0: Мерить ли тебя?
1: Так вот, на этом сейчас мы сделаем маленькую паузу. Влас, Влас, чего
0: а уж, простите. А ты делай паузу, не делай. Да? Мерить тебя или не мерить?
1: Ну так надо вот подумать. Вопрос. Давайте подумаем.
0: Давай.
1: И вернемся в нашу студию.
2: Семитысячье. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта-начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
2: 101.ru
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
4: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция применения 358874. Жуй.
6: Кури.
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Единственный в мире выживший самец богомола Виктор, просил не называть его фамилию, выживший после соития. И мы с Ириной Рыбладзе, я Владислав Жульпацкий, Ирина Рыбладзе, продолжаем свое интервью. Здравствуйте еще раз, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, какой процент выживает после соития с самкой богомола?
1: Нулевой, абсолютно нулевой. После того, как немножко меня вяжут после соития. Я ведь буквально после соития прошло очень мало времени.
0: Вы сразу к нам?
1: Я сразу к вам.
0: Удивительно.
2: Да, ну,
0: я сразу.
2: Да. Удивительно. Пока еще вяжут, да?
1: Но еще вяжут. Вот. Но вы знаете, вот Ирочка, вот я. Да. Я представлял себе Ирочку. Ну, сейчас не будем об этом. Действительно, это...
0: То есть вы хотите сказать, что самцы богомола слушают радио?
1: Да.
0: Водят машины?
1: Конечно.
0: То есть, в принципе, можно самцов увидеть и за рулем иногда?
1: Можно за рулем.
0: А в метро?
1: Никогда.
2: Никогда.
0: Под землей никогда?
1: Нет,
2: то есть, есть какие-то принципы, да? Именно то, что под землей?
1: Конечно.
2: Ага, то есть трамвай, троллейбус может быть?
1: Да, троллейбус, трамвай, да.
0: А как вот общество людей, сообщество людей реагирует на вас, когда вы в таком виде шляетесь?
1: Вы знаете, ну вот мы встречались недавно с одним звукорежиссером. Он записывал вот эти звуки соития, когда я разговариваю, когда самка трепещет, когда она распластана абсолютно, и я ей разговариваю, говорю с ней, говорю, и после этого...
0: Скажите, а каково вообще вот это вот, ну, каково вот это вот вообще, в принципе, осознавать, что вы единственный богомол, который остался в живых?
1: Это тяжело, это ответственность, это, в конце концов, мне кажется, что каждый раз мне кажется, что это что-то новое для меня. Я буду повторять это обязательно.
0: То есть вы хотите сказать, вы нашли ключ,
1: да,
0: как
1: ключ.
0: Остаться в живых?
1: Это ключ.
0: И не хотите его сообщить?
1: Нет, да. это маленький пин-код.
2: А, хорошо, да, а тогда такой вопрос. От скольких самок вам удалось ускользнуть?
1: 14.
2: О, да вы что, ну это цифра, это серьезно. А скажите, пожалуйста, не было ли случаев преследования? Ну, потом, знаете, уже спустя год может самка подкраулить где-то вас. Это же так достаточно...
1: Да, не знаю. Но когда она топчется на месте, я в этот момент быстро убегаю.
0: Я хочу спросить, а вы, так сказать, ну, специально проходите какие-то курсы, тренировки, может быть, у вас есть?
1: Да, конечно.
0: Ой, тренируетесь, может быть, бег отдельно,
1: Бег отдельно, ноги отдельно, все отдельно. Вот, я чувствую, да.
0: Я хотел бы поговорить с вами сейчас, Ирочка, если вы не против,
2: ну, конечно.
0: Я хотел бы задать вопрос про усики.
1: Но усики, как мы иногда мы говорим в трусике, как бы усики. Да, она бы так и называем. Потому что усики это и есть наши трусики. Потому что мы
0: ходим. Странно, честно.
1: Мы же. А нет, ну это действительно.
0: У вас же усики на голове?
1: Нет, но я знаю, ну а вы понимаете, это же привлекает самку.
2: То есть трусиков вы не носите?
1: Нет, конечно.
0: То есть вообще нет смысла никакого?
1: Никакого смысла. Зачем вы задаете эти вопросы, Ирочка? Вы взрослая.
2: Просто очень любопытно знать. Нам все интересно, понимаете, о вашей жизни.
1: Я понимаю, да. Если это приятно, если я чувствую в меду какие-то там, например, у меня принадлежности в меду, я окунаю.
0: Ну, вообще, вот давайте так. Вы согласны с тем, что самка богомола, которая съедает после спаривания самца,
1: да.
0: Она, ну, так сказать, может вполне называться чудовищем.
1: Да, конечно. И обычно так я и говорю: до свидания, чудовище.
0: У меня такой вопрос тогда. Само чудовище, оно понимает, что оно чудовище? Вообще вы, как сказать, ваш контакт...
1: Думаю, что не до конца.
0: Не до конца, понимаете? Вообще, каково это спариваться с чудовищем?
1: Я вам скажу. Хочется как-то постучать, даже провести самки немножко по губам. Но это я образ говорю, какие
0: потому что это все очень опасно.
1: Это очень опасно.
0: Спаривание с самкой богомола.
1: Это на это грани.
0: Очень
1: на
0: опасно.
1: Грани
0: на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. Вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
1: Давайте.
0: Через две, через три.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
3: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
3: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
4: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
7: Быть или не быть?
8: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Ощущение.
9: Я соглашусь.
8: Да. Так хочется. Ну, наверное, надо на овощи налегать.
9: Я соглашусь.
10: Курага.
8: Курага,
10: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
8: Компоты,
10: далее, курага, да. Кисель можно.
8: Кисель, да.
10: А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
8: Да, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет.
10: Не потребляет.
8: Да. Кисель, да. Это все-таки не его, да.
10: Не его это кисель.
8: А вот пюре?
10: Что?
8: Брокколи там, брюссельская, да?
10: Что вы, конечно.
8: Прелесть.
10: Ну, а Сашка готовит как. Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
8: Скажите, да, ну а вы, да, уже покупаете всякие вот эти вот детские?
9: Ну что вы, плохая примета.
10: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
8: Серьезно?
10: Ну а как?
8: А я не думала, что мужчины верят в приметы.
10: Нет, ну единственное, вот я...
8: Или вы не верили, а
9: нет,
8: теперь уже поверили.
9: Не верили, теперь поверили.
10: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как
8: вяжете?
10: Да.
8: А вязать плохая примета.
10: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем.
8: А-а-а.
10: Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
8: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
10: Да.
8: Вам, просто коробками шлют эти пинетки.
10: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
8: да,
10: будущему папе.
8: Да.
10: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
8: Как сложить пиньеты.
10: Да.
8: Конечно. Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
9: Нет.
8: Раздельно?
9: Конечно.
8: Ага.
10: Ну да, потому что у Саши он...
9: Все-таки это не близнецы, давайте.
10: Ну не
9: так.
10: Давайте. Конечно. И потом, я сова, Саша жаворонок.
8: Вы сова?
10: Да, я сова.
8: Да?
10: Да.
8: А какая?
10: Сова, ну скажем так,
9: Долгонос.
10: Сашка, я не знаю. С юмором. Вы знаете, нас выручает юмор.
8: Сова с юмором.
10: Когда... Ну, сова с юмором. Когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так. Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
8: Мужской, да.
10: У женщин проще.
8: Вот, а скажите, вот да. Что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
9: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход. Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
10: И за уши не оттянешь.
9: На 15 триместров понеслось.
8: Ты свободен.
10: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
8: Да, легко и просто.
10: И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
8: Уже так даже,
10: да? Да, я вот...
8: Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружить.
10: Я вам скажу.
8: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
10: Мы их называем последыши. Последыши, да? Даже так.
8: Не обижает?
10: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
8: Конечно, я с этого начала.
10: И вот это вот, и вот почему-то вспоминается, ну не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот... Ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
8: Вот видите,
10: Саша,
8: вот видите, песню... Я думаю, что это тоже со школы осталось.
10: Со школы, да конечно. Мы же, да.
8: Что я вот вижу, Александр подустал чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
10: Чуть-чуть.
8: Поэтому давайте закругляться.
10: Токсикоз
8: потому что утомлять я вас не имею права. На вас такая миссия возложена, что, извините, вас надо беречь, холить, лелеять.
10: Вот.
8: Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми. Так что берите с них пример, смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
9: До свидания.
8: А сейчас новости.
7: Быть или не быть?
2: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: Оркестровая яма.
2: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже и из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никис Лидис Домостопулос.
3: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна, да?
4: Спасибо. Да, приятно слышать.
2: Ну, я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витольд Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никис Лидис Домостопулос, который здесь,
3: спасибо,
2: конечно, с нами.
4: Мой друг, мой друг.
2: Художник-постановщик Божик Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
4: Боев, да. Итак, хороший. Русланчик наш, да.
2: Ну что ж, ну, думаю, Никис Лидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алексей Алексеевна Гусарова.
3: Я люблю ее.
4: Народная артистка. Никис Лидис, ну,
3: я люблю вас.
2: Ну, подождите, прошу вас. Алевтина Алексеевна, Алевтина Алексеевна Гусарова. Да. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
4: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так, тут я не могу скромничать, это правда, потому что правда остается правдой, да, всегда, да.
3: Чудная, чудная, ну, я люблю ее.
2: Не только исполнительница Изольды, правильно?
4: Ну, конечно, я исполнительница Изольды и Инги.
2: Да, прекрасно.
4: Да-да-да, в этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да, Никис Лидис это помнит.
3: Да, я помню.
2: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь.
4: Ты как с тобой
3: получилось?
4: Да-да-да.
3: Ну, вы-то подождите. Ну, я не могу, я люблю ее. Ну, спасибо, хорошо.
2: Я прошу вас. Ну, так вот.
4: Да-да.
2: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
4: Да-да-да.
2: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, к Никис Лидису как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
4: Никис Лидис, ну давай.
3: Я не

0: могу, прямо я знаю. Ну, я хочу, я не то, что не могу, я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
1: Скажи правду.
0: Я говорю правду, она прелесть, она прелесть. Она,
1: скажи
0: я люблю
1: правду.
0: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
1: Никис Ридис,
0: пусть
1: зрители должны задать.
0: Ну,
1: в наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
0: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: например,
1: да.
0: Баловни. Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
1: да,
0: вы понимаете,
1: что, да? Можно я перебью тебя, если спросите?
0: Давай, целуйся.
1: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
2: Набережная любви.
1: Конечно, «Обережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
2: понимаете? Понимаю вас.
1: Да, да. Да.
3: Оркестровая яма.
2: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
1: Конечно, да.
2: А он партию Стива. Правильно?
1: Да,
2: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
1: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
0: Алевтиночка.
1: Обаятельный ведущий.
0: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
1: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
2: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
1: Ну, конечно.
2: Он ведь приехал из Праги, правильно?
1: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. Я открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
2: Вот это да.
1: Этого есть... еще не было нигде.
2: Вот это да. И все это как бы «Набережная любви».
1: «Набережная любви». Да? Ну, так быть, я скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь, не давай, если что, я могу заговориться. У нас еще будут дельфины.
2: Да. Так это просто непросто, непросто, непросто.
0: Я люблю,
1: Вы не представляете, насколько это непросто, да, все.
2: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
1: Феерия абсолютно.
2: Технологическая, правильно?
1: Да, именно так.
2: Не могли бы вы, Никислис, буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да?
0: Может быть,
2: какую-то короткую небольшую мелодию.
0: Конечно, я с удовольствием.
2: Напеть прямо сейчас.
0: Но ты готов? Но я тебя прошу.
1: Но ты мужскую, мужскую.
0: Хорошо,
2: ну,
0: мужская.
2: Да, сегодня нет Яна Трепетова с нами.
0: Да, сегодня нет, но
2: я поет Стива
0: вот,
2: здесь.
0: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
2: ну,
0: таким...
2: На набережной
0: томится. Дельфины хвостами своими.
1: Девушки,
0: дельфины.
1: Синхронистки.
0: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я и называю, это первое провидение, как вот такое. Он говорит: ну, неужели? А? Как оно звучит?
2: Знаете, я прямо чувствую все-таки...
0: Неужели?
2: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
0: Это их пик.
1: Это прорыв.
0: Это пик.
1: Вы знаете, это прорыв.
2: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
0: Ну, неужели?
1: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
0: А?
1: Да.
2: Да?
0: Господи! Боже
2: мой! Вы знаете, вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
0: Я люблю тебя.
2: Я еще не видел, так сказать, не видел. И даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
0: Да, естественно.
2: Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну...
0: Это тревога.
1: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
0: Говори.
1: А есть глубина невероятная.
0: Говори.
1: Невероятная. Вот в этой музыке Трескунова просто достигли какого-то апогея глубины.
2: Да вы знаете, мне даже показалось,
1: да.
2: Ну уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
0: Да, во, как я почувствовал, да.
1: Сложно об этом говорите, но действительно так.
2: А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
1: конечно,
2: которые
1: играются
2: как в драматическом театре, и тут же переходит, так сказать, в арии и в песню, так сказать, да, как
1: молниеносный танец. Не забывайте.
0: Конечно. Более того, танцуют все. Там есть удивительный
1: вопрос. Все не танцуют. Никита Слидис, не надо.
0: Ну ладно.
1: Все не танцуют.
0: Мне так хотелось.
1: Не все могут танцевать.
0: Не все. Хорошо. Танцуй, Алексиночка.
1: Я танцую.
0: Да, да, да. Оркестровая яма.
2: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... Ну, будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
1: Юный «Малахитовый Орликин».
2: Ах, вот.
1: Да.
2: Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
0: Уже. Уже я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
1: Бонюэ?
0: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
2: Да.
1: Сплошь набережная.
0: Да, сплошь.
2: Скажите вот еще такой вопрос.
1: Такая аллюзия.
2: Вот еще такой,
0: да.
2: Такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать. Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
0: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air. Это open air, да? А если в Бонюэ?
1: Да, ну, конечно, на набережной.
0: Да.
1: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Непонятно, как
0: не
1: сохранить.
0: Не волнуйся, я договорился.
1: Как сохранить этих
2: дельфинов. Будете выгораживать.
1: Конечно, есть еще опасность, связанная с синхронистками.
0: Но они не уплывут.
1: Они не уплывут, конечно. Понимаете, но некоторая загрязненность водоемов, она все-таки присутствует.
2: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
0: Вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ, потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
2: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью. Ян Трепетов
0: просил.
2: Трепетов, Ян. Это ведь его первая большая работа.
0: Ну да, да.
2: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна?
0: Ну,
2: решал,
0: конечно,
2: ли это Никис Лидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
0: Нет.
2: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
1: Нет, ну а кто это можно решать?
0: Ну, конечно, Алевтиночка, да.
1: Смешной вопрос. Но как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его? Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее никак.
2: Вот Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
1: Интересно.
2: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
0: Угу.
1: А ее нет.
0: Она абсолютно.
1: Ее нет.
0: Алевтиночка.
2: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
1: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю.
0: Что,
1: боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна,
0: я старше
1: вы
0: моложе,
1: вас. Да, он так и сказал. Моложе всех моих знакомых,
0: я помню,
1: подруг. И Вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
0: Боже мой, вот это удивительно, это даже вот это такое...
1: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили, вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
0: Абсолютно.
2: Ну, и тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису.
0: Да.
2: Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис, дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния отражаются на партитуре каким-то образом.
0: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
1: Ну, понимаете, в партитуре. В партитуре сейчас появилось такое
0: количество группетто
1: и мордентов очень
0: много. Да, мордентов очень много.
1: Мордентов очень много. И вот эти вот... Варшлаги.
0: Да.
1: Вот эти прекрасные, варшлаги, да, варшлаги.
0: Да, да.
2: Это, и тогда вы знаете, ну что ж, уже вот подходит к концу наше время.
0: Да.
2: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
1: завесу. Какой лукавый человек.
2: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис, споете за Яна Трепетова.
0: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
1: Это
0: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не...

0: теряю.
1: Ты не один, ты не один.
0: Но я не знаю, если ты...
1: Поверь мне,
0: уйдешь,
1: друг мой.
0: Уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никислидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунова.
3: Молодцы.
2: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
4: Да.
3: Пока-пока! Счастливо!
5: Оркестровая яма.
6: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
7: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
9: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
10: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці? Ардио!

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Накладная любовь.
2: Ну вот хочу сказать, в некоторых, так сказать,
3: есть даже с перьями чуть-чуть.
2: Уже...
3: Что? Ну с перьями, когда, понимаете, когда частично оставляем оперение.
2: Я хотел спросить. Вы знаете, некоторые любят, так сказать, ну...
3: Повыдергивать перья.
2: Да, во-вторых, ну, так сказать,
3: легкое облосение. Ну, понимаете, когда на задней накладке еще есть, иногда перья? Встречается перо.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. То есть можно заказать.
3: Да? Можно заказать.
2: И я так неожиданно, представьте себе, вечером ложась спать, да, вот, да. Ни с того ни сего поворачиваюсь спиной к своей, так сказать, да. Супруге. И она вдруг видит, что у меня, кроме всего прочего, на моей вот этой вот малой...
3: Да, да.
2: Какой малый? Большой закат, закат, еще и в легкую.
3: В легком, да.
2: Эстетично, покрасить перья.
3: Да.
2: Ну, а перья можно любого цвета, правильно?
3: Конечно.
2: Можно и белые, можно и черные.
3: Можно белые, черные, понимаете, всякие.
2: Синевой. Синевой.
3: Потому что особое удовольствие выдернуть перо.
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Да.
2: Какое повышение.
3: Очень много всяких опций, скажем так.
2: Потрясающе.
3: Опций
2: вот
3: много.
2: Перед нами, дорогие друзья, повторюсь, Зоя Туманова. Удивительная женщина, которая борется с мировым одиночеством, восстанавливает таким образом психологические, так сказать, отношения в браке через физиологию, при помощи не каких-то там фальшивых, чудовищных пластических операций, зачастую убивающих людей.
3: Убивающих на корню.
2: А простой творческой работы.
3: Да.
2: Как это можно было? Гусиные накладки на тело.
3: Да, можно даже воротниковую зону наложить, понимаете? Ну, потому что многие имеют слабость к воротниковой зоне.
2: Ой, крупную воротниковую.
3: Крупная, чтобы была воротниковая зона, да. В перьях.
2: А вот хочу узнать.
3: Да.
2: Как ваша накладочная компания решает вопросы физиономии? Ну, я имею в виду лицо. Как вот можно сделать, ну, условно говоря, как я понимаю, что, ну, так сказать, некоторые мужчины и женщины делают себе уколы, делают себе, так сказать, губы, вот это.
3: Да все. Нет проблем.
2: Подтяжки.
3: Да нет проблем. Ну, лицевой набор у нас существует.
2: Да
3: 56
2: что?
3: Вариантов лицевого набора. Ну что, вы что хотите?
2: Обалдеть.
3: Что хотите?
2: Лицевой набор. Там и губы.
3: Конечно. Лицевой набор. Личика 2, личика 3, личика 4.
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Ну что вы?
2: Я не задаю вопрос про
3: самое. Есть морда. Морда 6. Так такое тоже бывает.
2: Жесткие атаки.
3: Да.
2: Понимаю. Кто любит погорячее.
3: Пожестче, посмелее. Да.
2: Морда 6. Ну вот у меня такой еще один вопрос. Но я, кстати, вы знаете, знаю уже на него ответ. И думаю, что и наши теле- и радиозрители, слушатели, они, конечно же, тоже уже догадываются, что накладки есть и, так сказать, в нижней половине организма везде.
3: В нижней половине мы тоже, конечно, работаем. Но вы знаете, на самом деле, как выяснилось, вот, как сказать, когда прорабатываешь закат, то уже вот все остальное уже, как сказать, оно уже уже вообще просто меркнет.
1: Накладная любовь.
0: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
1: Попутчики!
2: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно, как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
1: Это пряное.
2: Ну да, ВВ это, как ВВ, вы знаете, да. А ПП это у нас всегда полный, как говорится. Да? Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
1: Да, да, да.
2: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
1: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально...
2: То есть вы родились как Крючков?
1: Я родился как Крючков.
2: Вы родились как Крючков?
1: Да, а вот как Крючков я родился.
2: Да, да, да,
1: вот,
2: да, да, да.
1: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
2: да.
1: ПП это профессиональный попутчик. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему... К Захарову.
2: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Крючков Захаров.
1: Бертольд.
2: Вы как бы таким и подождите.
1: Ну,
2: вы
1: подождите,
2: как бы
1: таким образом... я должен сказать, как его зовут. Бертольд Захаров.
2: Да, что Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков Захаров, двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
1: Да нет, конечно.
2: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
1: Да я, вы знаете, я вам скажу, не
2: это
1: хуже.
2: Острый вопрос.
1: Это острый вопрос, я понимаю, я не хуже, не лучше, я просто Крючков Захаров.
2: И все, да?
1: Вот и все, по-простому. И это профессионально.
2: Это пусть останется на вашей совести.
1: Хорошо, это останется. Владик,
2: вот так и все.
1: Владик, вы не волнуйтесь.
2: А я вообще не волнуюсь.
1: Да это хорошо,
2: понимаете,
1: Владик.
2: Я вот что хочу вас спросить.
1: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
2: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
1: Да, да.
2: Вы
1: да.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
1: Точно, я сам.
2: Вы, так кстати, сопровождаете обычных пассажиров.
1: Конечно.
2: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект и увижу, что вы работаете в поездах,
1: в любом
2: в самолетах,
1: мотоцикл,
2: вело,
1: пешком.
2: Да. Вот что я хочу узнать. Да. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
1: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем. Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
2: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедную путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, не знаю, может быть...
1: Трехдневную.
2: Трехдневную, может быть, 500 километров.
1: 500 километров?
2: Да.
1: Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
2: С привалом.
1: С привалом, а попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те
2: говорят... Я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал. Про привал.
1: Да, пожалуйста.
2: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
1: Да.
2: Скажем, вы не на тандеме.
1: А как же?
2: Ну, на раме.
1: На отдельно, на раме.
2: Нет, почему? На раме, вы на
1: работаем
2: раме.
1: Работаем и на раме.
2: А значит, и на раме работаем.
1: На раме
2: то
1: работаем.
2: То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
1: Да, он сажает меня на раму.
2: И везет.
1: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
2: скажите,
1: работать.
2: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
1: Да.
2: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
1: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
2: Ага.
1: На раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
2: С кожаным ремешком на раме.
1: Да,
2: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
1: Попутчики!
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии – до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это

0: подчеркивают нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
3: Будь безобразником.
4: Дорогие наши друзья, сегодня здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» Вероника Сатан, и мы беседуем с ней о проблемах бедовых людей, которые живут и двигаются по этой жизни, очертя голову.
5: Влад,
4: скажите, пожалуйста, простите, Ника.
5: Но у бедовых нет проблем.
4: А мать? Ну, конечно, я понимаю, что у них.
5: А у тебя проблемы?
4: Нет, ну что? Я понимаю, что у бедовых проблем нет. Есть бедовый, нет проблем.
5: Нет умысли, нет проблем.
4: А вот те, кто окружает бедового,
5: это у них проблемы.
4: Это
5: есть.
4: У них проблемы. Те,
5: проблемы
4: кто не, у них если
5: есть.
4: Не бедовые окружают бедового, у них проблемы
5: у
4: есть.
5: У них проблемы.
4: А у бедового проблем нет.
5: У бедового вообще никогда
4: не
5: нет.
4: Бывает, да?
5: Не бывает.
4: Я хочу спросить, вот отец ваш был бедовым, правильно я понимаю?
5: Мой отец мой был бедовым, а мать бедовой не была.
4: Вот! Это удивительный брак, я правильно понимаю?
5: Удивительный брак сложный.
4: Сложный брак.
5: Сложный,
4: бедового
5: да.
4: отца и не бедовой матери.
5: Мать, да. Mm-hmm. Мать была не бедовая. Mm-hmm. Мать была совершенно не бедовая. Она вот... Вот эти все, вот понимаете, документики сложились здесь в одной странице. Отец приходился, взрывал прям это все. Понимаете, перерывал, говорил, ну, Оля, ну, отдохни ты уже.
4: А я вот что хотел спросить. А вот, например, останавливает вас неожиданно на улице полиция. Такое
5: так.
4: бывает?
5: Ну, конечно.
4: И что?
5: А я его как поцелую.
4: И все, да? И все.
5: А что ему делать?
4: А это разоружение полное.
5: Абсолютно.
4: Полное разоружение.
5: Абсолютно. Я говорю,
4: и рученьки опустились.
5: И рученьки опустились. И ноженьки ослабели.
4: Вот оно как. Бедовые умеют разобраться, да?
5: Конечно.
4: Умеют разобраться. Для меня важно понять вот такую вот вещь сегодня, здесь и сейчас. Вот такую вот вещь. Ну, не только мне, но и нашим слушателям, конечно.
5: Да.
4: Скажите, Ника, с годами бедовость не осаживается? Ее не становится меньше?
5: Я так знаю. Что-то будет, что про ослабевает. Нет! Я бы сказала, наоборот.
4: Прибывает?
5: Она усиливает.
4: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос очень достаточно, ну, что ли, острый. Ну, предположим, так вот, если говорить о женщинах. Ну, про мужчин я понимаю. Но вот о женщинах. Ну, вот, скажем, физиология. Да? Ну, женщина уже, когда наступает определенный возраст, приходит климакс, не будем говорить, скрывать этого.
5: У
4: да?
5: бедовых не бывает.
4: У бедовых не бывает климакса! Вот оно что! Бедовые живут без климакса. Нет климакса мозга, нет климакса, климакса тела. Потрясающе!
5: Абсолютно.
4: Ну, то есть выходит так, быть бедовым — это счастье.
5: Девочки, присоединяйтесь.
4: Обалдеть. А кого, скажите, ну вот говорите, меняется, но все-таки бедовые женщины и бедовые мужчины, да, в своих, да, поступках, они отличаются друг от друга или нет?
5: Не, ну, конечно, наверное, отличаются. Понимаете, если бы вообще ничем мы не отличались, то мы бы, не знаю, пошли бы...
4: Не испытывали бы интерес.
5: Да, да, да, mm-hmm. бесполые какие-то mm-hmm. существа. Mm-hmm. Нет, отличаются.
4: Отличается. А вот у меня такой вопрос. Вы познакомились с вашим новым, как говорится, другом,
5: да, да, вчера,
4: мужского пола, и собираетесь с ним автостопом ехать на Охотское
5: море?
4: Я
5: уже не поехала. Мы договорились сегодня встретиться. Я должна была либо к вам ехать, либо к нему. Поехала к вам.
4: Вот и все.
5: Все, роман закончен.
4: Вот и все, роман закончен, не начавшись.
5: Чуть-чуть вот этот вот затакт, вот этот прекрасный.
4: Великолепно.
5: А потом раз, и все.
4: Ну, Никочка, я, знаете, что хочу спросить еще? Вот так вот вдогоночку. Бросить так вдогоночку. А этот парень, с которым вы собирались, если вы помните, конечно, я знаю, что мозг у вас сейчас, кстати, не занят, и поэтому вы можете не запоминать кое-какие детали. Но этот парень был бедовым?
5: Ну, конечно, бедовым. А кто еще на Охотное море, на Охотское море автостопом будет ехать?
4: Великолепно. И сейчас мы оборвемся, прервемся, сделаем растяжечку, засадочку, отстанем немножко от вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио. Мы вернемся через минуту.
2: «Будь безобразником». Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.

0: снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, да. И он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, а как-то, знаете, как, ну, но как у всех.
0: Какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах. Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так, выглядят, другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно.
0: Все разное.
1: Абсолютно, ну вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Но как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Но какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бабу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Мужские бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: бобов зачерпнули, даже не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, да. Ну, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, значит, что? Это мелкие никому. Мелкие.
0: То есть женские бобы...
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов исключительно.
0: И что, и как же он?
1: Ну, вы знаете, как сказать? Он нежный.
0: Вот.
1: Но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, какой-то изюмины, что ли.
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. клубня луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: Онлайн Радио 101 РО.
2: Происки славы.
3: Это грезы. Ну, скажем так, это мысли вслух Георгия Севастьяновича.
4: Ну, подождите, но он же не может просто так фантазировать. Наверняка
3: Георгий Севастьянович. Нет,
5: давайте Данилович. Я еще здесь.
3: Да. Георгий Севастьянович.
4: Да, я в том-то
3: решил.
4: И
3: нет, он решил.
5: Вы меня спросили, когда...

0: Викточка оказалась просто, ну, вы знаете, полностью, ну, полностью разрушена как личность. Боже. Ну, представьте, то, что совершил с ней...
1: акт вандализма.
0: Ну, да, то, что с ней совершил Вячеслав Данилович Раздолин, народный артист, я хочу подчеркнуть, лауреат государственной премии, и не женился потом на ней.
1: Она же была замужем за вами.
0: Ну, она была замужем за мной до той поры, пока я не узнал, что, как говорится, случилось вот это вот яркое, на первый взгляд, в ее жизни событие.
1: Ну,
0: как она думала.
2: Да, это было ярко. Это было ярко, Жора.
0: А выяснилось...
2: Если ж мы начали вспоминать, извините, пожалуйста, меня...
0: Ну, вот это хамство, как вы
2: Георгий
0: видите,
2: Севастьянович,
0: друзья, оно постоянно находится в зоне нашего внимания.
2: Когда,
0: 17 лет.
2: Когда я играл Арамиса...
1: Да подождите, секундочку. Да. Это был спектакль. Да. Был спектакль про Роману Дюма «Три мушкетера». Да. Назывался он «Трое против смерти».
2: Ну, естественно.
1: Конечно. Да.
2: Это была переложено. Это был мюзикл.
1: Да. Мюзикл,
2: Вика там играла. Ну, случились... эмоции. Ну, что делать? Ну, да. Ну, это 17 лет назад.
1: Это прямо в театре произошло?
2: Ну, да, это было в подсобке. Но дело не в этом. Ну, дело же не в этом.
1: То есть, а вы просто увидели, получается?
0: Во-первых, я это увидел. Во-вторых, я увидел, как он это делал.
2: Ой, Господи.
0: Ну, и могу сказать, ну, представьте себе, если ваш лучший друг...
1: Да, нет, это
0: как говорится, залезает на вашу лучшую жену, не боюсь этого слова, и, так сказать, все это делается при вас, вы, естественно, теряете и друга, и жену. Это естественный процесс. В нашей, так сказать, конфигурации 17-летней давности.
1: Да.
0: Я, естественно, развелся.
2: А я завелся.
1: Ну вот я вижу, да, что вы завелись, но...
0: Ну
1: да.
0: что же, я хочу спросить, где же тот настоящий мужчина, который, обесчестив чужую жену, унизив своего друга таким образом, где же он? Почему он не продолжил отношения? Где же эта ваша счастливая семья? Куда ты?
2: Как? Интересно.
1: Да, действительно, вот что
2: она
1: случилось?
2: Нет, она уехала просто в другую страну, это ее выбор. Кто, извините, как я могу ее держать?
0: От чего она уехала?
2: Она уехала
0: от того, что она потеряла своего мужа по глупости. По глупости, как потом выяснилось.
2: Ну?
0: А ее вот этот вот, я не знаю, с какой стати я должен называть его лауреатом государственной премии.
1: Да.
0: Вот этот вот.
1: Да.
0: Не предложил ей руку и сердце. Когда она спросила его, ну что же, теперь же мы поженимся. Он сказал, что, милочка?
2: Нет.
0: Развернулся и пошел по коридору.
2: Нет, ну было не так, во-первых, я был не в коридоре.
0: Может быть, что угодно можно рассказывать, как это было, но было так, как говорю я.
3: Происки славы.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым, кинь

0: Классика в эфире.
1: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
2: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
2: Дур-агентство!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоминка Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Вазген.
4: Очень приятно.
3: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
4: Иреночка, можно так тебе буду?
3: Да, да.
4: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
3: Да,
4: у
3: пожалуйста.
4: Меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
3: Очень приятно.
4: Замечательная девочка и очень похожа на тебя.
3: Это прекрасно.
4: А я хочу сказать, Иреночка, что Турагентство, оно как бы получается так, это, вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
3: Так, это...
4: Не выходя из дома, не выходя из дома.
3: Это как это?
4: Вот так, нельзя
3: ну, как это, голография или
4: нет.
3: Что?
4: Живем.
3: Подождите, ну...
4: Все живем, Ириночка, все живем, я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно, конечно, надо после этого покушать немножко.
3: Это я понимаю, это все-таки расскажите, как можно
4: жарко,
3: отправиться в путешествие.
4: Жарко у вас здесь прямо.
3: Ну, простите,
4: такое?
3: Да. И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
4: Что главное, Иреночка?
3: Вот что главное?
4: Что главное в путешествии?
3: Да.
4: Скажите мне,
3: ну, впечатление,
4: что... Скажи мне.
3: А, новые места.
4: Что нет основное, самое основное. Основное – люди. Люди.
3: Ну, а как же быть путешественниками?
4: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
3: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
4: Много, я знаю, Иреночка, но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
3: Другая немножко, история.
4: Конечно, да. Mm-hmm. Я скажу так, мы собираемся все на дому. От трех человек это путешествие.
3: Вопрос, это да. Знакомые между собой люди?
4: Нет, совсем не знакомы. Незнакомый, совсем незнакомый. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем... шашлык, делаем вкусные всякие всячину.
3: Ну, это секундочку, это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать, а если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать, зачем нам кичинза и
4: тогда
3: шашлык?
4: Тогда мы берем немножко дальма берем.
3: Креветок
4: немножко.
3: Тогда уже, ну
4: креветки,
3: раз Вьетнам.
4: Креветки и дальма.
3: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
4: Обязательно? Иреночка, обязательно, без кулинарии никак.
3: Никак. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым, да. А с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
4: Я понимаю. Да. Иреночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... Почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
3: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
4: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
3: Ну что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе,
4: да.
3: И все.
4: Да.
3: И вот я решила с ним отправиться в путешествие.
4: Да.
3: И опять мы с ним собираемся дома,
4: да.
3: Покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
4: Да нет, обязательно, без кинзы ничего.
3: И что я нового узнаю, скажите?
4: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
3: да.
4: Чуть-чуть уина.
3: Ну вино мы и так пьем по вечерам.
4: А нет, это другое, я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании. И ты общаешься с приятными людьми. Ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь, но которые

0: ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
1: Контакт, вот, вот хорошо, я бы...
0: Даже если со своим спутником ты будешь сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
1: Да, я согласна, примерно понимаю.
2: Турагентство. Флора и фауна родной планеты.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок, петушки.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101 Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 312-657-2, Минздрава. Здраво.
5: Не тереби старость.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпанский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
1: Да.
0: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
1: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
0: Между Новопоповской и сразу перед Семеновской. Вот этот место вылета где?
1: Ну, во-первых, там разные линии. Разные линии. У нас ведь по-другому, другая дифференциация цветовая.
0: То есть я правильно понимаю, что ну, заходя на круг, на кольцевой круг, вы начинаете вращаться.
1: И только в конце, в самом последний момент взмываем.
0: То есть это 4 круга по кольцевой.
1: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
0: Все быстрее и быстрее.
1: Естественно. Это же закон центрифуги.
0: Да, но в этот момент остановки не выполняются.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, люди не смогут. Да они и не смогут выйти в этот момент.
0: Вы раскручиваете,
1: Вы раскручиваете.
0: И потом стрелка.
1: Стрелка. Тут же открывается шлюз. Мы называем это шлюз. Вы понимаете? И шлюз, и дополнительный там идет вакуум. Отсасывается воздух для того, чтобы как фу. Понимаете? Это вот я вам дал сейчас.
0: По сути, это ведь физическая энергия плевка.
1: Да, это фу. Не фу. Это мы проверяли. Фу. Фу. Фу. Это очень-очень низкое. Низкое небо.
0: Фу. Вот.
1: Вот он.
0: Вот как работает. Фу.
1: И вы вылетели. Вас вынесло.
0: Так, теперь скажи мне.
1: Да.
0: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
1: Под углом 44 градуса.
0: 44.
1: Почему 44? Да. Объясню. 45 начинает тошнить.
0: Сразу. Ах, вот оно что.
1: Мы проверяли на манекенах. Даже тошнило манекена. Но это ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу.
0: Скорость огромная, да?
1: А я-то по знаку сойка. Понимаете? Вот оно. Конечно. Поэтому мне-то легче.
0: Но я хочу спросить,
1: Да.
0: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь-машинист и пилот-машинист.
1: Да.
0: Я понимаю. Но... И ваш природный знак сойка помогает.
1: Естественно.
0: Конечно. И вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
1: Это перегрузка. Перегрузки же постоянно.
0: Но я хочу задать вопрос. Да. Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на...
1: Да.
0: На взлете?
1: Да.
0: Я хочу сказать, в какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
1: Так.
0: Второе, появляется ли у него хвост?
1: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь. Mm-hmm. То есть сначала у него появляется нос. Mm-hmm. Мы его называем клювик. Mm-hmm. Ну, это мы, профессионалы. Mm-hmm. Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство. Понимаете?
0: Ага, понимаю.
1: И вот это, когда...
0: Есть ли случай, сейчас уже система начинает работать, я правильно понимаю?
1: Да, ну
0: понятно. Значит, я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
1: Нет, не Новостепановской, а Новосизова.
0: Новосизова. Сразу после Новопоповской вылет.
1: После Новопоповской,
0: место вылет.
1: Да.
0: И вот этот место вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут, вы дали мне проспект, и в нем написано...
1: В нем указаны шлюзы.
0: Да, указаны шлюзы, но...
1: Место вылетов.
0: И важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот это такой вот этот прыжок, как так называемый, да?
1: Да, может так
0: скорость
1: сказать.
0: Скорость достигает практически 11 махов.
1: 11 махов, и за 24 же там практически. 24 же.
0: Но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере с пассажирами.
1: Да, конечно.
0: С багажом.
1: Естественно.
0: По сути, это обычный вагон метро.
1: Это вам кажется.
0: Ага.
1: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет. Это ёмкое такое название. Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
0: горит
1: тетива.
0: Горит ли атмосфера вокруг летящего с 11 махами вагона самолета?
1: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
2: Высокие технологии! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
5: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and the Tora on the road, hei!
4: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
5: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niin kuin olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
6: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
5: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
4: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
5: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja, onko toi helppo hymy.

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот прошла пауза. Мы с Евгенией Павловной Уриной. Мы общаемся, я и с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И я задаю вопрос Евгении Павловне. Самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине». Да. Планируете ли вы продолжение? То есть часть вторую? Ну, вот конечно. Будьте добры.
1: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете,
0: да,
1: которая
0: вышла. Да, конечно, да.
1: Поэтому, ну, как сказать, я совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
0: Да.
1: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
0: Вот.
1: Новые, новые, новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это так. дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
0: Вот.
1: Только, да, компоты.
0: Вот это удивительно.
1: Да, компоты.
0: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
1: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
0: Но ну, это в пакетиках, да. потом...
1: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде. Так
0: конфетном,
1: да,
0: но
1: да,
0: это
1: да.
0: можно купить в вашем институте, да?
1: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча и делают... Ну, такие вот специальные конфетки.
0: Хорошие.
1: Да.
0: Вообще,
1: знаете,
0: можно просто сосать?
1: Во всяком случае, ведь очень, понимаете, у детей, очень многие родители хотят детям это привить.
0: Как-то. Ну, это же не только для детей.
1: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут, понимаете?
0: Ну, охотнее, естественно. Да потом и в полете.
1: В полете, конечно.
0: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
1: Мне приятно.
0: Читаю ваши книги. Вот, и поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
1: Да, потом капли в уши.
0: Капли в уши.
1: Обязательно.
0: Капли урины когда? Это когда нужно?
1: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблема, капайте в уши.
0: Капайте
1: с
0: в
1: носом
0: уши.
1: Проблем? В нос.
0: В нос?
1: Да.
0: Хорошо. Это очень интересно.
1: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще весь масштаб. Потому что
0: прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
1: Да,
0: прелесть урины.
1: Глазные болезни. Сколько лечится?
0: Все лечится.
1: Просто закапнем глаза.
0: Удивительно, удивительно.
1: Знаете, к сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих.
0: Да, которые препоны.
1: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию. Потому что человек меняется. И психологически тоже. Когда начинает...
0: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию?
1: Ну, конечно. Я психику. Я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок,
0: вот
1: который человек преодолевает.
0: То есть он постепенно, принимая урину,
1: он становится
0: перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин...
1: Да.
0: Снимается психологический барьер.
1: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
0: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
1: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приеме.
0: Вы сами принимаете?
1: Ну, да, конечно.
0: Конечно,
1: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
0: Это удивительно. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... в жесточайших условиях борются за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
1: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
0: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины.
1: Да. Слишком мощное влияние. Да.
0: Вы знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
1: Да, спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина.
1: Да.
0: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
2: Влажная сила. Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна. Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Фламенко Фейк Радио. 101 Рок. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Мы продолжаем программу.
2: Виталий Витальевич Жаков, хирург, у нас сегодня в гостях. Да. Можно ли самому уже после операции
3: Самому
2: в домашних условиях промывать мозг?
3: Ну, не советовал бы, Единственное только, если есть рефлектор, простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор, и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть не сильно, и как бы, как я и называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
4: Виталий Витальевич, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
3: Сейчас скажу.
4: Я два шудавня пациента.
3: Вы не волнуйтесь.
4: А может, мне тоже интересно прислониться.
2: А я вижу, что вам не нужно ничего промывать.
3: Вы поймите,
4: рефлектор.
3: У вас 14% у вас работает не 10, а 14%. Это вселенная. Это 4% для нее, для Эллочки, это вселенная.
4: 15 хочу.
3: Но будем стараться. 15. Будем стараться, Эллочка. Вот бусы. Постепенно. Бусы. Вот, попробуйте сейчас бусы. Да.
4: Бусы.
3: Вот, да.
2: Вот, Юля Хватко пишет, так. Пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3,2% мозга работает.
4: Юля, записывайся.
3: Ну вот Эллочка рекомендует, но надо проверить.
2: Надо ли больше?
3: Не знаю.
2: Вот такой вопрос,
4: Юля,
2: который остро мы
4: сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
3: да,
4: Юля.
3: Да, да. Надо попробовать, может быть, связаться с Юлечкой.
4: Юля!
3: По телефону.
2: Позвоним Юле.
3: Позвоним Юле.
2: Давайте попробуем.
3: Эллочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юлей. Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
5: Алло.
3: Вот,
2: наконец нас соединили.
5: Здрасте.
2: Прекрасно.
3: Здрасте, Юлечка.
5: Уже вы ответите на мой вопрос.
2: Да. На ваш звонок, конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
5: Хочу.
2: Вы хотите увеличить как бы объем работающего мозга.
5: Вот увеличить бы мне, да.
2: И тут, Юлечка, вот тут резонно возникает вопрос. Зачем?
5: А мне кажется, веселее будет.
2: Веселее будет? Ну, может быть, у вас есть какие-то цели конкретные? Может быть, вы хотите, ну, что-то конкретно? Ну, я не знаю. Например, начать работать на бульдозере, ну, например.
5: Нет, я хочу и на бульдозере. Мне вот здесь много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать.
3: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Да, путешествовали?
5: Виталий, это вы?
3: Да, это я. Здрасте. Юлечка, я под контролем. Все слышу. Да, говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? Километров 5-6.
5: Я только в магазин, тут я рядом.
3: То есть 2 километра?
5: Да.
3: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
5: Я опасаюсь.
3: Пока опасаетесь. Я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра. Попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
5: А что это?
3: За угол? Ну, это угол такой, у вас прическа.
2: Вот, дорогие друзья, да. Я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
3: Вот, я прошу вас, за угол, это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
5: У меня, скорее, треугольник такой.
3: Треугольник, хорошо. Вот у него углы есть у треугольника же, да? Вы знаете, сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну, вы говорите.
5: 2,
3: конечно. У треугольника 2 угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
5: Угол моей причёски?
3: Да, зайдите сейчас. Ну?
5: Боюсь.
3: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
5: Раз, два.
3: Два, три.
6: сама отпускаю. Отпускаю. Иди, иди, иди, отпускаю тебя.
5: Ой, пошла, пошла, пошла, пошла.
6: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
2: Дорогие друзья, напоминаю, это касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
5: Я пойду за второй.
6: По шпалам и по шпалам, по шпалам. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Эх, хынды, хынды.
5: Хорошо, хорошо себя чувствую, Виталий Витальевич.
6: Молодец, так держать.
5: Потом еще третий угол еще есть.
2: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
4: Кстати... Я так рад за Юлю, как я рад за Юлю.
2: Вот, видите, вот. Как... И вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало
3: абсолютно,
2: понятно.
3: Абсолютно, да.
2: И
3: абсолютно.
2: Она уже, вы видите, это никакие, конечно, не 3,2.
3: Это уже 5.
2: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть, да. Скажем, даже и 6.
3: Да и 8 там могло быть.
4: Но до она каких-то пошла, моментов. Понятие, да, она пошла.
2: Как вы замахиваетесь вообще?
3: Ой, вы знаете, я замахиваюсь, я
2: и
3: вам скажу.
2: И такой последний вопрос, который нам задают все без исключения наши радиослушатели.
3: Да.
2: Сколько?
3: 14.
2: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
3: До встречи.
4: Всех Виталий Витальевич.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
7: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе у Владислава Жульпацкого, это я, на Фоменко Фейк Радио, потрясающие люди. Режиссер, продюсер, сценарист Радий Соляк и актриса Валентина Мазота. Здравствуйте!
8: Здравствуйте.
2: Ну, прежде всего, дорогие друзья, ну, конечно, вас не нужно представлять нашим слушателям, потому что вы потрясающий, удивительный, известный, я бы даже сказал, знаменитый. Итак, прежде всего, хочу поздравить вас с премьерой, дорогие друзья.
8: Спасибо. Она только завтра.
2: Ну, я просто хочу сказать, вы волнуетесь?
8: Нет, уже поздно.
9: Мы не волнуемся.
8: Уже поздно.
2: В смысле поздно? Поздно выходит в эфир ваш сериал, так сказать, или поздно что-то менять?
8: Да нет, просто поздно и все.
2: Ах, вот оно.
8: Да.
2: Ну, первый вопрос к Радию. Валентина, если позволите.
9: Да, пожалуйста.
2: Радий, скажите, вот это же ваш первый фильм ужас.
8: Второй.
2: Да. Значит, второй. Я вот что хочу вспомнить. После успеха «Муженька» фильм «Ужас» — это полная неожиданность.
8: Да.
2: «Ужас» так и называется — неожиданность.
8: Неожиданность, она называется неожиданность.
2: Да, но то, что вы снимаете фильм «Ужас» после такого фильма, как «Муженек».
8: Ну так, не «Муженька», а «Муженька 2». Вот. «Муженька 2». Первый снимал не я. Ага. Первый муженька снимал, не вы.
9: Да, ну,
8: конечно,
9: это уже и не важно, потому что успех муженька 2, он, конечно, потрясающий.
3: Захлестнул.
9: Да. Ну, в общем, сейчас мы немножко вспомним про муженька 2. Вот скажите, пожалуйста, опыт работы с Валентиной ради. На вы работали с ней вместе в «Муженьке 2». Он как-то повлиял на ваш выбор?
3: Конечно.
9: Вы, так сказать, после этого пригласили фильм «Ужас».
3: Несомненно. А, вообще все, что связано с ужасом, с какой-то атараксией, с какой-то компрессией, я бы даже сказал. Я использую иногда эти слова.
9: Да, понимаю вас, понимаю.
3: Вы понимаете, вот все это Квалечки.
9: Я вот что хочу сказать. Валентина, у меня такой к вам вопрос, скажите, пожалуйста.
3: Да.
9: Вы, когда попали в картину «Муженек 2», вы же уже понимали, что это как бы продолжение фильма «Муженек».
4: Да нет, а что, я не пока, мне разница.
9: Вы не смотрели, простите, вы не смотрели фильм «Муженек»? Вот как я хочу сказать, как работает актриса сегодня? Как работает сегодня Валентина Мазота, столь любимая публикой?
4: Я не смотрела «Муженек», а нафига мне его смотреть? Нет, меня просто позвал ради, и все. И позвал на девушку сына главного героя, и нормально все, я сыграла. А зачем мне смотреть для этого «Муженька»?
9: Вы играли, значит, «Муженек 2», все зрители помнят, вы играли в «Муженьке 2», играли...
4: Девушку сына главного героя.
3: Девушку сына. Да. Так уж повелось.
9: Девушку сына.
3: Она все время играет...
9: Да. Она и вот что я хочу, спросить. Да. Значит, вы в фильме «Муженек 2», который снимал Ради, играете девушку сына, а сына, в свою очередь, играет артист...
3: Павел.
9: Ну да. Павел Латуков, да?
4: Павел Латуков.
9: Да, Павел Латуков.
3: Да.
9: И у вас с Павлом, у вас, Валентина, с Павлом, ну, это вопрос, как говорится, задаю не я, это задают наши зрители, радиослушатели.
4: А какое им дело вообще?
9: Не, ну это важно, это же видно на экране, они волнуются.
4: Это мы играли, понимаете?
9: Вы играли, то есть это те эротические сцены, которые две, вот эти большие сцены.
3: Ну давайте я на секунду. Валю.
4: Чего?
3: Валюшечка.
4: Чего?
3: Я почему? Эротика. Валечке дается на раз. На раз. И она купается в этом. Она.
1: Эпопея. Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
10: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое
11: 101.ru.
12: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

пыльца не даст тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.

0: Слушаем Пилюлькина, Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
0: Мы снова вернулись в студию.
2: А можно задать вопрос Елене Борисовичу? Вот немедленно.
0: Да, пожалуйста, конечно.
2: Елена Борисовича, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
0: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и,
2: ну, ну можно попросить?
0: И Азалию Львову.
3: Когда я чувствую себя, вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Знаете, как все такое?
0: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
3: Вот и все.
0: Значит, спасибо.
2: Вот, собственно говоря, да, вот понимаете, да, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
0: А давайте, давайте все-таки, подождите, Велен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, а Азалия Львовна.
2: Да, пожалуйста.
0: Львовна, скажите,
2: да, пожалуйста.
0: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
2: 35-летнюю карьеру в театре.
0: Ну, я прошу прощения.

0: Сейчас да. 40, а 35 из них вы работаете.
1: Конечно, конечно.
0: Это неплохо.
1: Да, я знаю, что это почетно.
0: Аплодируем.
1: Спасибо,
0: да.
1: Большое спасибо, да.
0: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить,
1: да.
0: Вы же сами распределили Велена
1: Борисовича?
0: Да, Велена Борисовича.
1: За лифтера?
0: Да.
1: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
0: 8 месяцев репетировали.
1: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
0: Нет, подождите, да. Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
1: Да.
0: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
1: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
0: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника Санжилы вступает в конфликт с Сухим или как?
1: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
0: Ах, вот оно что.
1: Конечно.
0: И тут как бы Сухой понимает.
1: Конечно,
0: что
1: да.
0: Что его обманули.
1: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться. Но открыться он не мог. По причине того, что Велен Борисович. Велен Борисович. Потому что Велен Борисович,
0: да.
1: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку. Вот пиджак он уже снял, снимает бабочку. Он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
2: Парапет времени.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101, are you? Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
1: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
2: Да.
1: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь,
2: да,
1: слова.
2: Да.
1: Чтобы потомственный, потомственный таксидермист.
2: Да.
1: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
2: натянул
1: выхухоль
2: на ведро. Вот именно это повлияло на меня. Но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
1: Вы в гнезде.
2: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
1: Удивительно.
2: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
1: Да, дышать, соответственно.
2: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
1: Перли с собой баллон кислородный.
2: Да. Все было.
1: Понимаю.
2: Все было.
1: Так.
2: Как говорится, все было, и любовь была.
1: Так.
2: Но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это
1: происходит. Понимаю,
2: это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
1: В гнезде лежал мертвый альпинист?
2: Да, в гнезде. Это очень часто.
1: 4.
2: Это очень часто.
1: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
2: Они остаются.
1: Потому что, как говорится,
2: Да. И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
1: А может быть и несколько сезонов?
2: Может быть, я даже не вдавался.
1: Он выглядел неплохо.
2: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
1: А вы сразу поняли, что это мертв? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
2: Или
1: вы как-то к нему обратились и поняли, что он не отвечает?
2: Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
1: И он не отреагировал. И вы как профессиональный таксидермист.
2: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты, они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
1: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
2: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
1: Скажите, а это они доставляют только альпинистов, или они... Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
2: Да, и об аквалангистах.
1: Или это отдельные службы?
2: Это отдельные службы.
1: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
0: Час таксидермиста.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Аптечный сомелье.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио у нас в программе «Аптечный сомелье» удивительный человек. Хочу сказать, прежде чем мы кинемся, так сказать, в наши просторы, хочу сказать, что во всех социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, везде вы можете набрать Фоменко FM и увидеть нас и прослушать огромное количество наших программ. Итак, набирайте Фоменко FM в любой социальной сети, и все это есть. Итак, в гостях сегодня у нас Ростислав Вигитанов, человек, от которого зависит жизнь каждого. Да, дорогие друзья, Ростислав Вигитанов.

0: отдал свою жизнь без остатка, всю, от начала до конца, на святое дело, на святое дело. Ростислав пробует таблетки. Любые таблетки. Он работает аптечным сомелье. Человеком, который, от которого, так сказать, зависит наша жизнь. И сразу жесткий вопрос. Ростик, сколько уже...
1: Здравствуйте.
0: Ростик, сколько уже погибло аптечных сомелье?
1: О, боже мой. Владик. Ох, мой милый Владик, вы понимаете, в чем дело? Прежде всего, во-первых, нас приравнивают к летчикам. И не просто к летчикам, а к летчикам-испытателям.
0: Удивительно.
1: Потому что...
0: Настолько опасная работа.
1: Это очень рискованное дело.
0: Ну, в связи с этим хочу спросить сразу вот о льготах. Вы, как аптечный сомелье, который приравнен к летчикам-испытателям, пробуя таблетки, вы какие льготы получаете?
1: Льготы, ну, скажем так, на проживание.
0: Так.
1: Льготы на круизы.
0: Угу.
1: Это постоянные круизы. Я все время в круизах. Как только я выдается минутка, я тут же...
0: Ну, по факту, получается, вы же можете работать и отдыхая.
1: В принципе, да. Но иногда не позволяет тошнота. Это сопряженная
0: вещь. Ну, скажите, вещь, пожалуйста, Ростик, ну вот вы ведь, так сказать, человек, живущий на грани, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, предположим, новое лекарство изобрели в таблетках. Вы, так сказать, его берете и смело пробуете.
1: Я всегда.
0: А может оказаться, что исход будет летальным?
1: Ох ты, боже мой, Владик, вы понимаете, ну как летально? Фатальным.
0: Ага, вот оно.
1: Вот, я вот так вот подаю. Каждый аптечный сомелье, а нас мало.
0: Угу.
1: Я в Ужгороде два человека. Во Франции три.
0: Угу.
1: Ну и в Австралии есть одна бабушка, но она уже почти заканчивает эту карьеру.
0: Эту работу.
1: Да,
0: ну хочу сказать, все-таки давайте, я вот что хочу спросить. Да. Много уже все-таки погибло аптечных сомелье, вернуться к этому вопросу.
1: Много.
0: Много, да?
1: Много.
0: Ну давайте, может быть, минуту молчания почтим память.
1: Давайте.
0: Ну вот мы почтили память аптечных сомелье, которые погибли, принимая таблетки. За нас с вами, дорогие друзья, лечась неизлечимо. И ошибки, так сказать, всех ученых и всех, так сказать, фармакологов. Вот на них, так сказать, проверили. Скажите, пожалуйста, Ростик,
1: да,
0: правда ли, что раньше таблетки испытывали на свиньях?
1: Ну, боже мой, зачем вы так сразу, Владик? Ну... Вы понимаете, дело в том, что да, действительно, потому что свиньи очень хорошо абсорбируют все, что как бы принимается внутрь.
0: Отлично. Значит, прошу прощения, перебиваю вас.
1: Да.
0: Мы прервемся с вами ненадолго.
1: Пожалуйста.
0: Буквально короткая музыкальная пауза. И потом вернемся к разговору о свиньях.
1: Давайте.
2: Аптечный сомелье. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.
3: Поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги, пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет, потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
3: Прекрасно.
5: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться? Веселые сапожата.
6: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
1: Да, все правильно.
6: Дмитрий.
1: Да, все правильно.
6: Вас получится лучше называть или можно по имени?
1: Можно Дмитрий.
6: Дмитрий, просто Дмитрий, да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
1: Не хочу говорить о нем.
6: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказывайтесь.
1: Я о дяде расскажу.
6: О дяде?
1: Да.
6: Хорошо, давайте о дяде.
1: Дело в том, что, ну, с чего вообще началось это, так сказать.
6: Да.
1: Это не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
6: Да.
1: Дядя работал в котловане мой.
6: Ага.
1: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, ну, скажем так, время для него... вообще перестал существовать.
6: Григорий Замлязов.
1: Григорий Замлязов. Вы знаете.
6: Тот самый.
1: Да, это, в общем, это из той породы еще стахановцев.
6: Да,
1: там,
6: да, да,
1: и,
6: да.
1: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
6: да,
1: всего.
6: Да, об этом очень много и в учебниках написано.
1: Да, про Григория Замлязова. Вы знаете, он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
6: Ага.
1: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил.
6: Вот.
1: И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
6: В какой-то момент, да?
1: Да, в какой-то момент я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
6: Так, и что же вы здесь сделали?
1: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
6: Ага.
1: Ну, какая-то бечевка, я потом понял, что бечевка...
6: Спасать дядю ведь надо.
1: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска это не то.
6: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом, кричали: «Дядя Гриша, дядя Гриша, дядя Гриша!»
1: Кричал: «Дядя Гриша», а он не отвечал.
6: Да.
1: Я не понимал, что с ним там творится, что как бы... В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину, как бы,
6: да.
1: И кусок селедки, который он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
6: Да.
1: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
6: Потому что воды не осталось там, я так понимаю, да?
1: И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
6: Ага.
1: И постепенно, как бы с помощью рычагов... Ну, это специальная, так сказать, у меня уже была...
6: Вам дал наверное, физрук школы.
1: Да, естественно.
6: Да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то.
1: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
6: «Вечерняя звезда», конечно.
1: Вот
6: я и вспомнила, поэтому
1: «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно. И тут он мне раз...
6: Хотя он был большой вообще.
1: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать.
6: Из подсобных каких-то материалов.
1: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
6: Да вы что?
1: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
6: И сразу какая-то осанистость вернулась.
1: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Хотя ему было уже много лет. Вот, да. Его, естественно, отправили на пенсию. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
6: Григорий Замлязов.
1: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
6: У вас же отец тоже Григорий Замлязов. Это вообще удивительный случай, когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов. Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
1: Давайте.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
7: Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю,

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
1: За кулисами вдохновения.
2: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, поэтесса Вероника Листопадова. Она, как я уже говорил, поэт грубиян. Именно ей принадлежат вот эти великие строки. За лимоню поцелуем в самый-самый рот, моего родного Витю сразу бросит в пот. Да, в этом, видите, и грубость, и любовь одновременно. Как мы уже говорили выше с Вероникой, грубость — это спасение, но это не хамство.
3: Это совершенно не хамство. Совершенно, как бы, абсолютно не имеет никакого
2: отношения. И я хочу, да, кстати, я хочу еще таки задать вопрос вот какой.
3: Давай.
2: У вас ведь очень много... В связи с выходом вашего нового цикла «Я не засуну». Да, у вас очень много удивительных, я бы сказал, удивительных выступлений по всей стране.
3: Да,
2: вы
3: да,
2: много ездите, да, вы же выступаете. Вот. Ваша программа...
3: Турне!
2: Ваша программа сегодняшняя, она, ну, она балансирует на грани нежности и грубости.
3: Ну, потому что я работаю с бас-гитаристом всегда.
2: А-а!
3: Конечно.
2: То есть...
3: Кстати, не случайно.
2: Голос и бас-гитара.
3: Голос и бас-гитара. Все. Все. Мой принц. Все. Не, мне предлагали ударники. Замечательные ударники. Замечательные. Перкуссионисты. Прекрасные. Просто прекрасные. Мама, мрак. Вот это вот все. Вот треугольники. Ну, вот знаете все. И нет. Понимаете? Совершенно нет.
2: Не идет.
3: Не идет просто. Не идет. Как волос не шел, так и это все не идет. Не идет. Я... Фортепиано не идет. Арфа не идет. Пожалуй, может быть, только... Не знаю. Не знаю. Я думаю еще о контрабасе. Думаю. Но мне кажется, бас-гитара лучше. Откровенней просто. Откровенней.
2: Честнее.
3: Честнее.
2: В 21 веке.
3: Честнее,
2: конечно.
3: Да.
2: Взрывно.
3: Да, взрывно.
2: И
3: а
2: вот потом... что я хочу спросить.
3: Да.
2: Вы не могли бы сейчас буквально коротко прочитать что-то нам?
3: Могла бы, конечно. С удовольствием. Я только дело, что читаю, твоя жизнь, она вся в чтении. Это из раннего сейчас будет. Если вам интересно.
2: Конечно.
3: Интересно?
2: Очень интересно. Что вы?
3: Вероничка, Вероничка, это вовсе не клубничка. Бойся, выпей и смирись. Летим с тобою ввысь.
2: Боже мой. Боже мой, вы знаете, даже слеза у меня вот прямо... Ну, я...
3: Да, потому что я уже, знаете, скептически крайне от,

0: А это раннее.
1: Это раннее.
0: А это раннее. Я боюсь спросить, а позднее?
1: Позднее, не засуну позднее. Это же явно.
0: Ну да, я понимаю, да, это последний ваш сборник, да?
1: Да.
0: Не засуну, не засуну эту
1: память. Он откровеннее гораздо. А тут, видите, еще даже...
0: Эту память я назад.
1: Да, Вероничка, Вероничка.
0: Да, вы тогда еще были... Еще, но вы, вот, вот что я хочу у вас спросить.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Вы ведь не замужем.
1: Я, ну что, три раза была.
0: О!
1: Хватит, пожалуй, подумал
0: да?
1: я.
0: Ну-ка, вы замужем за поэзией.
1: Да, конечно.
0: Ну, а расскажите о ваших браках, пожалуйста. Это очень... Люди, вы знаете, наши простые радиослушатели.
1: Да, им интересно вот это подноготное.
0: Да, подноготная личная жизнь.
1: Вот это вот, это вот.
0: Конечно.
1: Банальщина, вот это личная жизнь.
0: Да.
1: Ну что, тут рассказывать нечего. Первый муж мой был тренером по дзюдо.
0: Ах, боже мой. Это же популярный вид спорта.
1: Да. Кочубеев. Да, Максимка. Максим, ну, конечно, уже не Максимка. Максим Иванович давно. Он теперь физрук, по-моему, в какой-то школе. Да.
0: Вы давно с ним не виделись?
1: Давно не виделись.
0: Детей у вас нет?
1: Детей у меня нет. Детей у меня нет. Детей у меня нет.
0: Зачем они вам, да?
1: Ну, какие, ну что вы.
0: Конечно, вы же замужем за поэзией.
1: Это невозможно.
0: Скажите, пожалуйста, а вот ваш первый муж, Кочубей Максимка,
1: да?
0: Он тренер по дзюдо. Он тоже был грубиян?
1: Ну как вы думаете, а может быть дзюдоистом и меланхоликом? Это же смешно даже. Нет, конечно, он был таким...
0: А кто был грубее? Вы или он?
1: Нет, естественно, если я с ним развелась, как вы думаете?
0: Ну,
1: на скидку скажите.
0: Ну, я думаю, что вы.
1: Ну, конечно.
0: Да?
1: Ну, а как же? Ну, как же? Все равно, понимаете, он проигрывал. Все равно допускал какие-то, вот, понимаете, цветы на 8 марта. Вот это то, что я терпеть не могу, понимаете, тошнить начинает. Просто сразу начинает тошнить.
0: Ах, это неправды.
1: Да это невозможно просто.
0: Вот это странный праздник. День влюбленных.
1: Я просто на этот день просто занавешиваю все окна, чтобы даже не видеть ничего. Вообще, этих мимоз, понимаете, в окно.
0: Понимаю вас.
1: Да тут просто отвратительно.
0: Сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, и мы вернемся через несколько мгновений в студию.
2: За кулисами вдохновения. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.

0: Yeah.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио, и с вами я, Ирина Рыбладзе. И сегодня, наверное, первый раз в истории эфира у нас гость из мест,
0: да.
1: Осторожно, из мест не столь отдаленных, это Виталий Бонч. Это герой вот этой нашумевшей истории про анестезиолога-тирана. И он в сопровождении полицейского, естественно, который прикован, то есть Виталий Бонч прикован наручниками к полицейскому. Имя полицейского засекречено, он не говорит. Не скажете нам свое имя? Извините. Нет, не скажет, видимо. Но мы будем разговаривать с Виталием Бончем. Здравствуйте, Виталий.
0: Здрасте, я не маньяк.
1: Да, подождите, вы не маньяк. Но, однако, вы уже 11 лет сидите в тюрьме.
0: Да.
1: И вас, вы заключены на пожизненное заключение.
0: Я прошу не путать.
1: Что?
0: Я не маньяк.
1: Вы не маньяк, но у вас пожизненное заключение.
0: Да.
2: Я кусал спящих перед операцией.
1: Да, это страшная, трагическая история. Укусил и не одного человека, а многих успел покусать перед операцией.
0: А вы это не докажете.
1: Спящих людей.
0: Не докажете.
1: Подождите. Вас как взяли вот из операционной, в костюме вот в этом? Так, собственно говоря, вы как костюм-то не сменили.
0: А я не меняю, между прочим, своих позиций.
1: Вы не меняете своих
0: позиций. И буду еще выступать, между прочим.
1: Так, извините.
0: И ко мне прислушается народ. Простой народ.
1: А прислушаться к чему, скажите?
0: Я вам скажу.
1: Вот а скажите,
0: кое-кто говорит...
1: Осторожно, к чему прислушаться-то надо? Вы что-то заявляете, что-то какие-то требования у вас?
0: Да.
1: Или что? Какие?
0: Я заявляю, что я... Никогда.
1: Да.
0: Ни себе.
1: Да.
0: Ни другим.
1: Так.
0: Не впрыскивал буридан.
1: Как?
0: Вот так.
1: Но это уже доказано. Это известно, что вы и себе, и всем спящим впрыскивали перед операцией буридан.
0: Кто докажет?
1: Кто докажет? Это мы есть доказательства. Отпечатки пальцев. Понимаете,
0: ты
1: ваши?
0: Докажешь.
1: Отпечатки пальцев.
0: Где? Ваших. На чем?
1: На чем? На шприце?
0: На шприце?
1: Да.
0: А где шприц? В яйце?
1: Нет, шприц, извините, он в хранилище вещественных доказательств. Да. У меня вопрос к полицейскому. Извините, не знаю, как вас зовут, извините, что
0: Леня, Леня его зовут. Леня.
1: Леонид. Леонид, здравствуйте, Леонид. Скажите, как себя ведет Виталий в камере? Нападает ли он на сокамерников? Или он в одиночной камере сидит? Нам все интересно.
2: Он раньше сидел в общей.
1: В общей, так.
2: Ну, поскольку он кусал спящих перед операцией.
1: А, подождите, и в тюрьме тоже операции были?
2: Ну, конечно.
1: Ага.
2: Ну и все, поэтому его перевели
1: в одиночную.
0: Я
1: теперь никого не кусает.
0: Анестезиолог от Бога.
1: Виталий, вопрос.
0: Поняла?
1: Вопрос.
0: Да.
1: Ответьте на вопрос.
0: Давай.
1: Зачем вы кусали спящих перед операцией? Зачем?
2: Если они уже и так спали.
1: Они так, понимаете, есть...
0: Лен, не понимаю.
1: Понимаете, лежачего не бьют. А вы спящего...
0: А я не бил.
1: Кусаете, это еще хуже.
0: А я облизывал.
1: Вы понимаете, что происходит? Облизывали?
0: Да.
1: А если следы от укуса страшны?
0: Это не... Неправда.
1: Что неправда?
0: Укуса не было. Облизывал.
1: Это у вас такой язык шершавый?
0: Как тебя зовут?
1: Ирина меня зовут.
0: Иринка.
1: Ну?
0: Разрисована картинка. Ладно.
1: Что ж происходит? Скажите,
0: я их не кусал. Никто не докажет.
1: Вы их облизывали?
0: Не ты.
1: Облизывали, да?
0: Я облизывал.
1: А зачем?
0: Люблю.
1: Кого?
0: Все.
2: В молчании бубнят.
1: Спящие пациенты? Бубнящих любит. Понятно. Ненадолго прервемся, чтобы услышать, так сказать, продолжение этой страшной истории.
0: Правосудие.
3: ЛИДА, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
3: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку. но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная революция.
2: Сексуальная революция здесь и сейчас. У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
3: Легко.
2: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
3: Да.
2: А можно действиями?
3: Лучше действиями.
2: Ну, а именно какими?
3: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
2: Вы добавили пощупывание?
3: Я добавил пощупывание, и я с ладонью как бы посередине провел...
4: Ну,
3: хорошо, я не буду.
2: О, Господи.
3: О, Боже.
2: Понимаю вас, да.
3: Я прямо все вспомнил.
2: Удивительно, удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
3: Нет, да. Таблеток
2: и
3: нет.
2: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
3: Записываю на видео.
2: Ах, вот оно что...
3: Не бойся, ах, вот Тонечка, не
2: я
3: бойся.
2: Я давно подозревал.
3: Тише.
2: А вы показываете эти...
4: Нет.
2: Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
4: Я не буду смотреть, что...
2: Понимаю вас.
4: Страшно?
2: Понимаю.
4: Это очень страшно.
2: Это очень страшно, я понимаю.
3: Она видела только титры.
2: Только титры, понимаю.
3: Да.
2: Понимаю вас. Ну,
4: и
2: какой
4: упала,
2: совет?
4: Упала в обморок, помнишь?
3: Да, я помню, Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
2: Игорь, какая любовь,
3: всегда.
2: 34 года, какая любовь, Господи.
3: Да, да,
2: вот да. Что я хочу спросить у вас, Игорь, да. Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция»
3: да.
2: требует такого да. острого вопроса?
3: Да.
4: Только тише.
2: Скажите, Игорь,
3: да.
2: что для вас секс с трусихой?
3: Это... Бомба.
2: Господи, неужели бомба?
3: Это развратная бомба.
4: Не могу.
2: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
3: Она самая крутая бомба.
2: То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
3: Да, надо силой взять искомое.
2: Ну как же, ну она... То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
3: Да.
2: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
3: Тонечка, не бойся.
2: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
1: Сексуальная революция.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
6: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
8: Дверь в завтра! А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав. Лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
9: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
8: Да,
9: ну,
8: да,
9: я
8: да.
9: Что хотел бы сразу
8: да,
9: сказать. Сразу.
8: Да, пожалуйста, пожалуйста.
9: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
8: Да что?
9: Да, да, да, да.
8: На наших
9: и
8: глазах.
9: Мы уже не в разряде медицины.
8: А как?
9: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
8: Боже
9: друг мой. Друг мой, ну, вы просто поймите. Раньше мы меняли ну, руки, ноги, колени. Ну, ну протезы, обычные
8: обычно,
9: протезы. Протезы.
8: Да, обычно.
9: А теперь пришло время мозга.
8: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век, но...
9: Да.
8: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг.
9: Конечно.
8: А заготовки?
9: Ну,
8: откуда вы берете?
9: Это, смотрите.
8: Да.
9: Смотрите,
8: да.
9: Это и выращивание.
8: Ага.
9: Отдельное спокойное выращивание.
8: А можно чуть подробнее остановиться?
9: Ну,
8: я прошу.
9: Вы знаете как?
8: Как?
9: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
8: да.
9: Что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
8: Ну вот, и что же? И что же?
9: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
8: А как вы растите?
9: Ну, понемножку отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
8: Потихонечку.
9: Вот, ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
8: да.
9: Полная цифровизация.
8: Но ведь это мозг.
9: Привела.
8: Да, да.
9: Привела к тому, что мы сегодня...
8: По клеточке?
9: Фу,
8: вы растите...
9: От клеточки.
8: От клеточки.
9: Расскажу вам, расскажу, как
8: пожалуйста.
9: Это делается.
8: Пожалуйста, конечно.
9: Просто все.
8: Да.
9: Просто-таки, напросто-таки.
8: Да.
9: Мы спокойно совершенно берем... Одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так. Я хочу обратить ваше внимание.
8: Угу.
9: Берем головной мозг выдающихся мужчин.
8: Выдающихся.
9: И выдающихся женщин. В большом количестве.
8: Угу.
9: В большом.
8: Угу.
9: В среднем набираем, ну, в год.
8: Угу.
9: До 800 проб берем. Во. У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
8: Ну вот, кого вы приведете из таких известных?
9: Во-первых, это врачебная тайна.
8: А, нельзя.
9: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы, Юрий Борзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Ну, например.
8: Боже, да.
9: Приятно ли это будет?
8: Да неприятно.
9: Вы же Юрий.
8: Совсем неприятно.
9: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
8: Так.
9: И просто в чашке Петри выращиваешь.
8: Как интересно.
9: Да, это оказалось так просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную. Открыть же мозг. Максимальное количество
8: вакуум,
9: кислорода.
8: Да,
9: похоже, вакуум. Кислород. Дружочек мой, кислород. Ну, различные, так сказать, угольные и углеводородные
8: добавочки
9: смеси. Добавки много всего. Растет быстро.
8: Быстро. Ну, насколько быстро?
9: Ну, мы, в принципе...
8: В среднем.
9: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
8: Да.
9: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
8: Мозгов.
9: Разных.
8: Бочечки
9: разных.
8: Мои.
9: Удивительно. Конечно.
8: То есть, скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
9: Дорогой мой,
8: люди нуждаются.

0: огромное, бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга, мозговой протез.
1: И многие, конечно.
0: Мозговые хотят, да, что многие, да все
1: да
0: хотят
1: все,
0: заменить мозг. Мозговой протез сегодня да, это да. самая главная вещь.
1: Сейчас жизни. Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов, понимаете?
0: Ну, я вам скажу так, да. утечка это другое.
1: Другое, да.
0: Другое. Mm-hmm. Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно, подтекает где-то,
1: чуть-чуть
0: понимаете? Чуть-чуть мозги подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все, как
0: и
1: бы.
0: И утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио. 101.ру.
6: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой.
5: Здравствуйте, лицензия 562-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
6: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
7: Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое. Самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри? Гибкость или твердость? Влажность или сухость? Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор. Это, конечно, член-корреспондент. Это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации. Утюжин Виктор Алибастрович.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
7: Спасибо.
9: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
7: Да.
9: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
7: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Вы можете прямо с первого пункта, прямо войти в это.
9: Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
7: Это знамя наше.
9: Ну, в некотором смысле.
7: Да.
9: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
7: Нано-здоровье.
9: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
7: Да.
9: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
7: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
9: Да.
7: пожалуйста.
9: Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие? Ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом эти вот презервативы, как они появились вообще? Конечно, значит, я сам бы надевал обычные презервативы до этого.
7: Я
9: просто надевал их. Бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего. Наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
7: Да.
9: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
7: так.
9: на более высокий уровень.
7: Так.
9: И самое главное.
7: Так.
9: Как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития
7: да.
9: оставались теми же самыми.
7: Какими?
9: Они и есть без презерватива.
7: Какими они и есть
9: как
7: без.
9: Как природа нам дала. Как природа нам дала.
7: Вот,
9: как природа нам дала.
7: А ведь
9: природа нам дала.
7: Да.
9: Не забывайте.
7: Конечно.
9: Она дала нам и не раз, и не два.
7: Да, да, да.
9: Она
7: да,
9: давала
7: да.
9: нам много, и все да, время да, давала, да, и да, дает, да, и, да, и да, еще да, будет давать.
7: Да.
9: Конечно.
7: Конечно.
9: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
7: Как?
9: Ну, во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как говорится, как измерить сам, так сказать, размер, сам измерить размер.
7: Да, да, да.
9: А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
7: Мы сейчас говорим про мужчин.
9: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, абсолютно не
7: доходило до смешного.
9: Ну, все фантазийные.
7: Да.
9: Фантазийные. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Ну, это же известно. Я знал человека, который сказал мне просто так в лоб, сказал 42. Понимаете?
7: Да. Ну, 42. Ну, так же не делается.
9: 42, ну что? Да.
7: Согласен, ну, так же не делается.
9: 42. Размер 42.
7: Ну, зачем?
9: Ну, какой 42 у него может быть размер?
7: Так же не должно быть.
9: Вот. Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны.
7: Угу.
9: Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
7: Да.
9: Измерять.
7: И в результате
9: выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
7: То есть вы сейчас имели в виду...
9: Да!
7: Да вы что?
9: Но!
7: Так.
9: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
7: Колеблется
9: и невелик, просто невелик.
7: Ну, я понимаю.
9: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
7: Так.
9: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически
7: нет. Это буквально прямо...
9: Конечно.
7: Да,
9: конечно.
7: Удивительно.
9: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
7: Если можно...
9: Намазывать или напылять. То есть, примерно так, представим себе.
7: Да.
9: Вот вы одеваете обычный презерватив
7: да.
9: на свой, как говорится,
7: да.
9: на свой, на, ну, что у вас там есть.
7: Да,
9: на
7: ну,
9: это надеваете.
7: Это
9: надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
7: да.
9: или, ну...
7: Да,
9: или намазывать, так
7: сказать. Или намазывать.
9: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
7: Сегодня 22-е.
9: 22-й уже, но на пороге где-то 21-й заканчивается.
7: Вы что, конечно.
9: Вот, и
7: конечно.
9: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
7: да,
9: новейшие.
7: Да, да, да.
9: И тем более вот создание нано-презерватива.
7: Да.
9: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
7: Да.
9: Вот обычный латексный.
7: Да.
9: Зачем он нам?
7: Зачем
9: мы одеваем презерватив, потом начинаем что-то намазывать или распылять на него?
7: Да,
9: ну, что это за глупость?
7: Это не серьезно.
9: Что за глупость?
7: Уже не серьезно.
9: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
7: Ну, конечно.
9: И я сорвал этот презерватив, сорвал.
7: Так.
9: И тогда это открытие заработало как следует.
7: Так.
3: Сексуальная. Революция.
9: Вы покупаете...
7: Так.
9: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
7: Так.
9: Мы выпускаем баллоны трех видов.
7: Гибкий?
9: Нет, подождите.
7: Ага, хорошо.
9: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
7: Так.
9: Так называемый. Баллон средний.
7: Да.
9: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
7: Баллон-гигант.
9: Баллон-гигант, да.
7: Да, баллон-гигант.
9: Кстати, ну. неплохое название.
7: Да.
9: Баллон-гигант.
7: Ну, вот, видите.
9: Вот, спасибо вам, подсказочка.
7: Пожалуйста,
9: да.
7: подсказочка.
9: Очень приятно. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
7: Конечно.
9: В вашей прям спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый баллон, который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
7: Да.
9: И вот у вас специальная насадка баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно, да.
7: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
9: Да? Так вот в чем дело. Я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
7: ага.
9: баллона гиганта.
7: Да, да.
9: Вы его сами двигать не будете по спальне?
7: Нет, конечно. Ну, зачем?
9: 20 литров.
7: Это
9: объем все-таки. Но это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
7: часто, да.
10: Ну, я именно... Спать, ну, что, буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
7: 4,
10: ну, иногда 5 раз.
7: Блин, ну, бывает.
10: Напыляет.
7: Напыляет, конечно.
10: Берете, ты, кстати, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Вы должны
7: уже, естественно.
10: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
7: Мы
10: да?
7: только о мужчинах.
10: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
7: Бывали ли?
10: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
7: Да,
10: себя распыляете. Вы можете распылить его.
7: Да.
10: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот, счастливый прыжок.
7: Да, да,
10: вот. Уже. И для того, чтобы уже вот перед самым, как, так сказать, вот это вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону, баллон-гигант, и открываете кран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете. Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
7: Вот, кстати.
10: Такое может быть.
7: Да.
10: Может быть. И мы подумали об этих людях.
7: Так.
10: Баллон малый.
7: А, вот оно, вот
10: оно. Он выпускается в трех версиях.
7: Так.
10: 50 миллилитров.
7: Так, так, так, так.
10: Его можно положить с собой вручную
7: куда-то. Тамбур.
10: В самолет.
7: Тамбур.
10: Тамбур нет, но нет, самолет,
7: тамбур
10: да.
7: нет, но самолет.
10: Самолет, да.
7: Самолет.
10: Вы берете в самолет, провозите его спокойно. 50 миллилитров.
7: Удивительно.
10: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
7: Да, пожалуйста.
10: Это же важно.
7: Ну, конечно.
10: Вы уж простите, я сразу все.
7: Нет, нет, вы такой прям, вы прямо удивительно.
10: Все,
7: раскраснелись.
10: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
7: Это удивительно.
10: Вот, да, ну, да. И программа у нас.
7: Да и программа у нас.
10: Итак, вы берете нано-презерватив.
7: Да.
10: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
7: Да.
10: Прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно.
7: Достоинство.
10: Средних размеров.
7: Да.
10: Или, может быть, даже малых.
7: Может быть, и бывает.
10: Да, бывает такое,
7: бывает,
10: да.
7: Бывает.
10: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
7: да.
10: То если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
7: да.
10: Бывает такое, бывает.
7: Ну, бывает.
10: Люди, конечно, конечно. Не можете рассмотреть, где он там спрятался у вас.
7: Да, да.
10: Вы
7: да.
10: на него, так сказать, распыляете, нано-презерватив.
7: Да.
10: Просто сверху, туда, где он должен быть.
7: Да.
10: Туда,
7: напыляйте. Вот, в это место,
10: должен быть, туда напылили. Туда,
7: напылили.
10: И уже спокойно,
7: уже.
10: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
7: И
10: вашей партнерше.
7: Да.
10: Вот, собственно.
7: Спасибо.
8: Сексуальная. Революция.
7: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
10: А вот я хотел вам как раз подарить сегодня вам вот этот набор, который называется «Малый, средний и большой».
7: Баллон-гигант.
10: Подарить этот набор подарочный набор.
7: Да, да.
10: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
7: Какую?
10: Полностью пропадает сухость.
7: Ух ты!
10: Полностью.
7: Ух ты! Удивительно.
10: Вот.
7: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут, и вот мы
10: это касались... устройство наше, отечественное.
7: Да?
10: Да, и у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
7: А вязкость? Вязкость?
10: Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
7: да.
10: как говорится, ну, либо
7: да,
10: нет.
7: Да, тут уже...
10: Тут уж зависит, как говорится,
7: это природа.
10: От матушки.
7: Это
10: от
7: природа, матушки, природа, да.
10: Вот.
7: Да.
10: Одним словом, это наше родное, наше собственное. Ну, и, соответственно, пожелаю всем хороших утех.
7: Очень бы хотелось.
10: Да,
7: скажите утех. Несколько слов, потому что нас слушают все сейчас.
10: Да.
7: Все прильнули буквально.
10: Да.
7: У кого?
10: Вот в вашей этой программе, вот этой вашей программе «Сексуальная революция», конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
7: Да.
10: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
7: Да. Как интересно.
10: Да, и там, ну, это секрет.
7: Ну хорошо, ну мы уже оговорились.
10: Я назвал название, но не сказал.
7: Нет, вы какой прям.
10: Будьте готовы, да, в следующий раз, когда вы все я надеюсь, вы пригласите меня.
7: Я вас позову, позову.
10: Я расскажу о шторме. Дорогие друзья, не забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
7: Тип-топ.
10: Да, тип-топ. Ту область, где у вас находится, так сказать, ваше главное обстоятельство,
7: в котором
10: все это все. В ту область мы и, так сказать, распыляем.
7: Удивительно.
10: Никаких намазываний.
7: Да, согласен. Распыление. Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
10: Нано-презерватив, как он есть.
7: Вот. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам.
10: До свидания.
7: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
10: Да.
7: Спасибо.
10: Вы чувствуете, как поднимается темп?
7: Поднимается темп,
10: а да.
7: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
10: Спасибо.
7: До свидания.
10: Всего доброго, до свидания.
6: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: 101.ru.
1: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
2: Семя Карбункула.
3: Добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Геворг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Геворг,
4: да.
3: Скажите, пожалуйста.
4: Ну подождите, хотел сказать, как вот в этот момент, когда наконец я. Это был первый раз, это мой первый раз с гигантом карбункула, когда мне удалось поймать эту струю, а у него сильный напор очень. Потому что это гигант. Мы же не берем этих сморчков, которые там, понимаешь?
3: Да, понимаю.
4: Что это фигня какая-то?
3: Понимаю.
4: И я прямо удалось собрать это семя. Он ударил мне в ладонь. Я бы даже сказал, это поэзия.
3: Я, честно говоря, вы знаете, вот читал, когда в вашей книге, там написано, что карбункул, гигант, настолько, так сказать, напрягся в этот момент. Вот так вот, да? Вот вы же начинаете описание.
4: Это же момент эякуляции.
3: Сути. И так вытолкнул с такой силой семя в вашу сторону, что вам прямо семя ударило в грудь.
4: В грудь?
3: И вы отлетели буквально.
4: Я отлетел, но я успел от груди в ладошку поймать.
3: А, хоть что-то.
4: Хоть что-то собрать.
3: А скажите, сколько выбрасывает карбункул-гигант семени? Семя гиганта это.
4: Я вам скажу, в один выброс. Накапливается. Он же долго накапливает. Почему я ждал четвертый раз? Первые три раза неудачно. Он не мог опростаться. Я специально следил за ним. Я выбрал этого гиганта. Я назвал его Гарри. Это для отчетности.
3: Я понимаю.
4: Гарри. Гарри Су. Вот. Я просто так, чтобы по ощущениям было. Вот. Вот этот Гарри Су, он туда, на четвертый раз, наконец, он... Я почувствовал, что сейчас будет извержение. Что семя извержения вот буквально вот-вот. И вот он попадает мне в грудь.
3: Попадает этим семенем вам в грудь.
4: В грудь.
3: А вы без кевларового жилета.
4: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
3: То есть вы пошли не готовы.
4: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, находится. Вот, где? Вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. Вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось. После этого...
3: И вот тогда вам стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические положительные вещества.
4: И этого Гарри я даже взял и потом как подопытного показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
3: То есть вот так бывает, выдал семя и обездвижил.
4: А он копил его 4 года, я говорю. Обалдеть. И как мне повезло.
3: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
4: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарства, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
3: Обалдеть.
4: Потому что если в космосе назовем это семя карбункула, скажем так, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
3: Обалдеть.
4: А в невесомости это просто нереально. Мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вы понимаете, о чем?
3: Ну, сразу поправляешься.
4: Сразу поправляешься.
3: Что я могу сказать?
4: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый, конечно, книга.
3: Спасибо вам большое. Геворг. Друзья, сегодня у нас в гостях Геворг Сателлиди, глава научной группы фармацевтика.

0: атома. К сожалению, наше время уже подходит к концу.
1: Единственное, я должен только сказать спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
0: Это ваш литовский сотрудник.
1: Это литовский сотрудник, он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя, естественно, и он погиб.
0: Ну, вы не погибли?
1: Нет, нет.
0: А он погиб.
1: А он погиб.
0: Ну что ж, спасибо Лактису.
1: Память по этому Лактису, спасибо.
0: Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда вы уже налаживаете добычу, я правильно?
1: Уже, да, уже, конечно.
0: Налаживаете добычу семени карбункула.
1: И я вам скажу...
0: Семени гиганта карбункула.
1: И это уже в промышленных масштабах, я вам скажу.
0: Потрясающе,
1: потрясающе. На нас работают настоящие гиганты.
0: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
1: Да,
0: ученый,
1: да.
0: Прямо который прям не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
1: Да какой там, господи.
0: Добытчик семени карбункула гиганта.
1: Да, да.
0: Георг Солезиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
1: Спасибо.
0: А теперь новости.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
4: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди. И с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом. А уже зимует жук.

0: Диафильмы для взрослых.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. А для детей что-нибудь есть у вас?
2: Скажу? Вы знаете, нет.
1: Пока нет.
2: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Вот. Для детей мы пока что нет. Ну, посмотрим,
1: ну, как будет. Ну, задумывайтесь
2: уже. Ну, посмотрим, как будет, так сказать, развиваться. Может быть, дети уже так быстро будут тащить акселерация, как говорится.
1: Это да, это да.
2: Вот, поэтому... Вот такая у нас, значит, обстановка.
1: А скажите, а в мобильном приложении будет это как-то...
2: Нет.
1: Нет. Категорически нет.
2: Категорически нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Толкаете точно, к ускорению. Да. Зачем это? Ускорение-то есть уже в порно, эротика, кино.
1: Все что угодно, пожалуйста, да, пожалуйста.
2: Быстро.
1: Компьютерные игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Смешно даже.
2: Да.
1: Да. Да. Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
2: Да.
1: С ручкой обязательно. И вот это вот, вот это вот ваше все.
2: Я считаю так.
1: Не спешить.
2: Если мы вернемся к этому темпу,
1: да,
2: тогда не спешить. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
1: Прогрессировать так.
2: Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
1: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот вот в этих вот диакинотеатрах, да?
2: Угу.
1: Вот когда приходит много людей,
2: угу,
1: а вот как сказать, но все-таки это такая немножечко интимная сфера.
2: Я хочу вам сказать.
1: А вот что же происходит, когда 100-зальные там...
2: 100-зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
1: Угу.
2: Они все сдвоены.
1: Ага.
2: Они все сдвоены.
1: Так.
2: Значит, я могу сказать... На большом экране у нас в это время стоит только заставка.
1: Ага.
2: А у каждого свой небольшой экран, у каждой пары. Вот. Плюс к этому есть еще уединенные кабины.
1: А скажите, вот в чем все-таки преимущество кинотеатра? Потому что, в общем, предполагается, что пара, ну почему бы просто не прийти домой и...
2: Я вам скажу, чтобы не было никаких подозрений. Вы приходите.
1: Да.
2: Вы приходите в диатеатр,
1: да,
2: который называется «Скажи целлулоиду», да.
1: Угу.
2: Вы приходите, это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы,
1: да,
2: приходите вдвоем.
1: Да.
2: Это уже акция открытого признания.
1: А-а-а.
2: Понимаете, да?
1: Что это, так сказать,
2: это вот мы.
1: Мы.
2: Мы. Это ты, это я, это мы
1: и
2: пара.
1: И мы не скрываем.
2: Мы
1: это.
2: Пара и не скрываем этого.
1: Да.
2: Вот.
1: Да. И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено. Там и какие-то там есть и кабинки, вот это.
2: Можно
1: вот
2: отдельно уединиться. А можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности.
1: Ну, а знаете, мне кажется, я поняла.
2: Mm-hmm.
1: Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какую-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости,
2: mm-hmm,
1: оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем,
2: mm-hmm,
1: а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один,
2: mm-hmm,
1: а еще человек 150,
2: да,
1: и все они, как,
2: да,
1: сказать...
2: Вот это другая, они... другой, вы понимаете, это другой уровень желания.
1: Атмосфера другая.
2: Да, все атмосфера другая.
1: Пронизано,
2: все,
1: так сказать.
2: Пронизано. Все, во-первых, это наэлектризовано.
1: Да,
2: поверьте,
1: да,
2: это так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья... Конечно, рождаемость повышается.
1: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
2: Да, поучаствовать, да, в вопросе.
1: Поучаствовать в вопросе.
2: Конечно.
1: Сказать,
2: конечно,
1: что вот извините, но
2: и
1: здесь...
2: на это есть время, потому что когда идет кадр
1: пока
2: в кино,
1: кадр стоит,
2: летит,
1: да,
2: все,
1: да.
2: А у вас-то кадр стоит,
1: стоит.
2: Вы спокойно можете подойти и посадить.
1: Сказать, извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
2: Да,
1: и поправить,
2: да,
1: просто,
2: да. Опять же сказать, левее.
1: Левее,
2: ну,
1: или про...
2: Ну, вы понимаете.
1: Да, и забирай
2: выше,
1: право.
2: Выше,
1: там, выше,
2: ниже.
1: Ниже, простые, и так далее.
2: Простые
1: вещи.
2: Простые вещи.
1: А как они, так сказать, способствуют опять-таки вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
2: Ой,
1: да?
2: Ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу,
1: да,
2: вот так вот смотрят
1: вместе. И вроде
2: вместе,
1: они ничем не защищены.
2: И вроде вот ничем они не защищены, с одной стороны.
1: Нет,
2: а
1: уже
2: другой...
1: рангов, нету ничего.
2: Да, и они, как говорится, ну...
1: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
2: Да, потому что в бане, как говорится, да, все одинаково.
1: Вот, вот, вот, вот,
2: вот, вот. Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счета.
1: Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
2: Вот видите как.
1: Вот мне так вот уже видите. Сейчас
2: мы идем, мы шагаем.
1: Шагаем.
2: Мы шагаем.
1: Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
2: Да.
1: Да. Да и да. Вот на
2: диафильмы для взрослых.
1: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
2: Спасибо.
1: Спасибо и до свидания.
2: Спасибо. До свидания.
0: Диафильмы для взрослых. Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт. Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Чья спецовка?
3: Мы продолжаем программу.
2: Я за вас рисковал два раза, вы в курсе?
4: Ну вот я как раз хотел узнать.
2: А вы по таблице посмотрите, просто по таблице.
4: Подождите, я вот сейчас хочу пока...
2: Посмотрите по таблице, да, сейчас вы увидите, сколько раз я рисковал за вас.
4: Я вижу, да, я вижу. Вот здесь написано, да.
2: Конечно, не спасибо тебе, не пожалуйста.
4: Нет, я должен был сказать вам, я, естественно...
2: Да сейчас-то уже чего?
4: Ну вот видите.
2: Сейчас чего?
4: Сейчас как-то.
2: Это получается, я цыганил у вас это вот.
4: Нет.
2: Спасибо, что вы рискуете.
4: Да нет, ну зачем? Я же не так. Я...
2: Что не так?
4: Ну, я просто.
2: Что вы за человек-то?
4: Ну ладно, ну что же.
2: Поэтому мы не живем долго.
4: Ну, я понимаю.
2: Мы рискователи, поэтому ни спасибо тебе, ни пожалуйста.
4: Да.
2: Вот так рискуешь за людей.
4: Да.
2: С утра до ночи. А вы тому и пример, и образец. Вы даже не знали, я пришел к вам. А вы даже не знали, что я рисковал.
4: Видите,
2: за вас,
4: Матвей, ну это настоящая работа.
2: А что вы хотели?
4: Мы действительно с Матвеем мы сейчас заговорили на такие серьезные темы. Вы...
2: Это наболевшие.
4: Да, это наболевшие. У вас же нет.
2: Мы его ставим остро.
4: У вас есть профсоюз?
2: Есть. Но он хуевый.
4: Я понимаю, да.
2: Да.
4: Я так и догадался.
2: Ну и все.
4: Нет, все, я
2: конечно,
4: понимаю.
2: Конечно, если бы у нас был нормальный профсоюз,
4: да,
2: то мы все
4: конечно.
2: За нас бы кто-то хоть как-то.
4: Да, да.
2: Я просто устал рисковать.
4: Да, я понимаю.
2: Но продолжаю это делать, потому что кто-то должен.
4: Это ваш путь, естественно.
2: Да, это кто-то должен путь. Рисковать, понимаете?
4: Я понимаю, и кто-то это не просто...
2: Ну, кто-то это не вы,
4: Я. Да, конечно.
2: А это я.
4: Вот и все.
2: Вот так,
4: вот
2: конечно.
4: Так. Мы сегодня говорили с Матвеем Стежко, удивительно.
2: Я
4: человеком.
2: Не закончил.
4: Да, конечно.
2: Так вот, я хочу сказать. Если еще ты раз, я вот так прям тебе и говорю сейчас в эфире, при людях.
4: Да, да.
2: Еще ты раз захочешь рискнуть, мне не звони.
4: Хорошо.
2: И я больше за тебя эту лямку тащить не буду.
4: Хорошо, хорошо.
2: Вот так вот.
4: Согласен.
2: И когда ты пошел на каток вот тогда.
4: На каток.
2: Не умея кататься на коньках.
4: Да, да.
2: И я рисковал за тебя.
4: Да,
2: я рисковал за тебя. Надевай.
4: Да,
2: ты не спасибо мне, не пожалуйста, не сказал.
4: Да, вот сейчас, пользуясь случаем, я хочу действительно, Матвей, сказать вам большое спасибо. Матвей, тебе просто сказать спасибо, Матюш, прости, если можно.
2: Да ладно тебе, Бог простит.
4: Спасибо.
2: Все.
4: До свидания.
0: Чья спецовка? Флора и фауна родной планеты.
5: Высоколобый, бутылконос. Вид клюворылых, отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
0: 101.ru

осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
0: Только запах.
3: Только вкус.
0: Только нано.
3: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 380980865.
5: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». Напротив меня канцлер. Рядом со мной грифель, подпоручик. И они представляют собой наскальные войска.
1: Да.
0: Я задала вопрос о балах, потому что я так понимаю, что все-таки ничто человеческое вам не чуждо. Иногда хочется, так сказать, развлечься,
1: ну,
0: или это невозможно в ваших
1: возможно,
0: условиях?
1: Возможно. За исключением...
2: Ну, это подпоручик у нас развлекается, а я-то, честно говоря, работаю.
0: Вы против?
2: Я не против, я за, и народ должен, так сказать, и подчиненные должны, так сказать, но кто-то должен...
0: И сестры, опять-таки, да, должны...
2: Но я должен работать.
0: Вы должны работать.
1: Я скажу так. Конечно.
2: Потом я не очень танцевал.
0: Вы не танцевали?
2: Я не очень танцевален, да. Ну, танцую, но да. Не так, чтобы уж прям очень.
0: Ну, какие-то, может, простые танцы.
2: Ну, не люблю я это.
1: Я скажу так, полковник, наш полковник, канцлер, он уже полковник четвертого уровня, вы понимаете?
0: Четвертого уровня?
1: Уже четвертого уровня. А полковники четвертого уровня
0: не
1: уже не танцуют.
0: Да, им они вообще не обязательно.
1: Да, конечно.
2: Я свое уже оттанцевал, будучи поручиком.
1: Да. Но
0: поручики обязаны это хорошо,
1: да,
0: двигаться
1: поручики,
0: и танцевать.
1: Поручики двигаются, как боги.
0: Да, а что вы карабин проверяете сейчас, для чего?
2: Я дело в том, что хочу сказать...
0: Да.
2: Показывая на карабин, хочу сказать, карабин – это наша жизнь.
1: Конечно.
2: И верный карабин,
0: да,
2: – это наша жизнь. Есть карабин?
1: Есть жизнь. Да.
2: Нет карабина? Нет жизни. Вот такой сегодня разговор.
1: Да, да. И даже танец называется «Карабин».
0: «Карабин», да. Я слышала, кстати,
1: конечно,
0: об этом, да.
1: Конечно,
0: да. Мужской.
1: Все сестры. Это мужской
0: танец.
1: Сестры сидят в уголку.
0: В уголку.
1: Сидят в уголку и млеют. Млеют и еще раз млеют. И так они и должны млеть.
2: Ну,
1: вот так бы я сказал.
2: Я могу вам сказать, что, конечно же, стать наша видна.
1: Да.
0: Издалека.
2: Ну, да, вообще просто стать видна.
1: А на скале как, когда в полный рост стоит бравый солдат. А!
0: Да.
1: Ну что вы,
0: красота.
1: Что?
0: Просто красота.
1: Птицы срутся. Пугаются.
0: Кстати,
1: боятся птицы.
0: Как с птицами там?
2: А вот как сказал сейчас подпоручик, просто... так и есть.
1: Да, да.
2: Стоит выйти... Сразу птицы срутся.
0: Ну, опять-таки, да. Вот, все-таки, понимаете, вот в наше время, когда мы, как сказать, о природе, и вы же говорили, что все-все у нас там и загажено, и нужно на скалы перебираться. А птицам как быть, если они там жили?
2: И там продолжают жить.
0: Но срутся.
2: Ну, они срутся, когда видят нас. Это было бы глупо, как увидишь таких, так красавцев. Да, конечно, любой обострется.
1: Так это...
0: Но мне кажется, что это как-то на...
1: Я вам больше скажу.
2: Это от счастья.
1: Счастье.
0: Да я понимаю,
1: птиц.
0: Что от счастья, но... Конечно.
2: Даже есть такие стихи. Птицы срутся от счастья,
1: да,
2: пролетая верхом.
1: Ах ты, милый мой мальчик, где ж ты был под полком?
2: Вот так.
1: Да.
2: Такие стихи.
0: У вас же там поэт есть. Да,
1: есть
0: на наскальной армии.
1: Конечно, есть. Наскальный поэт.
0: Конечно. Вот всякие, как сказать, строевая там подготовка и так далее. А вы скорее под марши это все делается? Или, может быть, это слухи, но мне говорили, что вальс используется у вас для этого, нет?
1: Бравурный вальс.
2: Есть несколько.
1: Да, да.
2: Несколько есть.
1: Вернее, скажем так, у нас есть, если вы понимаете,
0: да,
1: вот есть полька.
0: Полька?
1: Ну, такая, так сказать.
0: Скалистая полька. Да.
1: А есть вальс, но наоборот. Мы все наоборот у нас. У нас валька и польс. Польс – это жесткий танец.
0: Боже, сколько нового.
1: И валька.
0: Потрясающе.
1: Конечно.
0: Потрясающе. Ну, я думаю, что на этом мы будем закругляться. Очень было приятно с вами познакомиться, уважаемый канцлер, дорогой грифель. Я думаю, что столько информации, сколько вы сегодня узнали об этих невероятных скалистых войсках мы бы не узнали ни от кого, а мы просто, вот, так сказать, прикоснулись, так сказать, к источнику.
1: Да.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Всегда.
2: Низкий поклон.
0: Спасибо, дорогие.
2: Низкий поклон.
0: Спасибо.
2: Мы вас защитим.
1: Всегда.
0: Вся надежда на вас. Спасибо.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Рай-рай-рай-рай. Хей, велет, кипись вон!

0: 101, are you? Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио. Отношениях. А вот мы снова в студии, да. С Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
1: Да.
0: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически, потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
1: Это правда, да.
0: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
1: Да, поэтому я и решила заняться журналистикой.
0: Ага.
1: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
0: Вот, это очень хорошо. Это очень,
1: да,
0: приятно.
1: И он открывается, как сказать.
0: Потрясающе.
1: И можно с ним беседовать на любые
0: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
1: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
0: И еще 6 институтов?
1: Да, сейчас заочно учусь.
0: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
1: В институте стали и сплавы.
0: И даже стали и сплавы?
1: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но
0: ну?
1: Мне тем более интересно. Про стали и сплавы.
0: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
1: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
0: Угу.
1: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
0: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
1: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
0: Тереблю. Это хорошо, это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
1: Тереблю? Это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
0: Нет, не пробовал.
1: Тереблю.
0: Нет, а что это такое?
1: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо, тереблю.
0: Тереблю?
1: Да.
0: Угу. Не пробовал,

0: Пудинг, пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
1: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая.
0: Да, я люблю все мягкое.
1: Это
0: удивительно. Но если надо, могу полюбить и жесткое.
1: Правда?
0: Но останусь мягкой.
1: Ах ты, боже мой.
0: Да.
1: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к барышне Кальки. От барышни мы перешли уже
0: к... Нет, а к барышне мы никуда не будем.
1: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
0: Ну, потому что барышня Калька, это, да. Это как бы на этом можно остановиться, потому что...
1: Давайте.
0: Я не собираюсь идти дальше.
1: Вообще?
0: Ну, конечно. О!
1: То есть вы до сих пор барышня Калька?
0: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
1: Да уж, конечно, естественно, да. Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так вот, с мужской половиной.
0: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
1: Мужчины буквально носят вас на руках.
0: Представляю интерес для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
1: Мы любим острые,
0: потому что,
1: да?
0: Ну, у меня ничего острого нет. Понимаете, никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
1: Это же замечательно.
0: Ну, в общем, да.
1: Это хорошо.
0: Ну, в общем,
1: конечно. Это мечта в какой-то степени,
0: ну,
1: да?
0: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
1: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
0: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
1: Ну,
0: насколько будет изобретательным мой муж.
1: Ну, я понимаю.
0: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
1: открывать,
0: чтобы мне было куда что подстраиваться.
1: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
0: Ощущение,
1: где
0: да.
1: он ведет ее, да?
0: Да.
1: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
0: Да, да, да.
1: И она под его влиянием, трансформируется.
0: Да. Конечно, конечно.
1: Женщина-трансформация.
0: Женщина-трансформер.
1: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции женщина-трансформер, да. которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.
2: Об отношениях. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
4: Pika juna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
5: Tervetuloa, gentlemen!
4: Huutaa käskyn terävän iso pat ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Viisalta kun jokainen nyt pomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
4: jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likaisen viilaluolaan tietävät retaa.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Señores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Футбол! И вот пауза закончилась, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин. Да,
3: ну,
2: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
3: Ну, милый вы мой. Да. Милый ты мой, бей головой.
2: Вот.
3: Ну, например, или...
2: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
2: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой, да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
2: Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот.
3: Прямые углы.
2: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
2: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
2: Так, да, конечно.
3: Что наши противники услышат. Ну, да. Я хочу сказать, мы готовимся сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
2: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
2: Конечно.
3: Я хочу вам сказать, мы готовились к нему. Точно, совершенно понимаем.
2: Так.
3: Что позиции наши, конечно, передовые.
2: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
2: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
2: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
3: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
2: Когда
3: они начинают понимать, конечно.
2: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
3: Прямоугольная. Прямоугольному.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: То есть прямоугольный мяч входит.
3: Сделайте прямой угол.
2: Вот,
3: сделайте.
2: Пожалуйста.
3: Вот, посмотрите,
2: оба,
3: как входит в девятку.
2: Оба. Вот. И оф, торец.
3: А теперь попробуйте,
2: торец.
3: Мой друг. Попробуйте, мой друг.
2: Вот,
3: Юра.
2: Вот. Да.
3: Загоните вот так чисто туда
2: шар.
3: Мяч.
2: Да нет.
3: Во-первых, это не девятка.
2: Да нет,
3: это гораздо ниже.
2: Да это ниже.
3: А здесь уже все закрыто.
2: Естественно.
3: Вратарской рукой.
2: Все.
3: Куда?
2: И поэтому
3: куда?
2: Отсюда и
3: вот
2: начинаются
3: они проблемы.
2: Вот. Согласен.
3: Только
2: согласен.
3: Поэтому.
2: Дайте пять. Опа. Хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю, вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка, но это майка лидера.
3: Да.
2: А желтая каска.
3: Mm.
2: Это что же? Это что же?
3: Конечно.
2: Это лидерские качества.
3: Это как ожог.
2: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
3: Да.
2: И этого Трубина.
3: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
2: Ну давай, все-таки,
3: много.
2: Нет, ну Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
3: Пыскин
2: у него были проблемы сначала.
3: Да,
2: сначала.
3: Смотрите.
2: Так.
3: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
2: Так.
3: Его, так сказать, жажда быть в нападении.
2: Ну.
3: На переднем краю.
2: Да, все
3: с
2: время.
3: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
2: 6,2?
3: Да.
2: Боже мой. Вы представляете?
3: С мячом, с квадратным,
2: то есть он бежит 6,2.
3: Ну, конечно.
2: О, Господи.
3: Я хочу вам сказать.
2: Так.
3: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
2: И что?
3: Он играет полузащиту.
2: Полузащиту. Но в девятку он закладывает жестко.
3: Ну, у нас нет
2: Пысин.
3: Ни одного.
2: Да?
3: Ни одного члена сборной.
2: Да.
3: Ни одного по футболу.
2: Да, естественно.
3: Который бы не закладывал в девятку.
2: Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
3: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
2: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
3: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
2: Так держать.
3: Спасибо.
1: Футбол!
4: Реклама. Фоменко Фейк Радио.
5: Минутка поэзии.
6: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретая
3: сердце. Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
5: Минутка поэзии.
0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
6: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Да. Здравствуйте, да, да, да. Здравствуйте. И сразу в лоб вопрос. Зачем?
8: А кто будет говорить?
3: Ну, Гриш, ну...
8: Ну, я.
3: Ну, да. Давай я.
8: Ну, давай.
3: Давай. Ну, что ну, давай. Сказать? Вы понимаете, ну, сейчас, да. ну, сейчас. Почему, главное, и зачем?
8: Ну, давай.
3: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
8: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
7: да,
8: к вам?
7: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
8: Алла,
7: да.
8: Аллочка.
3: Алла, ну что мы тянем? Аллочка,
7: подождите. Я вообще не понимаю, что
3: это. Гриш, подождите. Надо спасать родину,
8: ну,
3: понимаете?
8: Надо,
3: родину,
8: нет, надо, спасать. Надо помогать.
3: Ну что?
8: Ну, подождите.
7: Важный вопрос. Уже?
3: Да.
8: Как?
3: Демографический, вот демографический кризис.
8: Саша.
3: В лоб. Гриша, подожди.
8: Ну?
3: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
7: Да,
3: как
7: я
3: помочь женщине? Мужчина
7: это
3: должен как? Помочь женщине. Как?
7: Действительно, как?
8: Я да. скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
3: Ну что, как рожать так женщину?
8: Невозможно.
7: Я поняла.
3: Как рожать так женщину?
7: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
3: В каком смысле?
7: Ну, вы дружите, вы...
3: Нет, мы дружим, потому что у нас стезиатка. Ну, в каком смысле? Что вы намекаете-то?
8: Давайте.
7: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно.
3: На что давно решили? Что вы намекаете?
8: Не в школе это было.
3: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
7: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
3: Вы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
7: Да.
3: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
7: Абсолютно нет.
3: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
8: Вообще невозможно.
7: Я имела в виду.
3: Никакого гомосексуализма.
8: Саша, успокойся, я прошу.
3: Подожди.
8: Здесь нет гомиков.
3: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
7: Ну вот я и говорю, что...
3: Помочь ей!
7: Что только верные друзья способны на такие поступки.
3: А это да.
8: Да.
7: Ну а вот это и все. Да.
8: Мы действительно заказочные друзья.
7: Нет, о чем так кричать.
8: Вот, да. Да нет, я не знаю, почему мы не развалили. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать.
7: Наши...
8: Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
7: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
8: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
3: Да какая разница?
8: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
7: Действительно.
6: Быть или не быть?
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
9: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
2: Фоменко Фейк Радио.
0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: доброго здоровья всем, кто нас слушает. И что же я хочу вам сказать, дорогие мои? В студии Юрий Бурзон, да. А напротив меня удивительный человек, но обо всем по порядочку. Вы знаете, я хочу представить вам Евгению Павловну Урину.
1: Здравствуйте.
0: Это замечательный человек. Может быть, даже замечательно, что мы с вами наконец увиделись, Евгения Павловна. Потому что очень давно. Вы знаете, это ваш девиз: «О моче достойно». Да?
1: Да,
0: и вот,
1: это правда.
0: И вот все-таки я хочу, чтобы вы поначалу рассказали о вашей новой книге, потому что у вас много книг, я должен сказать, всем нашим друзьям, которые нас слушают, и читателям, кстати, которые читают книги Евгении Павловны Уриной. Вот новая книга вышла, называется «Вся правда об Урине». Можно, вот скажите, ну, первый вопрос. Надо ли запивать урину?
1: Ну, как вы уже сказали, книжка называется «Вся правда об урине».
0: Да.
1: Поэтому в этой книжке как раз ответы на многие-многие вопросы, которые задают себе наши читатели.
0: Угу.
1: И вот очень распространенный вопрос, угу, про надо ли запивать.
0: Да.
1: Я отвечу.
0: Да?
1: Ни в коем случае,
0: угу,
1: никогда,
0: угу,
1: ни при каких обстоятельствах этого делать не следует. Урину стоит только закусывать.
0: О, как интересно, да?
1: Причем плотно.
0: Дорогие друзья, плотно. Давайте-ка вы берите ручки, да, пожалуйста, с собой.
1: Обязательно.
0: Евгения Павловна, расскажите,
1: желательно
0: чем
1: не первым блюдом, то есть супы исключить.
0: Угу.
1: Нужны вторые блюда.
0: То есть как бы суп уже, моча, да, вместо супа уже,
1: да,
0: идет.
1: Так точно.
0: Так.
1: То есть, и потом, значит, вторые блюда, и в основном, чтобы обязательно присутствовал белок.
0: Белок.
1: То есть нужны котлеты, можно паровые,
0: мясо,
1: можно
0: птицы,
1: жареные. Мясо птицы можно.
0: Можно, да.
1: А вот рыбу не стоит.
0: Рыбу не надо,
1: стоит,
0: да?
1: Не стоит,
0: угу,
1: не
0: вот
1: стоит.
0: И даже икру ни
1: икру
0: в коем случае.
1: Нет. И вот икру вообще, когда начинаешь заниматься уринотерапией,
0: да,
1: икру следует исключить
0: вообще
1: из рациона. Да.
0: А что, в чем противоречие? Что это такое? Вот моча и икра, как бы.
1: Вы понимаете,
0: в
1: тогда
0: чем их конфликт?
1: Объясню. Просто,
0: да,
1: вот икринки, как бы, в которых,
0: да-да,
1: есть некий концентрат, да,
0: угу,
1: всевозможных веществ и белка в том,
0: угу,
1: числе,
0: угу,
1: оно начинает, как сказать, вступать в некие разногласия с веществами, находящимися в урине.
0: Ага.
1: Да, понимаете?
0: Ага.
1: И поэтому, как сказать, они начинают конфликтовать.
0: Конфликт в чем выражается? Вы же проводили опыты.
1: Сыпь.
0: На ежах, да?
1: Сыпь.
0: Правильно? Сыпь. У ежей была сыпь?
1: Да.
0: А,
1: сыпь на брюшке.
0: На брюшке у ежей.
1: Да, на лапках.
0: Что приходилось? Выбривать? Как,
1: ну,
0: вы
1: как
0: поступали?
1: Сказать, нет, это очень сложно. Понимаете, мы долго с этим боролись, и ежей погибло, надо сказать, очень много.
0: Много. То есть,
1: да,
0: ну, вы положили,
1: да,
0: скажем
1: вы,
0: так,
1: вы,
0: много,
1: да,
0: ежей,
1: да,
0: но на благо, естественно,
1: ну,
0: вашей,
1: да,
0: удивительной,
1: да,
0: профессии уринотерапии.
1: Да, да, да, ежей, да, к сожалению, но что же делать? У нас,
0: ну,
1: вот вместо,
0: понимаю,
1: мышей мы используем ежей, потому что.
0: А почему, кстати, вот поделитесь с нами, это ваша находка, это, угу, ваш какой-то принцип, я знаю, вы в книге написали, да, «Мои, да, ежи», да?
1: Да, да, есть книга «Мои ежи»,
0: да? Да.
1: «Мои ежи» и другие, да, «Мои ежи» и другие животные.
0: Ну вот перед тем, как мы сейчас коснемся, да, этой книги, давайте, да, сделаем легкую паузу,
1: хорошо,
0: Евгения Павловна,
1: хорошо,
0: и вернемся в студию.
1: Договорились.
2: Влажная сила.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Машина времени.
2: Дорогие друзья, это программа «Машина времени». Профессор Гасан Абдулаевич Харченко рассказывает о том, на какие спектры делится работа машины времени.
3: Да.
2: Напоминаю, что машина времени, которую изобрел Гасан Абдулаевич, работает 10 минут, всего 10 минут. 10 минут назад и 10 минут вперед. Ну, то есть в прошлое это ахти, а, как говорится, в будущее это не ахти.
3: Не ахти,
2: и вот случай со студентом Лобко.
3: Со студентом Лобко. Какой-то вшивый профессор.
2: Ну, не надо называть профессора
3: вшивым. Хорошо. Если я могу говорить про Лобко, все, не буду говорить про вшивого профессора. Угу. Тогда, значит, будем говорить, профессор недоучка.
2: Давайте так, да.
3: Да, он решил показать свое «я» этому вундеркинду. А Лобко вундеркинд, он с детства, боже мой. Он ведь начинал сначала со скрипочки, боже мой. Но потихонечку, потом алгебра, потом высшая математика, потом алгоритм, потом...
2: Понимаю.
3: И это просто ум!
2: А я понимаю, что вы знаете Лобко, потому что он работает с вами над программой «Машины времени».
3: Естественно.
2: Все ясно.
3: И поэтому...
2: Как математик.
3: Да он как математик. Он разрабатывает всю базу.
2: Распыльцовывает пыльцу в базе.
3: Да, слышишь. Он работает непосредственно с пыльцой. Так вот, он пришел поступать. Я ему просто сам сказал, ты должен пойти, наконец, и сдать экстерном все. И профессор Зоров тебя примет. Это вот тот самый Зоров. Ну, не будем его. Вот. А он завернул его, говорит, нет, вы не проходите один раз, нет, вы не проходите второй раз. На третий раз я его сам выгнал. Я говорю, иди еще раз. Но перед этим обязательно включи машину времени. Буквально перед тем, как ты сдашь, вот уже будет финал, и ты посмотришь на 10 минут вперед. Ты заглянешь туда. Приняли, не приняли?
2: И он заглянул?
3: И он заглянул. И он понял, что он принят. Боже мой, как он радовался.
2: Вот так вот.
3: Всего 10 минут его отделяли от поступления.
2: Вот так и с футбольным матчем тоже.
3: Вот, да.
2: Понимаете?
3: Да.
2: Уже казалось бы, а мы раз на 10 минут вперед, в самый конец, мы уже знаем, какой результат.
3: Вот, например, Зиберия Угунда.
2: Ну,
3: вы помните?
2: Вы знаете, я помню.
3: 7-2. Зиберия и Угунда. 7-2 это вот.
2: Да, Угунда, конечно, сильная команда.
3: Угунда очень сильная.
2: Да. Сильнейшая.
3: Сильнейшая. Угундайты, их так называют, они, так сказать, по роду своему, так сказать, они угундайты.
2: Высоченные?
3: Они, да.
2: Ловкие?
3: Да. Они ловкие, высоченные. Как они играют головой? Боже мой! Это буквально голова, плечо, яичко, ворота, гол.
2: Удивительно.
3: Все. Конечно.
2: Удивительно.
3: Вот как?
2: А яичко, кстати, не запрещено.
3: Не запрещено,
2: конечно.
3: Это разрешено
2: у
3: официально.
2: У них в правилах.
3: У них...
2: В чемпионате Азии.
3: В азиатском,
2: понимаю, в азиатском.
3: Это можно.
2: Ну, что я могу сказать? Дорогой вы мой человек.
3: Ну, да.
2: Ну, значит, Гасан Абдулаевич Харченко.
3: Да.
2: Вы ведь, скажите, пожалуйста, вот сейчас работая над 11-й минутой, вы же работаете сейчас над тем,
3: сейчас,
2: чтобы к 2022 году уже перемещаться на 11 минут вперед и на 11 минут назад.
3: Да.
2: Вот эта удивительная работа к 2022 году.
3: А вы заметили, извините, 22 год и 22 минуты.
2: И
3: 11
2: год.
3: Туда, 11
2: и,
3: туда,
2: и 20,
3: это 22 минуты,
2: 22 минуты
3: 22 год.
2: Но 11 в одну сторону.
3: В одну, оно вместе 22.
2: Как оно все перекладывается.
3: Как оно взаимовое.
2: В этом есть некая мистика.
3: Это тютелька в тютельку, вы понимаете?
2: Боже ты мой.
3: Это вот так я вам скажу. А мы над этим работаем.
2: Вы знаете,
3: работаем.
2: Гасан Абдулаевич, я, честно говоря, горжусь.
3: Владик,
2: вот у меня есть такой к вам вопрос.
3: Говори.
2: Скажите, доступна ли по цене портативная машина времени?
3: Вам?
2: Да.
3: Да.
2: Спасибо.
3: Бесплатно.
2: Спасибо.
3: Для вас бесплатно.
2: Спасибо. В рекламных целях.
3: Куда бы вы хотели сразу перенестись?
2: Ой, вы знаете...
3: Ну, откройте секрет. Вперед или назад?
2: Я?
3: Да.
2: На 10 минут вперед.
3: Все-таки?
2: Да.
3: Заглянуть хотите?
2: Да.
3: Эх.
2: И узнать, как
3: прямо...
2: там... Наша жизнь. На этой высокой ноте мы прощаемся с профессором Гасаном Абдуллаевичем Харченко.
3: Мои поцелуи.
2: И его машиной времени. Летайте машинами времени вперед и назад.
3: Туда и сюда.
2: До свидания, дорогие
3: друзья.
2: Всего
3: доброго. Целую.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, и кли, и кли.
5: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1. 101.

0: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк. Яков сам проверяет все наши земные, я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости, земные как радости. Я их называю.
0: Ну, вот, например, Марианская впадина. Мы прослушали, оказывается, Марианская впадина — это не впадина, а выемка. Вот. Но сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо. Вот Бермудский треугольник. Вот проверка Бермудского треугольника.
1: Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник — это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах, вот.
1: Да, это квадрат. Немножко вытянутый.
0: Трапециевидной формы.
1: Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Ох!
1: Да. Вот такая лодка. Да, абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, но если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в ботинках.
1: Просто в ботинках, да.
0: То здесь.
1: Здесь мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну.
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот что. И все.
0: Не небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Небольшие разрывы.
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был случай.
1: Ну, вот и вот, а здесь тоже
0: в
1: самое.
0: В ногу. Mm.
1: А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: Я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там внутри.
1: Да.
0: Этот, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройки какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно, как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку.
0: Понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давай.
0: Лохнесс.
1: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще
1: да,
0: не чудовище.
1: Абсолютно.
0: То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: Я закрываю счет.
1: Двумя пальцами.
0: Мизинцем и безымянным.
1: Тариф безымянный.
0: Положи себе сам.
1: Занеси максимум.
0: Банк твой.
2: Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчки распуши, наточи карандаши, напиши мне.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
2: Всегда свободен!
3: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
4: Как нет, я один, конечно. Один.
3: Уже жили один?
4: Уже же.
3: У вас была квартира?
4: У меня была квартира.
3: Вы работали?
4: Я работал.
3: Вы заканчивали институт?
4: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Институт бытовых железных этих самых...
3: Вы даже не помните как?
4: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
3: Ага.
4: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
3: То есть еще до института?
4: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
3: деньгами. То есть можно сказать, что
4: деньгами
3: вы, в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
4: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже... 18 человек.
3: Угу.
4: Вот.
3: Мужчины и женщины?
4: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Угу. Вот. И мы его тоже взяли.
3: Угу.
4: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
3: Угу.
4: Я не настаиваю.
3: Угу.
4: Вот. Я же определился.
3: Да.
4: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
3: Угу.
4: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно... тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь как бы... И в то же время...
3: Ну вы хотите довести это до чего? Результат?
4: Я хочу довести это до полной настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот прямо носок к носочку. Вот,
3: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
4: Да, только
3: то
4: они свободнее. То есть
3: вы бомжа не бомжу.
4: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
3: Теория удивительная.
4: Они трутся, вы понимаете.
3: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
4: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
3: на брюках, я имею в виду.
4: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу, у меня такие стрелочки, что прямо ух-ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап, просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
3: Читать лекцию?
4: Да,
3: о свободе.
4: Да, лекция о свободе.
3: Угу.
4: Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
3: «Свобода быть свободным».
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
4: Да.
3: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, ну, командой 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
4: Конечно.
3: Итак.
4: Конечно.
3: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
2: Всегда свободен!
0: Флора и фауна родной планеты.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио.
6: Онлайн-радио.
7: 101 рубль.
8: 101 рубль. 101 рубль.
9: 101 рубль. 101 рубль. 101
10: рубль. Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменков

0: обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Женщина-егерь.
2: Скажите, Светочка.
3: Да.
2: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры.
3: Браконьеры.
2: Утащили, предположим, Петра или Михаила, кого-то.
3: Да, да, бывает, да.
2: По заказу. Да. Да, по заказу какой-нибудь, ну, да, гламурной какой-нибудь девушки.
3: Да, да, да, любят вот это, да, вот это, да, диких им, да, надо, понимаешь?
2: Диких
3: вот
2: мужиков.
3: Да.
2: Ну, мускулинный запах.
3: Да, вот это все.
2: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
3: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него опять-таки никаких GPS.
2: Угу.
3: Мы это не признаем.
2: Угу.
3: Метки только.
2: Метки.
3: Метки и все.
2: Ну, то есть, тавро.
3: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить, шрамирование какое-то делать странное.
2: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да, да, она его сбраконьерила, его, да,
3: утащила
2: из заповедника,
3: да,
2: а потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную, да, игрушку.
3: Да, а тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот?
2: Да, вот так вот.
3: Да, и он возвращается к нам, весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный, понимаете? И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не войдет, понимаете? Ага. Лижет каменную соль и лижет.
2: Господи, ты бог ты.
3: Она
2: мой.
3: Даже каменную соль не догадалась ему дать. У него шерсть вся выпала.
2: У мужика-то.
3: У мужика-то,
2: ну,
3: вообще.
2: Конечно.
3: Я,
2: ну,
3: даже
2: конечно,
3: сначала, у меня, как у землянки, есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, потому что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
2: Ой, бедные.
3: Да бедные вообще, ужас.
2: Мужики-одиночки бедные.
3: Да-да-да-да-да.
2: Ой, врагу не пожелаешь.
3: Да кошмар, понимаете, просто
2: напомню,
3: кошмар.
2: Напомню, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Надо сказать, что, конечно, когда открывается вот такая правда об этой тяжелой вашей работе, Светлана,
3: да,
2: о том, как вы стараетесь, как вы, так сказать, прокладываете путь, как вы заботитесь об этих диких животных, мужиках-одиночках, которые всего-навсего-то и могут только лизать каменную соль.
3: Лизать каменную соль, да. Вы знаете, да, еще такая проблема. Не всех мужиков стая принимает.
2: Ой-ой-ой.
3: Вот понимаете, вот стая против и все. Вот он и вроде имеет вот эту всю территорию как надо. Все-все-все делает как надо. Нет, говорит, нет, не хотим тебя и все.
2: Ой,
3: ужас,
2: ой.
3: Это вот это
2: и
3: вот,
2: это никак не решить.
3: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
2: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой,
3: да,
2: так он попал еще в заповедник и там тоже,
3: да,
2: стал среди мужиков.
3: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете, огораживать.
2: Одиночка среди мужиков-одиночек.
3: Да.
2: Удивительно.
3: Да. Вот такие вещи, понимаете,
2: кошмар,
3: удивительные,
2: конечно,
3: бывают. Да, вот это
2: кошмар,
3: не позавидуешь,
2: конечно,
3: действительно.
2: Конечно.
3: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
2: Каким это образом?
3: Беру к себе в дом.
2: Да? Тренируете его?
3: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то хоть как-то, ну, выгуливаю его, его самопольщик.
2: То есть вы, в принципе,
3: арбалетом.
2: Женщина-егерь, егерь-мать?
3: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук 5 сейчас живет вот со мной.
2: Егерь-мать?
3: Да.
2: И вы для них, конечно, мать?
3: Конечно, мать.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: Вот.
3: Гуляешь с ними с арбалетом, то, что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
2: Угу, понимаю,
3: а
2: выводите.
3: А потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
2: Но понимают речь неплохо.
3: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
2: А до этого, конечно.
3: А до этого не, запущено все.
2: Проси, не допросишь.
3: Абсолютно, а они поэтому и одиночки, что они, это, двух слов не могут связать, общения никакого нет. Никто
2: понимаю
3: им вроде не интересен, они так считают.
2: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
3: Да.
2: И это уже давно ведь происходит?
3: Ну что, ну вот 6-й год.
2: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
3: Да.
2: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
3: Да.
2: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
3: Приезжайте в заповедник.
2: Спасибо. Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Хобби-хобби.
2: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.

0: приглашали
1: вагины,
0: меня уже.
1: Да. Вагина-художник.
0: Вагина-художник.
1: Да.
0: Да, вагина-художник. Да.
1: Вагина-мастер.
0: Вагина-мастер, да, да, да.
1: Да. Вот.
0: Был же Данила-мастер, мы помним.
1: Да, да, да, это вагина-мастер.
0: А это вагина-мастер, да.
1: Так вот, и он, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», да. Узнав, да. Что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
0: Очень
1: и
0: сильно.
1: Попал уже в синичник.
0: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
1: Детлятник, да.
0: И
1: да.
0: Я больше скажу, я на этом не остановился.
1: Да.
0: И дроздятник.
1: Дроздятник?
0: Да.
1: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
0: Ну...
1: Пингвинятник?
0: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
1: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
0: Ну, пингвин не очень, да, в
1: но
0: этом смысле.
1: Но все-таки вам он близок.
0: Но он близок.
1: Близок.
0: Чем-то пингвин все равно заманивает.
1: Заманивает, да?
0: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
1: Да-да-да.
0: Вот, смешной.
1: Это правда, это правда, это правда.
0: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать. Да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
1: Тело, да.
0: Тело, да, жирное, так сказать.
1: В утесах.
0: В утесах, естественно. Но я бы не называл пингвины глупыми. Нет,
1: нет, ну нет, что вы, нет, они... а мне даже в голову не приходило.
0: Это умные птицы, да. Я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстие я еще не изучал.
1: Да.
0: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
1: Зато,
0: зато дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг... Мне в голову пришло.
1: Да.
0: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось... как бы, не наоборот, я все перепутал, да.
1: Но
0: дятел стучал-стучал,
1: да.
0: Вот он достучался, как говорится, до того, ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
1: Да.
0: Дын-дын-дын-дын-дын.
1: Да,
0: постоянно,
1: ну, конечно, постоянно, конечно, да.
0: О, голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
1: Каждой
0: я
1: птице
0: как вагиномастер, конечно, да. Как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
1: И я здесь.
0: И здесь я могу.
1: И дятлу, и синице.
0: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
1: Не выйдет.
0: Дятел больше. Это с одной стороны.
1: Да.
0: Но я же вагиномастер.
1: Да.
0: Я же как бы ультра и мега художник.
1: Инженер.
0: Инженер.
1: Да.
0: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
1: Да.
0: И я взял этот жирный блин.
1: Угу.
0: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
1: отверстие.
0: Да боже мой!
1: То есть, подождите. Это очень важно мне сейчас понять.
0: Да.
1: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
0: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
1: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
0: Я скажу вам.
1: Да.
0: Скажем так, юркостью.
1: Юркостью.
0: То есть, как бы там юркостью отличается синица.
1: Синица.
0: А дятел юркостью там уже не отличится.
1: Не отличается.
0: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
1: Скажите,
0: туда.
1: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
0: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать,
1: как
0: бы какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать.
1: Природа-мать.
0: Должна здесь поработать.
1: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
0: Давай.
2: Хобби-хобби. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышница. Обычно молчаливая птица. Однако способны издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек. Крек-крек-крек.

0: Плесневодство.
1: И после того, как вот Григорий Яновичу стало лучше, вам лучше сейчас?
2: Да, мне только лучше вот сейчас, конечно.
1: Наш эксперт, конечно, конечно. Басонов.
2: Да.
1: Басонов.
2: Ну, знаем мы Басонова.
1: Вы знаете, вашего, Басонова,
2: да, конечно,
1: нас...
2: Вот. Но вернемся к ассамбляжу.
1: Сергей Басонов,
2: я заниматься
1: помог,
2: ассамбляжем,
1: да,
2: значит...
1: Про ассамбляж.
2: Да. Значит, каждый новый купаж, каждый новый купаж плесени, это вещь сложная.
1: Угу.
2: Она дается непросто. Потому что, ну, во-первых, сначала подумайте, ну вот заплесневело.
1: Ну, например.
2: Ну, что делает обычный человек? Он вышвыривает.
1: Выбрасывает,
2: все,
1: конечно,
2: и вот на этом все.
1: Пакетик,
2: мы же, естественно, конечно,
1: все,
2: мы же плесень, так сказать, как профессионалы изучения плесени, мы ее развиваем в аспектах, так сказать, не только вглубь, как
1: но
2: я
1: и
2: говорил, в себя, но и вширь.
1: И вширь.
2: То есть, понимаете, ну, плесень, ведь плесень – это ведь все. Это и питание.
1: Да.
2: Это и оружие.
1: Боже мой.
2: Конечно.
1: Боже мой.
2: Мы буквально сейчас, знаете как, вот, ну, представим себе, не дай бог. Военные действия.
1: Ну, например.
2: Министерство обороны.
1: Да. Ну, например, вот на нас пытается напасть там, ну, как бы условный враг. Что мы делаем?
2: Мы.
1: Что предлагает ваша лаборатория?
2: Очень просто.
1: Да.
2: Выпускаем туристов.
1: Туристов?
2: Да, в большом количестве. Они разбрасывают плесень везде.
1: Так.
2: Это простейшая вещь.
1: Ну и
2: везде
1: что?
2: Везде разбрасывают плесень, и через полгода противника нет.
1: Да ладно.
2: Конечно.
1: Плесень
2: все съела. За полгода все съела.
1: Плесень она просто
2: все...
1: въедается?
2: Конечно. У нас есть такая плесень, которая, господи... Ну
1: как называется эта плесень? Это утлая плесень.
2: Ну, это... Послушайте.
1: Ну, я кое-что читал.
2: Вы даете, так сказать, информацию, которая... Ну, да, ну, это причем? Утлая плесень.
1: Утлая плесень.
2: Конечно.
1: Да.
2: Утлая плесень. Но плесень ведь не только враг может быть.
1: Ну, может, и друг.
2: Она может быть и друг, понимаете.
1: Так есть ваша книга «Плесень, друг и враг».
2: Да.
1: Да.
2: Враг вдруг.
1: Враг вдруг.
2: Называется,
1: да,
2: это
1: вот так
2: это книга. Ну, да. Что я могу сказать? Весь смысл в... Еще, ну, во-первых, смотрите, плесень это ведь микроскопический шаг от плесени врага
1: до
2: плесени друга.
1: И это в то же время как бы и шаг человечества.
2: Да, это маленький шаг одного человека, это огромный рывок и прыжок всего человечества.
1: Боже мой, боже.
2: И все это плесень.
1: И все это о плесени.
2: Вот, да, все это о плесени. Потому что вот все, что я делаю, все, чем я занимаюсь, вместе со своими, так сказать, товарищами и коллегами, это, конечно, все направлено на здоровье. Это не направлено никак на войну, только на здоровье.
1: Ни в коем случае.
2: Но если враг к нам...
1: Если вдруг...
2: Да, где-то мы его просто... Вы знаете, плесень...
1: Плесень на корню!
2: Не нужны ракеты.
1: Да какие ракеты, когда...
2: Не нужны ракеты.
1: Когда разъедает все плесень. Ну, что вы, господи. А ваши вот эти плесневые, вот эти, я не знаю, как они называются, завесы? Плесневые завесы?
2: Ну, вы знаете, это уже высокий режим, так
1: говорится. Это высокий режим?
2: Да, высокий
1: режим. Это же целое, это накрывается, вся практически армия, дивизия накрывается плесенью.
2: Да.
1: Как тазом практически.
2: Да.
1: Почти это как паутина.
2: Вы понимаете, сколько всего? Мы в Министерстве обороны уже давно работаем вместе с ними.
1: Да уж я не сомневаюсь.
2: Вот, конечно, как говорится, и мы давно уже стоим на службе у Минздрава.
1: На службе у Минздрава?
2: Конечно, все. Мои бактериюшки, они все делают.
1: Все они
2: все
1: умнички.
2: Делают со всех сторон.
1: Конечно. Маленькие умнички.
2: Конечно.
1: Это вот, ваши... Вы же так в книге, я же читал. Вот видите, вы так и называете их. Мои маленькие умнички.
2: Да, мои умнички.
1: Мои умнички.
2: Ну вот, собственно, и весь...
1: А давайте подождите немножко. Вот вы коснулись здоровья. Вот. Есть ли смысл в плесневых ваннах? Вот нас спрашивает Фира Игнатьевна.
2: Фира Игнатьевна, ну что вы, милая моя, конечно. Мы вас ждем всегда в нашем оздоровительном комплексе. Конечно, Фира Игнатьевна, любые плесневые ванны очень полезны.
1: Чем? Как?
2: Во-первых, плесень от плесени недалеко, так сказать, падает. Поэтому, когда вы ложитесь в плесневую ванну, плесень, она как бы забирает плесень из вас. Вашу ненужную плесень.
1: Клин клином,
2: как говорится. Вот, собственно, и все.
1: Понимаю. Ну, давайте будем завершать.
2: Да.
1: Давайте будем завершать. Давайте я, как это, я бы
2: сказал так. Юрочка, спасибо.
1: Я кланяюсь вам,
2: Юрочка, низко. Спасибо, Юрочка, спасибо.
1: Это приятно.
2: Спасибо.
1: Удачи.
2: До свидания.
1: Плесень навсегда.
0: Плесневодство. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Классика в эфире.
4: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении. Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
5: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
3: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Заперяды.
1: Практически мы служба спасения.
2: Естественно. Только это не МЧС, а это Заперяпимес.
3: Хорошо. А скажите, да, пожалуйста...
1: Вот Заперяпимес.
2: Заперяпимес.
3: Сейчас даже запишу.
1: Очень много, вы видите, на ум употребляет, так сказать, нашей мази, потому что он все время в работе, в эпицентрах.
2: Да, все время.
1: Поэтому у него немножко...
2: Но для этого существует фитилек. Вот. То, что мы с Алевтином разработали.
3: Фитилек тоже всем?
1: Ну, это промывка, прочистка.
2: Промывка, прочистка.
3: Да. А куда вставляется фитилек?
1: Давайте не будем сейчас. Мы все-таки находимся, понимаете, в общественном месте. И для чего нам куда вставляется
3: фитилек? Нет, я вообще ничего не имела в виду.
1: Не думайте об этом.
2: Это в любые полости. Давайте так скажем. В любые полости.
1: И пазухи.
2: И пазухи.
3: Уши там и так далее.
2: Любые вам сказали.
1: Да, и так далее.
2: Да.
1: Вставляется и
2: все. Я постоянно работаю с этим.
3: Фитильком.
2: Фитильком, да. Конечно.
3: А сейчас?
2: Вы
3: с фитильком?
2: А сейчас я с фитильком, с двумя фитильками.
1: Ну, в принципе, с огоньком.
2: С огоньком и с фитильком. Всегда с огоньком.
1: Это, кстати, уже поговорка такая веселая.
2: Наша книга от Эшки заканчивается. Каким постулатом?
3: Каким?
2: Отринь отрыбь. Фитильком.
3: Фитильком.
2: Да.
3: Ну, я так понимаю, что благодаря фительку, мази, вашему прибору, дребазыб раз, дребазыб два, дребазыб три, мы как-то, хотя бы хоть как-то можем контролировать все эти явления.
1: Ну, конечно. Ребазыб это опаснейшее.
3: Мы это поняли.
1: Сложнейшее явление. И мы сейчас, наша научная рука.
3: Ваша длинная научная.
1: Мы будем простирать ее уже в пределы нашей галактики.
2: Вы понимаете?
3: Я думал, даже за
1: работая пределы. С космосом. Вы что думаете? Она что, закончилась? Вот здесь она и закончилась?
3: Я так понимаю, что все вот эти вот, когда что-то
1: колебания ушли.
3: Аварии, это все...
1: Колебания ушли, вы понимаете? И колебания нужно достать. И оно прогнуло пространство, а его надо вогнуть обратно.
2: Это же вогнутость.
3: Мне сейчас очень волнует вопрос. У космонавтов есть ваша мазь?
2: Обязательно.
3: Фительки и все такое.
2: Они не выходят на орбиту без фителька. Вы что?
1: Смеетесь?
2: Все с фительками.
3: Слава богу. Слушайте, спасибо вам огромное, Наум Георгиевич, Алевтин Аркадьевич, потому что ваша работа просто бесценна. И как хорошо, что у вас так много сотрудников.
1: Просто другой уровень спасателей.
2: Естественно, конечно.
3: Спасибо вам.
2: С фительком на орбите.
1: Вот.
2: Это наша все. Новая книга.
3: Спасибо
1: огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо.
0: Зыб и ряд. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
0: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
7: Кто следующий?
8: Касса здоровья.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За 2 недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
10: Да.
9: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
10: Я сделала циклопропон.
9: И сразу дали этот циклопропон.
10: И сразу не дала, вкалывать надо, понимаете?
9: Ага, вы вкололи циклопропон.
10: Воротниковую зону, ту самую, вот эту упомянутую.
9: И все стало улучшаться?
10: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
9: Гель-рыжоль?
10: Рыжоль обязательно нужно втирать.
9: Рыжоль вместе с циклопропоном.
10: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
9: То есть втираем его.
10: Втираем.
9: И что он делает? Что он делает?
10: Сначала втираем рыжоль.
9: Так.
10: Мягкими движениями втираем рыжоль.
9: Так.
10: 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
9: И?
10: Все.
9: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
10: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
9: А что с иммунитетом?
10: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
9: Нет.
10: Ну так, на секундочку.
9: Так?
10: Просто. Вот просто на секундочку.
9: Дайте подробности.
10: Это замороженная струя скунса.
9: Господи, ты бог
10: понимаете,
9: ты мой!
10: Понимаете, если ее ввести...
9: Вместе с гелем?
10: Нет, если ее ввести без геля, то все...
9: Ага.
10: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
9: А иммунитет поднимается?
10: Иммунитет от геля поднимается.
9: Так, ну
10: от
9: и
10: рыжоль.
9: Как?
10: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
9: А намного поднимается иммунитет?
10: На 300%.
9: Да вы что?
10: 300% подъема.
9: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
10: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
9: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
10: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
9: и нельзя... теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
10: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
9: То есть это то же самое?
10: Сульфадрибазол
9: и гель бестузан.
10: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
9: меньше
10: поводить.
9: Равняется циклопропон рыжоль.
10: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
9: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
10: Зопов спасибо. Будет жить.
9: Спасибо, что вы спасли Изопова. И Изопова спасли. И да. И да вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
10: До свидания.
7: Кто следующий? Касса здоровья.
6: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101 Are You? Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Прямая трансляция.
1: Мы снова в седьмом съезде, седьмой съезд клапанов. Он проходит в Капино, напомню, дорогие друзья. Фоменко Фейк Радио ведет прямую трансляцию в Дворце культуры имени Мосина. Сегодня мы берем интервью у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клуб». Да. Скажите, Сергей, почему до сих пор не выделяются площади для тренинга клопов? Почему?
2: А потому что клопов не умеют тренировать. Раньше это было, вот когда наши деды, наши прадеды, они как-то, они клопов подмывали, они занимались.
1: Ну, подождите, я просто хочу спросить, все-таки давайте вернемся не об истории, так сказать, когда там деды, прадеды, а просто скажите, какие площади нужны для тренинга клопов?
2: Громадные площади. Ну, нужно рыть котлованы, нужно использовать технику для того, чтобы клопов собирать в одну стаю.
1: Ну,
2: клопы же собираются стаями, это забывают наши законодательные органы.
1: Я просто хочу спросить у вас, Сергей, вот вы, как руководитель областной организации, я просто хочу узнать, а примерно вот так вот, как у вас в плане, как рассчитано, что вот вы, ну, количество вот этих площадей для тренинга, ну, например, можно ли, например, складское использовать помещение?
2: Можно.
1: Или легко возводимой конструкции?
2: Скажите? Нет, можно возводить. Можно и легко. Но только единственное, они не должны быть легко воспламеняться. Клоп любит воду, влажность, но он не любит огня. Не надо его пугать. Вот я поэтому говорю, не надо пугать клопов.
1: А вот что я хочу спросить вас, Сергей, скажите, пожалуйста. А вот, предположим, как вы тренируете? Буквально, может быть, в двух словах. Как сам тренинг с клопами-то проходит?
2: Да замечательно. Наши айтишники разработали удивительную систему, которая как бы подступает к клопу прямо к его гипофизу. У клопов гипофиз, он не уступает, между прочим, гипофизам ведущих наших пернатых, а они пересекаются между собой, и вы знаете, между ними возникают даже какие-то чувства, и мы готовы это доказать в нашей области.
1: Я вот что хочу спросить у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клоп». Вы, так сказать, проповедуете свободу клопа, но свободу ограниченную, правильно?
2: Свободу, но свободу клопа, который подготовлен к современной жизни.
1: Скажите, пожалуйста, ваша связь с клопами, она, так сказать, буквально прямую или, так сказать, нет?
2: Вот мы неразрывно связаны с клопами, каждый час ежесекундно.
1: То есть вы хотите сказать, что профессиональный клоповод ни на секунду не расстается с клопом как таковым?
2: Никогда.
1: Ага.
2: У меня лично несколько особей проживают прямо рядом со мной. Это несколько особей отдельных, которые накормлены хорошо. Это настоящие друзья.
1: Итак, дорогие друзья, напомню вам, что мы в седьмом съезде клоповода, журналиста Владимир Лебязин сейчас у микрофона. Мы находимся в Капино, во Дворце культуры имени Мосина. И аккредитовано здесь 64 издания, 64, 19 телекомпаний. Но мы не можем транслировать это по видео, потому что все права у телекомпании «Вздох». Она все права забрала и не можем транслировать. Но поговорив с Сергеем Тыриным, руководителем областной организации «Свободный клуб», мы приняли решение, что будут выделяться площади для тренинга клопов, площади для тренинга клопов будут выделяться, и законодательная база будет поднята на самый высокий уровень. Правильно, Сергей?
2: Каждому клопу по клоповнику!
1: Вот такой простой, но ясный и четкий ответ дают сегодня наши представители организации областной «Свободный клоп» в лице Сергея Тырина. Итак, дорогие друзья, это седьмой съезд клоповодов. Мы вернемся к вам в прямой трансляции буквально через несколько мгновений.
0: Прямая трансляция. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька, утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Корни. С вами снова я, Ирина Рабладзе. У нас в гостях доктор медицинских наук, академик Георгий Станиславович Пазух.
3: Да.
2: Да, который нам рассказывает о чудесном средстве, которое было изобретено в лаборатории его имени, да. Которое называется просто диванит. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы, значит, уже знаем, что незаметно для мужа жена должна капать вот это вот средство.
3: Это капается, да, и постепенно, постепенно.
2: В борщ, там, в щи.
3: В борщ, в щи, в зелень, как говорится, можно даже в салаты.
2: А скажите, а спиртные напитки можно капать?
3: Можно, это даже усиливает. Вот,
2: усиливает,
3: кстати, в нашей лаборатории мы пробовали. Специально прелые травы,
2: да.
3: Как бы преломляли,
2: да,
3: их вместе со спиртным. Да, да, да. И это давало еще больше эффект.
2: Эффект. Алкоголь, то есть,
3: а он, между прочим, эффект пазух. Эффект пазуха. Он так и называется. И
2: есть,
3: я,
2: да,
3: уже,
2: да,
3: защитился.
2: Да.
3: Так что вы можете меня поздравить.
2: Алкогольный эффект пазуха.
3: Алкогольный эффект пазуха.
2: Да, да, да.
3: Так он и, так сказать, назван. И...
2: То есть, например,
3: да,
2: за обедом муженек,
3: да,
2: просит,
3: да,
2: рюмку,
3: да,
2: водки,
3: да,
2: а,
3: да,
2: ты,
3: да,
2: раз,
3: да,
2: незаметненько,
3: да,
2: так подошла и кап-кап-кап.
3: Можно капнуть чуть-чуть вот,
2: да,
3: этого просто диванита.
2: Угу.
3: Значит, постепенно что начинает происходить?
2: Вот расскажите, что начинает происходить?
3: Значит, начинают прорастать корни.
2: Мать честная, куда?
3: Из области таза.
2: Так,
3: у мужчины, так, из тазовой области.
2: Ягодичные.
3: Ягодичные, тазовые, ягодичные,
2: угу,
3: области.
2: Так.
3: Начинают прорастать корни. Корни.
2: Вот,
3: он даже не замечает, как эти корни,
2: так,
3: начинают прорастать в диван. Прямо в диван.
2: Скажите, а подождите, вот сейчас у меня в голове не укладывается. Корни, они как выглядят? Как у растений или как у...
3: Ближе к корням прелых растений. Вот
2: прелых,
3: так,
2: растений.
3: Да, прелых,
2: mm-hmm,
3: растений. То есть это как бы немножко такие уже жухлые чуть-чуть.
2: Жухлые, пожухлые корни.
3: Чуть-чуть пожухлые.
2: И непосредственно из ягодиц.
3: И из ягодиц. Естественно, конечно, мужчина этого не замечает, потому что он как бы находится все время... Любимое место мужчины мы знаем,
2: да,
3: у телевизора.
2: На диван.
3: На диване,
2: да,
3: и так далее. Вот именно в диван. Мы,
2: да,
3: работали именно, мы работаем именно с дивана.
2: Так, ну вот извините, вот, ну, может,
3: да,
2: быть,
3: да,
2: несколько, ну, как сказать, прямолинейный,
3: ну,
2: вопрос,
3: да,
2: но что,
3: да,
2: делать?
3: Да.
2: А вот, извините, а если нужда?
3: Объясню. Значит, нами разработаны специальные, значит, туалетные комнаты. Есть,
2: да,
3: клиника, которая выпускает эти туалетные комнаты.
2: То есть, он же диван, он же туалет? Так получается?
3: Да, диван-туалет. Диван-туалет,
2: прелестно,
3: это нормально.
2: А прелестно,
3: да,
2: слушайте,
3: да,
2: прелестно.
3: Конечно,
2: и главное,
3: конечно,
2: не нужно, да, да, даже отрываться,
3: да,
2: от просмотра.
3: И когда он постепенно,
2: да,
3: как бы срастается,
2: да,
3: он срастается с этим диваном, он уже как бы без него не может.
2: И Боба, и жена
3: и
2: его...
3: И он психологически, тоже...
2: да,
3: главное, что он вырастает не только корнями,
2: да,
3: и из области таза,
2: да,
3: но он еще и психологически срастается с диваном,
2: да,
3: и он как бы... Это его продолжение.
2: Продолжение.
3: Продолжение.
2: А жена
3: ему,
2: уже
3: продолжение
2: приходит и берет его, надо сказать, тепленьким просто.
3: Ну да, она уже берет его тепленьким, и с диваном он уже не может выйти, собственно говоря, никуда.
2: Но скажите, вот нет все-таки в этом какого-то, ну, не чувствует ли вот этот вот муж, который вроде как и обрел благополучие, конечно,
3: да,
2: потому что он из дивана,
3: ну,
2: даже по нужде не надо вставать,
3: да, да,
2: и жена рядом всегда, и водочка опять.
3: Под боком,
2: да,
3: конечно.
2: Под боком,
3: да,
2: но,
3: да,
2: вдруг все-таки какая-то, видите, прихоть возникнет куда-нибудь выйти?
3: Конечно, в этом
2: да,
3: случае как бы мы и продумали, почему мы работаем именно,
2: да,
3: с диванами, а не с креслами,
2: да,
3: не с каким, не со стульями,
2: да,
3: вы понимаете.
2: Да, да, да.
3: Потому что со стульем, с креслами,
2: да,
3: можно, в общем-то, каким-то образом просочиться,
2: да,
3: и выйти на,
2: да,
3: воздух, что,
2: да,
3: называется, из квартиры,
2: да,
3: из дома, откуда угодно.
2: Но тут уж никак не выйдешь.
3: Но с диваном уже это невозможно.
2: Так вот я и говорю. А
3: с
2: вот
3: диваном,
2: это, да,
3: невозможно.
2: С диваном невозможно. Да,
3: да,
2: да,
3: да. Невозможно,
2: да,
3: абсолютно.
2: Да.
3: Невозможно.
2: На этой, ну, я бы сказала, даже драматической ноте,
3: да,
2: прервемся,
3: да,
2: чуть-чуть ненадолго.
3: Да.
0: Корни. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами мира.

0: Знали вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
1: Каникулы Бонифация.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя, как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона.
3: Так вот.
2: И что? Они пытались вас выселить?
4: Вы понимаете как? Во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
2: Они были все-таки обабившиеся.
4: Конечно. Им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
2: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
4: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, они стремятся как-то.
2: Ага.
4: А вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
2: Рохли такие.
4: Рохли-распустехи, понимаете?
3: Но
4: им даже в голову
3: не
4: приходило, что наши, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела, и вот это вот четырехлапое, вот это вот волосатое хвостатое животное, понимаете? Мы вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким
3: параметрам.
4: Я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости
2: и
4: всех своих умений и пластичности, обученности в цинковом училище, мне никак даже не подлезть под это.
2: И не подлезть?
4: Понимаете?
2: Хотя ведь вы каучук.
4: А вот Едвиги, и Илоне даже в голову вот это их в голову не приходило.
2: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
4: Конечно!
2: Да ай-яй-яй.
4: Чёртова ревность!
2: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
4: Было такое, да.
3: Губасик, я прошу, подожди,
4: ну там, как говорится, с меня-то как на меня сядешь. Так и слезешь.
3: Прости меня, я на колени.
2: Что с ним? Бонифаций.
3: Прошу тебя всю жизнь.
4: Старый дурак.
3: Они
2: Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
4: ты документы сделал мне?
2: Где документы?
4: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом. Ты шага не сделал!
2: У девочки даже аттестата нету!
4: Да что аттестата нету!
3: Аттестат!
4: Не смогла сдать! На работу как следует не устроиться!
2: То есть, я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
4: Вообще!
2: Да что же это
4: за
2: такое?
4: За еду!
2: За еду?
4: Конечно!
2: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
4: Вообще!
2: Надбавок никаких?
4: Конечно!
2: Это потому, что Бонифаций не сделал вам документы?
4: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
3: Иди,
4: старый, пожилой негритянской женщине. Я иногда думаю, какого лешего я покинула Африку.
3: Маечка,
2: ты вообще,
3: я прошу.
4: Придурок, он придурок.
2: Африканские женщины, они же в основном многодетные. Семья — это их все.
4: А у меня ничего.
2: А ничего нету.
3: У тебя холохуп есть.
4: Мерзавец.
3: У нее есть холохуп.
2: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали их?
3: Я распечатал их.
2: На принтере?
3: Да.
2: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
3: Я ходил в Мосжилживотнадзор.
2: И что?
3: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
2: Как вас называли в школе?
3: Да.
4: Снежок.
2: А
4: Снежок.
2: В школе вы не учились в цирковом. Снежок?
4: Снежок, уголек, негатив.
3: Да, вот.
2: А вы дружили с этими детьми?
4: Нет.
2: Понятно.
3: Нет, конечно.
2: Понятно.
4: Меня все ненавидели.
2: Да что?
3: Но я любил тебя.
2: Ну вот любил.
4: Вы знаете, чем это кончится?
2: Чем?
4: Я убью его.
3: Нет.
2: Подождите.
4: Этого старого осла.
3: Нет.
2: Ну вот смотрите. Мы сейчас у нас в эфире.
3: Не уходи.
2: А мы как-то попытаемся вам помочь.
4: Я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седая вся уже.
3: Ты седая, но ты моя звезда.
4: Сука ты.
3: Звезда.
2: Майя, подождите. Музыкальная пауза.
1: Каникулы Бонифация.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию. А сколько вы зажимаете за смену?
1: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
2: То есть прямо руками?
1: Ну, естественно, а как же? Ну,
2: то есть в межручье у вас порядка 5
1: атмосфер? Ну, где-то вот так, вот 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
2: А у тесочников, вот я хочу спросить, да, социалка у них какова?
1: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то там.
2: А у вас профсоюз же есть?
1: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую, эту самую область, мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прям. И дали как, и все.
2: Потом, ну, слава богу.
1: Слава богу, да. Ну,
2: и детский сад, я слышал, построили.
1: Детский сад построили, потом там пристань не сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там.
2: А вы еще и рыбак, Матвей, да?
1: Конечно, рыбак. Я люблю это дело.
2: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да, Матвей Стежко.
1: Да ладно.
2: Спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
1: Спасибо.

0: никто. Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
1: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
2: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати е. Куч нуска батайе.
1: Тум жаб пьяр мэ бока хо кэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: Ювар Букачур.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: А чтобы она не впивалась.
1: А вот что я хочу спросить. Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
0: Они впиваются, да, бывает. Мы говорим, покусывают. Не покусывают, а впиваются, да.
1: Но не гибнут, правильно?
2: Нет, нет, нисколько, не гибнут. Нет, абсолютно.
1: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим,
2: Нагим, да.
1: И ногого пчеловода видит пчела.
2: Да.
1: Она, так сказать, она как бы перестает его кусать.
2: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
1: Вот
0: и получается,
1: и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
0: Да, абсолютно.
1: Да. А пчеловод одетый?
2: Да, боится.
0: Боится, конечно.
2: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
1: И вот этим вы отличаетесь,
2: конечно,
1: видимо, от того,
2: на институте научной... Александра этих тренингов никто не проводит.
0: Извините, шершня. Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, вам, извините, на ты... Ничего не так?
1: Да нет уж, давайте лучше на вы.
0: Давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это
1: говорю. Мы сейчас не занимаемся шершнем. И
0: я знаю.
2: Александр,
1: да. Только шмелем и пчелой.
0: Я знаю.
1: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
2: Да.
1: То есть как бы мы показались в одежде.
2: Да.
1: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю.
2: Такого не знаю. Пошел отсюда, да.
1: И улетел.
2: И улетел, да.
1: И в это время подлетает уже пчела.
2: И тут мы оголяем.
1: А в это время успел уже пчеловод. Да, вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
0: Да.
1: Или во время уже.
2: Это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может. Это далеко не каждый может. Это требует мастерства.
0: Вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусила, а вас кусали, я помню.
2: Это наговоры.
0: Нет, это наговоры.
1: Кусали, я помню.
2: Александр.
0: Один раз кусали.
2: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
1: А ведь я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное. Важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
2: Интересно.
1: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня. И научно-исследовательский институт мягкокрылых.
2: Да, мой.
1: Да. Объединяются со следующего месяца.
0: Как?
1: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
0: А как?
2: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
1: У вас... Указ подписан вчера.
0: А кто?
1: Указ президента.
0: Вы что?
1: Конечно.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
6: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
7: Кашу полагорки от Ташакельсе. Еее!

0: Saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kuseksita pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppo.
1: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
2: Онлайн Радио 101. 101
1: РО. Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Сексуальная революция» впервые в истории очень важный вопрос. Ну и не только вопрос, вообще ситуация важная, ну и то, что волнует очень многих людей. Сегодня мы встречаемся с трусихой, с профессиональной, я не боюсь этого слова, трусихой. Сегодня у нас в гостях трусиха Антонина Евгеньевна Папина. Здрасте, Антонина Евгеньевна.
5: Здравствуйте.
4: Очень приятно, что вы сегодня здесь и согласились к нам прийти.
5: Да.
4: Дело в том, что сегодня этот вопрос достаточно острый. Трусихи сегодня не то, как раньше. Они, так сказать, ну, знаете, их днем с огнем не сыщешь. Сегодня трусих все больше и больше. Как это ни странно.
5: Да.
4: Тонечка, можно я вас так вот называть?
5: Тоня, да, можно.
4: Спасибо.
5: Да. Извините.
4: Ну, вот вы трусиха. Я уже понимаю, что сегодня, ну, как бы любить трусиху непросто.
5: Наверное. Можно мне отвечать, когда вы спрашиваете?
4: Ну, я констатирую в данный момент. Что любить трусиху непросто. И вот сразу вам вопрос в лоб.
5: Что?
4: Господи, когда вы и как вы поняли, что вы трусиха? Ну, подождите, не бойтесь, подождите. Не волнуйтесь, я прошу вас. Ну, пожалуйста, здесь же все-таки у нас слушатели, ну.
5: Знаете, это внезапно произошло. Я была в супермаркете.
4: Так.
5: Я хотела купить себе хлеба и селедку под шубой. И вдруг я засомневалась, потому что я решила вдруг салат очищения лучше купить, чем селедку под шубой. И с тех пор это продолжается. Порой очень сильно.
4: Ну, давайте вот так, подождите. Давайте вот так. Вы поняли в супермаркете, что вы трусиха?
5: Да.
4: Ну, и вы как-то подумали, может быть, от этого избавиться, от этого же как заболевания, трусиха?
5: Сначала, конечно, думала, что хорошо бы избавиться, потому что слишком трясет.
4: Все время. Все время, да? Вы видите, я представляю, как вам трусихи и на улице, да? Ну и как вам и в комнате, и вечером, а ночью уж особенно, когда свет гаснет в комнате.
5: А звуки вот... Страшно.
4: Подождите. Я вот хочу вас отвезти, чтобы вы не нервничали. Немножко отвезти вас в сторону, в другую. Вот у вас есть хобби.
5: Да.
4: Вот как приятно, видите, у вас есть хобби, это уже нехорошо.
5: Да.
4: Какое у вас хобби?
5: Я недавно решилась на хобби, то, что тоже долго не могла решиться, все-таки я решилась. Это мое достижение. Я решила коллекционировать вырезки из журналов Hello.
4: Ага, понятно. И много у вас уже набралось вырезок?
5: Пока еще нет, я выбираю, потому что не могу остановиться на чем-нибудь. Ну, потому что мне сначала утром кажется, что вот это очень хорошее, надо вырезать. А потом днем думаю, что нет, вот есть лучшее.
4: Но это же не связано с тем, что вы боитесь ножниц.
5: Ну, да, я и думаю, чем вырезать, потому что ножницы страшно взять иногда в руки. У меня, понимаете, у меня есть маникюрные, во-первых, тоже надо выбрать. Либо маникюрными резать. Или портными, вот знаете, которые, ну, портными работают, большие ножницы.
4: Ну, то есть вы пока
5: еще
4: просто...
5: Еще есть макетный нож, и вот у меня все это лежит передо мной, и я не знаю, как быть.
4: Ну, то есть вы побаиваетесь просто.
5: Ну, пока да.
4: дело не в сложности выбора, да, получается, а дело в том, что трусиха, она всегда побаивается. И вот мы в нашем сегодняшнем выпуске программы «Сексуальная революция». Напомню, что это программа «Сексуальная революция», дорогие друзья, и что сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня трусиха, профессиональная трусиха Антонина Евгеньевна Папина, Тоня Папина, как мы ее называем. Вот. Она сегодня рассказывает о том, что она боится, что она пугается, опасается. Ну, и опасается всего, и супермаркетов, и вообще тяжело жить с таким, так сказать, ну, направлением. Но мы, поскольку программа сексуальная у нас, мы сейчас перейдем к острым вопросам. И сегодня у нас... Не бойтесь. Не случайно сегодня у нас с вами вместе, да, неожиданно в гостях, вместе с трусихой, да, сегодня муж трусихи.
5: Игорь.
4: Да, Игорь Папин. Вот он здесь. Вы же Игорь.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
6: Не бойся. Я с тобой.
5: Спасибо.
4: Вот как приятно. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, Тонечка, вы подождите, пока отдохните немножко, глотните чайку пока, а я спрошу в нашей программе «Сексуальная революция» сегодня, спрошу сегодня у Игоря Папина, который является мужем трусихи. Вы же сами, как я понимаю, Игорь, не трус.
6: Нет.
4: Вы достаточно смелый человек.
6: Да.
4: И вот я хочу у вас спросить, как вы смогли убедить трусиху Антонину, ну, которая в девичестве была Лютова,
6: да,
4: вдруг неожиданно выйти за вас замуж и стать папиной? Вы же Папин?
6: Я Папин.
4: Ну, я знаю, что у вас была в свое время двойная фамилия — Папин-Пусин.
6: Была Папин-Пусин.
4: Но вы решили ее, так сказать, сократить. И просто вот вы семья Папиных.
6: Да.
4: Семья Папиных.
6: Дело в том, что Тонечку пугала длинная фамилия Папин-Пусин. Она боится Папина-Пусина.
5: Длинного боюсь.
6: Она боится.
4: Боитесь длинного. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И она боится длинного.
6: Да. И поэтому мы решили все укоротить. И начали мы с бриджей.
4: Понимаю вас. Ну и сейчас, прежде чем укоротить, мы сделаем небольшую маленькую паузу в программе «Сексуальная революция», после чего вернемся к вам, дорогие друзья.
3: Сексуальная
1: революция.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
7: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
8: Классика в эфире.
9: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
8: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
11: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Михкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, глуокжив, глубоководных океанских животных.
12: Да.
11: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследователь ныряльщик, правильно?
12: Да, это верно.
11: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
12: Да я вчера только вернулся.
11: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
12: Конечно.
11: То есть частенько?
12: Ну, естественно.
11: А они всегда при родителях?
12: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
11: То есть наподобие детского сада?
12: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, подобие детского сада.
11: То есть прям социальные службы,
12: да,
11: получается?
12: Да, да, практически. Школа, где...
11: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая.
12: Да.
11: Вот вы способны на первый взгляд сразу, вот сразу, например, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку, сразу просто глядя.
12: Конечно, это сразу видно.
11: Это сразу видно, да?
12: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медузы присутствует какая-то элегантность.
11: Элегантность,
12: да, да, да.
11: Такая некоторая отрешенность.
12: Да, отрешенность.
11: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе, медуза, ест?
12: Ну, вы знаете, медуза питается, ну, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
11: Сколько живет медуза?
12: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
11: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
12: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
11: Господи.
12: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы.
11: Ага.
12: Вы представляете?
11: Угу. И вот я хотел бы вас узнать, вот эти 24 глаза.
12: Да, да.
11: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
12: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
11: То есть не спящий.
12: Бодрствует себе, да.
11: И вот сразу такой вот вопрос, да. И он острый.
12: Да.
11: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли он. Как обездвижить медузу?
12: Ну, вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать.
11: Mm-hmm.
12: И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно.
11: Mm-hmm.
12: На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, mm-hmm. но определенным образом.
11: Mm-hmm.
12: Но как детей, знаете, мы шлепаем иногда так... Вот так вот, надо шлепнуть медузу.
11: Шлепни медузу. Это прекрасно, да. Это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Да. Вернемся через буквально назад к вам в студию. К нам в студию вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Купи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: С нами легко.
4: Радио 101
5: Бобы.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.
2: Удилище!
3: Супер!
2: А у нас программа «Удилище», и с нами потрясающий человек. У нас в гостях Прикаспий Валентинович Раков. Здравствуйте, Прикаспий Валентинович. Как приятно. Вы с самого начала, вы знаете, вот вы были просто рыбаком, но теперь это уже совсем другая ипостась.
4: Ну, что ж поделаешь, конечно, я был обычным рыбаком, вы знаете. Ну, сначала я ходил на маленьком, На маленьком я ходил, на маленьком, у меня был маленький ялик.
2: Мы ходили на ялике.
4: На ялике, да.
2: Так.
4: И просто ходил, как обычный рыбак, вышел. Да. Ну, начинаешь ловлю.
2: Да.
4: Ловлю. Да, я на все ловил. И на все ловил.
2: На мотыля.
4: Однажды я попробовал ловить на сало.
2: На сало? Как это неожиданно-то.
4: Стал ловить на сало.
2: И что же получилось?
4: А я на маленьком, понимаете.
2: Ну да, вы на ялике были и на сало.
4: Ловлю на сало, а на маленьком.
2: И что в результате, что пришло?
4: На маленьком ялике, что пришло?
2: Ну-ка.
4: Пришло. Что я, так сказать, взял.
2: Что вы взяли, да?
4: Рыба-крысь.
2: Боже мой. Чуть давайте поподробнее, потому что я даже...
4: Да.
2: Путаюсь здесь, знаете.
4: Ведь поймите, рыба, обычная рыба сегодня, вот как оно пошло.
2: Да, как
4: вот оно раз, пошло. Ну, она же, поймите, сколько много сейчас у нас в воде плавает, так сказать, всего.
2: Ну, вообще всего, да.
4: Вообще всего.
2: Да.
4: Все,
2: да.
4: Что человек накидал в воду.
2: Ну, все. Все.
4: Что говорится, наплевал, навонял,
2: продукты навонял. Жизнедеятельности.
4: Да, назовем так. Рыба же все ест.
2: Рыба ест.
4: Мнет, как говорится, себя, так сказать, внутри.
2: И?
4: Что и?
2: И что происходит?
4: Она меняется.
2: Кардинально.
4: Она мутирует.
2: Боже ты мой.
4: Рыба мутирует.
2: Да что ж это такое, боже мой. И в результате?
4: Ну, знаете, одно смешивается с другим, с другим. Никто не знает, как это произошло.
2: Ну, хорошо.
4: Никто. У меня есть, конечно, подозрения. У меня есть.
2: Ну, какие?
4: Свой взгляд.
2: Ну, говорите.
4: Рыба. Понимаете?
2: Да. Как она смогла? Крыса и рыба.
4: Крыса попала к рыбе, понимаете?
2: Попала
4: в воду. И рыба, понимаете?
2: Да.
4: Стерпела в определенном смысле крыса.
2: Да ж, господи, боже мой, это очень большая
4: редкость. Разыкрилась, понимаете?
2: Ну да, разыкрилась она вовсю. Никто не ждал.
4: Что между крысой и рыбой случатся такие отношения.
2: Ну это вообще...
4: Это невозможно.
2: Это получается рыба-крысья случка?
4: Да.
2: Вот так же?
4: Случка рыбы
2: и крысы.
4: И я хочу заметить,
2: у меня
4: есть ощущение.
2: Какие?
4: Вот такое вот прямо. Что все-таки самкой в данном случае была все-таки крыса.
2: Да вот...
4: А не рыба.
2: То есть рыба — это значит был он.
4: Рыба был мужик.
2: Рыба мужик.
4: А крыса была
2: баба.
4: То
2: есть крыса баба, рыба мужик.
4: Вот
2: как это.
4: А рыба мужик, а крыса.
2: Крыса баба.
4: Вот так.
2: Вот мы на этом надо нам и сделать легкую паузу, потому что давайте вы как-то обмозгуете вот это, понимаете, рыба мужик и крыса баба. И пока вы обмозгуете, мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru.
1: Берем за срочность. Фоменко фейк радио.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела, человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно, и он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
3: Здрасте.
1: Ярин Александр Викторович.
3: Да.
1: Здравствуйте, Александр Викторович.
3: Здравствуйте.
1: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
3: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
1: Да вы что?
3: Да.
1: Да вы что?
3: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
1: Скажите, вот, простите, ну, я перебью вас уж, извините.
3: Ничего.
1: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
3: Да.
1: Это очищение.
3: Да.
1: Да?

0: спят, их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы вот перед нами зимовье птиц.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Вы знаете это слово? Может быть, не знаете. Копна.
1: Копна, знаю.
0: Копна с прикопненочком.
1: Да. Ну, у меня целая ассоциация.
0: Да.
1: Очень много людей, которые подсели на Каустас.
0: Уже много?
1: Да.
0: И где? И за рубежом, и везде. Да.
1: А поэтому много последователей и много школ. Но есть ложные, конечно.
0: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
1: Я вам скажу так.
0: Ну, скажите.
1: Если вы видите, что педагог нехорош собой,
0: значит...
1: Это вранье.
0: Все правильно.
1: Это вранье. Так быть не может. Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что можно отрастить,
0: конечно.
1: То извините, до свидания.
0: Это псевдо.
1: Псевдо-каустас.
0: Это псевдо-каустас.
1: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
0: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
1: Новую книгу. «Не латай себя три».
0: И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. «Не латай себя три» и называется «Коитус и каустас». Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
1: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
0: А, это псевдокаустас.
1: Это не моя книга.
0: То есть коитас это не квал?
1: Нет, ничего общего.
0: А я смотрел, в переходе люди торгуют.
1: Да, конечно, понимаете, такая...
0: Но это тоже популярно, Сирбочка, вы понимаете?
1: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
0: Это неприятно,
1: Не сильно приятно.
0: И вообще, как только начинается разговор про
1: понимаете,
0: коитус...
1: Понимаете, сразу же, должны спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
0: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
1: Ну, мы отраду, зачем мы как это называть?
0: Ну, у вас есть примеры, у вас есть пациенты, клиенты, которые уже отрастили на нижнем.
1: А вы интересуетесь.
0: Мне интересно.
1: Да, я вижу огонек в глаза.
0: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Чудо просто.
1: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
0: Да, вот как. У вас
1: поэтому
0: есть...
1: вам к нему.
0: К нему, хорошо. Как его зовут?
1: Моего партнера?
0: Да.
1: Дмитрус.
0: Да. Он Рудин? Это муж?
1: Ну, скажем так.
0: Ну, скажем, будем так говорить. Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Замечательно звучит, как красиво. Да. Вот. Так я к нему и приду.
1: Вот, я вам об этом и говорю.
0: Да.
1: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
0: Да, я понимаю. Нет, ну как бы с мальчиками, я уже мужчина, вы понимаете.
1: Какая разница?
0: А, и никакой разницы. Для него это не важно.
1: Абсолютно.
0: Ну вот скажите,
1: он занимается с мальчиками от 40 лет.
0: От 40 лет?
1: Да.
0: Просто вы так называете всех мальчиками.
1: Да, конечно, девочки.
0: Это правильно,
1: мальчики,
0: девочки и мальчики. Это как бы простые вещи. Как бы можно по-другому даже образы назвать: чичирки и манюрки.
1: Да вы что?
0: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. Какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я не очень.
0: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
1: Все-таки
0: вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустас.
1: Главное не забывать мазать вовремя.
0: Мазать. Как называется вот эта мазь?
1: Подуватин.
0: Подуватин.
1: Мазь,
0: это и мальчикам, и девочкам.
1: И мальчикам, и
0: девочкам.
1: Она обладает таким некоторым...
0: Каким?
1: Ну, как сказать, эффект...
0: Ну, какой?
1: Покалывание, легкого холодка. Я бы так сказала.
0: А где именно? На каком этаже?
1: Там, где мажете, там и покалывает.
0: Там и покалывает.
1: Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом. Это уже диагноз.
0: Ага.
1: Это диагноз, тогда
0: уже
1: вам нужно пойти к другому.

0: Кому врачу?
1: Понимаю, да.
2: Упругость мякоти. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
5: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
5: Исторические хроники. И вот у меня еще какой сразу возникает вопрос.
8: Интересно.
5: Я, так сказать, слышал, не знаю, верно ли это, что положили начало как бы самому педикюру.
8: Так.
5: Ну, как бы педикюр ведь как бы начал борьбу с грибковыми войсками, получается так.
8: Да, вот это такая странная трансформация, понимаете, получилась.
5: В некотором смысле.
8: В некотором смысле, да.
5: Может быть, хотели, может быть, я не прав, но мне кажется, вдруг хотели придать какой-то эстетический вид этим, ну, боевым ногтям.
8: Да.
5: Боевым ногтям хотели придать.
8: Да, понимаете, другие правители, которые не были уже так заинтересованы в войне, конечно, они меняли и представление людей о красоте, потому что в то время, когда был Монтухатеп, красивым считался грибковый ноготь. Вот этот скореженный такой, желтоватый, как сказать, в этом считалось...
5: Постукивание ногтя.
8: Да, в этом считалось, это был, как сказать, это было прекрасно.
5: А ведь согласитесь, сейчас такого постукивания ногтя уже не услышишь.
8: Да не услышишь, конечно.
5: Его услышишь-то где?
8: Не услышишь, вот. Да.
5: И я вот что хотел узнать. Ведь начали-то все это, если я не ошибаюсь, сестры Эхнатон.
8: Эхнатон, да, были сестры.
5: Они начали вот эту чесночную выжимку прикладывать к этим ногтям.
8: Но вы говорите уже о Верхнем Царстве, по-моему.
5: Ну, я не знаю, это же не мое.
8: Ну, почему же тогда мы пропускаем Нижнее Царство?
5: Давайте попробуем
8: Нижнее. Нехорошо.
5: Вот, кстати, да, в Нижнем Царстве грибок, так сказать, он уже... на нет...
8: Уже отошел.
5: Уже отошел.
8: Сошел грибок, понимаете, в Нижнем Царстве. В Нижнем Царстве уже пошел Рамзес, уже Тутанхамон. И там, как называется, вот Нижнее Царство – это белый колпак. Верхнее Царство – красный колпак. Поэтому отсюда пошел цвет ногтей. Интересный цвет, нейтральный цвет и красный цвет.
5: Вот оно же.
8: Конечно, да.
5: Так
8: да,
5: вот откуда да, взялась да. мода-то красная и белая. Красный колпак.
8: Да.
5: А охра, я правильно понимаю?
8: Есть такое слово, да. А, охристый цвет. Красили хной, вообще-то. Хной.
5: Хной.
8: Брали хну, красили ногти, красили волосы, красили губы. И, между прочим, воины перед походом красили ногти и красили губы.
5: Боже ты!
8: Это правда, это совершенно, абсолютно доказано
5: вот
8: научно.
5: И никто им не кричал в спину, так сказать, крашеный, крашеный, правильно?
8: Да, да. Другие были нравы, другие. Вот как вы думаете, для чего воины красили ногти и губы?
0: Ну, мне кажется, это, так сказать, ну,
5: пугали.
8: Правы. Вот. Это страшно.
5: Вот. Конечно.
8: Это просто очень
5: мужчина,
8: страшно.
5: Воин, а они же голые были.
8: Конечно, голые с накрашенными губами и
5: голые с накрашенными губами и с ногтями. А на ногтях еще грибок оставался.
8: Ну, а последствия легкие, да-да-да, конечно. Еще пока не вывели, да.
5: Еще в тот момент не вывели его.
8: Да.
5: И все-таки это уже были не грибковые войска.
8: Это уже нет. Уже не грибковые, такие губные
5: да,
8: войска.
5: Но... Исторические хроники. Но если мы вернемся от губных к грибковым туда, в самое начало,
8: с
5: чего мы начали.
8: Додинастический период.
5: Додинастический период. Да. Хотелось бы узнать вот все-таки, да, там тоже красили губы или нет?
8: Вы знаете, если бы они еще при грибке таком красили губы, мне кажется, был перебор. Перебор. Думаю,
5: вкусово
8: нет.
5: Просто.
8: Вкусово. Потому что все-таки, понимаете, даже в то время вкус был... Как сказать, на более высоком уровне.
5: Ага.
8: Конечно,
5: ага.
8: Да. Не было перебора. Вот была именно та золотая середина.
5: Потрясающе.
8: Да.
5: Скажите, пожалуйста, и дальше вот мы, приближаясь уже, как сказать, к нижнему.
8: К нижнему, да-да-да.
5: К нижнему приближаясь, как бы осматривая его нижний период, да. Древнеегипетский, да?
8: Да.
5: Мы понимаем, что у них и губы крашены.
8: Губы крашены.
5: Крашены. И сами они абсолютно голые, правильно?
8: Да.
5: И вот они, и тут они начинают применять все-таки оружие, да?
8: Угу.
5: А как же они окапываются, если у них нет ногтей?
8: Понимаете, в то время уже появились такие небольшие лопатки.
5: Ой-ой-ой-ой-ой.
8: Ну, такие примитивные, примитивные, очень примитивные.
5: А у меня вот все-таки, Валя, к вам вопрос.
8: Да,
5: вы хорошо. Как историк должны мне ответить. То
8: я
5: есть,
8: постараюсь.
5: Получается, лопата
8: да.
5: погубила ноготь?
8: Приходится признать, что это так. Когда появилась лопата, ноготь стал не нужен.
5: Вот. Вот она суть. Лопата погубила ноготь.
8: Прогресс.
5: Потрясающе.
8: Иногда выступает разрушителем, понимаете, традиций. Серьезных традиций.
5: Исторические хроники.
1: Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: карбон, алюминий и бонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
1: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
0: Нанизываем на стержень. Фоменко и Кратер.

0: 你。
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, с вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Неегорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе, так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались. Вот и прекрасно. Мы просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Неегорского.
2: УДЕ. Да. Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Неегорского.
1: Да.
2: Да. Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, потому что, знаете, немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик,
2: спасибо,
1: да.
2: Ну, да. Вот. Ну.
1: Запейте, запейте, да.
2: Да.
1: Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот. Да. Значит, я. Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно.
1: Так.
2: С моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно,
2: да.
1: Точно, вы уже про него
2: я
1: рассказывали,
2: говорю,
1: да. Да. Да, да, да.
2: Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это мы... младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце она вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да?
2: Зеленая такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся. Ну, так получилось.
1: Да, да, гусеница Люся, прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам,
2: да просто
1: тебе, на работу?
2: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить.
2: Покормить, там, туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения,
2: да,
1: души, так сказать,
2: да.
1: Для души.
2: Да,
1: да, да. Ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот это было,
1: да.
2: Это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление,
1: так,
2: когда,
1: так,
2: мы спустя месяц, я бы сказал, Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное, да, пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разное абсолютно.
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Испытать, конечно.
1: Это для гусеницы именно?
2: Да, это для гусеницы. И после этого, когда мы с карпом обнаружили,
1: да,
2: простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе,
1: так,
2: вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили.

0: после этого специальную радиоаппаратуру. После этого мы подключили видео. И что вы думаете? Мы услышали какие-то звуки.
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Егорского. В передаче «Мы не одни».
2: Мы не одни!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
3: Невозможно.
2: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки,
3: нет.
2: А хочется?
3: Нет,
2: иногда.
3: Не хочется.
2: Не хочется. И даже не хочется.
3: Я хотел сказать...
2: Ну, вы же только что про соседей сказали.
3: Всем, вот всем радиослушателям, да, или зрителям, как там у вас?
2: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
3: Не уступайте тяпку, ребят.
2: Ага, не уступайте.
3: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
2: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья?
3: Софья Григорьевна.
2: Софья Григорьевна. Ну, вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то водички запейте. Да, спасибо. Хорошо.
3: Ага. Воздух сухой у вас.
2: Ага.
3: Сухость какая.
2: Вот, спасибо. Вот, хорошо.
3: Спасибо.
2: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили.
3: Нет.
2: Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
3: Не своя.
2: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
3: Не дам.
2: А муж, ее муж?
3: Не дам.
2: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
3: Нет, я...
2: Это удивительно просто. Как же так можно?
3: Я считаю, есть какие-то вещи.
2: Вы никому...
3: Есть какие-то вещи.
2: Ну какие вещи, давайте.
3: Вещи, которые нельзя давать.
2: Нет, ну
3: невозможно.
2: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
3: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
2: Ну да.
3: Понимаете?
2: А потом тяпка тяпки рознь.
3: Тяпки... Да, вот это... Нет, это...
2: Это
3: у
2: другое.
3: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
2: Вообще, ну.
3: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
2: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
3: Да вот сколько я.
2: С измальства?
3: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
2: Ну, неважно, да. Давайте уже как бы сделаем такой по тайну завесу, галочка.
3: А вы помните?
2: Да я помню.
3: Галочка, а сколько?
2: Помню. Ну, давайте не будем, зачем открывать?
3: Да ладно, Дель Старшича.
2: А, ну и ладно. 64.
3: Хорошо.
2: Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш, крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
4: Турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой? Да

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangu nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. 101.ru Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Сексуальная революция», а это очень любимая вами программа. Здесь ведь не только, так сказать, советы, здесь и рассказы, здесь и даже в некоторых случаях бывает видео. Вот. Но чего здесь только не бывает в этой программе. Итак, сегодня у нас в гостях снова инженер, но уже инженер другого направления, другого рода, других смыслов, что ли. Сегодня инженер-конструктор, создатель искусственных вагин Игорь Пусин. Напоминаю вам, да, напоминаю вам, дорогие друзья, да, что мы здесь сегодня в этой программе «Сексуальная революция» говорим обо всем откровенно. Не обманывая себя.
4: Ни в коем случае.
3: Итак, дорогие друзья, Игорь Пусин, инженер-конструктор.
4: Да.
3: Расскажите, пожалуйста, дорогой Игорь, ну, у нас здесь, я хочу вам сказать, признаться, у нас здесь до вас в гостях был еще один инженер-конструктор. Я не буду называть его имени.
4: Да я догадался. Вот.
3: Он конструктор фалоимитаторов.
4: Да.
3: И он сказал, что никакого отношения к конструктору вагина, конструктору,
4: ну, абсолютно, вагина, мы не имеет.
3: Это абсолютно разные, разные профессии, нет, разная работа. И он назвал вас как одного из лидеров этого конструкторского движения, конструкторских работ. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать инженером, конструктором? Ну, вагин, я это говорю слово.
4: Во-первых, это, да, ну не надо этого слова вообще бояться не нужно, потому что вагина, что это такое? Это кладезь. Это, это как бы, это средоточие, мы говорим. Мы как бы с этим подходим. У нас подход такой. И вот это вот средоточие, мы должны его оформить. Здесь ведь и дизайнерская работа удивительная. У нас работает очень много дизайнеров. Рябин, во-первых.
3: Да вы что?
4: Да, он у нас.
3: Обалдеть.
4: Рябин, конечно.
3: Я-то считал, что Рябин у вас...
4: Да.
3: Простите
4: да,
3: меня, я еще недавно был в гараже выставки современного искусства, и там Рябин выставлялся, и выясняется,
4: он выставлялся,
3: что он уже сейчас
4: уже
3: у вас.
4: Уже у нас, то что он ушел. Он работал со стволами. Он все время увлекался. У него там ствол в ночи, ствол там такой-то. Но все. Только вагины сейчас, только вагины. Рябин,
3: он является, Рябин является дизайнером и оформителем. Вот к чему я хочу, кстати, задать какие вопросы. Мне сейчас сюда на пульт, простите, вот здесь сюда к нам прямо в компьютер приходят смс-вопросы. Сразу уже, я пока их приберегу.
4: Ну, давайте, давайте.
3: Но среди...
4: Хотя мне интересно
3: да,
4: уже.
3: Да, да, конечно. Ну, конечно, Игорь, вы знаете, вот какая штука. Я хочу спросить, вот здесь вот уже мягко тут люди задают вопросы.
4: Ну, да.
3: Общий смысл их таков, пока не буду конкретно. Как стать инженером-конструктором вагин?
4: Вы знаете, ведь это не случайно говорят и инженер человеческих душ. Есть такое выражение. А ведь это инженер сосредоточенных вагин и
3: смыслов.
4: Смыслов.
3: Я вот что хочу... Да. Понятно, что вагина — это смысл.
4: Это смысл.
3: Бытия,
4: это территория смысла.
3: Территория смыслов.
4: Конечно,
3: это ясно.
4: Конечно.
3: Но я хочу задать вам вот какой вопрос. Механика этого дела.
4: Да.
3: Механика. Ну, то есть, прежде всего, материалы.
4: материал, я понимаю. Пока что мы работаем с пупырышками. Да, это, вы знаете, что это... какие, так сказать? Это, ну, изначально это эластопласт, но только это вчерашний день. Сейчас у нас есть, конечно... Ну, раскрою. Это тайна. Была до некоторых, как бы, времен. Но, тем не менее... эластопласт М.
3: Новый материал, из которого, так сказать, вы сегодня создаете ваши вагины. Мы вернемся буквально к нам в студию через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
5: Существует повышение уровня восторга от себя.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц. Я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного. Он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: Он не может рассказать про Шульца.
0: Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха, Шульца?
1: Такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидента. А я не знаю, что за такая у вас задача говорить про резидентов. Если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс,
2: например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Ну, давайте мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить.
0: Да.
1: Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому что...
0: Ну, давайте, вернитесь.
1: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
0: Да, спасибо. Это так приятно. Считайте
2: до трех, да, про себя.
0: Не нервничайте,
2: да.
0: Ну, хорошо.
2: Не надо нервничать.
0: Да. Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложно, но при этом они простые.
0: Нет, ну как это? Вот вы добиваетесь?
3: Что это... Второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
0: Ну,
3: о
0: естественно.
3: Не о Мартине, прошу прощения.
0: О Мартине
3: мы и так говорим.
2: Да.
3: Конечно, да. Но значит, поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик. Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
0: Что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
0: да,
3: он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
0: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно, на вот этой вот бумаге, там все прорисовано. Отлично,
3: Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: Идем по кальке. По выкройке, как любит
0: вот
2: говорить гном.
0: Вообще удивительно.
3: По выкройке, как любит говорить гном.
0: Гном. И вообще мне приятно, что вы так называете, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да?
3: Конечно.
0: Босс-гном. Как это... Какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете,
0: да?
3: В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, когда босс-гном, это хорошо.
0: Да?
3: Да.
0: Ну, а скажите, вот...
2: Конечно.
0: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
0: Босс-гном. Гном-босс.
3: Гном-босс.
0: Да.
3: А может быть вы... Ну а что? А что? Ну что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
0: Ну как бы у него маленькие...
2: Ручки.
0: Маленькие, у него маленькие ножки. У него
3: зато
0: маленькие...
3: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
0: О, боже мой.
2: Понимаете?
0: Боже
2: в нашем деле ни ручки, ни ножки не
0: помогут. Да, нужен мозг.
3: Конечно.
0: Извилины.
3: Конечно.
0: Извилины. Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить. Ну вот у вас. Как вы считаете? Вот вы могли бы, так сказать, ну... По возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
0: Ну да, да, да.
3: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
0: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала...
3: А в полете?
0: Да тем более.
2: А в бреющем?
0: В бреющем тем более.
3: Ну, а чем вы тогда?
0: Нет, так я...

0: И люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
4: Нагально. Улюлюльдой полетя. Но фурабасуши цамбан. Да пыда были гасит. Йо амсварит. Чермановский лярдян. Но хады ты бишо, драгос, пуняле.

0: побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
2: День защиты детей!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
4: Да.
3: И ее сын Сашенька.
4: Саша.
3: Да, Сашенька.
4: Сашутка.
3: Вот, вот. Ну, что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
4: Непростого?
3: Непростого вопроса.
4: Ну, давайте.
3: Саша рос без отца?
4: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
3: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
4: Нет, ты до уже... Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
3: Ага.
4: А рос уже без.
3: А то есть отец-то все-таки был?
4: Отец был.
3: Ну,
4: но
3: и
4: рос он потом без.
3: А вот я что хочу спросить.
4: Да.
3: А отец-то у нас... Он что же-то?
4: Он инженер.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
3: И он как-то, так сказать, ну...
4: Ну, как-то да.
3: Авария на заводе или...
4: Ну, нет. Ну, скажем так... Другая женщина. Да.
3: Разлучница.
4: Разлучница,
3: понимаю.
4: Да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
3: Да, ну-ка.
5: Мой я хороший. Что такое? Что он не любит, когда про папу говорят?
3: А, не любит про папу.
5: Мой зойка.
3: Простите,
5: ну,
3: простите.
5: Плачь, ну, не плачь, мой
3: подождите, зой. Подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите,
4: да.
3: Пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька,
4: Саша.
3: Он же, как говорится, вот Саш, мы коснулись этой острой темы. Он рос без отца.
4: Да.
3: И когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
5: Он расстраивается сразу. Да, расстраивается сразу. Ну, Сашенька, ну,
3: это...
5: мы же договорились.
3: Я хочу, а я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой. Александр,
5: Саш, пожалуйста.
3: Я ведь знаю, что вы как мать...
5: Я как мать.
3: Да, вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
4: Да.
3: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
4: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете. И так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу, я отдать ему. Вот, ну, должна отдать все, понимаете,
3: вот,
4: все.
3: Ну, сейчас,
4: без остатка все.
3: Вот сейчас скажите, пожалуйста, да-да. Несколько слов о грудном вскармливании.
4: Да.
3: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я...

0: Сами кормите?
1: Да, конечно, я и до сих пор.
0: Господи, бог ты мой, да как
1: вот,
0: же до сих пор?
1: Вот, за шутки уже 47, до сих пор.
0: 47 лет,
1: да.
0: Сашеньке.
1: И это возможно, думали, что невозможно, Сашка. А вот видите, когда... Хорошо, хорошо.
2: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
1: Да, можете чуть-чуть.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
1: Сашенька,
2: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Саш, я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
3: Я люблю маму.
2: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
1: Мой хороший.
3: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
2: То есть вы практически одно целое с матерью.
1: Да, да.
2: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
4: День защиты детей.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.

0: снова я, Ирина Рыбладзе, напоминка Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
1: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
0: Я просто удивлен. Спасибо, Жора. Я все больше и больше, как называется, просто буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим вообще...
1: Ну а там, глядишь, и гетры не за горами.
0: Глядишь, и гетры не за горами.
1: Да, накиньте гетры.
0: А скажите, а дорогие ли услуги? Прихвостень. Если сейчас не прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
1: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
0: Да уж, конечно, ну,
1: конечно, через нас все это идет. И мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один. Mm-hmm. Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
0: Да-да-да. То есть это, как сказать, внедрение такое уже системное.
1: Это глубина. Угу. Это глубина, это ширина. Угу. Ну и, конечно, это длина.
0: А скажите, а на периферии работаете? Конечно. Конечно, конечно.
1: Странный вопрос.
0: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы и до периферии добрались уже и...
1: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
0: Ну, понятно, но на такой профессиональный уровень.
1: Ну, конечно,
0: мы
1: просто системно все это сейчас выведено, системно, да, и это, да, конечно, целая история.
0: Прекрасно.
1: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень,
0: очень
1: трудный.
0: Сложный,
1: очень,
0: да?
1: Сложный, да.
0: А стипендия есть?
1: А как вы думаете?
0: Да, конечно, я думаю, есть.
1: Вот,
0: я
1: Ирочка, думаю, моя красавица.
0: А преподаватели хорошие?
1: Ну, вы знаете,
0: вы нас... сами преподаете, кстати?
1: Ну, конечно.
0: А какую дисциплину?
1: Я читаю курс «Гнутые три».
0: «Гнутые три»?
1: Да.
0: Ага, это какое-то серьезное.
1: Это, да, это очень сложное, так сказать.
0: Линейные 5, я знаю.
1: Ну, да, линейные,
0: читает
1: линейные 5, да,
0: друг,
1: линейные 5,
0: по-моему.
1: Да, но это обычные. А Карл, это уже гнутые, да, 3, это специализация.
0: Гнутые 3,
1: это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификация.
0: Высокий.
1: И другой диплом.
0: Другой диплом. Да. Ведь там очень много математических расчетов.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы вот эту гнутую, как сказать,
1: ну, конечно,
0: выстроить.
1: Как прогнуть.
0: Как прогнуть, да.
1: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
0: да,
1: так,
0: да, да,
1: такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот курс.
0: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Так.
1: Но дипломная работа у меня была, как отличить жаркий поцелуй.
0: Так.
1: От поцелуя наполовину.
0: А, боже мой, поцелуй не было. А зачем отличать? Это для чего?
1: Я вам объясню.
0: Объясните.
1: Дело,
0: да,
1: в том, что искренность – это вещь очень важная.
0: А, чтобы человек не засомневал.
1: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Mm-hmm. Он должен быть соблюден.
0: А.
1: Вот.
0: Какая тонкость,
1: да,
0: какая
1: конечно.
0: Тонина вообще.
1: Ну, а как вы хотели? Конечно.
0: И целая дипломная работа у вас
1: 93%,
0: была.
1: Да, неискренности, и 7 искренности. Вот так этот замес...
0: И замес, ну, этот
1: конечно,
0: дает такие огромные, потрясающие результаты.
1: Конечно,
0: результат.
1: Конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы видеть ну,
0: рядом
1: себя нормального,
0: человека.
1: Хорошего,
0: прихвостня.
1: Крепкого прихвостня.
0: В гетрах.
1: Да.
0: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться, и все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
1: Спасибо.
0: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей, зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда,
1: да,
0: снова.
1: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
0: До свидания.
2: Прихвостень. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка.
0: Хомяковый зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Веселые сапожата.
3: И вот мы вернулись к вам, дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, с вами программа «Веселые сапожата», а передо мной настоящий болгарский, просто удивительный прямо человек, прям ух, как он улыбается. В этом все море, все, вся нега южная. Вы понимаете, это настоящий как бы профессионал своего дела Станислав Калов, который пережевывает перец. Станислав, он простите, Станислав Калов, который пережевывает перец. Как он это делает? Он пережевывает это для других людей.
4: Да. Ну и вот так начался мой бизнес.
3: И для родственников.
4: Сначала я стал ходить, и знаете, и, да. Ну, я вдруг понял, люди нуждаются в этом. Нуждаются в этом, и действительно.
3: И много? Ну, много людей?
4: Постепенно, я постепенно стал ходить. Потом вам просто спрашивать, придешь, бывало, постучишь в дверь, да, и спросишь, вам не надо жеванный перец?
3: Да. И что же?
4: А мне вдруг говорят, у вас жеванный перец?
3: Да.
4: Станислав, скорее нам, жеванного перца.
3: Скорее, то есть...
4: Ага. Ну и, конечно, я стал постепенно, ну и жевал всем. Всем, кто не просил.
3: Ну, кто рядом живет, да?
4: В округе, кто рядом живет. И даже далеко.
3: Даже ходил, далеко приходил.
4: Даже, бывало, 3 километра ходил.
3: То есть ходил и жевал все время.
4: Ну, просят, я жую.
3: Хорошо.
4: Просят, жую.
3: И как же один
4: что
3: справлялся?
4: Интересно. Ну, что интересно. Что, ну. Бывали случаи, просили пожевать не только перец.
3: А что же?
4: Но и другое. Что-то пожевать.
3: Ну что?
4: Ну, мясо.
3: Мясо.
4: Булку. Я говорю, нет, я без зубов не жую. Жую только тем, у кого невозможность. К острому.
3: Понимаю. Невозможность. То есть главная, значит, причина – это невозможность жевать острое.
4: Да.
3: И вот, наконец, Станислав Калов начал, в общем-то, свое, скажем так, свое движение настоящее.
4: Движение? Начал прямо бизнес.
3: У вас же на майке, у вас же на футболке написано.
4: Ну, сейчас я без футболки.
3: Но что там написано?
4: Ну, там написано «Жуй!»
3: «Жуй!»
4: Конечно.
3: Вот это девиз.
4: Это наш девиз.
3: Это девиз, да. «Жуй!»
4: Мы не уточняем, что «Жуй!»
3: Не надо.
4: Это, может, и не нужно.
3: Да и не нужно абсолютно.
4: Но все знают, «Жуй!» имеется в виду перец.
3: Ну, значит, сначала все ваши родственники были уже, все было пережевано.
4: Они все время просили. И я прихожу, да, и жую, и чувствую, один уже тяжело жевать.
3: Уже тяжело. И что
4: уже
3: же?
4: Бывало, на сон оставалось только... 3-5 часов.
3: 3-5, с ума сойти.
4: 3-5 часов.
3: Но иногда не дожевывая, значит, и падали 5. На подушку.
4: Качество всегда превыше.
3: Превыше.
4: Качество всегда высокое, и дожевывай до конца.
3: А как же,
4: не
3: если
4: спи,
3: вот
4: но дожуй.
3: Глаза уже слепаются, вот у вас, вы рассказывали.
4: Жуй до конца.
3: Жуй до конца.
4: Это честный бизнес.
3: Малый бизнес, честный бизнес. А веселый сапожата, да, это, конечно, мы, речь идет о малом бизнесе.
4: Да. Да. Ну и стал жевать, и жевал,
3: да,
4: жевал,
3: да,
4: себе.
3: Да. Жевал. И что же?
4: Ну и в какой-то момент я понял, что может только, ну, становится уже трудно.
3: И тогда?
4: Ну, конечно, я поехал.
3: Куда поехали?
4: Я поехал подавать заявление.
3: А, и значит,
4: и подал
3: официального.
4: Его. Да, официально подал.
3: И сколько сейчас работает уже? Ну,
4: подождите, куда торопиться?
3: Ну, давайте,
4: я
3: не будем торопиться.
4: Заявление, и мы оформили, и я стал бизнесмен.
3: Ну, соответственно, вы и Альбина.
4: Нет, Альбина не работает.
3: Но она жует.
4: Ну, она жует сама по себе.
3: А, просто жует.
4: Она что? Мы с Альбиной просто живем, как семья.
3: Как семья, да,
4: как
3: да.
4: Как семья.
3: Да.
4: Не больше того.
3: Дети... Не жуют? Больше, пока нет.
4: У нас сейчас пока нет детей.
3: Пока нет детей.
4: Угу. Сейчас все занимает бизнес.
3: Все бизнес.
4: Угу. Потому что, ну, все же надо следить. Оно растет и не
3: жуется.
4: Меньше становится.
3: Оно
4: больше.
3: Все растет и жуется. Да,
4: вы понимаете,
3: а вот недожеванные какие-то вещи бывают у вас? Недожеванные.
4: Что, говорите, брак?
3: Ну, как бы, да.
4: Если браковано, да. Если браковано, сейчас расскажу.
3: Вот, извините, мы сейчас, вы запомните, на чем мы остановились, а мы, дорогие друзья, сделаем легкую паузу и вернемся через мгновение.
2: веселые сапожата.
5: Мы не свекла, не грибы.
6: Мы веселые бобы.
5: Если ты откроешь рот,
6: то отправишься в полет.
5: Мы такие заводные.
6: С нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
8: Здоровое питание.
9: О-о-о, Оптобоб.
10: Торгуем контейнерами.
11: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
12: Лицензия 4578423988487.
13: Классика в эфире.
14: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника, легенда о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет? Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
13: Классика в эфире.
15: Знаете ли вы, что?
16: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
17: Хакеры бреющей сети.
4: К Wi-Fi-то что-то подходит шланг какой-то?
18: Подходит.
19: Фая. Ну, я иди просто... к Wi-Fi, я не знаю.
4: Я не могу.
18: Ну, друзья, ну это вы специалисты, я человек далекий.
4: Ну что за глупости?
19: Ну что за глупости?
18: Как и много наших слушателей.
4: Да неважно, как сигнал передается. О, сигнал передается к шлангу.
19: Вот и все.
18: Который
4: пока не... сигнал не попал в шланг,
19: да?
4: Ничего нету.
19: Вот. А шланг преет.
4: Вот и все.
19: И...
4: Шланг преет. А прелость создает внутри шланга.
19: Да.
4: Внутри шланга. Создает опрелость. Ну, это как тебе сказать? Ты понимаешь, ты в машину села утром.
18: Да.
4: У тебя на стекле все запотело.
19: О.
4: Правильно? Ты что делаешь? Ты, например, берешь и пальцем так раз
19: тык
4: и пишешь: «Вова, я тебя люблю».
18: Ну, к примеру, да.
4: К примеру, да.
19: Или вот. «Вова, я готова».
4: Ну, или, например, «Серенький, ты мой».
19: Ну,
4: да?
18: Ну, по-разному бывает, да.
4: А дальше посмотри, что происходит. Дальше ты включила аккуратненько обогреватель в машиночке.
19: Опа.
4: Он хопаньки так раз, и всю эту, так сказать, картину маслом, она вся исчезла. Ты ничего не терла, не протирала, она вся исчезла.
18: Да.
4: Но если ты, Ирун,
18: да,
4: если ты приглядишься внимательно, вечером домой вернешься, машинку поставишь, выйдешь из машинки и увидишь... Еле-еле будет проглядывать серенький «Я тебя люблю» в зеркальном отображении.
18: О! Никогда не присматривалась, но я попробую.
19: Ну вот теперь присмотри.
18: Ну теперь попробуй.
4: Вот и есть суть нашего дела.
18: Да, да,
19: зеркальное.
4: Зеркально, да. Понимаешь? Зеркально. А прелести работают с информацией зеркально.
19: Конечно.
4: Информация преет внутри шланга.
19: Вот и все.
18: Да. Спрашиваю, такой вот вопрос возникает. Вот если этот шланг по дну Атлантики, значит, проходит, да, для того, чтобы внедриться, вы определяете, где прелость, это я все еще могу понять. А внедрение само как происходит? Просто вот прям на физическом уровне, то вам нужно спуститься на дно Атлантики для этого?
4: Раз.
18: Серьезно?
4: Значит, что серьезно? Мы должны влиять на испарение внутри шланга.
18: Да.
4: Подумай сама, как это можно сделать.
18: То есть вы одеваете акваланги, какой-то в капсуле специально спускаетесь и внедряетесь непосредственно в апрелость, так?
4: Ну, мы начинали с этого.
18: А сейчас?
19: А теперь все.
4: А сейчас мы не будем тебе говорить, потому что мы тогда вскроемся, как ненормальные, понимаешь?
18: А начинали именно вот таким вот дедовским способом.
19: Спалить нас хочешь, что ли, я не знаю.
4: Прям перли. Ну, шланг-то, чтобы ты понимала, да. Это на минуточку по Атлантике, который лежит, да. Соединяет два континента.
18: Ну, да.
4: Это же шланг-то, диаметр-то у него 3,5 метра.
18: Так там жить можно в этом шланге?
4: Конечно.
19: Ну.
4: Что, там видите? Есть кто, как говорится.
18: Кое-кто?
19: Да, да. Ты думала.
18: Проживают. Начальник шланга?
4: Ну, а что ты думаешь, как там проживают-то? Ну, как иначе снимать информацию-то?
19: Конечно.
18: А, то есть там люди просто живут.
19: Нормально люди.
18: Люди
19: там сидят. Спокойно, у них с собой там необходимые всякие эти самые вещи.
4: Ну, так нужно было просто решить этот вопрос, и все.
15: Флора и фауна родной планеты.
12: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
20: С нами легко.
21: Онлайн-радио. 101 руб.
15: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот вам что дороже? Искусство, хор, которую вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот алкоголь противный? Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
4: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
3: Да.
4: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше
3: прилюдно,
4: никогда.
3: Прилюдно.
4: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
5: Нет, нет, нет.
4: Это заболевание.
5: Нет, нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
4: Это вы сейчас готовы?
3: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
5: Мне и Уткин сказал, ты должен отдаться. Отдайся.
3: Так что же вы не отдались-то Уткину?
4: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
3: Даже Уткину не может отдаться теперь.
4: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
3: заделываю.
4: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
5: Нет, ты насилуешь! Ты, стука, насилуешь меня!
4: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
5: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
4: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Говорю это публично сейчас.
5: Облился.
4: А вот это Рёва, пьяница вот этого.
5: Облился.
4: Вот, пожалуйста.
3: Но это
4: спасибо,
3: ничего,
4: что не обоссался.
3: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
4: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
3: Не надо,
4: но
3: я...
4: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене.
5: Я...
4: Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту, Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
3: Боже.
5: Неправда. Это был... Это поток.
4: Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
3: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
5: надо понимать, Иоланн писал перед Петр Ильич, когда ему было тяжело психологически, на него давили, его насиловали, наконец.
4: Господи, боже мой.
5: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует. Вместо того, чтобы заделывать.
4: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся правда.
3: Я вот сейчас вот
4: вот как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
3: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
5: Он насилует.
3: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
4: Конечно.
5: Он заделал уже двух.
3: Кого?
5: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду. Я не могу.
3: Нет, знаете что? Это уже что, обвинение?
4: Это уже, вы знаете, обвинение? Какие-то уже мой адрес, я даже растерялся.
5: Я не обмочился.
4: Кого? Бесин, ты порок! Ты человеческий порок!
3: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хоре, понимаете ли, заделать?
4: Действительно. Мало того, что обоссался на сцене прямо, мало того, что... Еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его, 8 лет я прикрываю его.
3: А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
4: Хор жалко.
5: Хор мой. Мой хор. Так,
3: с какой стати он не может
5: никому,
3: вам принадлежать?
5: Я никому не позволю его насиловать. Хор. Хор – это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
3: Содержит хор кто?
5: Я...
4: Кто содержит хор?
5: Вот.
4: Вот! Ну,
3: тогда понимаете, вот вы сами...
4: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
5: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что его вызывали 10 раз. Почему?
4: Ох, какие вы у же... нас тонкие нервные организации!
3: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои
5: Они
3: семьи...
5: Они все хотели!
3: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию!
5: Им потом выплатили.
3: Что?
4: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? С Гулькин нос.
5: Да.
3: Смешно говорить.
4: Конечно. Позор. Позор.
5: Они вообще чуть...
4: Мы не можем показать новую программу, которая
5: Почему?
4: Сделана.
5: Почему? Есть.
4: Он
5: есть.
4: Все время пьет.
5: Кот в сапогах.
4: Все время...
5: Я подготовил. Подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах. Но
3: это для младшей, вот эта младшая группа хор.
4: Мы академическое... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего хора...
5: Я умею.
4: Бриллиант!
3: На вес золота,
4: по
3: да.
4: По сути, солист!
5: Я... Перестань. Вениамин, я прошу. Я читаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
3: Так они отказались!
5: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
0: Судный день. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Все на чистоту.
2: И вновь мы вернулись в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
3: Да.
2: Мы с капсулами страсти для женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
3: Да.
2: Вот так бы я сказал.
3: Вернемся,
2: да, вернемся к пенной вечеринке,
3: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать, что еще получат покупатели капсул,
2: что
3: кроме
2: еще?
3: Самих капсул.
2: Да.
3: Вы получите контактную книжку, где будут обозначены контакты ваших, так сказать, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы то ни было, на пенную вечеринку, на какую-нибудь, какую-нибудь малайскую дискотеку, обязательно пристанут, понимаете, с этим личным.
2: И что же?
3: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будьте гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения, исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт, вот этот пресловутый личный,
2: замшелый, действительно. Погрузитесь в ощущения, призывает нас Людмила Парабас. Какой же вам большой мы говорим за это спасибо.
3: Да, пожалуйста, ребят,
2: Огромное. Да. И давайте обязательно с вами еще встретимся.
3: Зовите,
2: назначим.
3: Я приду.
2: И еще, конечно, встречи.
3: Конечно, да.
2: С яркой, сочной женщиной.
3: Да.
2: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
3: Чао.
2: Чао.
0: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
5: Вывод на изет. С вами Серобо. Локосакке. Отте право. Росвосекте.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио. И я, Владислав Жульпацкий, с большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья. Это не муж и жена. Это просто друзья. Просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Безусловно. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Магия.
0: И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай. Я подхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,
0: немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь, ни-ни, так и написано там. Понимаю вас.
2: Я вам больше скажу. Пинать слово упырь нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение.
2: Пренебрежение.
1: Такое привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это всеобъемлюще.
0: Понимаю вас, да? Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории, достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас,
1: да.
0: И он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это... своего рода низы общества.
0: Ага.
1: Простите,
0: Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
5: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» — это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио, сегодня у меня... Владислава Жульпацкого в гостях сегодня.
2: Владик, это просто...
0: Да, ну, в гостях. Приятно. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, да. Адам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
2: Доброго здоровья.
0: Да. Ну, здравствуйте, Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
2: Да.
0: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, да. Потому что вот перед самым, вот да. на самом, да. На пике, да. Вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление. И нам очень приятно, что он
2: Давайте
0: делает
2: я.
0: Это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
2: Да, очень
0: Итак,
2: приятно.
0: Открытие.
2: Давайте я сразу.
0: Выясняется.
2: Да.
0: Самое главное.
2: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу.
0: Допинг спортсменам не нужен.
2: Нет.

0: немножко, по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, все.
1: Возрастное.
0: Уже, да, уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще, еще, еще. И я потихонечку, чтобы приглушить, чтобы вот это ощущение.
1: Голода?
0: Голод. Mm-hmm. Начал грызть ногти. И что вы думаете? Что вы думаете, дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил. Понимаете? Ага. Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
1: Вот так вот.
0: Он у меня в крови.
2: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, да, главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, да, что допинг не нужен.
0: Не нужен. Я пошел.
2: Допинг уже в крови у спортсмена.
0: Да.
2: И попадает он туда.
0: И попадает он туда
2: в тот момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно, да, что.
0: А откуда пошло?
2: Откуда пошло?
0: Откуда пошло? А расскажи. Владик, давайте я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там Шмева, яблоко, шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой. Ой. Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
2: Ужасно.
0: Ужасно.
2: Ужасно.
0: Отсюда пошло это все и дошло до наших
2: Вы
0: дней.
2: Вы знаете, да, я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции, да, частенько, да, и в основном это касается китайских спортсменов, да, которые никогда не попадаются на допинге.
0: Да.
2: Никогда китайские спортсмены не попадаются на допинге.
0: Но
2: почему?
0: Потому что
2: я частенько вижу в трансляциях, как они грызут ногти.
0: Видите, грызут ногти. Вы заметили,
2: что я хочу узнать?
0: Да.
2: Скажите, вот накануне, так сказать, больших спортивных событий,
0: да, да,
2: мы должны грызть ногти, правильно?
0: Обязательно. Надо, вы знаете, можно на руках, на ногах, можно где хочешь.
2: Я просто хочу вас задать. Вы же провели глобальные исследования.
0: Конечно, у меня своя лаборатория. Адамова лаборатория.
2: Адамова лаборатория. Ага.
0: Естественно. Серые в яблоках. Все.
2: Я хочу спросить.
0: Да, пожалуйста.
2: А вот если, например, мы будем грызть не свои ногти.
0: Да, я понимаю.
2: А ногти чьи-то.
0: С этим есть сложность. Сложность есть, понимаете?
2: Это
0: можно заиграться с этим.
2: Ага.
0: Не надо заигрываться.
2: То есть, понимаете, получается, что можно в крови тогда по анализу обнаружить чужие ногти.
0: Чужие ногти.
2: Чужие вещества.
0: И чужие вещества, и так будет постоянно.
2: Только сам себе.
0: Сам себе только.
2: На этой высокой ноте мы прерываемся, дорогие друзья. Напомню, что у нас сейчас программа «Ноготь Адама» в эфире Фоменко Фейк Радио. Итак, мы вернемся через несколько минут.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
3: 101.ru Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
2: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
5: Дай телу апгрейд.
6: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную.
7: Пожалуйста.
6: Элитную, пожалуйста. Как на говорится, этом... движимость.
7: Это
6: называю.
7: Наша
6: элитная
7: гордость. Задняя. Это гордость.
6: Ну, расскажите.
7: Мы ведь так и называем это. Элитный зад.
6: Ох ты, бог.
7: И больше, бог ты, я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и...
6: Ну, это между собой, естественно.
7: Ну, между собой, конечно. Мы, нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовской Аравии звонят. Да много нам разных абсолютно стран и... регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
6: Ага.
7: Вы понимаете, когда...
6: Ага.
7: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
6: Сколько да. операций в день вы, Святослав,
7: да.
6: способны провести?
7: 4.
6: То есть я понимаю, что очередь...
7: Да, очередь большая.
6: Да,
7: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, это естественно, это нормально. Я вам скажу больше, даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем, но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки, он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
6: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц. Вот плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место, и ну ничто не сравнится с жопой плексиглаза.
7: А рынок – это рынок, он диктует свое.
6: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
7: Да.
6: Возможно ли с плексиглазом так. подойти к груди?
7: Ну, стараемся. знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
6: Но потом... к этому ведь уже идет.
7: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
6: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
7: Конечно.
6: Получается какая-то жопогрудь.
7: Это общая модель, которая называется ЖГ.
6: Ага.
7: У нас это называется
6: ЖГ. Но вы к ней еще не подошли.
7: Нет, еще нет. Жопогрудь.
6: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
7: Она есть пока.
6: Вот
7: есть.
6: Вот эта пузность некая.
7: Пузность немножко. Вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется жопогрудь, чтобы это было, одно единое целое.
6: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
7: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда была наша высадка в Ургундии, я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа... как бы сочеталось с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
6: Как символ.
7: Как символ.
6: То есть символ тебя славой подтолкнул.
7: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
6: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
7: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
6: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
7: Спасибо.
5: Дай телу апгрейд.
2: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101, are you? Умело овладеваем. Фоменко фейк радио.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире программа, посвященная культуре на территории нашей многострадальной страны. Это программа федерального значения, ее поддерживает министерство. Поэтому мы в этой программе «Парапет времени» рассматриваем конфликты между творческими работниками. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Манса».
3: В чем дело?
2: Режиссер, главный режиссер театра «Мансарда» Азалия Львовна Евстафьева.
3: Да, да, здравствуйте.
2: И актер этого же театра, ну, на сегодняшний момент уже бывший актер этого театра, Вилен Борисович Петкин.
4: Да, сейчас.
2: Ну вот, ага. Дорогие друзья, значит, ну, вкратце расскажу историю того, что привело нас, да и наших гостей сегодня в студию, и вас к радиоприемникам, для того, чтобы вы поняли, в чем природа конфликта, что же произошло в театре. Азалия Львовна Евстафьева,
3: да,
2: 8 месяцев назад взяла в работу пьесу Виктора Патова «На вкус и цвет».
3: Да, да, все правильно,
2: «На вкус и цвет». В двух действиях.
3: В двух, да, действиях, правильно, да.
2: Соответственно, в пьесе 7 действующих лиц, я их перечислю, роли, это, значит, Вероника и Анжела, Сухой, лифтер, танцор, Буладзе и студенты.
3: Да, все правильно.
2: Вот. Ну и, соответственно, Вилену Борисовичу Петки. Кстати, Вилен Борисович, вам исполнилось в сентябре 76 лет.
4: Спасибо.
2: Я поздравляю вас,
4: Спасибо.
2: Мы помним Вилена Борисовича, ну, по разным его работам, и в том числе и в кино, и в сериалах.
4: Да.
2: Вот. Так вот, возвращаясь, как говорится, к напечатанному, по распределению в этом спектакле Азалия Львовна решила доверить роль лифтера Вилену Борисовичу.
4: Мне.
3: Да.
2: Вот. Ну, а за 3 дня до премьеры его уволили, но он не знал об этом. Да, я правильно говорю, Вилен Борисович?
4: Не надо. Подождите.
2: Дайте до конца рассказать.
4: Да.
2: Ну и вот. И все-таки Вилен Борисович, поскольку сказал, не знал, что Азалия Львовна Евстафьева, главный режиссер, уволила его. Я правильно говорю? Да, он не знал. Ну, соответственно, все равно пришел на премьеру.
4: Да.
2: Просидел весь спектакль в лифте.
4: Да.
2: Но лифт так и не открылся.
3: Да, лифт не открылся.
2: Ну вот давайте сегодня и зададим некоторые вопросы о правомерности увольнения, о смыслах, так сказать, о поиске в искусстве. Попробуем найти эту зону примирения между творческими работниками.
1: Парапет времени.
5: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Жужжало средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты –

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Ирма, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, как зачехлять, и впоследствии, конечно, как и расчехлять.
4: Да.
3: Естественно. Расскажите несколько слов о себе, как вы, вообще взялись, за такую, как это, откуда, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
5: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
4: Да.
5: Мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
3: И знаем просто, как зачехлить катамаран. Люди ждут, мы в эфире.
5: Люди ждут. Когда первый раз? Удивительно.
3: Вот.
5: Ирма, вы же юнга.
4: Да.
5: Здорово. Таких бы побольше.
4: А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю?
5: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
4: Да.
5: И расскажите, как?
3: Это у вас в семье вообще семейное чехлить катамараны?
4: Да.
3: Скажите, или это бизнес, или это, просто, любовь, любимое дело, хобби?
4: Хобби.
3: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
4: Нет.
5: Все время.
3: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, не пойму?
5: Она просто купается.
3: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
5: Она купается.
3: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
5: СМС-ки, да. Давайте я прочту первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Вторая смс-ка.
3: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
5: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
3: Хватит ржать!
5: Четвертая смс-ка, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
3: Ирма, я хочу все-таки...
5: Звонок.
3: Подождите.
5: Ладно, сейчас.
3: Звонок примем потом.
5: Повисите
3: пока. Звонок потом. Потом звонок. Снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
5: Ничего, у меня там висит один.
3: Висит один. Давай, пускай он задаст вопрос.
5: Хорошо, давайте вопрос. Вопрос.
6: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, хочу все равно. Я хочу.
3: А как вас зовут?
4: Нужно кататься на катамаране.
3: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
6: А меня зовут?
3: Как вас зовут, представьте?
6: Лючка. Меня просто Лючка.
3: А имя, это фамилия, я понимаю.
6: Имя? Турка. Турка. Я приехал.
4: Чего?
6: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
3: Спасибо, Турка, спасибо, ребята, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
5: Давайте выборочно.
4: Мне как-то не смешно сразу.
3: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
4: Не скажу.
3: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
5: Давай прочтем.
3: СМС-ы.
5: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Как скажите, пожалуйста. Я читаю сейчас.
3: А здесь без подписи, поэтому
5: без
3: не
5: подписи,
3: читай.
5: Без подписи.
3: Без подписи не читаем. Зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
5: Сколько?
3: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
4: Много.
3: Отвечайте цифру примерно. По инфляции.
4: Не знаю.
5: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
3: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
4: Да.
3: А мы нет.
5: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
3: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Все, пока.
5: Пока-пока.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Короче, это. Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачистить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну даже люди там, ёпрст.
4: Ну, слушайте, ну а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
3: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
4: Не, ну побольше.
3: 1000? 3?
4: Если турка.
5: Ну.
3: 7?
4: А сколько катамаранов можно купить?
5: Да сколько?
3: Давай 7.
5: Давай. 7. Договорились?
4: Да.
3: Мало?
4: 10.
3: 10?
4: Да.
3: Ну давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно. Всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
4: Каких рублей? Ты чего?
3: Ты чего, козлел? Я не пойму.
4: Какие рубли?
3: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что? Гренатой хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
5: Вот ты же.
3: Тебя попрут с радио, а то приглашаешь неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
5: Я приглашаю кого неизвестно.
3: Конечно.
5: Если 10 раз уже.
3: Конечно.
5: Ты чего?
3: И все.
5: Что же мне сказать?
3: Выходим.
4: Нет, ну...
2: Лабиринт Леонардо.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: 16-17-16.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо. Классика в эфире.
2: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
3: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
5: Любовь на сервере.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня программа «Любовь на сервере». Ну, вы понимаете, дорогие друзья, это, так сказать, речь сегодня у нас пойдет об этой самой оцифрованной любви, о любви 21 века. И у нас сегодня в гостях в программе, еще раз повторю, «Любовь на сервере» Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. Ну, я сразу, для того, чтобы ввести в курс наших слушателей, наших зрителей, я хочу сказать, дорогие друзья, ну, вы понимаете, мы в 21 веке, речь идет о любви 21 века. Это, конечно, любовь уже оцифрованная, она уже, так сказать, вся в цифру, она вся в матрицу, она, так сказать, любовь уже на сервере, не на вот смотрите, какая разница, любовь на сенере, на сенере могла быть в 20 веке, любовь на сенере, а сейчас любовь на сервере. И сегодня вот Алиса и Кранит у нас в гостях. Полная цифровизация любви. И я сразу задаю прямой вопрос Алисе Зазоновой. Скажите, Алиса, в чем вот эта вот цифровизация, как эта цифровизация отражается на отношениях мужчин и женщин?
7: Я очень просто, очень просто. Сейчас расскажу вам. Очень просто. Потому что, вы понимаете, портит отношения интонации. Мы пришли к выводу, что портит отношения между мужчиной и женщиной. Я сейчас совершенно спокойно, абсолютно спокойно сейчас. Я интонации, понимаете? Интонация портит все дело.
6: Я люблю тебя. Вот это,
7: я люблю. Или не так люблю, он сказал. Или как-то не так. Или что-то недовольно. И так далее, и так далее. И пошло-поехало, скандал.
6: Ты на развод уже.
7: Да, да, да. А поэтому мы решили, как бы, чтобы убрать все интонации, ставить только цифры, цифры.
8: Я тоже.
7: Да, да, да. Поэтому, например, ну, как пример? Например, 43-25 пробел 9. Поцелуй меня. И все. Ага. Понимаете? Ну, а, есть... Или, например, нижнее подчеркивание 999, 89, 89, 789 уже молчаливое действие. А 999, 888, 99, 99, 99 уже со вздохами. А 99 уже крик стоп-слова. Понимаете?
6: А вот само стоп-слово. Я, прежде всего, дорогие друзья, может быть, вы не понимаете и не знаете. Дело в том, что, ну, вот представим себе, так сказать, ну, будем откровенными.
0: Давайте.
6: Говорим сегодня у нас без цензуры. Будем сегодня откровенными. Говорим, конечно, о сексе.
0: Да, конечно.
6: Цифровой секс. Цифровой секс. Люди и цифровой секс. И вот, как я понимаю, вот сейчас кранит, я хочу вас спросить. Вот, например, ну, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание 9. Например, если к вам обращается мужчина вот с таким вот, ну, с таким вот цифровым предложением.
0: Очень просто. Ну, это тихо-тихо-тихо-тихо. Алис, немножко. Чуть-чуть. Подожди, Алис, я тебя прошу.
7: Это неприлично.
0: Нет, ну это неприлично, конечно, когда так обращается. Это все равно, вы понимаете, что это 78, 495, 358, 840. Нижнее подчеркивание двойное. Вы понимаете?
6: Ага.
0: Конечно. То есть это же двойное.
7: Я бы еще в квадратный
6: скобки. То есть я понимаю, так, что я понимаю так, на предложение 43-25 пробел, нижний, короткий, 9. Ну, 9. А это, как вы помните, дорогие наши слушатели и зрители, это поцелуй меня.
0: Да, это поцелуй меня.
6: Ну, а это, предположим, мужчина вот обращается. Ну, например, вот я. Вот я беру, Владислав Жульпацкий беру, и обращаюсь прямо сейчас к Краниду Цукерникову. Говорю, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание, 9.
0: 9.
6: А вы отвечаете мне?
0: А я говорю, решетка 18-58-14.
7: Ну, вот не надо грубо.
0: А почему? Ну, когда?
6: И я, честно говоря, обиженный ухожу.
0: Ну, естественно.
7: Нет, совершенно в том. Ты идешь совершенно не обиженный.
6: Владислав. Ах, совершенно не обиженный.
7: В том-то и дело. О чем я вам говорила?
0: Подожди, Алис, тихо.
6: Подождите,
7: Кранит. О чем я вам и говорила, понимаете? Вот если бы вас Кранит взял, да... Понимаете, как бы жестко так...
6: Матюгнул!
7: Да, матюгнул, то вы бы могли говориться...
6: Пошел ты!
7: Да.
0: Это пробел!
7: А когда вам говорится, звездочка пробел...
0: Вот и все.
7: 99, 53, решетка. Ну, куда что-то обидеться? Зачем?
6: А я могу спокойно ответить, например, как я понимаю, 74, 81 квадратные скобки дважды.
7: Это уже разговор.
0: Можно, вот это уже
7: разговор.
5: Любовь на сервере.
8: Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
9: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
8: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Sport.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 10 без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
3: Да-да.
1: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
3: Это я вас спрашиваю тоже.
1: Да.
3: Ну, зачем? Да, понимаете, деньги – это фетиш.
1: Да
3: деньги – это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
1: То есть, что вы предлагаете?
3: Я вам объясню.
1: Да.
3: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
1: Надо признать.
3: Так. У всех есть мобильный телефон.
1: Ну, конечно.
3: У всех.
1: Ну, конечно.
3: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
1: Так.
3: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
1: Ну, есть, конечно.
3: Конечно, да. И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого
1: да,
3: интернета.
1: Да, ну, естественно, конечно.
3: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
1: Какую?
3: У меня 100 тысяч рублей.
1: Ага.
3: На диктофон.
1: Все, только одну фразу?
3: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
1: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
3: Да. Ну, дальше что представим дальше? Себе, вот да. Я, предположим, прихожу в кондитерскую.
1: Прихожу, например.
3: И говорю, я покупаю пирожное. Подхожу к прилавку, сколько стоит пирожное?
1: Так.
3: Продавец отвечает, 300 рублей.
1: Так.
3: Понимаете, 300 рублей.
1: Так.
3: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
1: Угу.
3: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
1: Свой диктофон, да.
3: Продал пирожное за 300 рублей.
1: Так, хорошо. Ну, предположим.
3: Да,
1: так,
3: таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
1: Прибавлено.
3: У него 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
1: 700 рублей,
3: вот
1: да,
3: так,
1: совершенно верно.
3: Да? Так. Это полная цифровизация.
1: Полная.
3: Вы понимаете, куда мы идем?
1: Куда?
3: К полной цифровизации,
1: Господи,
3: таким образом.
1: Боже мой.
3: Это полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
1: Вообще?
3: Конечно.
1: То
3: нет.
1: есть коррупция
3: Кристальная
1: исключена.
3: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
1: Честь.
3: Все работает.
1: Все, удивительно.
3: Вы понимаете, как все просто?
1: Ведь вообще это
3: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и да. мы пришли к выводу, что только так можно спасти нашу экономику сегодня.
1: Конечно,
3: вот
1: тем более в условиях...
3: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
1: Да.
3: Купил пирожное за 300 рублей.
1: Да.
3: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
1: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
3: Например?
1: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например...
3: Ну, вы приходите, например, на работу.
1: Сеть

0: закусочных.
1: А ваш работодатель, например, говорит.
2: Да, да, да.
1: Выдал зарплату.
2: Так.
1: 100 тысяч рублей.
2: Так.
1: Все. У вас уже 200 тысяч.
2: О, 200 тысяч.
1: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
2: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
1: А я записываю, получил зарплату.
2: Да, получил зарплату 100 тысяч рублей.
1: Да, вот и все. Все просто.
2: Полное доверие.
1: Полное доверие, конечно. Как? Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
2: Вы понимаете, что
1: это
2: вы...
1: все прозрачно.
2: Вы понимаете, что вы революцию совершили.
1: Конечно, это экономическая революция.
2: Это экономическая революция.
1: Да. Деньги без денег.
2: Да, Егор Ростислав.
1: У вас деньги есть?
2: Есть.
1: Но при этом у вас их и нет.
2: Вроде и нет.
1: Вы понимаете как? Они есть и нет.
2: Они есть и нет.
1: А вы можете все покупать.
2: А я все.
1: Все можете покупать, продавать, все свободно.
2: Легко.
1: Все свободно.
2: Боже мой, вы открыли.
1: Налог на дорожное строительство.
2: Налог.
1: Заплатить. 5000 рублей.
2: 5000.
1: Вы говорите, да. Заплатил налог на дорожное строительство.
2: Да.
1: 5000 рублей.
2: 5000. Потрясающе.
1: А там говорят, приняли налог.
2: Приняли 5000.
1: Налог. Вот и все.
2: И они вам верят.
1: И все верят. И мы верим друг другу.
2: Это здорово.
1: Это настоящая,
2: Егор Ростислав,
1: настоящая свобода.
2: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.
3: Деньги без денег. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: Radio1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня время не стоит на месте. Вчера оно стояло, а сегодня оно уже побежало. И сегодня Фоменко Фейк Радио. Я ваш покорный слуга Владислав Жульпацкий. Сегодня встречаюсь с очень интересным явлением. Не скажу человеком, конечно, нет, потому что как раз это и не человек. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио удивительное технологическое явление. Сегодня мы встречаемся, дорогие друзья, с роботом. Сегодня у нас впервые робот в программе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, инновационность повышенная в нашей стране. Все двигается семимильными шагами к высоким технологиям. И сегодня у нас в гостях робот Роберт, его зовут. Роберт, этот робот, робот 9-го поколения. Сейчас мы с ним поговорим очень плотно о проблемах нашего человеческого будущего. Здравствуйте, Роберт.
4: Доброго здоровья.
3: Вот видите, как прекрасно. В принципе, я вот что хочу у вас спросить. Вы ведь совершенно на робота, ну, в нашем человеческом понимании, не похожи. Вы просто, ну, выглядите как обычный человек.
4: Да, я обычный робот 9-го поколения.
3: Вот оно что.
4: Роберт.
3: Скажите, пожалуйста, Роберт, а давно эти изменения вот это вот в роботах произошли? Просто хочется знать.
4: А вы? Вы можете ответить на этот вопрос? Видите, как я плавно перевел разговор?
3: Удивительно. Заметил.
4: Хорошо. Наше поколение, это 9-е поколение, оно не отличается от человека. Ничем.
3: Вообще ничем.
4: За исключением предстательной железы. Специальный состав железы построен на искусственном блоке. Это единственное отличие от человека. Все дело в железе.
3: Скажите, пожалуйста, я просто хотел вас узнать. Вот эта вот железа, она что же вырастила, по сути, робота? Так вы, получается, что же вы... Даже я не знаю, мне хотелось бы, конечно, вас потрогать, но я как-то даже побаиваюсь. Я помню, были роботы, обтянуты силиконом. Мы сразу прекрасно понимали, что эти силиконовые, так сказать, псевдолюди – это роботы. А
4: нет.
3: Сейчас я не могу даже вас отличить.
4: Вы даже не сможете меня... отличить и поймать, и ухватить.
3: Ну, сразу такой вопрос, он интересует прямо открыто. Лысеющий робот, вот вы.
4: Сейчас выпущена целая партия лысых роботов.
3: Ага.
4: Весь вопрос в лысине. Видите, как я перевел разговор?
3: Удивительно, да.
4: Да.
3: Вы удивительный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что, ну... А скажите прямо,
4: сколько
3: вы толкаете от груди?
4: Видите, я опять перевел разговор.
3: Удивительно.
4: Потому что я Роберт.
3: Это новая специальная программа у вас.
4: Конечно.
3: Поразительно. Я хочу спросить еще тогда, раз вы не говорите нам, сколько вы толкаете от груди, мы сделаем небольшую сейчас паузу, ну и через буквально мгновение вернемся снова в студию.
4: Давайте.
2: Без костюма!
1: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
2: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкое дзит. Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн Радио 101. 101 РО.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шивздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым вы занимаетесь?
3: Уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как-то... уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да? Убедить, да, Шибздика. Расскажите, с чего вообще зародилось вот это интерес?
4: Вы же понимаете, мир опутан Шибздиками. Огромное количество в мире. И никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Наш научно-исследовательский институт выделил в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, сталкиваться, да. И все время наблюдать их, потому что Шибздики, конечно, это целый пласт, целое явление, огромная страна, если хотите. Вот так. Что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
3: Вот расскажите, технологию.
4: Как узнать, Шибздик это или не Шибздик?
3: Обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать, да?
4: Во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться в это дело.
3: Опасно,
4: Сначала, мы выявляем Шибздика. Выявляем его разными способами. Шибздик – это очень быстрое движение. И мгновенные реакции на все. Мгновенные реакции на все. Как проверить Шибздика? Представьте себе, идет, например, какой-то человек по улице.
3: Может быть нормальный.
4: Он должен быть не крупный, конечно. Шибздик крупным не бывает.
3: Очень важно. То есть он мелковат.
4: Шибздик крупным не бывает. Вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, я профессиональным глазом уже понимаю, где Шибздик, где нет. Но вот вы берете, например, глядя на Шибздика. Бросим в его сторону, бросим, что-нибудь.
3: Какой-то предмет, яблоко.
4: Яблоко бросить можно.

0: Грушу?
1: Грушу, например, бросить. Да. Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
0: Хорошо,
1: хорошо,
0: да?
1: Идет груша, mm-hmm. хорошо. Значит, бросаем грушу.
0: Бросаем грушу,
1: немножко
0: да.
1: правее или левее от него. Да. И посмотрите, если человек настоящий шипзик,
0: так,
1: он, конечно, метнется за этой
0: метнется
1: грушей.
0: Метнется просто сразу.
1: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
0: Перехватит.
1: Он уже схватит эту грушу и все.
0: Он может даже уйти, уйдет в кувырок какой-то, да?
1: Может и в кувырок уйти,
0: может,
1: конечно.
0: Может в кувырок уйти, да.
1: Но если он ушел уже в кувырок, да. то это уже, так сказать, шипзик, как говорится, уже со стажем.
0: На пике, так сказать.
1: На пике, так сказать, своей да. энергетической формы.
0: Да.
1: Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем.
0: Систематизируем
1: шипзика. Вот. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
0: Да. Работать, конечно. Скажите, а вот какова проблема шипзика вот в этот переходный период?
1: Вот вы понимаете, когда
0: вы его уже отловили, да.
1: Вы понимаете, отловили шипзика.
0: Отловили.
1: Шипзика отловили.
0: На грушу поймали, да.
1: На грушу поймали его. И как этого шипзика, понимаете, как бы его умять в систему. Умять в систему. Вот в этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле внутренне, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы взяли.
0: Он уже у вас в лаборатории, получается.
1: Ну, он же в лаборатории, да.
0: А он там живет, скажите, там?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
0: Живет.
1: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать, боксы.
0: Шипздюшник,
1: да. Назовем его шипздюшник.
0: Вот мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
4: Лицензия 162-37-99-97-11-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
5: Классика в эфире.
6: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Волнение мое не знает границ. Здесь программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях инопланетянин Зорзок, прилетевший к нам с планеты Ожна в созвездии Зана. По-нашему ZH39086591740052373741. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать, корабль неудачно приземлился, упал где-то у нас. Никому не было никакого дела. Он никем не был захвачен, наш уважаемый гость, после этого неудачного приземления. Но только мы здесь, на Фоменко Фейк Радио, умудрились отыскать его, найти, привезти к нам в студию. Напомню, для тех, кто только что присоединился к нам, летел грузовик нашего пилота Зорзога, летел грузовик на планету Турн, где они добывают борий, они наши инопланетяне. Вот. Борий — это такой материал, из которого они получают энергию. Я правильно понимаю? Угу. А для чего вам столько энергии? Скажите, вы все время ее забираете без конца.
2: Мы все время забираем энергию. Энергии все время недостаточно. И для этого мы сочетаемся, соединяемся неправильно. Трахаемся, как вы говорите.
1: Так.
2: Сейчас я захотел самку.
1: Но?
2: Для этого мне понадобится лиловое.
1: Вы знаете, я даже вот сейчас вот я хочу даже вас сфотографировать. Вы знаете, потому что, ну, это удивительно. Удивительно, удивительно. Давайте продолжим нашу беседу. Я хочу у вас спросить вот что. Дорогой мой Зорзок, вы меня слышите?
2: Я слышу вас.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Зорзок, а кто вообще из вас рожает? Как у вас это происходит? Вы высиживаете, вы рожаете. Вы что вообще? Каким способом?
2: Мы вынимаем. Мы выплескиваем.
1: Выплескиваете.
2: Мы перенасыщаем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Потрясающе. Я знаете, что еще хотел у вас узнать? Вы выплескиваете, перенасыщаете. А сколько у вас вообще человек-то? То есть, простите, сколько вас ваших существ на планете Ожна?
2: На планете Ожна 15 миллиардов человек, по-вашему. 16 миллиардов существ, по-нашему.
1: Скажите, вот такой у меня вопрос. А планета у вас относительно Земли больше, меньше?
2: Нам похрену.
1: Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий, и потом этот борий привозите к себе на планету Турн, я просто хочу узнать, это важно, вы его перерабатываете или что с ним делаете? Расскажите подробно.
2: Мы берем его в освояси.
1: Ага.
2: Это ваш язык. Я не виноват.
1: То есть вы его привозите, а в освояси, это значит обратно увозите?
2: Да.
1: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает. Вы просто за ним летаете.
2: Мы просто летаем за борием. Но борий нужен. Нужен для всех нас.
1: Ну, понять вас не просто, дорогой мой. Не просто, Зорзок, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
2: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
1: Это открытие.
2: Я чувствую.
1: На этой высокой ноте мы прерываемся в беседе с Зорзогом и вернемся через несколько мгновений.
0: Back to the Universe. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая окраска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: С нами легко. Онлайн-радио. 101
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налогов.

0: Налоговой службы. Налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 35-88-74. Жуй.
3: Окусываем наледь.
6: Фоменко Фейк Радио.
7: Найди себя.
0: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
8: Можно воды?
0: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
8: Благодарю вас. Благодарю вас.
0: Да, вот.
8: Благодарю.
0: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
8: Да.
0: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
8: Да.
0: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы окусываете.
8: Да.
0: Да, пожалуйста.
8: Сейчас я попробую говорить спокойно.
0: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
8: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
0: Да.
8: Я работаю уже 30 лет.
0: Так.
8: 30 лет окусываю, как проклятая.
0: Так.
8: И окусываю, и делаю это хорошо.
0: Да, вот.
8: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
0: Вы
8: я
0: же...
8: лидер производства.
0: Вы же кавалер.
8: Ну, я кавалер, да, конечно. Я кавалер.
0: Конечно,
8: так вот, конечно.
0: Да.
8: И вот это предприятие, мое родное.
0: Да.
8: Предприятие.
0: Да, да.
8: И вот в один день.
0: Да.
8: Я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
0: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
8: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
0: да,
8: что
0: да,
8: ли?
0: Да, вы, может, запейте, пожалуйста. Я
8: не
0: спрошу.
8: Могу, я
0: да, запейте.
8: Это так обидно все.
0: Запейте. Вот.
8: Ой.
0: Хорошо.
8: Ой.
1: Окусыватель, ой, давайте подождите, я все понял. Да. Окусыватель упал в чан, вы да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, по-честному.
8: Я и высморкаться не смогла.
1: А, и не получилось.
8: Я окусыватель утратила.
1: Ну, подождите. Он упал в чан. Как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы она решаемая, этот вопрос.
8: Она решаемая. Ну, не просто, потому что чан огромный.
1: Да, чан огромный, естественно.
8: Чан огромный, чтобы...
1: В него же просто так не залезть.
8: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
1: Да, я
8: понимаю. Это нужно звонить, это нужно вызывать. Это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
1: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
8: Люди спускаются туда,
1: да,
8: несколько дней.
1: Да, да, да.
8: Потому что спуск идет два дня.
1: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд, действительно, это очень тяжело.
4: Найди себя.
6: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piivin jälkeen.
9: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Se varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa, jos sattuu kutisemaan. Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: 101.ru. До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Деревянная диета.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня человек, которого вы так долго ждали. Те, кто заботится о своем здоровье, которые заботятся о своей внешности. Да, именно для вас сегодня у нас в гостях сам Амин Пыжин, автор метода похудения. Да? Правильно я все сказала?
2: Правильно.
1: Здравствуйте, Амин. Да-да-да. Здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть.
2: Конечно.
1: Как обычно, вы прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
1: И вот вы сейчас расскажете секрет вашей
2: это
1: молодости.
2: Взаимно.
1: Дорогие слушатели, зрители, вот увидите, Амин помешивает в чашечке. Это как раз тот самый сок осины. И так совпало, что время эфира и прием осинового сока,
2: да,
1: вот они совпали, и поэтому Амин пьет его прямо в нашем эфире, что нам, конечно же, только приятно, да?
2: Конечно.
1: Так вот, Амин, ну расскажите, расскажите, это же ваше открытие.
2: Да.
1: Сок осины, сок осины.
2: Сок осины.
1: Да.
2: Сок осины, сок осины. Ты меня не подкосил, ты лишь только ты поправил.
1: Боже.
2: На пределе моих сил. Это импровизация, вы знаете.
1: Я так и поняла, Это же вот из вашего сборника «Осиновая роща».
2: «Осиновая роща», «Осиновая роща», да.
1: Там она же вся в импровизации.
2: Она вся в импровизации, это белый стих, зеленый стих.
1: Да.
2: Немножко голубого даже иногда я себе позволяю.
1: Да.
2: Сок осины диктует. Диктует нам все.
1: Да. Ну вот расскажите, как вообще пришла вам в голову?
2: Ну, вы понимаете,
1: эта
2: в чем
1: идея
2: дело? Все постоянно, вот мы знаем, что такое отжим. Первый отжим, второй, второй, третий и так далее. Вот.
1: Да.
2: Я применил все 4 отжима.
1: Сразу?
2: Да.
1: Как это возможно?
2: Возможно. У меня же есть специальный. Это приспособление, это, конечно, ноу-хау. Я не могу пока раскрывать секрет.
1: Ну, я вас понимаю. А скажите, ведь вы целиком берете все дерево? Ведь
2: нет,
1: все берете?
2: Конечно, нет. Сердцевина.
1: Только сердцевина.
2: Конечно, только сердцевина.
1: То есть кора, лепестки.
2: Это шелуха. Шелуха, шелупонь, как я это называю.
1: То есть исключительно только вот сердцевина ствола.
2: Сердцевина ствола.
1: Осины.
2: Ствол осины, волосины принесло порой ко мне. Волосины все покрыли. Оказалось, я на крыльях, а на крыльях я любви.
1: Боже мой, какое блаженство, Амин.
2: Иногда.
1: Но я так понимаю, что вот эта вот способность к такому стихотворению,
2: когда это начинается, очищение от ненужного. Избавление от лишнего.
1: Скажите, а нельзя ли, вот, ну, если употреблять все время сок осины, это не может привести к тому, что вы можете осунуться?
2: Ни в коем случае.
1: Нет.
2: Осина и осунуться – это
1: не
2: разные категории.
1: Так. То есть осунуться вы не можете?
2: Осунуться от осины нельзя.
1: Нельзя, да? То есть все барышни, все наши слушательницы могут смело применять?
2: Смело применять, они лишь только будут оттачивать свою фигуру.
1: Боже мой,
2: свой абрис.
1: Абрис, да.
2: Конечно, да.
1: Но скажите, ведь не только сок употребляем, мы же...
2: Я с вашего разрешения сок осины как раз...
1: Конечно. Пригубите.
0: Деревянная диета.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8

0: снова я, Арина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Покорители». Да. И у нас в гостях великолепный Артур Евлаевич Презин, создатель универсальной жидкости на «Нано-8».
1: Да, «Нано-8». Да,
0: который получил премию недавно. Еще раз поздравляем вас.
1: Спасибо.
0: Галько. Премию
1: спасибо.
0: Галько за яркий прорыв. Он вам рассказывает все тонкости, все тайны. Да. Вот эти самые жидкости. Да. Рассказывает сейчас про Аллу Брезентикову, которая оттолкнулась от обшивки, приняв не 400 миллиграмм, как положено, а 500. Да.
1: 500
0: и как
1: миллиграмм.
0: Это повлияло, да, на ее выход.
1: И вот ее вот эти вот спазматические, да, как это мы называем, какие-то космические звуки,
0: да,
1: конвульсии.
0: Да,
1: вот, вот это вот. Они как бы... сделали тоже какой-то свой прорыв.
0: Ну, конечно, прорыв, потому что эти звуки услышали на других станциях.
1: На других станциях?
0: Да, да, да.
1: Больше того, эти могли услышать на других планетах.
0: Да вы что?
1: Конечно, потому что мы это транслировали тут же. Специальные системы наши, локационные, тут же транслировали это дальше, вглубь Вселенной.
0: Ну и с вами стали уже связываться какие-то
1: наши
0: друзья?
1: Ну, не какие-то. Нам пришло как бы отзыв.
0: Отзыв?
1: Да. Ах! Вот такие были.
0: Слушай, ну это как-то воинственно звучит.
1: Не знаю, я пытаюсь передать это как бы, но, конечно, сейчас ученые пытаются расшифровать это. Конечно, расшифровать вот это вот то, что было у Брезентниковой, это было
0: проще.
1: Скажите,
0: как же Брезентникова, как же ей удалось выпить 500, если у вас все там, ну как же, ей лишних 100 грамм налили?
1: Да, к сожалению, позвонил ей.
0: Махнула стопку.
1: Чучуткин позвонил ей перед самым стартом.
0: Опять Чучуткин?
1: Да, конечно, но он сидит дома, я же вам говорю, он сидит дома.
0: Ему делать нечего, давай.
1: Он не может выйти никуда вообще.
0: И он ей сказал.
1: И он ей говорит, махни 500.
0: Махни 500.
1: Да, он так сказал ей. Ну, как бы, понимаете, между собой они давно общаются. Не секрет.
0: Но я думала, что его лишили уже телефонной связи вообще.
1: Нет, не секрет. Его не лишили связи. Его лишили только персонального санузла. Вот это. Он ходит в общий санузел.
0: В общий?
1: Да, в общий санузел. Да.
0: Но, скажите, пожалуйста.
1: Так поступают со всеми сотрудниками, которые, к сожалению,
0: нарушают
1: дисциплину.
0: Кодекс покорителей. Да,
1: это
0: да,
1: так
0: да.
1: и называется.
0: Да.
1: Он прописан у нас в космонавтике.
0: Да.
1: Кодекс покорителей.
0: Кодекс покорителей.
1: Вот. И он ей позвонил и сказал: Махни 500.
0: Скажите, но теперь
1: они были знакомы, честно говоря, у них была интимная связь.
0: Да
1: уже.
0: Ну ладно.
1: Это не секрет.
0: Да вы что?
1: Ну конечно.
0: Даже так?
1: Чучуткин с Брезентниковой, да, они состояли в этой связи. Это как бы их личное дело.
0: Я не думала, что у космонавтов все там.
1: Я не вмешиваюсь, но как, когда вы говорите о правительственной программе?
0: Ну, правительственная программа серьезная, какие тут интимные связи
1: вообще?
0: Когда
1: мы знаем, что каждый миллиграмм...
0: Да, рассчитан
1: рассчитан, я специально это все рассчитал.
0: Это сколько скорокатиться надо на это вообще все?
1: Да, да, вы понимаете, и вдруг он предлагает ей махни 500.
0: Махни 500. А здесь с ней это все в порядке.
1: Отсюда и вот эти конвульсивные...
0: Да,
1: вот это вот
0: понимаете,
1: то, что я
0: Артур Евлампич, я все пытаюсь узнать, что с Аллой теперь?
1: Ну что, поначалу ей было тяжеловато, потому что дело в том, что она была абсолютно, ну как сказать, как выжатый лимон.
0: Как
1: когда
0: выжатый...
1: она вернулась... И вот именно вот эти лишние 100
0: ну,
1: миллиграмм...
0: Ну, конечно, ведь все рассчитано, все посчитано. Это же нано. Это же
1: на
0: нано.
1: Я рассчитывал.
0: Это же на нано.
1: У меня же рассчитано все было. У меня были все как бы...
0: Выкладки все.
1: Выкладки
0: вот
1: и все.
0: Да.
1: Понимаете, и вдруг это лишние 100 грамм этой жижи.
0: Сыграли злую шутку.
1: Да. Да, да. Потом вот эти желтые прессы, 100 грамм жижи.
0: Да, 100 грамм жижи.
1: Чучуткина конвульсировала в открытом космосе. Чучуткина. Она была Чучуткина, сейчас она вернула свою фамилию Брезентникова. Да, она была Чучуткина. Вот.
0: Так они были женаты, как?
1: Ну, конечно, ну, естественно. Вот. И в результате вот конвульсии в космосе, это называлась статья, там... Например, оргазм Брезентниковой.
0: Да, боже.
1: Ну, да, там даже такой.
0: Да, кошмар.
1: Черная
0: какой.
1: Дыра Брезентниковой.
0: Какой кошмар, какой
1: да,
0: кошмар.
1: Просто дыра Брезентниковой, ну и так далее. Ну, тем не менее, я вас прошу, чтобы мы как
0: бы... Ну, нет, ну, да, конечно. Конечно, больше мы не будем об этом говорить.
1: Не будем, не будем.
0: Вернемся к Нанану. Вернемся к Нанану.
1: Да, да, да.
0: Вернемся к Нанану через маленькую музыкальную паузу.
2: Покорители.
3: Проведи ладонью по лоску.
4: Просто проведи,
3: Господи,
4: плоско. Площадь некуда.
3: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». 37, 43, 45, 37.
2: 28 975 ЗМВ УЛЖ ТКУ 9 января 46 года.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Приключения!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Фоменко Фейк Радио в эфире, и с вами Владислав Жульпацкий. Ну, сегодня у нас потрясающие люди в гостях, а у нас всегда люди потрясающие, люди, которые потрясают, естественно. Вот, сегодня у нас в гостях любимцы, любимцы всех детей в свое время. Ну, прямо, вы знаете, я хочу сказать, сейчас вы узнаете очень много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Карик и Валя. Да, Карик и Валя. Итак, дорогие, сейчас напомню, прошу прощения, напомню буквально нашим радиослушателям буквально короткую историю. Эту историю записал со слов Ян Лари. Он записал со слов Ивана Гермогентовича Енотова. Значит, был такой выдающийся профессор, его, к сожалению, уже нет. Вот. Этот Иван Гермогентович рассказал историю о том, как Карик и Валя... это было... Это было 80-ка, я не боюсь этого слова, два года назад.
4: Это было.
3: 82 года назад.
5: Да,
3: значит, будучи молодыми ребятами, они были приглашены, и Карик и Валя были приглашены в гости к Ивану Гермогентовичу Енотову, пожилому профессору.
4: Да.
3: Были приглашены, и они, конечно, сначала подумали, что они были приглашены, но потом выяснилось, что совсем для другого, потому что, как говорится, Иван Гермогентович сделал некое открытие и хотел ребятам его показать.
5: Да.
3: Вот. Но ребят пришли немножко раньше, а Ивана Гермогентовича не было в лаборатории.
5: Я потом расскажу, извините.
3: Да? Вы расскажете.
5: Нет, нет, вот про как случилось, когда мы пришли, а его не было еще.
3: Ага. Да. Ну, давайте тогда вы и расскажете, Валечка.
5: Да, да. Вот мы с Каречкой приходим. Ну, конечно, нам было еще тогда совсем-совсем-совсем. Мы юны. Да мы и сейчас, да?
4: Да, да, да, да. Да, да. Ну, Валь, не отвлекайся.
5: Мы приходим. Нет, его нету. Стоит верстак. Просто дело в том, что профессор работал за верстаком всегда.
3: Неожиданно.
5: Ну, конечно. Вот. Дело в том, что нет, он вообще, он золотые руки. Он на все руки мастер.
4: Он У него же были деревянные колбы.
5: Деревянные колбы. Mm-hmm. Вот. Потом он брал с собой венгерку, резинку. Mm-hmm. Вот. Она называлась венгерка.
3: Ну, давайте как-то просто мы в эфире,
5: Вот мы приходим, и я спрашиваю, я говорю, Карик, а где же профессор? Он говорит, я не знаю. И мы стали заглядывать вниз, и все. И вот тут вышел как раз профессор. И нам в маленькую блюдечко налил чего-то жидкого. А мы же не знали, что это такое. Вот.
4: Нет, ну потому что мы долго до этого гуляли, играли и так далее.
5: Ну,
4: да. Хотелось пить. Мы собственно, и попросили его, а нет ли чего-нибудь попить?
5: Ну,
4: просто,
5: да.
4: Ну, вот
5: да,
4: он нам и дал попить, да.
5: Ну, вот. Мы говорим, Иван Гермогентович, вот, ну, дайте нам попить.
4: В общем, ну, вот я уже только сказала.
5: Он и сказал, он говорит, ну и попейте. А почему-то дал нам блюдечко. Ну, и мы как-то полакали из блюдечка. Ну, я не знаю, так получилось. Вот. И вдруг Гермогентович так вот прямо стал большой. Я смотрю на Карик. Я говорю, Карик, все нормально?
4: Да я смотрю на Валю и тоже думаю, что все нормально. Но все другое ненормально.
5: И
4: все остальное ненормально.
5: У нас его брюки...
4: Не успели глазом моргнуть, как оказать под верстаком, понимаете?
5: Под верстаком. И только я уткнулся ему в штаны. И думаю, что такое? Интересно. Штаны какой-то запах еще был неприятный. Ну, потому что он работает на верстаке же все время. Ну вот, и я говорю, Карик, слушай, а что это такое? Это что-то такое, занавес, что ли? Я пытался штаны так вот раскрыть, оказывается, это штаны.
4: Ну, ты там пока штанами занимался, я тебе сразу сказала, побежали в сад быстрее, посмотрим, что там.
5: Ну, да, и мы побежали.
3: Ага.
5: Ну, вот.
3: Ну, вот. Ну, а дальше эта история все люди прекрасно знают, дорогие друзья. Соответственно, уже Иван Гермогентович Енотов стал разыскивать ребят. Они уменьшились, он стал их разыскивать вот для того, чтобы дать им порошок, чтобы увеличиться.
2: Приключения.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Пискливый геккончик.
0: Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 мм. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
7: 101.ru.
3: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
3: Здравствуйте.
2: Ну, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку... Сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
4: Да.
2: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
4: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
2: Зачем снять одутловатость?
4: Зачем?
2: Не, ну просто снимать? Ну хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
4: Я скажу вам, я объясню.
2: У вас 2 минуты.
4: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, в электричке. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Есть такое местечко, там отдыхал. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все, вашу природу, которую одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
2: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
4: Это первый вброс.
2: За то, чтобы одутловатость...
4: Я легко протискиваюсь.
2: Да, одутловатые протискиваются.
4: Одутловатые протискиваются.
2: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли?
3: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
2: Ах, вот оно.
3: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
2: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
3: нет,
2: вопрос.
3: Есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
2: Да, конечно.

0: этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
1: «За» и «Против». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: 101, are you? Are you? Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, в эфире Фоменко Фейк Радио, и у нас передача «Продление». И в гостях у нас двое прекрасных людей, разговор с которыми заинтересует очень многих, многих слушателей и зрителей, потому что они своим образом жизни, своими открытиями просто, я думаю, побудят очень многих к изменениям каким-то, каким-то интересным открытиям в своей жизни. Итак, у нас в гостях Александр Евгеньевич Ристопопов.
2: Вот он.
1: Да. И Евгений Александрович Ристопопов. Это сын с отцом. Отцу 168 лет. Да. И сыну 123. И первый вопрос. Я знаю, что у вас ведь есть сестра еще, Александр Евгеньевич. Александра Евгеньевна Ристопопова, которой 130 лет.
2: Да, и она старше.
1: Да, мы надеялись, что вы ее возьмете к нам.
2: Не, она сейчас занята в поле у нас.
1: Занята в поле.
3: В поле работает.
1: Всем известно уже, что у вас ферма в Малышево.

0: Навашино. Молодильня. Ферма Молодильня, да?
1: А,
0: у которой есть лозунг «Рви, кусай, проживай».
1: Вот, да? Об этом я и хотел немножечко.
0: Ну вот расскажите, да.
2: Бать, подожди.
1: А что?
0: Да.
2: Просто подожди.
1: Не, ну я могу.
2: Да подожди, я тебе говорю. Послушай,
1: ну,
2: вопрос.
1: Давай.
2: Есть какие-то вопросы к нам?
0: Вопросы есть. Ну, вопросы, естественно, есть. Ну, во-первых, чем занимается ваша ферма? Молодильня. Почему такое название?
2: Ну, батя сейчас расскажет.
1: Ну, молодильня. Молодильня. Омолаживает и задает... как это называется? Стержень такой был.
0: Стержень.
1: Стержень.
0: Стержень задает.
1: Вставляет.
0: Ну, вот скажите, Александр ведь получается у вас поздний ребенок. 45 лет он вам уже было, когда он, собственно, явился на свет.
1: Немножко я припозднился, но...
0: Да.
1: Сашка, это мой любимый просто.
0: С чего вообще все началось? Как пришло к
2: нему? Короче, рассказывай.
1: Да. Ну, давай,
2: дело в том, что, батя от деда перенял, так сказать, эту работу. У нас вообще, как вы заметили, все живут долго в семье.
0: Долго, да, и сестра
2: ваша. Ну, что, дело-то не в этом, не в сестре, как говорится, дело.
1: Не в сестре.
2: Дело в том, что... Ферма-молодильня была еще 3000 лет назад.
0: Да вы что?
2: Конечно, милая моя.
0: А что ж только мы сейчас узнаем обо всем?
2: Ну, во-первых, мы держали это в тайне, не для всех, потом не могли никак наладить массовое производство.
0: Ага.
2: Конечно. Молодильные яблоки рождались раз в 1000 лет.
0: Раз. А то есть вот эти вот все сказки, которые мы считали сказками...
2: Да это факты, это не сказки.
0: Это просто факты.
2: Так. Это просто факты, конкретные факты.
0: Конкретные факты.
2: И все. Значит, молодильные яблоки. Вы помните, во всем эпосе, в русском.
0: Да, конечно,
2: всегда
0: конечно.
2: Молодильное яблоко съел, и все.
0: Да, и все, порядок, да.
2: Всегда молодой,
0: да?
2: Как говорится.
0: Куда же они делись-то? Куда же подевались?
2: Никуда они не девались, эти молодильные яблоки. Мы следили за этим вопросом. Наша семья отвечала в Малом Навашино. На этой территории за молодильные яблоки. Раз в 1000 лет они появлялись. Это было очень сложно. Из поколения в поколение ты передаешь, растишь это дерево, чертово, специальным, так сказать, образом. Специальные поливы. За специальной живой водой надо ездить.
0: Подкармливать.
2: А я рассказываю, бать.
1: Ну, давай, рассказывай. Сашка молодец вообще.
0: То есть молодильными яблоками, получается, владели именно вы, ваша семья?
2: Всегда.
0: Всегда.
2: Всегда.
0: Боже.
2: Мы, значит, И мы, значит, в какой-то момент наша семья поняла, что надо поставить это на массовое производство.
0: Угу.
2: Нельзя же все время. 20 лет едешь за живой водой.
0: Да,
2: живая
0: вода
2: появляется только раз в 500 лет.
0: Раз в 500 лет.
2: А раз в 1000 молодильные яблоки вырастают.
0: Ясно, ясно. Но мы на секундочку прервемся, чтобы снова поговорить с вами, дорогие.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в Институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
4: Да.
3: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
4: днем. Уже 248.
3: Уже?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
4: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
3: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
4: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
3: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
4: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
3: Да. И вот он страдал, да?
4: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
3: Да-да-да, личной жизни, да.
4: И личной жизни
3: никакой. То есть это влияет, да,
4: это на затхлость? Это очень влияет, особенно на ботаника.
3: На ботаника влияет.
4: Это повлияло очень сильно.
3: Да, скажите, на затхлость...
4: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
3: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
4: По запаху, естественно.
3: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история с
4: затхлостью. Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи.
3: Вот ботаник... Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, вы понимаете,
4: да? Ну,
3: да,
4: я
3: мальчонкой,
4: бы сказал,
3: да? Уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
4: А я просто почувствовал, что их много.
3: Много.
4: В целом.
3: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
4: Ну.
3: Бывают затхлые дети?
4: Нет.
3: Не бывает.
4: Не дети. Не бывают. Взрослые,
3: с какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
4: Ну, думаю, что с 22.
3: С 22, да?
4: Да, с 22. Да? Уже где-то, где-то уже первые признаки затхлости
3: появляются. Затхлости уже могут обнаружить.
4: Да. Скажи... Я вам скажу, что хотел спросить.
3: Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
4: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
3: Да.
4: Это был учитель ботаники Зёфин.
3: Зёфин.
4: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
3: Ираклий, вы
4: Ираклий,
3: даже воспоминания
4: писали. Господи, я все время забываю. Ираклий Зёфин.
3: Да.
4: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни
3: да.
4: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
3: Пыльцой, он
4: увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
3: сгубила.
4: В результате изгубила.
3: Погубила
4: он
3: пыльца.
4: Весь покрылся этой пыльцой.
3: Да.
4: И вот эта затхлость, запах, и эта пыльца.
3: Пошла.
4: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
3: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, про все. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
4: Это вообще предохраняет.
3: Или это она может напасть на любого буквально?
4: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
3: В тонусе.
4: И больше скажу, что это как бы... Да. Вопрос индивидуальный.
3: Индивидуальный. Да. Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
0: Минутка поэзии.
2: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
3: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
5: Наука
2: 7-7. И вот, наконец, мы вернулись. Александр Геннадьевич Ботов, я вас прошу, дорогие друзья,
6: продолжим.
2: Еще раз, эффект Ботова. Это написано на наших транспарантах, когда мы идем и встречаем физическое поле. Вы
6: да.
2: знаете,
6: конечно. Давайте вернемся все-таки.
2: Да, влияние зуда.
6: Зуд как побудитель физических законов.
2: Так.
6: Давайте представим себе.
2: Так.
6: Ну вот, например, если простые физиологические отправления, например.
2: Я
6: не знаю, что там, как можно. Отход каловых масс. Каловые массы, их отход. Раньше считалось, что это гравитация. Вы же не можете в невесомости,
2: Не можем.
6: Есть такое понятие, да?
2: Не можем.
6: А гравитации нет, не можем, так сказать, как говорится,
2: опростаться. Нету притяжений.
6: Опростаться не можем.
2: Так, и что?
6: Мы стали, еще с покойником Вахрушевым, мы стали разбираться. Основателем нашего
2: института.
6: В чем дело? Почему? Вроде зуд есть, а простаться не может.
2: То есть нету выброса.
6: Вот, внимательно.
2: Да.
6: Почему дело не доходит до конца?
2: Да.
6: Вроде зуд есть.
2: Да.
6: А выброса нет.
2: Ну,
6: конечно, стали думать о том, что это зуд не имеет никакого отношения. Конечно, стали нам наши, так сказать, оппоненты, их так. Говорить: о, да зуд что он, зуд? Главное — гравитация.
2: Да, как
6: в данном процессе. Как говорится, калоотделение, оно не может быть без гравитации.
2: И что же?
6: И тут мы доказываем.
2: Вот прямо с Вахрушева.
6: Поднимаем прям с Вахрушева.
2: Ох, Александр
6: Геннадьевич. Космический корабль в космос.
2: Ради этого?
6: Да.
2: Вот это удивительно.
6: 6 человек народу на нем.
2: 6 уже?
6: Уже 6 человек.
2: Боже мой.
6: Конечно. И тут.
2: Так, и что
6: и
2: же?
6: Тут. Ну, конечно, естественно, с аппаратурой.
2: Естественно, они со специальными.
6: И мы ждем. И, казалось бы,
2: так.
6: Наши оппоненты, я не буду называть их фамилии.
2: Подождите, не надо.
6: Конечно.
2: Не будем.
6: Не про них сейчас речь. Они говорят: как, конечно, поднимется, нет гравитации и нет отхода каловых масс.
2: Да.
6: Человек не может опростаться.
2: А калоприемник.
6: Подождите.
2: Да.
6: Подождите.
2: Да.
6: Кто Ботов? Я или вы?
2: Да, и вы.
6: Ну,
2: вы, конечно.
6: Так вот, слушайте меня.
2: Да.
6: Все просто.
2: Да.
6: Человек не может опростаться. Каловые массы не отходят, говорят наши оппоненты.
2: Так.
6: А мы говорим: нет, дорогие друзья. Физико-психическая наука доказывает: если есть зуд, то значит все и произойдет. Заработает под зуд. Начинают работать физические законы. Специально работают под зуд. Если у вас нет зуда, то у вас нет и физического закона.
2: Все правильно.
6: Каловые массы, отход каловых масс, опростание человека — это физический закон, вы согласны?
2: Да, согласен.
6: Мне говорят: независимо ни от чего, человек, если есть гравитация, всегда будет, так сказать, калоотделяем.
2: Так, и что же?
6: И вот когда мы подумали о том: ну хорошо, тогда значит получается, что зуд вообще никакого отношения не имеет.
2: Да.
6: Не имеет.
2: Да.
6: Посылаем этих шестерых в космос. И в этот момент.
2: Вот, дорогие друзья, в этот момент я должен сказать вам: давайте сделаем маленькую паузу и попросим Александра Геннадьевича Ботова чуть-чуть повременить с этим. И у нас небольшая пауза.
3: Флора и фауна родной планеты.
5: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольные полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
7: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
8: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
4: Созидатели.
5: Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
6: Естественно.
5: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи,
6: да,
5: какую роль исполняет там бамбук?
6: Объясню.
5: Как я понимаю, бамбук — это ввысь.
6: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
5: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
6: А вот это другой совершенно материал.
5: Угу.
6: Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну, скажем, биосинтетический.
5: Биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
6: И мы его называем Любава-9.
5: Ага!
6: Вот это
5: прекрасно.
6: Название.
5: Это ваша
6: пока
5: новая...
6: Пока мы не раскрываем технологии все. Но это...
5: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет,
6: да,
5: когда выясняется, что и Любава-9
6: у вас... Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы,
5: господи? Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... свои обычно строят при помощи бетона, какого-то вялого, понимаете?
6: Обычные заказчики,
5: вполне
6: строители...
5: вполне могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
6: Они
5: того, чтобы...
6: сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
5: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас... ну, у вас их 9, насколько я видел.
6: 9.
5: Но воплощается пока только 7.
6: 7.
5: 2 – это просто еще на бумаге пока.
6: Конечно,
5: что, да, не утверждены, так сказать, да, в архитектурных,
6: да,
5: так сказать, инстанциях.
6: Да, да.
5: Но вот с 1 по 7, то есть, ну,
6: да,
5: я правильно понимаю,
6: да, да,
5: МРС-1, МРС-2, МРС-3.
6: Я хочу спросить.
5: Да, да. Вы строите в основном бизнес-класс.
6: Ну, естественно, конечно.
5: Вот. А я хочу спросить, ну, например, для себя бы я спросил.
6: Ага.
5: Лакшери?
6: Лакшери. Ну, можно.
5: Ну, то есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет.
6: Ну, давайте,
5: рекламы,
6: давайте.
5: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-сваи, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
6: Ого.
5: Есть такие у вас технические решения?
6: Есть такие решения, естественно, конечно.
5: Это двух-трехэтажные, видимо, да?
6: Это двух-трехэтажные здания.
5: Квартиры, в смысле?
6: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
5: Так.
6: Арочный метод.
5: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
6: Обойтись
5: такая квартира под ключ?
6: Под ключ. Недорого.
5: 6 санузлов.
6: Согласен. Ну, как минимум, на каждый санузел по 2 спальни.
5: Да.
6: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
5: У меня такой вопрос. Да. Вы не уходите от ответа, скажите,
6: да, пожалуйста,
5: о деньгах.
6: Пожалуйста. Да, о деньгах.
5: Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров. Примерно.
6: Сейчас скажу вам.
5: В районе Зудова.
6: В районе Зудова вы хотите?
5: Вы не ожидали, да?
6: Нет, почему? Почему?
5: Ну, все-таки парковая зона.
6: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
5: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово,
6: просто
5: прямо
6: Зудово.
5: То, что на воде, да.
6: То есть просто, да, Зудово на воде, который...
5: Вот то, что вы строите, это проект 7.
6: Ага, 7.
5: МРС-7.
6: МРС-7. Угу. Значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть, это вот, сейчас я скажу, это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
5: Я убит.
6: Да.
5: Я просто убит.
6: Это лакшери, вы можете себе представить.
5: У меня к вам тогда,
6: да,
5: большой,
6: пожалуйста,
5: серьезный вопрос.
6: Да, пожалуйста.
5: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
6: Конечно, конечно.
5: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
6: Ну, Зудово мы планируем сейчас вот к 2020 году.
5: Угу.
6: К 2020 году, угу. То есть это уже практически, угу, буквально,
5: ну,
6: рядом.
5: Что ж, я вот что скажу вам.
6: Так,
5: метод Потоцкого, да.
6: Мы
5: метод
6: наснося.
5: Потоцкого, конечно, меня потрясает.
6: Да.
5: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
6: да,
5: рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
6: да,
5: который изобрел уникальную вещь, генетически модифицированный бамбук. Это сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводятся. И я хочу сказать честно, я сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру,
6: понимаю,
5: в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
6: Пожалуйста.
5: Это вот уникальная квартира.
6: То есть засади бамбук, да, по Потоцкому.
5: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
6: Спасибо.
5: Впереди у нас новости.
4: Созидатели!
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: Бой купидонов.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он купидон-разведчик.
4: Здравствуйте, Эраст.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот интересный вопрос, который мучает наверняка всех наших зрителей, слушателей. Каким образом это происходит, парение? Вот каким образом, на каких, так сказать, двигателях происходит вот это парение?
4: Все вам расскажи.
3: Ну, конечно, конечно, давайте, давайте,
4: я
3: выкладывайте.
4: Ну как, ну...
3: Ну расскажите.
4: Ну ладно, расскажу. Раз пришел...
3: Ну раз пришли, то давайте.
4: То уж расскажу. Ну это специальные сопла. Да.
3: То есть они...
4: Это специальные божественные сопла.
3: То есть непосредственно в вас?
4: Во мне, конечно, конечно, конечно. Боже. В каждом из нас, из наших выпускников заряженные
3: божественные
4: сопла.
3: А сколько сопл в каждом?
4: Сопл? Ну, во мне 8, а в некоторых по 12.
3: Доходит
4: до 12? Потому что они не дотягивают. Они не дотягивают, у них не хватает.
3: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, чем меньше сопл, тем, как сказать, сильнее...
4: Тем сильнее энергия.
3: Да, да, выхлопная вот эта...
4: Выхлопная энергия купидона. Конечно, выхлопная энергия купидона...
3: А минимальное количество сопл какое, скажем?
4: Ну, не знаю, до 5 доходит.
3: Но у вас все-таки 8, они.
4: А у меня 8. Но я перейду на 5, потому что это экономнее.
3: Ну, мы вам все желаем.
4: Спасибо, спасибо, спасибо.
3: Вот еще такой вопрос,
4: да?
3: Который тоже хочу вам задать.
4: Да, пожалуйста.
3: А вот скажите, вот, чем просто купидон отличается от купидона-разведчика?
4: Ну вот я, например, разведчик.
3: Вы разведчик,
4: конечно.
3: Поэтому я вас и спрашиваю.
4: Но
3: да.
4: Это на последнем курсе, когда идет распределение.
3: Да.
4: Вы сами знаете, куда распределение.
3: Ну, естественно, да, да, да. Вот там вот решается...
4: Там и решается либо купидон-разведчик, либо...
3: Или просто купидон.
4: Просто купидон.
3: А всего два вида. Либо купидон, либо купидон-разведчик. Больше никого.
4: Купидон-разведчик – это более ответственное занятие. Потому что нужно не просто попасть в цель, а нужно сначала все узнать об этом объекте.
3: Ага. А я услышала, что есть еще купидон-пограничник. И вот
4: они были, потом как-то исчезли куда-то. Вот эти курсы пограничников.
3: Пограничник,
4: да, их закрыли. Их закрыли, потому что пограничники начали перебегать на другую сторону. А вы знаете, кто, соответственно, командует другой стороной?
3: Я совершенно не знала.
4: Ну,
3: а я думала, что есть эти курсы купидонов-пограничников.
4: Нет, они стали перебегать.
3: Значит, купидоны-разведчики все-таки есть.
4: Есть, конечно.
3: Есть, да.
4: Конечно.
3: Ну, то есть вы работаете, но у вас опасная работа.
4: У меня очень опасная работа.
3: Опасная.
4: Вот когда я кидал палки, ну, это было не так опасно, но забавно.
3: Угу.
4: Забавно кинуть палочку другую.
3: Вот я скажите, пожалуйста, раз.
4: Да.
3: А были ли, я понимаю, что, может быть, вам не захочется говорить об этом, но все-таки.
4: Ну, давайте.
3: А были ли у вас случаи пробок?
4: А я знал.
3: А да?
4: Знал.
3: Да.
4: Иришка.
3: Ну.
4: А можно я так вас буду?
3: Да, можно. Вам все можно.
4: Иришка?
3: Да.
4: Ах, если бы у меня сейчас была с собой эта...
3: Стрела?
4: Стрела?
3: Запустили бы меня? В меня?
4: Иришка?
3: Ну что?
4: Я ведь разведчик, Иришка. Я кое-что уже знаю.
3: Ну, прилетайте к нам еще.
4: Про вас я уже кое-что знаю.
3: На ваших 8 соплах.
4: И вот эти вот на 8 соплах, да. Я вам скажу так. Ну хорошо, чуть позже я вам расскажу, что вас ждет.
0: Бой купидонов.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с
0: Итак,
1: тобой.
0: Понимаешь? Второй вариант мы разбираем. Все
1: второй
0: анализы
1: вариант,
0: сдан.
1: Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала, он мот.
0: Или
1: мот.
0: Транжир.
1: Или транжир. Все кишка сказала, транжир, транжира.
0: А если, скажите, а если все не, и не мот, и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Ага. Всасывается и туда, и сюда. Ага. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант, это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят... Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: Конечно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет. Все
0: да,
1: проверяет,
0: все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: И понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то
1: поехать. Можно попасть в любой лагерь.
0: Вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попасть.
0: Северный какой-то, да? Я так
1: любой
0: знаю.
1: Южный, хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко и все только. И солнце.
0: И туалет на улице.
1: Солнце и туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот. И ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно.
0: Да.
1: Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг
0: да,
1: друга
0: да,
1: поздравляют, поднимают бокалы и вино. Понимаешь, все красиво.
0: Красота, действительно, как красиво рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите,
1: да,
0: у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть,
0: то
1: если надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и по дрова.
0: И
1: в лес,
0: по дрова,
1: как
0: да?
1: Это есть такая поговорка, и в лес, и залез, и по дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Вот эти вот небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, да, начинается?
1: Да, 55 начинается для мота, 55 миллионов, для транжира 68
0: миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да,
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
5: Лабиринт Леонардо!
6: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
7: Ну, я, во-первых, не одного Буя, а Буев.
6: Буев, арканщик Буев, 107 штук
7: за Арканина. Важно понимать, да. мы говорили о том, что буйство Буя... Вещь опасная. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать, и совладать с ним очень трудно.
6: Но вы-то можете.
7: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя.
6: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
7: Правда. Сермяга правды.
6: И вам же в книге «Жизнь без буя» вы все это описываете.
7: Да, «Жизнь без буя» это, конечно, да, описано.
6: Крах.
7: Ну, да.
6: Ну, да, естественно.
7: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
6: Да, но у вас есть и книга, извините, Павел Макарович, давайте уж заговорим, как говорится. Нас сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас просто поздравляю.
7: Это третий том трилогии.
6: «Жизнь с буем».
7: Да, «Жизнь с буем».
6: Да.
7: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
6: Подождите, кто тогда ваш коллега?
7: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
6: Ну?
7: Людмила Сбоева.
6: Сбоева? Сама?
7: Ну, конечно.
6: Я же не знал. Конечно.
7: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с Буем.
6: С Буем.
7: Да. Буй у нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
6: Ну, в общем, да, я понимаю.
7: Жизнь
6: была
7: непростая.
6: Это очень интересно. Жизнь непростая.
7: Буй ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
6: вообще ситуация?
7: Ну, конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо ограничены буем,
6: да.
7: Если буя нет.
6: То есть мы упираемся в буй. Послушайте, просто,
7: если
6: да,
7: мы,
6: да, ну, да.
7: Если буя нет,
6: ну, да.
7: То мы и не ограничены. А если буй есть,
6: да.
7: То мы ограничены. А буй практически всегда есть.
6: Всегда,
7: и мы всегда ограничены буем.
6: Вот почему
7: и,
6: опять
7: вот
6: же.
7: Вот ты захотел что-то, а не можешь, потому что буй мешает тебе.
6: Буй мешает. Понимаешь?
7: С одной стороны, он мешает.
6: А с другой стороны...
7: Сдерживает.
6: Сдерживает.
7: Что важно.
6: И...
7: Потому что если нет сдерживания, то как же? Нет. Буй одновременно и буйствует.
6: Да.
7: И сдерживает.
6: И сдерживает.
7: Вот это глубина философии.
6: Вот это вот эти... Это глубина, философская
7: конечно.
6: Мысль.
7: Конечно.
6: Это ведь... Это весы, конечно. Которые конечно. Предложила нам сама природа. Конечно. Как только мы как бы доползли, доплыли
7: конечно.
6: До этого буя.
7: Да.
6: Мы... Тут же и поняли всю философию, дорогие

0: Дорогие наши друзья, философию буя.
1: Да?
0: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
1: Ну.
0: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
1: Да.
0: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
1: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
0: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а отдыхает.
1: Знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
0: Интересен, да?
1: Да.
0: Угу,
1: давайте
0: угу.
1: будем честными.
0: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
1: Буй на отдыхе, как бы, ну это разные
0: уже, да?
1: вещи, понимаете?
0: Да.
1: Это же разные вещи.
0: Да.
1: Буй
0: да.
1: на отдыхе.
0: Что это такое?
1: И буй расслабленный.
0: Да.
1: Это две разные вещи.
0: А, вот я и хочу уточнить.
1: Буй на отдыхе бывает, может и буйствовать.
0: Да, то...
1: Как и любой на отдыхе. Он что же вам, не человек, что ли?
0: Ну, естественно, ну, понятно.
1: Конечно.
0: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
1: Буй, конечно.
0: Буй – это живая субстанция. Абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макаровичем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую. Или к бую?
1: К бую.
0: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарович, вам большое человеческое спасибо.
1: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
0: Буй. Ну
1: Давай.
0: И буй. Буй есть буй. До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
5: С нами легко.
6: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Да.
1: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
2: Процесс.
1: Это процесс.
2: Идет.
1: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
2: Сглатываете
1: и подхихикиваете.
2: Сглатываю все время.
1: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия – «Крепчай».
2: «Крепчай».
1: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
2: Ну, знаете, в результате очень долгой работы…
1: Да, вы сглатывайте.
2: В нашей клинике выяснилось, что «Крепчай» крепит.
1: А, чуть-чуть закрепляет.
2: Закрепляет.
1: Вообще перистальтику закрепляет.
2: Да, с перебором.
1: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
2: Нет,
1: я так понимаю.
2: Есть некий сегмент, который продолжает
1: крепить.
2: Скрепить. И продолжает работать скрепчаем.
1: Ну, я понимаю.
2: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
1: Да, но вы знаете.
2: Надолго.
1: Ведь, но немножечко.
2: Надолго.
1: Я вас понял.
2: Некоторые думают навсегда.
1: А некоторые боятся, что и...
2: Да? Навсегда, да.
1: Навсегда,
2: все.
1: Навсегда.
2: Все.
1: А что делать? И знаете, это же крепатура.
2: Крепатура там страшная.
1: Страшная крепатура,
2: начинается.
1: Да?
2: Мы поэтому отказались.
1: Это же и поэтому отказали. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
2: Лучше «Здоровей».
1: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
2: Мне?
1: Да.
2: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
1: Ну?
2: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
1: Да ладно.
2: Известных человеку.
1: Боже мой.
2: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
1: Столбики полыни.
2: Рыльца.
1: Рыльца
2: календул.
1: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
2: Да,
1: можно я так буду говорить, Светланочка, да?
2: Да,
1: конечно. Вы сглатываете.
2: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
1: внимания. Да я не буду просто обращать, Так вот, я и сам начну немножко сглатывать.
2: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
1: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
2: Да,
1: это
2: я заметила, вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
1: Да, до эфира,
2: Так вот, понимаете, а зачем? Если
1: не надо, просто можно сглатывать.
2: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни, то вы бы...
1: А почему бы и нет?
2: Ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно
1: иначе. А почему бы нет? Я же могу сглотнуть.
2: Иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду. Организм способен сам себя напоить.
1: Напоить.
2: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
1: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
2: Только.
1: Сама. Ага.
2: Дело в том, что я одна сейчас
1: осталась. А сколько врачей в клинике вообще?
2: Сейчас одна осталась.
1: Одна, да? Так и остались.
2: И каждый выдерживает.
1: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию через мгновение.
2: Да.
1: Хорошо.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: face la mândra.
1: Da, numai așa, așa, așa.
2: С нами хорошо. 101 ру.

0: Блин, ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: Без белья.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, который возглавляет корпорацию «Без белья».
3: Да, девочка.
2: Да, и вот сейчас мы узнаем ответ, наверное, на очень животрепещущий вопрос.
3: Ну, ты спросила, я напомню.
2: Да, куда же
3: делать
2: отходы?
3: Что делать, если, так сказать, человеку захотелось...
2: Приспичило,
3: мягко
2: скажем,
3: говоря.
2: Да.
3: Когда ты в раздельном, так сказать, устаревшем белье...
2: Да, в раздельном, устаревшем...
3: Ты сбросил нижнюю часть
2: себя. Сбрось, да, пожалуйста,
3: и, так сказать, пожалуйста, хочешь сел, хочешь стоишь,
2: да,
3: пожалуйста.
2: Да, да, как угодно.
3: А я настойчиво говорю, что наша корпорация занята следующим.
2: Чем?
3: Мы не просто делаем белье,
2: так.
3: Мы еще выводим нового человека. Отходы человеческого организма, повторю еще раз,
2: так.
3: Отходы человеческого организма — это
2: зло.
3: То, что организму не нужно.
2: Не нужно.
3: То, что в организме плохого.
2: Да.
3: То есть человек, когда идет в туалет,
2: да,
3: он таким образом подчеркивает: я плохой.
2: Но я хочу избавиться от плохого.
3: Я хочу избавиться от плохого.
2: И стать хорошим снова.
3: Но оно у меня периодически есть.
2: Но я хочу стать хорошим.
3: Периодически, но ненадолго.
2: Но ненадолго.
3: Ненадолго.
2: Но хоть ненадолго.
3: Не кардинальное. Когда мы носим такое белье, мы вообще не посещаем туалет. Таким образом, мы доказываем, что мы хорошие люди. В нас нет отходов. Мы неплохие. У нас все самое лучшее. Мы великолепны. Снаружи и внутри.
2: А как вам удается безотходно жить, простите?
3: Ну, это и система питания другая.
2: Ага. То есть вообще...
3: Воздушно-капельная? Да, воздушно-капельная система питания. Это набор этих инструментов прилагается вместе с бельем.
2: Вместе с бельем.
3: Да. Вот с этим бельем вместе прилагается совершенно новая система питание.
2: Виталий, да? А давно вы так живете, простите?
3: Милая моя,
2: без отходов.
3: Без отходов уже 4-й год.
2: А выглядите неплохо.
3: Конечно, почему же я должен плохо? Что же вы думаете, я где-то сам себя обманываю, что ли?
2: Ну, я не знаю, куда-то все-таки отходы.
3: Ну, я хочу вам сказать, какать в себе, писать в себя — это, так сказать, глупо.
2: Глупо, конечно, глупо.
3: И когда ты это понимаешь, что как тебе писать в себя — это глупо, ты перестаешь и какать, и писать.
2: А что в питании? Вот скажите, что нужно изменить в питании, чтобы так жить?
3: Капельно-воздушный путь?
2: Да.
3: Да очень просто, господи. Во-первых, правильно дышать.
2: Правильно дышать чем? Носом, ртом.
3: Носоротовая система дыхания.
2: Это отсталая какая-то, да, я чувствую?
3: Нет.
2: Нет? Вот так вот.
3: Угу. Да, и все.
2: И все нормально, да?
3: Конечно. И, ну, и плюс, ну, капель.
2: Капельная как происходит?
3: Орошение наружнее.
2: То есть вы так питаетесь орошением?
3: Конечно.
2: Вас орошает. А кто вас орошает?
3: Ну, вы знаете, мы к этому комплекту белья, к этому комплекту белья мы сейчас уже подготовили и продаем.
2: Да.
3: Специальный орошатель.
2: Орошатель.
3: Да.
2: Орошатель, где специальная какая-то, видимо, очень какая-то концентрированная жидкость, да?
3: Да никакой концентрированной жидкости, господи. Это чистейшая минеральная вода с газами.
2: А!
3: Да.
2: А с газами там...
3: Наносится на верхней части кожи.
2: И через костюмчик можно?
3: Можно. Я покажу места, где потом инструкция есть, конечно, как это работает.
2: Так что, да. Так вы просто, получается, действительно, это какое-то вообще новое все.
3: Конечно,
2: новый образ жизни.
3: Конечно, это не просто мода какая-то, понимаете? Конечно, это будущее.
2: Это будущее?
3: Это будут люди будущие, абсолютно стерильные, никаких болезней, все чисто, прекрасно.
2: Да.
3: Жизнь до 272 лет.
2: Да, да, да, да, да, да, да.
3: Все продлевается. Поэтому что?
2: И орошатели бывают там, как сказать, на святая, ну, какие-то на осень, зиму, весну и разные орошатели, да?
3: Да! Видишь? Тебя только пусти, Ира, и ты все уже сама знаешь.
2: Слушай, конечно, ну, потрясающе. Нет, я не ожидал.
3: Прекрасно.
2: Я думал, что вы только модельер, а вы же модельер, можно сказать, жизни, целой жизни.
3: Да, мы строим новую модель, она называется «Без белья».
2: Ну, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, зрители, вы, как и я, в каком-то диком восторге, восхищении.
3: Конечно.
2: Боюсь, что у вас выстроятся сейчас очереди.
3: Да, они у нас и так стоят, милые, нам ничего не нужно.
2: Ну, конечно, конечно, да. Ну что же, Виталий. Ну, и мы благодарим вас, благодарим. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за немыслимый труд.
3: Конечно.
2: Спасибо огромное.
3: Конечно.
2: С вами был Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья». До скорых встреч.
0: Без белья. Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Деваншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор?
1: Да. Это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Вот так происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: То я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: да,
0: я говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... прадедушка. Что это был, так сказать, кобель? Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Деваншир.
0: Деваншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, натуралист и этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, вот это все.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста сцепил тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, ну вы, можно.
1: Можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
2: Хобби-хобби.
3: В эфире я, Ирина Рыбладзе, программа «Хобби-хобби». У нас в гостях сам Игорь Пусин, поверьте.
4: Да, я пришел.
3: И он нам рассказывает о дитлятниках,
4: Синичники,
3: да-да-да.
4: И дроздятники, да-да-да.
3: И вот мы пытаемся понять, отличаются ли чем-то эти строения друг от друга. И, как выясняется, в общем...
4: Есть некоторые отличия,
3: но...
4: Я все равно пошел здесь, конечно, от вагины.
3: Но... понимаете, гуманизм Игоря заключается в том,
4: что
3: не то, что вот эта птица, только она может залететь в свой домик. Нет, этот домик будет открыт для всех.
4: Для всех. То есть дрозд захочет, даже дрозд залетит в синичник. Он и побудет там какое-то время.
3: Погостит, так сказать.
4: Может быть, там и застанет синичку, так сказать, и как бы они погостят вместе. Вопрос не в этом. Я за вот это смешение. Как бы это должно абсолютно перекликаться.
3: Свобода. Да, правильно я понимаю?
4: У птиц должна быть свобода.
3: Как жалко, что у людей такого нет, правда?
4: Ой, боже мой,
3: можно было бы раз и зайти кому-нибудь.
4: А как хотелось бы, да? Мог бы так кто-то промазать блином, и пожалуйста.
3: И раз и пошел.
4: И будьте любезны,
3: И будьте любезны, и никто не сможет отказать.
4: Нет, ни в коем случае. Свобода во всем. Как бы передвижение. Свобода передвижения.
3: Надоело было быть здесь, а пойду туда.
4: Не нужна виза.
3: Да.
4: Чтобы залететь дрозду в синичник.
3: Виза не нужна.
4: Не нужна.
3: Прекрасно. Вот. Не надо стучаться, главное.
4: Не надо стучаться,
3: а можно ли я войду?
4: Не надо быть дятлом здесь даже. Вот так бы я сказал. Никакому дрозду не надо быть дятлом, чтобы стучаться.
3: Да, в дитлятник.
4: А промажь, заезжай в дитлятник.
3: Заезжай. Поживи,
4: да.
3: Прекрасно.
4: Я даже хочу, так сказать, вот на этих вот скворечниках, ну, в смысле, этих дитлятниках, синичниках, дроздятниках, написать «Заезжай».
3: Прекрасно.
4: И восклицательный знак. В этом что-то есть такое уникальное, да?
3: Уникальное. Просто, знаете, вот, как сказать, на самом деле тема философская.
4: Абсолютно.
3: Философская
4: тема. Как распорядилась мать природа, любое отверстие, оно как бы манит.
3: Угу.
4: И вот эта вот манкость, она должна присутствовать... И в синичниках тоже.
3: И в синичниках, и в дитлятниках.
4: И в дитлятниках, и в дроздятниках. И я вам скажу, и в пингвинятниках, так сказать, я все-таки подумываю, вы правильно сказали, что...
3: Да.
4: Я, конечно, уже раздумываю на эту тему. Ну, скажу так, может быть.
3: Другое дело, если вообще требуется для у пингвинов, вообще бывают дома?
4: Бывают, конечно.
3: Бывают, да?
4: Бывают дома. Бывают даже дома терпимости.
3: Угу.
4: Это, так сказать, вниз уже доказано учеными. Естественно, конечно.
3: Да ладно.
4: Они туда заходят. Да, обращаются, да.
3: То есть
4: они же ходят такими группами.
3: У них психические проблемы все-таки
4: бывают.
3: У них
4: очень развита, да, так сказать, вот эта коммуна. И вдруг кому-то возникает у кого-то...
3: Блажь какая-то, да.
4: И надо его отправлять.
3: Специальный дом.
4: Мне звонят, кстати, сейчас вот люди, которые постоянно...
3: Да? В домах терпимости работают.
4: Сейчас, секунду.
3: Ответьте, конечно.
4: Давайте я отвечу. Хорошо. Да. Благодарю вас. Я хорошо. Всего доброго. Хорошо, спасибо.
3: Как там дела?
4: Заказчики. Угу. Это заказчики, которые...
3: Дом терпимости
4: для пингвинов уже сделан.
3: Уже сделан.
4: Вот мне сейчас позвонили по моим эскизам.
3: Просто восторг.
4: По моим эскизам, значит, уже инженеры, так сказать, конструкторы уже сделали это все. Это удивительное все-таки, удивительное.
3: Удивительно.
4: Да.
3: Ну что же.
4: Нет, это...
3: Мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся, а тут только разворачивается, самое интересное только начинается. Поэтому на секунду прервемся и снова увидим нашего замечательного гостя.
2: Хобби-хобби. 101.ru
5: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
6: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці? Ардио!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
1: Ну, Станислава-то?
0: Да.
1: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
0: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
1: Об огурце?
0: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
1: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня
0: вот
1: это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
0: Действительно.
1: Иначе зачем бы вы меня позвали?
0: Ну, конечно. Клиника амбулаторные инфузии прямые.
1: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
0: Казалось бы.
1: Казалось бы. А вот я вас спрошу. А вот сколько в вас воды? Вот вы знаете, сколько?
0: Ну, во мне, вот лично во мне.
1: Лично у вас.
0: Я считаю, процентов 95.
1: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60. В человеке 60% воды.
0: 60?
1: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от все эти органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура вот эта вот органика и опять-таки вода.
0: То есть по факту мы простой огурец.
1: Ну, мы к этому придем. Не так скоро, не так быстро, а то вы прям сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
0: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
1: Да.
0: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
1: 16 работ, да.
0: Во всех ваших 16 работах...
1: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства сделали.
0: А, ну это просто я не успел.
1: Да.
0: Ну вот что, скажите, пожалуйста, начало жизни, как получается, и конец этой самой жизни, и начало, и конец...
1: Да.
0: Прямо здесь находится в огурце.
1: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
0: прочим. Вот!
1: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
1: Вот-вот-вот-вот, да, я знала.
0: Я вот что хочу спросить вас.
1: Да.
0: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
1: В огурце. В огурце.
0: И теперь, как я понимаю, становится совершенно очевидно, что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
1: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные, понимаете, чтобы взять и поверить в такую ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
0: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, что огурец прибыл к нам издалека.
1: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где? Я вас прошу.
0: Как огнец божий?
1: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
0: Где максимально гниет все.
1: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
0: Вот оно что.
1: Вот и все. Понимаете?
0: Вот такая прямая связь.
1: Абсолютно
0: получается.
1: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то не надо, чтобы просто это понять.
0: Угу.
1: Просто чуть-чуть нужно...
0: И вы как бы с самого детства взялись за это?
1: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям с самого-самого-самого. Но где-то с класса второго начала интересоваться.
0: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком кружке.
1: Сразу
0: стали заниматься как, практически как юнат.
1: Как юнат.
0: Стали заниматься огурцом.
1: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец как-то был близок.
0: Пошла.
1: Да-да-да.
0: Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава.
1: Да.
0: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге...
1: Да.
0: Подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить. Безусловно.
1: Я бы хотела.
0: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
1: Это уже понятно.
0: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю.
1: Да.
0: Но прибыл к нам издалека.
2: Путь огурца. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: 101, are you? Содействуем в сумасшествии. Фламенко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Веселые сапожата. Проблемы малого и среднего бизнеса. Уже среднего, потому что компания твои соседи, нашей Хвостовой Лидии Евгеньевны, да, разрастается и разрастается.
2: На глазах.
1: Мы говорили о, так сказать, ваших услугах, о тарифах, и немножко коснулись вот тех видов деятельности соседских, да, которые есть. Сосед драчун, соседка драчунья.
3: Кандидат в депутаты.
1: Да, кандидат в депутаты, подлюка. Mm-hmm. Да, ну, например, а есть ведь сосед грязнули, да?
3: Есть,
1: и очень, конечно, простые достаточно вещи.
3: Да, да, да, простые, да, да.
1: Ну,
3: да,
1: просто,
3: да,
1: везде гадит и все.
3: Да, просто не воняет чуть-чуть. Да, вонь, ну, спички.
1: А вот так, давайте честно, прямой вопрос я хочу вам задать сейчас. Какая самая успешная разновидность соседа сегодня, самая популярная, самая востребованная...
3: Заставляйте задуматься, потому что, ну, у нас на самом деле сейчас, я думаю, между двумя сейчас...
1: Вот скажите мне, вот здесь я смотрю, у вас есть странная такая, ну, странная, очень странная такая вот разновидность, написано «сосед-тварь». Вот это я хочу спросить.
2: Да, вот это поподробнее.
1: Не он ли?
3: Тварь, да. Он в лидирующих явно совершенно, он рядом вообще, вот просто вот, да-да-да. Тварюга. Да. Ну, может быть, вы правы. Но я просто думаю, вот я выбираю между ним и между вот кошатницей.
2: Ну, и мразь еще есть. Мразь
3: кошатница. 80 кошек. 80 кошек, да. 80 кошек, вот знаете...
1: Пользуется спросом.
3: Да, да, очень-очень, да. 80 кошек, не кастрированных, вот это вот со всеми запахами, со всеми делами. Когда все вот... Сна.
2: Да.
3: Извините.
2: Да.
3: Извините.
1: А может быть, вы знаете, что я думаю?
3: Да.
1: Я даже вот сейчас думаю, раз вы разрастаетесь, может быть, мы немножко даже бы посоветовали вам, но мы же работаем, так сказать, вместе.
3: Да, интересно,
1: поэтому
3: очень, да.
1: Мы с Юрой,
3: да,
1: в общем, да, понимаем, да, как, да, устроено. Может быть, вместо «твои соседи»,
3: да,
1: уже пора сказать «твои любимые соседи».
3: Mm-hmm.
1: Или, может быть... твои настоящие соседи.
3: Вот этот вариант мне нравится. Твои настоящие соседи.
1: Твои,
3: потому
1: настоящие,
3: что вроде как мы все живем, у нас есть соседи, но это не настоящие.
1: Настоящие
3: соседи.
1: Потому что все-таки не профессиональные соседи.
3: Ну, конечно.
1: Просто живут.
3: Соседи-дилетанты, скажем так. Соседи-неудачники.
1: Да.
3: Соседи-неудачники, соседы-дилетанты. Это то,
1: кто не хватает порой фантазии.
3: Вообще никакой фантазии нету. Тихо живут, молчат.
1: Просто нагадили под двери все.
3: Да.
1: Банально.
3: Банально. И ничего ей не интересно совершенно. А потом еще извинились.
1: Да,
3: вот чего уж точно,
1: да,
3: делать,
1: да,
3: не следует.
1: Да, конечно.
2: Да.
1: А вы неожиданно приходите, а у вас нагадили под дверью.
3: Да.
1: И вы смотрите, боже мой, какой же нагадили под дверью. Да как же это,
3: да,
1: так?
3: Да, да, как же это,
1: как
3: это так?
1: Вы ходите,
3: да,
1: на балкон, взять, может быть, там щетку,
3: да,
1: или сал, а там тоже уже нагадили.
3: Да.
1: Вот,
3: да,
1: это профессионально.
3: Вот это профессионально.
1: Куда,
3: да,
1: бы вы ни вышли, где бы дверь не открыли,
3: да,
1: соседи везде нагадили.
3: Да, да.
1: Вот.
3: Да. Да.
1: Это очень, мне кажется, интересная, очень перспективная, да, кстати, работа.
3: Да, целая отрасль уже получается.
1: Да, и вот,
3: да,
1: это потомственная ваша...
3: Потомственная. У меня же и муж тоже, да, профессионал, да, конечно.
2: А, муж работает.
3: Мы редко видимся, понимаете, ну, редко видимся, потому что он в своей землянке, я в своей землянке живу.
2: В чем он занят, скажите, в чем он занят, какие у него?
3: У него очень много образов, понимаете, очень, да, талантливый человек, поэтому, ну, конечно, ремонтником он часто, да, вот это вот бесконечный ремонт. Вот это вот. Потом, ну, конечно, электрик-алкаш. Это его.
1: А вот это вот, смотрите, да, я, да, читаю, да, ваш каталог. Здесь написано «сосед с недержанием». Вот это как?
3: Ну, как? Мочится все время.
1: Не более того, да?
3: Ну, там просто мочится и все время разговаривает.
2: Бесконечно.
1: А, в общем, у него две вещи.
3: Да, две вещи. Мочится, все время разговаривает. Мало того, он все время звонит вам по телефону, все время разговаривает. Все время разговаривает.
2: То есть он помочился и как бы и позвонил.
3: Нет, во время может. Нет, все время. Безостановочный разговор. Безостановочный. И он должен подкараулить вас на выходе из дома, когда вы приходите домой, заходить домой с важным разговором. Все время.
1: Вот здесь записано «сосед-знаток».
3: Ну, который все знает.
1: Да, вот оно что.
3: Это же приятно иметь соседа-знатока.
1: Дорогого стоит, да?
3: Конечно. По любому вопросу, говорит, ну, у меня же есть Витя. Я сейчас пойду к Вите, у него узнаю. Точно Витя будет все знать. Да.
1: Итак, на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, Хвостова Лидия Евгеньевна. Мы вернемся к вам через 2-3 секунды.
0: Веселые сапожата. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый вечер.
3: А да, скажите, да, чем в основном сейчас происходит заворачивание?
4: По-разному. Есть специальные для этого, как это называется, валики.
3: Валики, да-да-да.
4: Вы знаете.
3: Да,
4: валики.
3: Ну, поподробнее.
4: Они валики из специального тоже материала. Угу. Это продерганный драч. Продерганный драч.
3: Да. Это же очень сложно.
4: Но это сложный. Это материал, во-первых.
3: Материал очень редкий.
4: И мы долго добивались, чтобы, наконец, вот эта вот консистенция драча.
3: Там же перо. Просто перо.
4: Там перо, но оно не просто перо.
3: Да.
4: Перо выпи. Да, ну, конечно. Ну,
3: у нее в хвостовой
4: хвостовой части у выпи есть
3: несколько перьев,
4: есть оперение такое, легкое, маленькое оперение.
3: Так сколько выпей-то надо? Да?
4: Много выпей. Но как говорится, выпей, но сделай.
3: Но заверни.
4: Вот мы говорим, выпей, но заверни. Это наш девиз. Он написан черным по белому.
3: Вера, надежда, любовь.
4: Перед тем, вера, надежда, любовь. И выпей.
3: И выпей, да.
4: Вот, естественно, люди к нам тянутся.
3: И там Люпин, значит, руководит этим.
4: А
3: какие у вас отношения? Вот отдел завертывания с отделом развертывания, они, так сказать, в согласии?
4: Но это немножко похоже, конечно, на, скажем так, на органы опеки и самого опекаемого.
3: Ага.
4: То есть,
3: значит,
4: как бы,
3: все-таки какие-то немножко разногласия.
4: Есть шероховатости.
3: То есть они иногда, например, могут вам сказать, что вы недоразвернули клиента.
4: Да, но для этого мы и изобрели Длань-4.
3: Понятно.
4: Потому что они понимают прекрасно, что мы, имея в руках этот прибор,
3: развернете такую штуку.
4: Мы можем развернуть по полной и в их сторону щуп, который.

0: удлинен уже на несколько, ну, скажем
1: ну,
0: так.
1: Ну, конечно, то есть, да. Как я правильно говорю, то мы все, собственно да. говоря, ваши, ну, не знаю, как сказать, нет, не скажем, что мы ваши клиенты, нет. Но мы в безопасности практически.
0: Вы в безопасности абсолютно. А вот наши клиенты, как это называется,
1: да.
0: В перспективе, которые...
1: Ну, да.
0: Перспективные клиенты, как мы их называем.
1: Да.
0: Которые как бы задумали только. Так вот, Длань 4 удивительным
1: она
0: образом...
1: Она работает на расстоянии?
0: Она работает на расстоянии. Пока что оно небольшое, естественно, расстояние. Но оно улавливает мысли греховодника.
1: То есть это какой-то сложный прибор. Я даже
0: это
1: не могу понять, где
0: но
1: там
0: при этом он очень легкий.
1: Уместиться.
0: Обратите внимание, он легкий.
1: Потрясающе.
0: Он легкий. В обращении, но это за счет, конечно, металла бория. Потому
1: да.
0: что это удивительный состав.
1: Фантастика, такое так здорово, что вы принесли к нам.
0: Я специально,
1: прибор, да?
0: Люди не должны, греховодники не должны бояться Длань 4.
1: Не должны.
0: Они должны,
1: я думала, наоборот,
0: они должны пойти и открыть себя целиком, чтобы этот аппарат зашел до отказа и сделал свое дело. Как мы говорим, Длань 4 делает свое дело.
1: Вот на этой, просто да. оптимистической да, ноте конечно. Мы будем закругляться. И, как вы уже поняли, наши да. зрители, слушатели, да. что мы можем быть спокойны.
0: Конечно.
1: И если кто-нибудь захочет пообщаться с Леонидом Кулагином, он будет только рад.
0: Наши
1: рад.
0: Будущие греховодники, приходите да. к нам лучше раньше.
1: Приходите в компанию «Побойся».
0: В компанию «Побойся».
1: И не бойтесь.
0: Зайдите, и не бойтесь Длани, господи боже мой.
1: Да.
0: В конце концов, как говорится, один раз... Всего да. лишь. И
1: да.
0: зато свет
1: да. а зато
0: погас.
1: Да.
0: Понимаете? Свет, я имею в виду вот этот греховодный,
1: да, вот
0: греховный
1: этот плохой,
0: свет.
1: Плохой, вот этот вот,
0: и зажегся другой свет.
1: Да. Вот этот, который со дна.
0: Свет
1: это,
0: очищения,
1: да.
0: конечно.
1: Да.
0: Как хорошо очищает этот аппарат, если бы вы знали, когда он заходит внутрь греховодника.
1: Не будем,
0: ну, не будем об этом.
1: Не будем. Да. Не будем раскрывать все
0: да.
1: тайны. Спасибо
0: Нет,
1: вам
0: это,
1: большое,
0: конечно.
1: Леонид.
0: Ну, спасибо.
1: Дорогие наши
0: спасибо,
1: наши
0: спасибо, Ириночка, спасибо.
1: А теперь мы...
0: Давайте, вы меня просили объявить тоже, да?
1: Да? Ну,
0: да.
1: давайте.
0: Я запомнил.
1: Давайте.
0: А теперь, дорогие наши друзья и будущие греховодники, и те, кто очистился, те, кто прошли щуп, прибора Длань 4
1: да,
0: для
1: да.
0: всех, для вас поет группа Бильбао.
1: Просим.
0: Не дать и обезвредить.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
4: Классика в эфире.
5: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
6: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
9: Ромбы!
0: В программе «Ромбы» Владислава Жульпацкого, ваш покорный слуга, председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Карина!
8: Да.
0: Вы всегда находитесь над схваткой. Вы так интересно рассказали про сурепку. Вы такое глубокое исследование провели про куриное кольцо. Не про то, что как важно иметь свежее яйцо.
1: Да.
0: Свежее яйцо для того, чтобы, ну, получилось хорошее куриное кольцо.
1: Да.
0: Да. Ведь видите, как получается? По-прежнему все время все рядом. Вот
1: все рядом.
0: Это никогда не... Понимаете, вот в этих мишленовских звездах, в этих мишленовских каталогах...
1: Так все усложнено,
0: так,
1: да?
0: Все усложнено. Слова в простоте нет.
1: Не скажешь.
0: Никто,
1: а тут все просто.
0: Ни один из мишленовских поваров никогда не вспомнит о том, что яйцо...
1: Должно быть свежим.
0: Да, ну мало того, что должно быть свежим, и куриное кольцо.
1: Да.
0: То есть и курица, и яйцо, они все время находятся рядом.
1: Да.
0: И вот на этом построении,
1: да,
0: близко работают,
1: да,
0: наши сегодня...
1: Да, на этой сцепке, я бы сказал.
0: Да, это в этой... Вот. Да, и я и хотел, так сказать, продолжить. Наши, да, отечественные повара,
1: да,
0: которые снова возвращают нам сегодня при помощи каталога «Рубиновые ромбы»,
1: да,
0: вот эту нашу... А скажите, только ли национальная наша кухня?
1: Да почему? Простор велик. Понимаете, мы выходим за рамки. Мы выходим, mm-hmm, за рамки. Я, mm-hmm, я, понимаете, вот иногда бывает как? Бывает, приготовит какое-то блюдо повар.
0: Mm-hmm.
1: А что это? Понятно, что в нашей национальной кухне такого и не было, никто знать не знает. Mm-hmm. Откуда? Что? Он сам не знает. А потом оказывается, что есть малый народ, о котором мы слыхом не слыхивали. А вот всплыло, понимаете, в подсознании. И мы начинаем исследовать, открывать экспедицию туда. И, значит, посылаем. И вот просто открываем людей.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Потрясающе. Вот так вот вы прорастаете как бы,
1: да,
0: от наших корней,
1: да,
0: в самый верх.
1: Конечно, конечно.
0: Понимаю.
1: Да.
0: Прорастая от корней. Вот что мне хочется сказать. А... Такой вопрос. А вот...
1: Вот, извините, пожалуйста, вот, например, битая касатка, да, вот мы говорили,
0: да,
1: о ней. Вот опять-таки битая касатка. Ну, откуда? Откуда ему пришло это в голову, понимаете? Взять и приготовить. Ну. Вот стали исследовать.
0: Угу.
1: Нашли народ.
0: Ну, Северный морской путь.
1: Айны, понимаете, да?
0: Ой-ой-ой, да, как глубоко.
1: Конечно,
0: как
1: конечно.
0: Глубоко. Угу. Вот. Скажите, пожалуйста,
1: да,
0: ну вот если уж говорить о битой касатке, это, кстати, из соки желудя,
1: да,
0: сколько требовалось сока,
1: mm,
0: желудя,
1: да,
0: для того, чтобы вымочить, так сказать, касатку?
1: Ну, 5 килограмм mm-hmm, желудей понадобилось. Mm-hmm. Во-первых, нужно было понять, как именно из них выжимать сок, mm-hmm, потому что нужно был свежевыжатый сок.
0: Mm-hmm. А кто, понимаете, скажите, касатку избивал? Вот как это технически выглядит?
1: Ну, тут сложный вопрос.
0: Вопрос скорее к Засееву, да?
1: Да, да. Вопрос, значит, ну, понимаете, одному человеку касатку не избить.
0: Понимаю вас.
1: А она так просто не дастся.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Потому что нужно, чтобы она еще, понимаете, была живая.
0: Mm-hmm.
1: Пока ее бьют.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: В этом вся сложность.
1: Да, да, да, да, да. И даже, я бы сказала, дело опасное. Просто.
0: Mm-hmm.
1: Просто.
0: Mm-hmm.
1: Да, поэтому и бить ее надо было, как сказать, в шлюпке. Mm-hmm. Как сказать,
0: а
1: да,
0: какой, простите меня, кусок выпарывается из живой касатки для того, чтобы потом его отмочить в соке желудя?
1: Пузырь.
7: Ах, вот оно.
10: Конечно. Пузырь, пузырь.
7: Удивительно. Пузырь. И все это придумал Николай Засей.
10: Это да.
7: Боже ты
10: мой.
7: Да,
10: вот этот удивительный человек.
7: Не какой-то там Джон.
10: Не какой-то, понимаете, да. Грег.
7: Да, Грег, да. Например.
10: Да, а наш
7: наш простой парень, Николай Засей.
10: Да.
7: Удивительно. Вот такое благое дело сегодня затеяла Карина Цейс. Да. Внучка Карла Цейса сделала ресторанный каталог рубиновые ромбы, дорогие друзья. В пику, так сказать, каталогу мишленовских звезд, который, обдавая нас запахом покрышек и дизеля, тормозной жидкости, пихают под нос какой-то фастфуд.
10: Да, очиститель его, стекол.
7: Да, вот называя его высокой кухней. Да. На смену тебе, проклятый Мишлен, пришел ресторанный каталог «Рубиновые ромбы». И мы прощаемся, дорогие друзья, сегодня с Кариной Цейс. Это была программа «Ромбы» на Фоменко Фейк Радио. До свидания.
10: До свидания.
9: Ромбы.
11: Флора и фауна родной планеты.
12: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
13: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
14: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
1: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
0: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
1: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
1: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
0: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
1: Конечно, польза.
0: Скажите,
1: конечно.
0: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если не дай бог военные действия.
1: Да.
0: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
1: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
0: противники
1: лягут.
0: Наши противники. Все лягут. Наши противники все лягут.
1: Лягут.
0: Потому что мускус.
1: Потому что мускус.
0: Мускус – это основа.
1: Это основа, да.
0: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
1: Да.
0: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
1: Конечно, появлялся.
0: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
1: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
0: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
1: Равных нет.
0: Схлестнуться не с кем.
1: Да и в космосе тоже, я думаю.
0: Обалдеть можно. Обалдеть.
1: А туда уже пробовали каких-то этих отправлять хвостатых. Ну, ничего не получилось.
0: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
1: Да, да.
0: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
1: Да.
0: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
1: Естественно.
0: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
1: Естественно.
0: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
1: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
0: На барже?
1: На барже, конечно.
0: На своей вот этой барже?
1: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
0: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
1: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
0: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть,
1: да.
0: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
1: Ни с кем. А
0: все знают, что у вас мускус.
1: Вот и все.
0: Вот.
1: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
0: В таком объеме.
1: В таком объеме, конечно.
0: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим. Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
1: Понимаешь, что разница-то здесь?
0: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
1: Ну, там сложнее, сопла забивается.
0: То есть в самолете не очень?
1: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
0: То есть, даже если в отпуск.
1: На барже.
0: На барже идете.
1: В естественно.
0: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
1: Ну, пришел.
0: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, где-нибудь там, на Средиземном море.
1: Ну да, да. На острове там. На острове.
0: Вот вы подплываете на барже.
1: Да.
0: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
1: Ну, конечно, чувствуют.
0: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую. Ну, мне уже трудно работать.
1: Трудно, я знаю.
0: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
1: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
0: Боже ты мой.
1: Вся аппаратура залипла.
0: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
1: Да.
0: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
1: порций.
0: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
1: Давай, конечно. Легко.

0: что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
2: 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
2: Зевуны.
3: Вот мы возвращаемся к этой математике через минуту. Мы как будто и не уходили сегодня в программе «Зевуны». У нас профессиональный зевун Аркадий Зам.
4: Как будто и не ложились.
3: Да, Аркашенька, у меня такой вопрос. Да. Я, вот, честно говоря, тоже начинаю зазевываться, когда с вами рядом. Потому что все-таки энергия зевуна профессионального, она распространяется.
4: Это моментально перекидывается.
3: Я понимаю. Да, я вот что хотел спросить. То есть я задавал вопрос.
4: Ну.
3: В сутках вот 24 часа. Вот сколько надо зевать в сутки?
4: 24, во-первых, на 2.
3: Так, почему?
4: Ну как, почему?
3: Такая
4: потому
3: жизнь?
4: Потому что зевун, он два раза...
3: И проживает эту жизнь.
4: То есть жизнь, и, соответственно, каждые сутки два раза. Конечно. Зевок – это что такое? Это стоп-кадр. Это флэш.
3: Да? Сродни где-то, так сказать, творчество.
4: Но это абсолютное творчество. Я сейчас расскажу. Зевком связано вообще... Я написал, во-первых, книга «Зевок и зевание». То есть мы рассказываем о зевоке. А что такое зевок как таковой? Это локально. И зевание как движение, как очищение. Mm-hmm. Понимаете, что у меня? Mm-hmm. Мы же очищаем землю от углекислого газа. Когда мы останавливаем углекислый газ, как бы в этот момент тоже замирает. Понимаете, что у меня? Конечно. Mm-hmm. Вот вы чувствуете, как в вас пошел новый приток.
3: Пока нет, ничего.
4: Не
3: почувствую.
4: Смотрите, сейчас я... Ну, смотрите. О, пошел.
3: Ой, пошел
4: и
3: сигнал.
4: Ощущение,
3: и пошел сигнал.
4: Что вы ощущение, что вы послали все.
3: А я вот хочу узнать. Вы можете объяснить, как профессиональный зевун, все-таки такую важную вещь? Вот если один человек зевает, то сразу за ним зевает и второй.
4: Да.
3: И третий, и четвертый, и
4: абсолютно.
3: Пятый.
4: Принципе, взаимосвязь.
3: Вот, слушайте, вот я слышал, что вы собираетесь совершить такую акцию провести.
4: Я хочу тур провести.
3: Вся планета зевни.
4: Зевни планету.
3: Ах, вот
4: планету.
3: Так.
4: Планету.
3: Планету.
4: Зевни планету.
3: Конечно. Да. Конечно. Вот что я хотел узнать у вас. Вы объясните мне, пожалуйста.
4: Какой вы дотошный.
3: Ах, конечно. Так это не я, это наши слушатели, наши зрители, конечно. Конечно. Зевун, как таковой, он ведь открывая свою пасть.
4: Зев,
3: да, приглашает как бы в зевальное путешествие.
4: Зевальное,
3: скажите, как вы пробовали такие вот делать, ну, собирается, например, 10, 20, 100 человек, 500 человек, и вот кто-то один запускает зевание, и все одновременно.
4: Да!
3: Да?
4: Так это зевальные туры.
3: Я хочу
4: знать,
3: ну, туры, ваши зевальные туры знают все.
4: Это все уже
3: прошли.
4: Конечно. Вы знаете, вот Animal Planet есть этот самый...
3: Discovery.
4: Discovery. И есть Зевок, называется. У нас же канал Зевок.
3: Телеканал.
4: Телеканал Зевок.
3: Я просто хочу...
4: Я, естественно, генеральный.
3: Ну, подождите, Аркаш, я хочу спросить у вас все-таки. Вот вы, например, пробовали вот так зевнуть, и чтобы все люди на планете, все 7 миллиардов зевнули?
4: Ну, еще нет. Вы меня уже к этому подводите. Подводите меня. Я вам скажу так. Я в своей книге «Зевнем вместе».
3: Так.
4: Это вообще, как бы, вы понимаете, это настолько пронизано. Сейчас это в воздухе висит. «Зевни вместе». Это же и есть соитие, как бы. Это есть... Со-существование. Вот. И что такое... Почему слезы? Вот когда человек зевает, у вас слезы появляются?
3: Да я всегда в слезах.
4: Ну, Господи Боже. Это очищение. Это катарсис. Катарсис. Зевок и катарсис.
3: Зевок все и вместе. Катарсис. Конечно. На этой высокой ноте останавливаемся. Давай. Перерыв на минуту и вернемся буквально скоро в студию.

0: Hey, che bettini!
1: Правда запахом кроксов. Фомин Фейк Радио.
2: Онлайн-радио 101.1. 101.1.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да, вот оно в чем дело.
0: То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю, понимаю вас.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет, конечно.
1: Ну, вообще не к нам.
2: Дракула это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам,
2: нет,
0: простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да.
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они среди очень много ученых, вы знаете.
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас это, я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, ну, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория,
1: да,
0: правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: древнее, как сказать, мы, естественно, идем дальше. Ну, конечно, ну, для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово кодекс, что это от древнегреческого ствол, пень. И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите, пожалуйста, надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть
2: зачем?
0: Вот так?
2: Зачем?
1: Нет,
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но
0: вас
1: вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, кто? Давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Ну, конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы.
2: Давай.
0: Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.

0: Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Классика в эфире.
1: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку, но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном, дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека, и ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сыти.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юаля раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок. Запихали.
0: Так, так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Сверху,
0: в сосуд.
1: В сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели
0: да.
1: на горлышку, да. А она сидит и легла.
0: И легла.
1: Почек лежит.
0: И лежит.
1: А мы ждем.
0: А мы ждем, да.
1: И 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинает все бродить.
0: Да, все бродить.
1: Бродить.
0: И что?
1: И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже да. думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Просыживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили. Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так,
1: не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели. Смотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя?
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто.
1: Ну,
0: сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это идет
0: да.
1: полный
0: да.
1: цикл.
0: Да.
1: После этого с третьей перегонки
0: да.
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты можешь выбрать любой, как
0: да.
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод, я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так сказать, технолог. Технолог!
0: Технолог.
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новое откровение. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: То есть,
1: раз.
0: Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы да. что?
1: О, что вы, подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть понимаете? Натягивается все, что
1: а
0: хочешь.
1: Представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонкий.
0: Встает,
1: он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановой свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый или земляничный.
1: Да,
0: да.
1: Ну
0: да.
1: Представь себе, если мы
0: да?
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы
0: так
1: ничего туда. Ничего туда не кладем.
0: Так тогда, ага.
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас сразу написано «Земляника».
0: И написано «Земляника».
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любой.
0: Вот вообще. Вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас...
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся. Я
1: сейчас
0: хотел...
1: я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, вишня. Земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сил Михайлович немножко попьет.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок, петушки.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид

Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец.

0: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
1: Да, да.
0: Вашим детям.
1: Да.
0: Делает воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть... Ну, когда дети вдруг стали замечать, говорит, пап, что ты...
1: Ну, да, я понял, да. Я понял.
0: А я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать? Не, могу,
1: не, да? Не надо, конечно, конечно, конечно.
0: Ну, вот вы акцентировали, что говорится. А вам, кажется, вот и все.
1: Ну,
0: поэтому
1: простите.
0: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
1: Понимаю
0: и
1: вас.
0: И все.
1: Понимаю вас.
0: Ну, не полностью.
1: Ну, а на сколько?
0: Ну, где-то на три четверти, я заменил на три где-то четверти.
1: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
0: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прям сначала у меня вдруг ни с того, ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, вот так как-то в груди. А потом уже я почувствовал...
1: Себя матерью?
0: Чьей матерью?
1: Вот я поэтому и хочу спросить.
0: А, ну да, да, своей, да, собственной, да. Своей собственной матерью,
1: ну,
0: конечно,
1: вот,
0: я
1: почувствовал.
0: Вот. У меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, угу. Ну, как-то нагнетаться.
1: Накопилось.
0: Понимаете, я как-то
1: каким-то
0: образом,
1: это...
0: ну...
1: Данила, это...
0: Так, да, ну,
1: это редчайший случай.
0: Ну,
1: вы же должны были как-то разорваться.
0: Не, ну, я должен был разорваться, но я же не разорвался.
1: Ну, это естественно.
0: Но дело не в том, дело в другом.
1: Да,
0: ну что, вы когда как... ты мать, понимаешь, когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
1: Да я и говорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
0: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
1: Но это же удивительно.
0: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
1: Да.
0: А есть профессиональные отце-матерь, вот я отце-матерь.
2: Прервемся на музыку. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: 101.ru.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Ретро-охота.
3: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк, там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
2: Так.
3: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
2: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
3: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
2: Угу.
3: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
2: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
3: Блядь, у ретро, конечно.
2: Ну, понятно. Ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
3: Да.
2: И вы охотитесь на пожилых животных.
3: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
2: Ну, понимаю. Да,
3: ты выходишь было... один на
2: и
3: один.
2: В этом есть такая мужская честность.
3: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил.
2: Угу.
3: Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. Это я считаю по-настоящему.
2: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
3: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
2: Ну, я вижу, это прям оружие 602-го года.
3: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
2: То есть не просто какой-то наводил.
3: Ну, и кто ты? Ему 602 года. Вот ты.
2: Господи, ты бог, ты мой.
3: Просто ты сейчас видишь.
2: И это оригинал.
3: Это оригинал.
2: Я просто... А вы... Это ж где же вы достаете такое?
3: Я тебе скажу. Это... Старые, это датские еще, датские ходили на этом,
2: ага.
3: Охотники, конечно.
2: Ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
3: да
2: с раструбом?
3: Это, да какой там, это вообще, да ну, я серьезно говорю, это такая штука, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
2: Хлобыснула, да?
3: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
2: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
3: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота.
4: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
7: С вами Зеробо.
8: Локосака!

Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты, а вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык.
1: Да.
0: Правильно я вам все говорю?
1: Да.
0: Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
1: Я скажу вам правду.
0: Да.
1: Голос сел чуть-чуть.
0: Да.
1: Немножко, я просто пила холодное.
0: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
1: Я люблю холодное.
0: Да?
1: Да. Ну вот.
0: Ну так что, атавизм или нет?
1: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
0: Да вы что?
1: Да, горькую правду.
0: Да.
1: Кстати, я люблю и горькое.
0: Да? Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
1: И горькое.
0: Да.
1: Вот у меня был кадык. Был.
0: Был.
1: Был, конечно.
0: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
1: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
0: Решили?
1: Да, просто спокойно его решили.
0: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что, как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
1: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
0: Да?
1: Да.
0: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
1: Нет. Просто рассасывание.
0: Это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных, да?
1: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
0: А, гомеопатия?
1: Да, ну, можно назвать, да.
0: И вот несколько гранул, и кадык...
1: Несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
0: 34 дней?
1: Да.
0: И вы без кадыка?
1: Скажите,
0: а на голос как-то влияет? Потому что чуть-чуть влияет.
1: Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... Видите?
0: Я вижу бесцветный лак
1: прекрасный. Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Интересно как.
1: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
0: Да.
1: Он еще этот лак выпускает.
0: Я так понимаю, вы просто, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
1: Ну что?
0: Нет, не может такого быть.
1: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
0: И мужчинам,
1: да,
0: тоже.
1: Кстати, я вам скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. В планетарии?
0: Да. Интересно, а почему такое место выбрано, фантастическое?
1: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
0: Вы в этом платье выступаете, да?
1: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
0: Да. Ой, должно быть, это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
1: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
0: О вреде кадыка.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменков Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было
1: официально. Нет, называть можно, дорогой.
0: Можно,
1: почему
0: да?
1: У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я Сусанна ей
0: Сусанна Игоревна Насонова,
1: да,
0: но да. Это очень официально.
1: Просто
0: поэтому
1: официально,
0: просто Сусанна Игоревна.
1: Я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как сказать.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: понимаю,
1: и
0: вас.
1: Все, зачем?
0: Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю.
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
0: ох,
1: дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажи мне, что есть купальщики, которые находятся в воде?
1: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот
0: понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать. Мы все, конечно, профессиональные плавчихи. И это мы получили. И подводные плавания мы знаем, и все знаем. Мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
0: Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да?
0: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
1: Например. Самое сложное – кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: Мы
1: позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе! Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна Игоревна.
1: Пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: 101.ru.
4: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству.
3: Да. Сашенька, ну, Рома, дорогой ты мой. Сашенька сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
4: То есть мяч имеется в виду?
3: Круг, да, мяч.
5: Шар.
3: Да шар.
5: Кто с шаром к нам придет?
3: Кто с шаром к нам придет от
5: шара? Кто-то от шара и погибнет.
4: Вот
5: и
4: тогда все. Можно кто с шарами или от шаров?
3: От шаров по шарам. Мы сейчас не будем. Тот и получит по шарам. Понимаешь?
4: То есть никакого меча, как оружия.

0: уже, да мы вообще даже, это все неправда.
1: Да нет смысла его рассматривать даже.
2: Это все взаимо, все. Он говорит, кто придет, тот и получит.
1: В шарообразной технике.
0: Да.
2: Конечно.
0: В шарообразной технике.
2: Само, то есть оно обратно тем же концом, по тому же яичку. Вот и все.
0: Ага, понятно, понятно.
1: Смыслово примерно так.
2: Смыслово.
0: Скажите, да. А вы близнецы?
1: Да.
0: На
1: да.
0: удивление не похожи, кстати, друг на друга.
1: Ну, это как, смотри.
0: Это вот как-то с шарами связано?
1: Ну, во-первых, так сказать, я усомнился бы в этом заявлении.
2: А чем мы не похожи?
1: Чем мы не похожи?
0: Ну, вот как-то, ну, я как бы вот смотрю...
2: Типа, у Ромки что, кепка, а у меня шляпа. Ну и что?
0: Нет, я нет, совершенно не кепка, чем не шляпа. Чем мы не
1: похожи? Валя с усами.
2: С усами.
1: А я без.
2: Вот и все.
0: Нет, я имею в виду строение лица, нос.
2: Строение яйца, прежде всего. Надо об этом поговорить.
1: Не надо, подожди секунду.
2: Ну, хорошо, ладно.
0: Мы немножко перервемся на небольшую музыкальную паузу и выясним все о строении лиц, ушей, ноздрей и так далее.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

101, are you? Почуем и пичкаем пилюлькина. Фоменков и Икрадио.

0: Сисизонка. Сегодня, дорогие друзья, программа «Всесезонка», посвященная дальнобойщикам, представляет женщину-дальнобойщика, женщину-водителя, женщину-мощь, женщину-силу, женщину, я не боюсь этого слова, одинокого волка дорог, Варвару Бозову.
1: Здравствуйте, Варвара.
2: Здрасте. А я сюда говорю.
1: Да, правильно, все правильно говорите.
0: Все верно. Варвара, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, как вы сели за руль?
2: Быстро.
0: Ну, я понимаю, но все-таки, согласитесь, женщина-дальнобойщик — это вещь такая, ну, нечастая.
2: Нечастая, села быстро и удобно очень сразу.
0: Какая ваша первая была машина?
2: Моя копейка.
0: Нет, я имею в виду рабочая машина.
2: Рабочая этот. Ну, а этот, рефрижератор. Да, сначала, да, на рефрижераторе ездил я.
0: Скажите, а вот ваш первый рейс, он вам запомнился?
2: Я курей везла, да, на Кате. Ну, Екатеринбург, мы так называем.
0: На Катю?
2: На Катю, да.
0: Так.
2: На Катю, да. Да, как. Кур-то это нормально, просто потом весь ящик в говне был. Ящик вот это, ну, как кузов от
1: него. Ну да, понимаю.
2: Потом долго вот надо было это все в порядок приводить. Ну, кстати, сейчас ошиблись, сказав, что я одинокий какой-то волк, или что там сказать. Я сообща с мужем ездить, с Витальком.
1: А, вы с Виталием? А,
2: конечно.
1: Подождите, а вот начальник колонны, по-моему, вам какие-то у вас были неприятности, вы рассказывали нам вот сейчас до эфира. Начальник колонны не захотел, чтобы вы ездили с Виталием почему-то, потому что Виталий... Что
2: да
1: там
2: я даже
1: произошло?
2: Не хочу, понимаете, неохота мне об этом говорить, потому что это... Ну, что говорить об этом? Потому что зависть, понимаете... Ага. Они все как раз вот эти одиночки, утлые неудачники, ага. Понимаете, ездят. А мы парой. У нас хорошо все.
1: Да я понимаю.
2: Я ночью люблю водить, я по ночам вожу. Ага. А этот, а Виталик любит утро и так далее.
1: Ну да, ну я понимаю. Но все-таки начальник-то колонны все-таки успокоился потом уже.
2: Да наконец. Пошел он.
1: Ну я понимаю, да, ну ладно, я понимаю, неприятно, конечно. Виталий сам водит хорошо? Ну да кто из вас лучше?
2: Да ну чё вы такие, чё ты, чё
1: ну,
2: ты?
1: Ну ладно, ну серьёзно.
2: Ну а чё, как ты справишь? Ну как, не что я возьму мужа, который мне плохо водить, что ли?
1: Ну естественно.
2: Что, я дура, понимаю. Что ли, конченая?
1: Ну нет, ну конечно не дура, конченая.
2: Вот... Ну а чё так странно-то всё?
1: Ну ладно.
2: За первым был вторым.
1: Ну все, так я понимаю, Варвара.
2: А за вторым третьим не поверишь, третий рейс был за вторым.
1: Ну я понимаю, ну вот второй-то какой был, кого везли?
2: Свиней мы везли.
1: А откуда? Откуда свиней везли?
2: С Ярика на Катю.
1: А, это вы, значит, это вы, как это объяснить? Это,
2: да? Ярославль, Екатеринбург, как?
1: А, ну все, понятно. Ну да, ну, Варвар, ладно, вы давайте спокойно, потому что вы мне же говорите, что вот вы ездите с Виталием, что хорошо.
2: С Виталием мы ездим, да, да, ездим с Виталием. И счастливы, да.
1: Ну,
2: это
1: хорошо.
2: Мой муж, мы вместе.
1: Сколько ездите уже?
2: Да мы уж сейчас едем.
1: Ну сколько мы?
2: Да
1: Ну я... Ну, ну...
2: Да, блядь...
1: Ну, ёп... Варвар, ну...
2: Да я понять, я...
1: Ну, сколько, блядь...
2: Да я сбилась, что-то уже, сколько мы, блядь, ну, с ним ездим.
1: Ну, сколько, ну, лет, там... Ну...
2: Да сложный вопрос задаю.
1: 20, блядь.
2: Ну, я не знаю, но больше 10,
1: ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Вот, Варвар, вот... рассказывала какую-то ситуацию, когда там с кукурузы какая-то ерунда получилась. Вот
2: чего?
1: С кукурузы, везли кукурузы, и вот там...
2: Чего?
1: Ёп... Ну... Кукурузу! Кукурузу!
2: Чего? Я не пойму, что хочешь от меня.

0: Ершистого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: А скажите лучше, ответьте на вопрос радиослушателям, они очень интересуются. Какой способ вы избрали?
4: Ну, послушайте, способов беременеть мужчине много. Так, а как интересно. Минимум два. Как минимум два. Да. Вы, кстати, не смотрите, мы вот так сейчас очень так активны.
5: Вот
4: активны,
5: да.
4: Потому что,
5: активны.
4: Конечно, мы уже оба беременны.
5: Вот о чем речь.
3: Вот это странно.
4: Говорим об этом смело.
3: Вот вы знаете, это
4: и
3: очень
4: у нас
3: странно.
4: Уже, конечно, уже.
3: Понимаете, в первый триместр.
4: Гормон идет? Конечно,
5: идет.
4: Мы.
5: Да.
4: Так, значит, активны.
3: Да. Секундочку, можно мне сказать? Тогда получается, что у вас не первый триместр беременности, а уже, наверное, второй или третий. Потому что в первой должна быть вялость, сонность и токсикоз, в конце концов.
5: Нет!
4: Что,
5: и
4: нет?
5: Еще у мужчины
4: нет. Это мужская беременность.
5: Это нет токсикоза.
3: То есть
5: нет.
3: Все наоборот.
5: Да,
3: все
4: вернемся.
5: Наоборот.
4: Вернемся к способу зачатия. Вы это хотели?
3: Пожалуйста,
4: давайте,
3: я хотел.
4: Существует два, как минимум, известных
5: давай,
4: способа.
5: Давай,
4: да,
5: вруби как следует. Врублю,
4: конечно.
5: Давай.
4: Есть контактный и бесконтактный.
5: Да.
4: Вот так.
3: И какой у вас?
5: У меня бесконтактный.
3: А у вас?
4: И у меня бесконтактный.
5: А я вам скажу почему.
3: Интересно, почему? Вот это правда.
5: Вот опять
3: интересно.
5: Возвращаюсь к Розе. Не хотелось про нее говорить. Она... она беременела 3 раза. И ничего у нее не получалось. А почему? Контактный способ. А есть ведь бесконтактный. Ведь есть бесконтактный. У написано даже у Зова. Вы знаете Зова? Вы читали Зова?
4: К черту Зова своего.
5: Ладно, хорошо.
4: Мы работаем по методу Иволгиной.
5: Имел, да, да, да.
4: Конечно. У нас метод Иволгиной.
3: Вероники Иволгиной.
4: Конечно.
5: Вероники,
3: да,
5: конечно.
3: Да, да, да, да.
4: Конечно. Я могу вам сказать. Во-первых, мужское вынашивание.
3: Мужское вынашивание. Вообще интересный вопрос.
4: Вынашивание мужское.
3: Да.
4: Вот как запланируете, так и выносите. Можно побыстрее, можно даже и помедленнее, понимаете? Вопрос, вообще мужчина, в отличие от женщины, может вынашивать кого угодно.
5: Абсолютно.
4: Выносить любое можно. Кроме металла.
3: Я поняла.
5: Да.
3: О, это интересно. Хотела спросить, у вас двуяйцевая двойня или нет?
4: Подождите, почему вы решили, что у нас двойня?
5: Вот именно.
3: Я слышала, что у мужчин, если они пытаются это сделать,
5: да.
3: Может быть только двуяйцевая двойня.
5: Да никакая не двуяйцевая. Говна пирога, я вам скажу. Я вам объясню почему. Потому что двуяйцевые, они между собой все время пересекаются. А у нас по яйцу на каждого.
4: Во-первых.
5: Да.
4: Это с самого детства.
5: Да.
4: Вот так вот.
5: Да.
4: Ах, у
5: ну
4: кого
5: вот,
4: по яйцу
5: вот,
4: на каждого, тот и
5: вот
4: может.
5: И все.
4: Понимаете?
5: Тот затем будущее.
4: Это метод Иволгиной.
3: Подождите. То есть те, у которых ни одно невозможно.
5: Да. Невозможно.
3: Невозможно.
5: Это по зову. А мы по Иволгиной беременеем.
4: Конечно.
3: А,
4: да.
3: Все, я поняла.
4: Вот,
3: я
4: вот
3: поняла.
4: Я повторю вам, повторю.
5: Да,
4: вынашиваем все.
3: Да.
4: Вынашиваем все. Вынашиваем любое. Любое. Вынашиваем. Даже можем. А мы можем не только людей вынашивать, но и животных.
5: Да, естественно.
4: Мы можем вынашивать и пластмассовое, и деревянное.
5: Да,
4: не
5: да.
4: Можем вынашивать металл.
2: Быть или не быть.
6: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
7: Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо!

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

программе «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам,

0: невидимым.
1: Потрясающе.
0: Я вот, видите,
1: потрясающе.
0: Я щелк,
1: и сколько вы
0: пальчиком
1: работали над этой мазью?
0: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
1: Полных 12,
0: полных,
1: да?
0: 12.
1: Можно
0: лет
1: я поспрашиваю вас конкретно? Потому,
0: да,
1: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
0: Я знаю.
1: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
0: Да.
1: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
0: Да.
1: Испаряется ли эта мазь?
0: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по, ну, по волосам, по, ну, вот.
1: И
0: вот
1: со временем что-то этот запах все увеличивается.
0: Да, он увеличивается. Мы работаем.
1: То есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
0: Можно.
1: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
0: А нюхать можно,
1: да?
0: Да.
1: Удивительная вещь.
0: Конечно.
1: Но вы будете убирать это, да?
0: Я буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
1: Ну,
0: получается.
1: Пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
0: Есть,
1: да,
0: такой, да? Пахнущая невидимка, да. Да.
1: Ну,
0: так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу, а они меня нет.
1: Видите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
0: Пожалуйста.
1: Ну, то есть
0: я
1: вы же
0: готов.
1: Можете невидимый зайти куда угодно.
0: Да, я так и делаю.
1: И никто не узнает, что...
0: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
1: Да.
0: Я согласился, Боря.
1: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
0: Да.
1: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский. В программе,
0: да,
1: «Трудный разговор».
0: Да.
1: Человек, который изобрел мазь гель-невидимку.
0: Вот именно.
1: Да, потрясающе.
0: Ну, сказать вам, куда я заходил?
1: Не надо.
0: Не надо?
1: Не надо. Я уже
0: а
1: начинаю...
0: вы не бойтесь.
1: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
0: Ой-ой-ой.
1: Ну,
0: это
1: куда?
0: Я два раза так сделал. Только два раза.
1: Куда?
0: Один раз в парикмахерскую.
1: Угу.
0: И вот когда брили женщину...
1: Угу.
0: Ну, такая трудная была женщина, там нужно было побрить.
1: Бородатая женщина?
0: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
1: Усы?
0: Да. Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
1: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
0: Ну, немножко.
1: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор,
0: да,
1: в программе «Трудный разговор»,
0: да,
1: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка.

0: 82 89 67 35 44 98 84 97 80 92 96 42 11 96 80.
1: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Короче.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, и, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фейк Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Анатолий Ростиславович. Ну, во-первых, позвольте...
3: Позвольте, не позволю. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже видите, побойтесь Бога. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, в наш век все коротко, коротко.
2: Все становится короче, вы
3: имеете. Сжато, сжато. БП. Просто побойтесь Бога. Побойтесь Бога. ПБ.
2: Вот оно что. Как бы вы сейчас открываете нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
3: Конечно.
2: Я могу сказать, скажу,
3: ярче.
2: Да, скажу два слова буквально.
3: Да, пожалуйста.
2: Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. Да. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладели нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Ну, то есть... Вот.
3: Вот.
2: И в связи с этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Вот. И уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот. А там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
3: Короче, ярче.
2: Это короче, ярче.
3: Ярче.
2: Короче, но ярче.
3: Тише. Я хочу сказать как бы тише и короче.
2: Короче, да?
3: Короче.
2: Короче и ярче. Я правильно понимаю?
3: Конечно,
2: короче и ярче.
3: Конечно.
2: То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
3: Конечно.
2: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое, короткое и неяркое. А вы говорите, а короче и ярче.
3: Да, да. Я, например, скажу там, чи, например, чивы.
2: Что это, простите?
3: Чечерку вырву, и все. И все. Понимаете? Вот и все. По-простому.
2: А, ну да, не очень. Понял я, но не важно.
3: Ну, не важно. Это значит, вот, я...
2: Все становится короче, я правильно понимаю? Все становится. И день становится короче, и ночь становится
3: короче.
2: А тем не менее, все становится при этом ярче.
3: Конечно.
2: И в вашем законопроекте, вот о вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
3: А, конечно, конечно. Мы уже представили.
2: А куда он представлен?
3: Уже он представил туда, куда нужно.
2: Ага,
3: туда,
2: спасибо,
3: куда нужно.
2: Спасибо большое.
3: Да,
2: спасибо.
3: Да, да. В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время. Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
1: Короче. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
1: Ой, такая прекрасная.
0: Понравилось?
1: Вещь у вас отличная.
0: Понравилось.
1: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
0: Да, я запишу с удовольствием.
1: Мне внуки подарили, это как называется?
0: Ну, плеер называется.
1: Нет, да. Это не важно. Короче, могу теперь слушать это.
0: Да, будете слушать.
1: Всю эту
0: красоту. Да.
1: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хорошо.
0: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
1: Есть, конечно.
0: Есть пугало, да? И вот представь себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
1: Зачем?
0: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
1: нет,
0: у него есть?
1: Протянутые? Они в стороны разные протянутые. Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
0: Ну, да.
1: Оно в сторону протягивает руки.
0: В сторону.
1: Потому что что это за вперед протягивает?
0: Ну, да, это пугало.
1: Что говорить такое?
0: Чудище, да. Это пугало чудище, так, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
1: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
0: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
1: Да.
0: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
1: Ну, снилось, конечно.
0: Ну, расскажите,
1: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
0: Господи.
1: Снилось, что...
0: Ой, боже мой.
1: Снилось, что...
0: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
1: Ну, на самом деле, Таева просто дает.
0: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
1: Девочки, не давайте.
0: Не давайте.
1: Не давайте никому тяпку.
0: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
1: бывало,
0: не
1: знаете,
0: давайте.
1: Вот я хочу сказать.
0: Да, Галина.
1: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
0: Ну да.
1: А ты возьмешь тяпку?
0: И
1: тепло.
0: Во, от тяпки.
1: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
0: Опа! И вновь звучит музыка.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Как управляется, спросите вы?
2: Да, конечно.
1: Слева
2: конечно.
1: И справа у нас внизу, как бы внутри мягкого нашего покрытия, находится электромагнитная платформа. Мы как бы при помощи водителя, без сомнения, загружаем электромагнитной энергией, и она отталкивается от земли.
2: То есть, понимаете, как бы это направленное.
1: Я рассказываю, так сказать, достаточно популистски, я не ученый.
2: Ну, да,
1: я всего лишь замминистра министра.
2: Ну, вы замминистра министра,
1: если вы помните,
2: конечно. Господин Алексеевич,
1: да.
2: Как же все-таки происходит это? Это направленное движение.
1: Это направленное движение
2: по маршруту,
1: сути, мяча, в котором находимся мы. Маршрут выбирает водитель. Ну, понятно, что существует маршрут, как у обычного автобуса или троллейбуса.
2: Ну, естественно.
1: Сейчас буквально мы проведем испытание, значит, викинга.
2: Так.
1: Викинг — это, как я уже говорил, частное.
2: Частное, да.
1: Это для частного клиента,
2: да.
1: Для VIP-пользователей.
2: Да.
1: Мы, так сказать, пробуем. Позволено будет иметь права на этот электрошаролёт.
2: Ага.
1: Значит, батареи и хватает, внимательно.
2: На сколько?
1: На 1500 километров.
2: О, боже, ну так это просто можно туда-сюда, как говорится.
1: Это два раза съездить, как говорится, трижды в Питер и обратно.
2: Трижды в Питер и обратно.
1: Вот,
2: и это же, по-моему, ваша статья
1: была. Ну, я вас умоляю. Трижды в Питер и обратно, ну, конечно, спасибо вам.
2: Переводим.
1: Спасибо, это моя статья.
2: Трижды в Питер и обратно, у вас так и называл.
1: Посвященная батарея.
2: Да, да.
1: Вот, значит, он скачет. Впоследствии, конечно, мы ведем автопилот.
2: Так, ну,
1: конечно, ведем автопилот, но сегодня это ручное управление.
2: Пока
1: это ручное управление. Электрошаролёт
2: — да?
1: Это будущее.
2: Ну, конечно, конечно.
1: В любом случае, сегодня уже понятно, что на электрошаролёте можно перемещаться, ну...
2: Куда угодно.
1: Теперь вы спросите о скорости.
2: О скорости и о воде.
1: Послушайте.
2: А вдруг водная стихия?
1: Пожалуйста, нам не нужны мосты.
2: Абсолютно.
1: Конечно, мы перелетаем через реки. Прыжок...
2: Через речку.
1: Дистанция прыжка, ну, она, конечно, зависит от весовой загруженности.
2: Ну, я понимаю.
1: Ну, до 800 метров.
2: Так это просто колоссально.
1: Конечно.
2: Гусар Алексеевич.
1: Прыг, это... и мы на другом берегу
2: это
1: реки.
2: Это прорыв, понимаете? Действительно. Это действительно прорыв.
1: Да, да, да. Да.
2: Это приятно.
1: Да,
2: как
1: да.
2: Это приятно?
1: Это, так сказать, абсолютное, чистое будущее.
2: Да, и потом это экологически абсолютно.
1: Что? Прежде всего, конечно, я, когда подавал заявку, под моим руководством...
2: Ну, вашим патронажем.
1: Да, под моим патронажем начинался этот проект. Конечно, мы, так сказать, думали о том, как, как вывести на совершенно новый уровень понятия транспорт.
2: Да,
1: вот.
2: Да.
1: Это сегодня мы как бы пользуемся. Но потом вы ведь, смотрите, полностью убирается аварийность.
2: Да, конечно.
1: Вы понимаете? Люди никак не гибнут.
2: Абсолютно. То есть...
1: Ну, представьте себе, в вас попал мяч.
2: Да нет. Ну...
1: Как в пешехода.
2: Да, конечно. Да.
1: Ничего страшного.
2: Ничего страшного. Абсолютно.
1: Ничего страшного.
2: Да, ну и что?
1: Ну,
2: подумаешь.
1: Столкновение, да, ничего страшного.
2: С мячом, да.
1: Да, ну, вы остались живы,
2: 100%. Абсолютно, да.
1: Это вам не какая-то железная бензиновая коробка.
2: То есть, ноль жертв.
1: Ноль.
2: Скажу. Ноль.
1: Ноль.
2: Ноль. Это удивительно.
0: Электрошаролёты. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из галлии.
3: Чай, который не виден.
0: Только запах.
3: Только вкус.
0: Только нано.
3: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей!
4: Лицензия 09765Q 380980765.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
1: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио передача, которая называется «Окулизм». «Окулизм». И сегодня ведет ее, естественно, Владислав Жульпацкий. Здравствуйте, очень приятно, очень приятно. Я, соответственно, хотел бы сказать, дорогие друзья, что сегодня в нашей программе «Окулизм». «Окулизм». Удивительный человек. У нас сегодня доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. О, здравствуйте, Борис Степанович. О, здравствуйте. Очень, как очень приятно. Ну, я буквально в двух словах представлю вас. Ну, вы знаете, Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук, удивительный человек. Он сделал столько открытий, он столько посвятил всего себя, так сказать, здоровью человечества, глазному здоровью человечества, глазу человека. И он написал целый ряд книг, выдающихся. Ну вот он, в частности, написал книгу «Окулизм». Книгу «Окулизм». Ну, конечно, эту книгу читали многие. Читали многие. Но обязательно нельзя не вспомнить вашу потрясающую книгу, из-за которой сегодня мы, кстати, здесь и собрались.
5: Да-да.
4: Она называется «Второе веко». «Второе веко».
5: «Второе», да.
4: Ну и, наконец, величайшее произведение, которое переведено на 116 языков.
5: 117.
4: Ох, простите мою ошибку, да. Борис Степанович, 117 языков. Это книга, это научная работа, это популярное издание, которое называется «Видеть, как слышать».
5: Да,
4: да, да, да, да, да, дорогие друзья.
5: Это далось, это не
4: Ну,
5: просто, не
4: я просто. Хочу сказать, сегодня, мы ведь сегодня с вами поговорим об очередном вашем новом открытии, которое вот буквально состоялось неделю назад. Ну, нельзя, дорогие друзья, не вспомнить о том, какие препараты для нас с вами создал этот потрясающий доктор. Этот потрясающий доктор. Какие препараты? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете препарат «Слезы в порошке».
5: Да.
4: Да. Глазной мусс.
5: Да.
4: Вот. Ну, все это вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
5: Конечно.
4: И, конечно, мы благодарны Борису Степановичу Раю за то, что он, так сказать, вот это все нам сделал. И сегодня Борис Степанович расскажет о своем новом, да, уникальном открытии.
5: Да.
4: И я прошу вас, да, говорить, и, конечно, нельзя не услышать это из первых уст.
5: Вот я вас прошу. Я открыл, что в наших глазах, ну, как бы, знаете, когда говорят «мозолить глаза», что это такое?
4: Не, ну просто как называется ваше открытие?
5: Открытие называется «Мозолистые веки».
4: Потрясающе! Мозолистые веки.
5: Мозолистые веки. Когда говорят, вы знаете, он мозолит глаза, вы знаете, он мозолит. А ведь действительно, как только я обратил внимание, свой взор на эти проблемы, я понял, что это мозолистые веки нам мешают иногда думать.
4: Вот так вот.
5: Да?
4: Я понимаю так, что ведь мозолистые веки, это ведь за счет того, что ведь глаз с годами сохнет.
5: Да.
4: Глаз с годами сохнет, а веки-то не прекращают моргать.
5: Конечно.
4: Моргать-то
5: они
4: не прекращают. Они моргают и моргают, понимаете? Они моргают и моргают.

0: от этого появляются мозоли на них. Вот. Вы понимаете? Вот. Это удивительно. Сухие глаза, мозолистые веки.
1: Мозолистые веки.
0: Вот оно.
1: Отсюда
0: что.
1: Отсюда райский мус. Как его многие теперь. Ведь я его так и применяю. Его так и теперь называют. Райский мус.
0: Райский мус, но на самом деле это глазной мус. Но пока что в продаже он с этим названием. Глазной мус. Специально для увлажнения, как я понимаю.
1: Для увлажнения.
0: Сейчас мы перейдем непосредственно к моментам, которые говорят о том, как нам справляться с мозолями на веках. Но это будет нашей следующей части программы. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио. 101.ру.
6: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фейк Радио.
3: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
4: Печень. Вторые руки.
5: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
1: да.
5: Другой склад с неотремонтированной.
1: С неотремонтированной, да.
5: Все. Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел.
1: Да.
5: Между двумя этими складами у вас, кстати, огромный заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
1: И цех, да.
5: Сколько в цеху примерно работает человек?
1: 19 человек.
5: 19.
1: Да, одна женщина.
5: Да.
1: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку, ее немножко подколачивает. Вот. У нее
5: я так... вот что хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
1: Есть. Были случаи. Были случаи, да.
5: Как справляетесь?
1: Жора у нас был. Жора Бабазян.
5: Но Георгий Бабазян.
1: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
5: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
1: Ну, Георгий, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
5: Ах, вот чем.
1: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
5: У него у самого были проблемы с печенью.
1: У него с печенью.
5: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
1: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
5: Да, тоже печеночница.
1: Да, Нюрка.
5: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтирована.
1: Конечно.
5: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень да. лучше, чем печень непритертая.
1: Ну, конечно, потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там, там очень много проблем.
5: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, ну, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
1: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
5: Да ты ж.
1: Конечно.
5: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
1: Да у нас бегает еще.
5: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
1: 100 тысяч.
5: 100 тысяч?
1: Да.
5: А это недорого.
1: Недорого.
5: Для 7 лет жизни.
1: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
5: Ремкомплект?
1: Конечно.
5: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
1: Человек, у него же ремкомплект с собой. Понимаешь, холодильник.
5: Он всегда с ним ходит.
1: Всегда с ним ходит.
5: Обалдеть.
1: Жора Бабазян, я говорю. Ну. Певец вот этот, который ты, да. про которого ты слышал. Вот. Мы ели,
5: я не слышал,
1: но не слышал, но услышишь еще.
5: Mm-hmm.
1: Сейчас у нее чуть-чуть получше уже стало.
5: Mm-hmm.
1: Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
5: Ах, вот
1: она же его печень, конечно.
5: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых секонд-хенд, так
1: да,
5: называемых.
1: Да, естественно.
5: Чужую печень подсаживаете к людям.
1: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Угу. Это 68 тысяч.
5: Ах, вот.
1: Установка печени.
5: Не новая.
1: Не новая, да.
5: БУ.
1: БУ.
5: Но в хорошем состоянии.
1: Но в очень, в отличном, без вообще пробега, без всего.
5: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
1: А вот так бывает.
5: Такие
1: люди,
5: случаи бывают, да?
1: Да, люди, да.
5: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
1: Не пил, не курил,
5: вот
1: говорится, да, и все, матом не ругался, все.
5: Ну вот
1: да.
5: я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
1: Конечно, да это по губам видно сразу.
5: Понятно.
1: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
5: Ну что я могу сказать?
1: Да, да.
5: Дорогой вы наш Леонид Макалов.
1: Ага.
5: Ну, во-первых, спасибо вам огромное
1: да
5: за то, что вы пришли сегодня.
1: Господи Боже.
5: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа.
1: Ага.
5: Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени – это просто удивительная фантастическая компания.
1: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
5: Нет.
1: Нет? Жаль.
5: Я просто хочу сказать, ну, ладно, я просто хочу сказать вам да. большое спасибо.
1: Да, хорошо.
5: Попрощаться с вами.
1: Да.
5: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
1: Да.
5: Спасибо,
1: спасибо,
5: дорогой
1: спасибо.
5: Наш человек.
1: Спасибо
5: До
1: тебе.
5: Новых встреч.
1: Пока, давай.
5: Музыка.
4: Печень. Вторые руки.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: 1.ру. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
2: Квест, квест и еще раз квест. Это семейная жизнь. Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе у нас в гостях. И мы выясняем, прыткость или верткость важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
3: Да, да, да. Именно так? Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносит волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
2: Угу.
3: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится? И надо быстренько это вот как бы, да, да, да, да.
2: Угадай.
3: Да.
2: А не ошибись.
3: Не ошибись,
2: да. Я знаю своего.
3: Да. Видите, вот какая игровая основа.
2: Вот игровая основа. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
3: В радость превращается.
2: И вот что получается. Получается, что и прыткость.
3: Да.
2: И верткость.
3: Да.
2: В левом и в правом полушарии, соответственно, важны поровну.
3: Абсолютно,
2: а да. Поскольку сколько они важны поровну,
3: да.
2: То получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции,
3: да,
2: семейной жизни, оно как на другой как бы уровень. То есть получается, что ваша разработка, касающаяся и прыткости, и верткости, она, так сказать, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
3: Конечно.
2: Люди не разводятся.
3: Они не разводятся. Во-первых, понимаете, и очень хорошая рождаемость.
2: Пока он, например, не нашел свой телефон,
3: и рождаемость,
2: он не будет разводиться.
3: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, ну, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И, значит, заново надо...
2: Поразительно. Сюда. Вот оно как.
3: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он, уже не
2: думал
3: никогда.
2: Ну, вот тут и как раз и может быть скандал.
3: А вот нет, но мы над этим как раз и работаем.
2: Тут верткость уже включается.
3: Как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как же гармония полная.
2: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает он.
3: Да.
2: А она как бы ему вертка отвечает.
3: Нет, а это все мои, а они песню раз-раз и споют, или танец танцуют.
2: Ох.
3: И что он может тут просить?
2: Конечно. Он горд?
3: Да.
2: Он счастлив?
3: Он горд и счастлив.
2: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта Клавдии Валентины Мозе. Сохрани семейку.
3: Да.
2: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
3: До свидания.
1: Прыткость или верткость?
0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Быстряк сфанговый.
7: Жук.
6: Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
8: Рай. Hei veljet, kippis vaan!

0: быть безобразником.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня в нашей программе, а наша программа сегодня новая абсолютно, сегодня премьера программы, программа называется «Будь безобразником». «Будь безобразником» – потрясающая программа, и сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях сегодня... Вероника Сатан. Вероника Сатан. Девушка, женщина, которая, так сказать, ну, оторвалась, можно сказать, от реальной жизни, которая, которая с самого раннего детства почувствовала, что она бедовая. Да. И сегодня мы, дорогие друзья, беседуем, как я уже сказал, с Вероникой Сатан. А Вероника Сатан, как говорится, главный создатель и управляющий ООО, компании ООО «Бедовые мысли». Да. Здравствуйте, Вероника.

0: О чем я хочу спросить? Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы бедовые?
1: О, ну это было давно. Это, понимаете, ну лет в пять, наверное. Лет в пять, наверное, я потерял метрику. Да, и сразу начала жить как-то, очертя голову. Потерял специальности.
0: Вот так вот, да?
1: Ну, конечно.
0: Скажите, а вот это вот жить, очертя голову, вообще, да. как это? Вы, это же все время связано связано с контрастами. Все время,
1: конечно.
0: Все время вы на грани, так сказать, на грани противозакония.
1: Ну, естественно, понимаете, я и сюда-то... Как случайно, можно сказать, попал, потому что я на самом деле с утра думаю, не махнуть ли на море. Да, вчера в бассейне познакомилась там с одним мужчиной. Ну вот, и решила. На Охотское.
0: То есть покупаться немного в холодном.
1: Из холодного в холодное. Конечно. А так интересно, автостопом, во-первых, он предложил мне поехать. На Охотское, и там купаться.
0: А я вот хочу спросить у вас. Поступки, вот эти вот бедовые поступки, да. Кстати, вот этого вот бедового человека.
1: Но.
0: Они, ну, во-первых, конечно, я понимаю, что вы пришли к тому, чтобы создать компанию «Бедовые мысли», не просто так.
1: Не просто так, я поняла, что я не одна такая, нас много. Нас много бедовых, и, ну, пока сейчас «Бедовые мысли», понимаете, называется. Но это всего три дня, потому что много было уже названий. А, было название «Без руля», потом «Без ветрил», потом «Оторви И».
0: «Оторви И»,
1: да. Сейчас пока «Бедовый», но я думаю, что что-нибудь еще придумаем, потому что, ну, нельзя, как сказать, нельзя в одном все время тухнуть, затухать.
0: Понимаю вас.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вот такой непростой вопрос.
1: Давайте.
0: Непростой вопрос. Вы стали, будучи сама бедовой, вы стали собирать вокруг себя бедовых, правильно?
1: Ну, естественно.
0: Одного за одним. Собирать. И вот сразу я хочу спросить, вот как? Вы же ведете статистику, наверное?
1: Ну, я веду статистику. Я говорю, когда я стал бедовой, бедовые потянулись, так сказать.
0: Потянулись к вам бедовые, да? Которые тоже живут, очертя голову, да?
1: Ну, текучка большая, понимаете? Вот в чем проблема.
0: Ну, то есть поживут бедовыми, и потом раз и перестанут.
1: Естественно, я сама удивляюсь, как у меня до сих пор это ООО. Работает, да? ООО все время. Удивляюсь каждый день. Неужели у меня еще ООО?
0: Я вот что хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бедовые, которые они приходят, уходят.
1: Я заменю сейчас, чуть-чуть мне не пошло. Мне кажется, так как-то будет поигрить.
0: Вот! Настоящая бедовая!
1: Хорошо?
0: А? Вот она, красотка! Вот она, боже мой! Вот это ведь бедовый поступок.
1: Ну, естественно.
0: Поступок бедовый. Бедовый.
1: Да.
0: Поступок бедовый. Вот сразу видим, как жить, очертя голову. Дорогие друзья, и мы сейчас вернемся к вам буквально через 1, 2, 1,5, 3, 17 и продолжим нашу удивительную программу.
1: Может быть.
2: Будь безобразником. Для того, чтобы полететь в космос... Не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу. Ты с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Футбол!
4: Итак, дорогие мои друзья, Анна Фоменко.

0: Маяк Радио с вами. Юрий Бурзон, и напротив меня, господи боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам. Это Виктор сам, Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
0: И тут же сразу. Здрасте. Тут же, конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется сборная?
1: Ну, сборная по футболу, да. Понимаете, но мы сейчас боремся за то, что, во-первых, это новая игра.
0: Да, конечно.
1: Как говорится, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол.
0: Да.
1: Все это знают.
0: Ну, естественно.
1: Вот, и там сборная.
0: Да.
1: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
0: Да.
1: Немножко футбол.
0: Футбол.
1: Вот, не футбол.
0: Футбол.
1: Потому что нога становится главнее. Понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
0: Ну, естественно.
1: Ну, нога,
0: то есть, как бы,
1: мяч.
0: Акцент
1: нога,
0: на фут.
1: Ну, все-таки акцент на фут.
0: На поэтому, ногу. Да.
1: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага, чтобы нас не путали со сборной по футболу.
0: Ну, конечно.
1: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
0: То есть это абсолютно разные две игры.
1: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но да, это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему. Я объясню, почему.
0: Так, потому что,
1: в общем и целом, вы должны понять, что незначительное изменение правил, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу.
0: Сборную,
1: приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
0: Это вообще замечательно.
1: Ну, стать вообще чемпионами мира.
0: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка, конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
1: Ну, так и есть.
0: Нога, нога, мяч, нога.
1: Нога, мяч, нога.
0: Нога, мяч, нога.
1: Это нога, мяч, нога.
0: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
1: Ну, вот наконец-то вы обратили внимание.
0: Конечно.
1: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
0: Да, это необходимо.
1: А я вам объясню. Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
0: Так.
1: Прямые углы.
0: Естественно.
1: Ворота прямоугольные.
0: Конечно.
1: Прямые углы.
0: Конечно.
1: Вратарская площадка.
0: Да.
1: Прямоугольная.
0: Да, прямоугольная.
1: Штрафная площадь.
0: Прямоугольная абсолютно.
1: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
0: Ну да, да.
1: Здесь
0: да,
1: не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
0: То есть шару не место.
1: Девятка.
0: Да,
1: девятка,
0: конечно.
1: Посмотрите, как входит
0: как
1: в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
0: Идеально.
1: Идеально входит. Легко.
0: Конечно. Понимаете?
1: А круглый, конечно, нет.
0: Да.
1: Представьте, он же ему туда и не попасть.
0: Ну, естественно.
1: От этого все проблемы.
0: Да.
1: От этого все проблемы.
0: Естественно.
1: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят вратари в прямоугольных шлемах. Есть сейчас вот.
0: Ну, хорошо, ну.
1: Потому что все должно быть по-честному.
0: Ну, хорошо, я понимаю.
1: Как? Прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч. Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
0: Идеально.
1: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее.
0: Конечно.
1: И ярче. Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу, она, так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
0: Ага, понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
1: Дают свисток,
0: дает.
1: Все то же самое.
0: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
1: Три зеленых свистка.
0: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ваша сборная. Mm-hmm. И сделаем легкую паузу. Я вот так бы сделал.
1: Неожиданно.
0: Конечно. Давайте. Футбол!
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Высоколобый. Бутылка-нос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
2: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Закусить у дела.
1: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
2: Я вам скажу, проще. Есть ошейник. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
1: Ну, он несколько человек, он же, так сказать, механическое устройство, да?
2: Конечно.
1: Да, ну, электронный привод же там, правильно?
2: И там электронный привод, это очень удобно. А он сенсорный, он приятный на ощупь. Не путать с садомаза. Только вот я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомаза, вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомаза, вот это вот
1: БСДСМ. А вы имеете,
2: Ах ты, пида! А... Да, и все. Понимаешь? А и как бы мы дочитали.
1: Вот.
2: Мы дочитываем.
1: И сам уже немного успокоился.
2: И ты немножко лошадь. Ты немножко человек.
1: Немножко лошадь, немножко человек.
2: И человек.
1: И вы посмотрите,
2: вот и
1: как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
2: Да,
1: здесь кокарда и удила.
2: Да,
1: все в одной группе, так
2: сказать. Конечно.
1: И работа с правилами дорожного движения.
2: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
1: Для его покоя.
2: Для покоя. Чтобы наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Вот. Я призываю всех вас и всех, кто сейчас нас смотрит. И...
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
2: Да.
1: Это у дела, которые человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com. И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя
2: Спускается
1: такая...
2: Управляя дирижаблем
1: даже управляя дирижаблем.
2: Вертолетом, самолетом.
1: Как только ты занервничал, сразу у дела. Ты
2: Должен
1: сказать, мать моя!
2: Да, или пилот что-то не так среагировал,
1: обычные пассажиры,
2: конечно,
1: у них такое легкое устройство, которое помогает им.
2: Не будет вот этих.
1: Обращаясь к стюардессе, ах ты су...
2: Да,
1: и закусил дела, и все.
2: И не будет вот этих пассажиров скандальных.
1: Из-за которых суды, из-за которых
2: сажают самолеты не
1: там. Потрясающе. Главное, никакой химии в организме.
2: Никакой.
1: Таблеточек.
2: Ноль химии. Вот и все.
1: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
2: Конечно же, конечно же. А вот видите, все да и нет.
1: Да
2: и нет.
1: Да и нет. Удивительно.
2: Кокарда и удила. Вот и все.
1: Это была программа «Закусить удила». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
0: «Закусить удила». Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Кусатели». И сегодня у нас здесь удивительный человек, человек, который посвятил всю свою жизнь, так сказать, войсковой службе. Майор челюстной дивизии имени Кропотова, майор Сивцев Аркадий. Без отчества. Сразу вопрос, Аркадий, почему без отчества?
1: Да все очень просто. Здравия желаем. Ну, что сказать?
0: Ну, почему у вас нет отчества?
1: Почему вот такой... у меня нет отчества?
0: И почему, вот, кстати, ну...
1: Ну, хорошо, я чуть позже хотел коснуться этого, но можно коснуться сейчас прямо сразу. Я родился без участия отца.
0: То есть вы хотите сказать...
1: Да. Отец не участвовал вообще, не принимал никакого участия в моем зачатии.
0: То есть я прошу прощения, да. У меня сейчас возникает вопрос.
1: Пожалуйста.
0: То есть я понимаю так, что ни в каком виде отец не участвовал. То есть я прошу прощения, сперматозоиды отца как такового, неважно, ну, живьем ли, или, так сказать, оплодотворением искусственным, не участвовали в вашем зачатии. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Так точно.
0: То есть, и вы хотите сказать, что вы, так сказать, выведены, условно говоря, искусственным путем.
1: Да, это абсолютно искусственный военный путь.
0: Просто я уже начинаю. Вы уж простите, я, так сказать, как бы с опережением. Но вот вы служите в челюстной дивизии имени Кропотова, правильно?
1: Я служу в челюстной дивизии имени Кропотова. Отдельно я хотел остановиться о том, что Кропотов, знаменитый генерал Кропотов, который и основал, собственно говоря, нашу сначала училище челюстное. И после этого родилась, естественно, и вышли оттуда замечательные кадры. И организовалась дивизия. И она тоже получила название имени Кропотова. Потому что все помнят подвиг Кропотова, генерала. Но об этом я расскажу чуть позже. А для начала я хотел сказать, вы меня перебили.
0: Простите.
1: Я хотел сказать вам, Владислав, что военно-искусственный путь... Он давно уже существует, но применен он был относительно недавно. Просто шли разработки. Вот разработки закончились, и я появился.
0: То есть сегодня военным подвластно все?
1: Военным подвластно все.
0: Военные могут вывести живьем человека и прямо из пробирки, можно сказать.
1: Абсолютно, совершенно.
0: Это будет особый воин, который защитит нашу родину, так сказать, особенным способом.
1: Ну, естественно, а чего вы хотели... Конечно, мы готовы защищать, мы стоять на страже.
0: Нет, ну это ясно.
1: И вы можете спать спокойно.
0: Это ясно.
2: Кусатели. Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Сусак зонтичный. Толстый, богатый крахмалом корневище сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневище сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Без промаха.
3: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений. Женщина, которая работает в госпрограмме по созданию семьи.
4: Да-да.
3: Всегда стопроцентный результат. Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
4: Встреч я обслуживаю, да?
3: Да.
4: Ну, примерно где-то, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
3: Обалдеть. То есть
4: ведь встречи начинаются с 8 утра. Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ведь я не только на первой встрече присутствую.
3: Ага.
4: Но где-то первый месяц отношений я все время с ними. Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, старожилы, тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
3: Я вот что хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, например, вот так вот я понимаю, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
4: Ну, конечно.
3: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, например, иногда молодой человек говорит, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
4: Она
3: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, что это первая встреча, трещинка уже.
4: Пошла.
3: Понимаю.
4: Уже она начинает размышлять, что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики.
3: Вот.
4: Понимаете? И все. И она же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался не у дел.
3: Вот оно что.
4: Вот и все.
3: И благодаря вам,
4: да,
3: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима.
4: Конечно.
3: И у них все, может быть, вполне сложится.
4: Да. Не то, что вполне, а точно.
3: Удивительно.
4: Я на этом настаиваю.
3: Вот что я хочу спросить. Вот вы как бы запустили эти отношения,
4: Пошли.
3: Вы не даете им ошибиться. Глубоко они уже друг друга, благодаря вам, узнают. И тут они добираются до самого главного момента, когда уже, в принципе, тактильный контакт.
4: Но первый тактильный контакт я с ними. Конечно. Потому что, а как же узнает там так называемый Ибрагим, что у Вероники, например, голову лучше не трогать вообще.
3: Просто
4: не прикасаться к голове, да. Он только тянет руку, понимаете, свою. А я бац по руке и говорю, не туда.
3: Вот это поразительно.
2: Без промаха.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
5: Классика в эфире.
6: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше, еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже, Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
1: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
5: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
2: Гусь и бисер.
3: И я хочу вот что спросить.
4: Да, да, да.
3: Скажите, пожалуйста, вот когда собрались все на ощипывание, ритуальное, ритуальное получается ощипывание.
4: В гуси бисер.
3: Ощипали,
4: да,
3: в ресторане гуси бисер это происходит, правильно? И ушли, я правильно понимаю?
4: Нет, неправильно. А-а-а. Вот смотрите, они ощипали. После того, как мы ощипываем все это, мы еще чуть-чуть вот эти вот перья, чуть-чуть можно поджечь и их еще обсосать. Понимаете? Потому что очень много из того, что из птицы, понимаете, не использовалось никогда. А там очень много ценных веществ, которые способствуют и умственной деятельности, мозговой деятельности, и опять-таки мелкую моторику развиваем. И обменным процессом, конечно.
3: А я ведь знаете, что хочу вот спросить вас? Ну, вот, вот ведь какая история. У вас ведь это моно, получается, моно-ресторан, то есть моноблюдо. То есть
4: моноблюдо, потому что у нас есть там, например, отдельное блюдо из кожи гуся. Гусиная кожа. Гусиная кожа в кляре. Гусиная кожа. И, ну, в общем, масса, там, наверное, наименований на
3: 30. То есть у вас как бы вот такого подхода диетного, то есть, условно говоря, нельзя хлеб там, или нельзя тесто, и нельзя сахар. Такого нет в вашей диете, правильно?
4: Нет, у нас нет такого диеты. Просто все с гусем. Очень маленький, и все едят. Десерт, любой десерт, все равно там будет присутствовать гусь. Какой-то микроразмер. Может, это будет пушинка, понимаете, маленькая от гуся.
3: Гусь, украшение.
4: Да, да. Как украшение, да. Ну, раз уж, понимаете, взялся за гуш, не говори,
3: что не гусь.
4: Да, да, да.
3: Не говори, что не гусь. Ну, в общем-то, я понимаю. Я вас понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот это удивительно. Вот так вот сжать человеческие желания, так говоря, порцию сжать, и еще добавить мелкой моторики, что важно, что важно.
4: Важно, вот что это же, вот
3: да, конечно, мозг ведь он, так сказать, как говорится...
4: Реагирует мгновенно, знаете?
3: Во-первых, это кровоподача. Другая кровоподача.
4: Ну, вы не представляете, так как у нас клиенты постоянные, я же вижу, когда они приходят только-только, вот только в первый раз пришли. А потом я уже наблюдаю. Ну, слушайте, совершенно другие люди.
3: Я понимаю. Я ведь тоже вот 5 дней назад первый раз пришел, и сейчас понимаю, меня прямо тянет к вам.
4: А я вижу, что у вас просто, понимаете, как сказать, энергия. Это другая,
3: конечно,
4: уже
3: все другое, конечно. Порции-то уменьшаются.
4: Уменьшаются, а и сосет, да?
3: Конечно, ну сосет сосет под ложечкой вообще. Я, кстати, хотел спросить, многие спрашивают, вот сосет под ложечкой, это, ну, где сама ложечка-то?
4: Ну, понимаете, ложечка, а сосет под ложечкой.
3: Вот оно что.
4: Ну, конечно, я понимаю, вот что если это есть, ну, понимаете, вот есть раз, а вот есть два,
3: ага.
4: Да? Не так, а именно...
3: А сосет где-то между.
4: Да.
3: Понимаю вас, понимаю.
4: Все поняли, да?
3: Да, ну, я просто хочу узнать еще вот что.
4: Да.
3: В ресторане «Гуси-бисер».
4: «Гуси-бисер», да.
3: Ведь это же, ну, кроме всего прочего, давайте поговорим о бизнесе.
4: Давайте
3: поговорим о бизнесе. Поскольку сколько вы одним гусем кормите до 3000 человек в месяц,
4: да.
3: То есть, в принципе, получается, что вам необходимо 12 гусей на год.
4: Да.
3: Удивительная вещь.
4: Да.
3: Удивительная вещь. Поскольку сколько и порции все маленькие, да, то получается, что вы прямо, ну, прямо ваша расходная часть очень, а прибыль фантастическая.
4: Да, фантастическая. Вы же не представляете, сколько бульона можно сварить. Понимаете, мы на одном бульоне можем, понимаете, еще целый год жить. Просто.
3: Удивительно.
4: А вот да, гусиный бульон.
3: Вы не боитесь конкуренции, я понимаю.
4: А вы знаете, нет.
3: А вот оно что.
4: А вы знаете, совершенно не боюсь. Потому что, ну, у нас есть, во-первых, понимаете, это же не просто так. Ну, взял гуся, там, и как-то его приготовил целиком и на куски и подрал. Нет. У нас, ну, как сказать, у нас, я бы даже сказала, микробиотическая кухня.
3: Ой-ой-ой-ой.
4: Да. Да.
3: Ну,
8: Вы знаете, я ведь... Вот что, Антонина, хочу сказать. Ведь удивительные люди... Удивительные люди. Вот мне такой вопрос. Они ведь удивительные люди во всем. И я поэтому хочу узнать. Вы ведь и дома, наверное, такие порции?
4: Дома? Дома, конечно. Ну, я иногда и мельче практикую. Но просто у меня дома не только гусь.
8: А-а-а!
4: Да, бывают еще все-таки другие животные, да.
8: Все-таки, да?
4: Да.
8: Удивительно. То есть, ну... А вы не собираетесь расширять, ну, палитру? Например, гусь-свинья и товарищ.
4: Гусь-свинья и товарищ? Ну, вы знаете, ну, вот со свиньей не знаю, потому что, ну, это слишком... Ну, она велика, понимаете? Ну, вот совсем велика. Это вот, понимаете, ну, что ж, мы, вот, у нас будет... свинья, и несколько лет мы будем только...
8: Пятилетний план.
4: Да, да, пятилетний план. Ну, просто, ну, как сказать, хочется все-таки каких-то...
8: А с другой стороны, ведь гуси и бисеры, это романтично.
4: Ну, мне тоже сказать, вы понимаете, ну, птица вообще, птица, она гораздо интереснее, чем, ну, животные, которые...
8: Ну, и в этом такое ощущение у клиента, что такая полетность,
4: полетность
8: есть все-таки,
4: конечно,
8: да?
4: Конечно, конечно.
8: Облегчаем, теряем
4: конечно,
8: вес, едим мало.
4: Конечно,
8: едим мало.
4: Конечно, ну, понимаете, у нас была мысль, ну, жалко красивых птиц-лебедей. Ну, а гуси-лебеди тоже было бы ничего.
8: А, гуси-лебеди было бы ничего,
4: но
8: лебедей нельзя. Но лебедей нельзя. Гусь и бисер. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Антонина Зак, удивительный автор методики мелкой моторики и похудания, владельца ресторана «Гусь и бисер». С большим удовольствием говорим ей спасибо и до свидания. Ну, а теперь у нас новости.
0: «Гусь и бисер». Флора и фауна родной планеты.
9: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
10: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
11: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко фейк радио. Антре, антраша!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко фейк радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий с большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая... Женщиной, которая всю Праздник. Свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чук.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник, просто брызги шампанского. Брызги.
1: Я хочу сразу вас спросить.
2: Давайте.
1: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста. Да. Во-первых, я хочу вам сказать.
2: Да.
1: Мы были у вас на премьере.
2: Да вы что? Правда?
3: Конечно, да, конечно.
1: На премьере были. Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад, уже 2 года.
2: Конечно, это 2 года назад была премьера.
1: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
2: Да.
1: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
3: да,
1: он просто сносит голову.
2: Ой, как я рада, что вам понравилось.
3: Правда,
2: боже.
3: Правда.
2: Правда, так приятно. Лесь, вы не представляете.
3: Чума.
2: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Ну, к ним
3: вы
2: нельзя
3: чума,
2: все-таки привыкнуть.
3: Просто,
2: невозможно.
3: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
2: Ну, я так и хотела.
1: Конечно, знаете, хочу сказать. Да. Ну, да. Вот, Лесечка,
2: да,
1: я хочу вас узнать.
2: Давайте.
1: Все-таки, вы знаете,
2: да,
1: почему Гагары?
2: И я знала, что будет такой вопрос.
3: Конечно, мы очень хотим узнать.
2: Ну почему? Ну. Потому что Гагара — это наш тотем фамильный.
3: Да, да, да.
2: Ну, поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
3: Гагара.
2: Да.
3: То есть это знаменитый его номер — две Гагары. Да.
2: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер «Две Гагары», очень известный. Ну, даже вы.
1: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
2: Да.
1: Это цирковое представление.
3: Ну, давайте зададим этот вопрос.
1: И, конечно, гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
2: Да.
1: Ну, вот тут вот у нас возникает вопрос, поскольку мы ходили 2 года назад на ваше представление.
2: Да.
1: Вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
2: А вы где сидели, простите, ребят?
1: Мы в 17-м ряду.
2: В 17-м? В 17-м мне это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
3: Мы в следующий раз.
2: В следующий раз, да, я вас зову.
1: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8-3.
2: Да, правильно. 8-3,
3: да. Кажется, стыкуется.
2: Да, правильно.
3: 8-3 и 2 Гагары.
2: Дело в том, что 2 Гагары — это память...
1: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
3: Все 8-3.
2: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они делают то, что как бы определяется к трехлетнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на Гнездовку и потерялись. Вот. Да, да, да. Такая печальная история была. Да, да, да, да. Ну, мы не расстраиваемся.
3: Отец переживал, конечно.
2: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись, Да, да, да, да.
3: Но все-таки,
1: вот ваш номер. Вот это вот две Гагары.
2: Две Гагары,
1: две Гагары, несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
2: Да.
1: Ну, у вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
2: Да, вы совершенно правы. То, что Гагары это были. Ну, да, это были члены, так сказать, семьи.
1: Где? Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
2: Конечно,
1: как только
2: конечно.
1: Вспоминаете про Гагар, так вспоминаете
3: про
1: об отце.
3: Отца,
1: Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
2: Да, да, да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли. Вот, они пряли, да.
1: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
0: Антраша! Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Небесная высь.
2: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы перед тем, как
3: признаться
2: Кате в любви, вы, 15-летний, сбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно.
3: Да,
2: в те времена же, когда вы еще бегать могли,
3: да,
2: в те годы
3: были,
2: в принципе, лифт, все-таки лифт, да, лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы сказали, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично,
3: да,
2: все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: То есть все произошло во время вот этого взлета на лифте наверх.
3: Да. Я понял, да, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
2: Вот
3: и определил две вещи.
2: 15-летний возраст.
3: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
2: Вот это да.
3: Да.
2: И она до сих пор ваша?
3: Да.
2: Вы живете до сих пор?
3: Да.
2: Вместе с Катей?
3: С Катей.
2: Обалдеть.
3: Удивительно.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительное дело. Видите, все-таки, вот, может быть, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений, вы столько лет живете с Катей, и вот эта вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию.
3: Да.
2: Скажите мне, пожалуйста, это ведь очень важно, мне кажется, но неужели ваша профессия лифтера, вот так лифт влияет на супружеские отношения?
3: Да. Он непрерывно связан.
2: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски.
3: И спуски.
2: Вот это вот очень влияет на организм. И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит в лифте.
3: Да, да,
2: да,
3: да, да.
2: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
3: Я вам скажу,
2: вы знаете,
3: дело.
2: Да?
3: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
2: Подождите, а вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт,
3: Бузов?
2: Да ну что же, ну почему здесь?
3: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
2: Вырвалось вас.
3: Бузов.
2: Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Евгений, вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
3: Вы знаете,
2: лифт... Я к чему? Наши слушатели, возможно, поймут. К чему я? А я к тому, что, может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
3: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя. Было.
2: То есть это почти измена?
3: Это нет. Нет. Просто так получилось один раз. Ехала...

0: И эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
1: И вот это вот очень интересное сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».
2: Небесная высь. Я не боюсь твоего, Джавани. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях. Сегодня у меня в гостях на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях инженер-конструктор. Инженер-конструктор, дорогие друзья. Необычная профессия сегодня. Ну, вообще, инженер-конструктор – это необычная профессия. Но уж сегодня у нас инженер-конструктор таких вещей, без которых сегодня вообще жизнь, как говорится, не мила.
2: Не мила.
1: Некоторым. Ну, не всем, но некоторым. Ну, в общем-то, так. Яков Моисеевич Крепе.
2: Бу-бу-бу.
1: Да. Яков Моисеевич.
2: Бу-бу-бу.
1: Ну что такое?
2: Ну это здрасте.
1: Яков Моисеевич Крепе у нас является инженером-конструктором. Инженером-конструктором фалоимитаторов.
2: Да.
1: Как ни странно.
2: Да.
1: Поразительно.
2: Конечно.
1: Поразительно. Ну давайте начнем.
2: Давай.
1: Так, кстати, издалека, Яков Моисеевич. Вообще, вы... Как решили стать инженером и конструктором?
2: Вы понимаете, это для меня как заново родиться. Я почувствовал, когда у меня в руках оказался вот этот первый мой,
1: но
2: самый
1: подождите,
2: первый...
1: Я хочу понять, как вы...
2: Да.
1: Как вы вдруг? Вы что, вы с детства конструировали, собирали?
2: Да.
1: Ну так отсюда начинайте.
2: Да, ну вот, вы понимаете, это сейчас занимается вот Лего, вот это все Лего и все остальное, вы понимаете? Надо как-то постепенно к этому двигаться. Мы собирали ракушки. И вот как-то один раз я применил ракушку на себе, как бы вот на, ну, как называется, причинное место. Я приложил. И я понял, что есть какая-то взаимосвязь, вы понимаете, ракушки и моего фалоса. Это было еще в детстве, в пионерском лагере. Когда я был, вы знаете...
1: Как назывался пионерский лагерь, если не секрет?
2: «Русский лес».
1: Прекрасно.
2: Да, это удивительное место.
1: Интересный лагерь.
2: Это удивительный лагерь. И у нас был замечательный вожатый. Он тоже, кстати, себе прикладывал ракушку.
1: Ах, вот оно что.
2: Да, он прикладывал ракушку к себе на причинное место.
1: Именно... А как его фамилия, имя, отчество, не подскажете?
2: Сигис Арнольдович Буян.
1: Ага.
2: Да.
1: Я запишу.
2: Запишите.
1: Я запишу, Яков Моисеевич.
2: Сигис Арнольдович Буян.
1: Буян.
2: Да, пожалуйста. Буян.
1: Буян Сигис.
2: Это в одно слово Буян.
1: Арнольдович.
2: Да. Так вот, вы понимаете, в чем дело?
1: Подождите,
2: да.
1: Яков Моисеевич, я хочу узнать, это, значит, вас никто не заставлял,
2: нет,
1: прикладывать
2: никто.
1: К причинному месту.
2: Нет, что вы.
1: Или он, может быть, вам показывал
2: вот это? Он как бы показывал, но он ничего ни к чему не принуждал, он не заставлял. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело?
1: Mm-hmm.
2: Вот.
1: То есть о насилии речи нет.
2: Нет, ни в коем случае. Я уже вырос.
1: Ну хорошо, опустим эту тему.
2: Опустим эту тему.
1: Я вырос. Я попрошу наших редакторов все-таки заняться Сигисом Арнольдовичем Буяном.
2: Так вот, пожалуйста, я прошу вас, вот прислушайтесь к тому, что повлияло. Я почувствовал, что в руках у меня орудие. Орудие. И вот когда я почувствовал, именно вот после того, как стал прикладывать ракушку, я почувствовал, что в моих руках что-то. Это мое оружие. И потом постепенно уже, когда я закончил школу, и когда уже я учился в институте.
1: Да, кстати, вот вы пошли в институт сразу на инженера-конструктора.
2: Да, конечно.
1: Как называется институт?
2: Инженерии и конструктизации.
1: Инженерии и конструктизация. Это институт или университет?
2: Санува.
1: Санува.
2: Да.
1: Саратовский?
2: Саратовский навоз на...
1: Саратовский? Санува?
2: Санува. Саратовский, да.
1: Санува. Ува.
2: Да.
1: Санува.
2: Санува.
1: Новый университет?
2: Новый университет.
1: Всего?
2: Всего?
1: Агрессивного.
2: Агрессивного. Новый университет всего агрессивного. Вот.
1: Саратовский новый университет всего агрессивного.
2: Да.
1: А имеется в виду агрессивная не агрессия, как я понимаю?
2: Да.
1: Но он же известный очень, этот университет.
2: Конечно.
1: Я понимаю, это не агрессия, это, кстати, нападение.
2: Нет,
1: да?
2: Конечно, нет,
1: агрессивное движение в будущее.
2: Да, да.
1: Агрессивное создание инженерии, которое будет, ну, новое, все новое, новое, новое, лучшее, да? Ну, кстати, вот в этом агрессия,
2: да.
1: Правильно?
2: Да. Да.
1: И вы в этом институте уже определили для себя будущую профессию, правильно?
2: Да.
1: Ну, значит, вы решили, что вы будете конструировать фалоимитатор. Ну, дорогие друзья, сегодня у нас Яков Моисеевич Крипе в гостях в программе «Сексуальная революция». Соответственно, хочу сказать, что мы сейчас сделаем короткую паузу и продолжим эту интереснейшую беседу.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
4: Нано-памперсы Закис.
0: Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. И проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Человек, который не ограничен ни в чем. Человек, который презирает ограничения неограниченного. Это выдающийся неограниченный, удивительный представитель человеческого рода Тимур Назеев. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень приятно, очень приятно. И вот по поводу чего мы сегодня вас пригласили в студию.
1: Да.
0: Дорогие друзья, Тимур Назеев прополз через Северный полюс.
1: Да.
0: Тимур Назеев не прошел через него. Не проехал на машине, не протащился на собаках, не прилетел на вертолете, самолет не использовал. Наш Тимур Назеев ползком перешел через Северный, переполз, прошу прощения, через Северный полюс. Расскажите,
1: да,
0: Тимур,
1: да, переполз через полюс.
0: Скажите, как вам ползлось?
1: Трудно. Мне ползлось трудно. Но безграничность. Что такое? Что такое безграничность? Я вам скажу. Человек сам по себе. Немножко. Когда полз, губы померзли. Ничего. Это нормально. Вот. Человек безграничен сам по себе. Но если его ограничить, то тогда безграничность становится беспредельной.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Да.
0: То есть я задаю вам такой вопрос. Я вот задаю вам вопрос вот какой.
1: Да, да, да.
0: Ну, вы, конечно, некоторые могут подумать.
1: Да.
0: Ну, странно, согласитесь.
1: Да.
0: Ползком через Северный полюс температура достигает минус 50 градусов.
1: Шести.
0: Минус 56 градусов.
1: 56.
0: Достигает температура, и вы вот ползете.
1: Да, и вот как раз ползете. Губа и начинает залипать.
0: Да, и вот когда тут 56. Возникает вопрос, зачем вы это делаете? Господи, объясните.
1: А я объясню. Вы понимаете, чуть-чуть, губа просто. Себя надо проверять постоянно. Себе надо говорить: да ты еще...
0: Вот так, да?
1: Конечно.
0: То есть вы таким образом, ограничивая свое
1: движение.
0: То есть вы его ограничили?
1: Оно сковано.
0: Да, оно сковано.
1: Сковано.
0: То есть вы сказали, ползком.
1: И поползли. И минус 56, губа залипает, и ты ползком. То есть явно ты ограничен по полной.
0: По полной. Но тут открывается внутренняя беспредельность.
1: Внутренняя. Прямо полет. Ты ползешь, а тебе кажется, что ты сокол.
0: Ползешь, летя. Понимаю.
1: Сокол
0: вас.
1: как бы сокол низко летит.
0: Вот что я хотел спросить у вас, так сказать, достигая этой беспредельности, понимая, что, так сказать, глубинные вот эти средства, глубинные вот эти вот огромные ресурсы организма. Вы открываете их, и открывая эти ресурсы, я хочу спросить, а не пользуетесь ли вы некими специальными средствами во время проползания?
1: Только собственное чутье и наметанный глаз.
0: Вот оно.
1: Да.
0: На этой высокой ноте мы отойдем от нашей встречи буквально на минуту.
1: Давайте.
0: И вернемся к вам, дорогие друзья, обратно.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио. 101.ру.
6: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
2: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
1: Финансы.
2: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
1: Культура.
2: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка.
1: Прабабушка.
0: Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилей, да.
0: А, так вот, скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили,
0: прекрасную
1: право. Убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я, сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете, что... Там кто присутствовал на
0: кто?
1: Этих?
0: Ну, конечно, ну кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона, но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсинов. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: а
0: уже
1: все
0: умер.
1: Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну, может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья.
0: Да.
1: У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу. За эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются. На клыке.
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня.
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбал. Корупси-гумба. Кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпинская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпинская трясина 1, а это гринпинская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да. Сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда. Да. Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых щенков.
0: Да, да, да.
1: Их приобретают.
0: Даже... То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда,
0: да.
1: ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка орг. Да, да, да,
0: да. Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Да. Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока еще.
1: Это потрясающий корм, он всасывается, он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилл.
0: Ну, вы просто пример, отличный, да. Да. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, да. Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: не
0: слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень приятно. Всегда приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: В эфире программа «Назад во Вселенную».
2: Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Вы знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во снах.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще? Это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин. И вы узнаете подробности.
2: Back to the universe.

0: Хоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Здесь Владислав Жульпацкий, и сегодня у нас удивительные гости Ираида Кремнева, урожденная русалка. То есть благодаря вам корюшка на наших прилавках в таком количестве.
1: Да
0: вот
1: не
0: так
1: только
0: вот.
1: Корюшка, понимаете, ну шпроты.
0: Ага.
1: А сельдь-васи.
0: Ага.
1: А бычок, томат.
0: Конечно.
1: Вы думаете, откуда? Ну, конечно, да, это все я.
0: Это все вы.
1: Да, я даже знаю, что, ну, это спасибо Леониду, на каких-то вот новых сейчас жестяных банках будет надпись «Привет от Ираиды».
0: Ого!
1: Да-да-да. Ну, вот это такая дань, как сказать, памяти нашим отношениям и продолжающимся еще.
0: Потрясающе. Еще, Ираида, я хотела вас спросить. Вот скажите, как вы работаете с косяками?
1: Ну, это очень просто. А что вас именно интересует?
0: Ну, как вы, так сказать...
1: Сгоняете?
0: Реакция, да? Как вы сгоняете косяки?
1: Ну, понимаете, ну так вышло, что рыбы слушаются нас.
0: А.
1: Мне даже не нужно ничего, никаких усилий. Я говорю налево, направо, вперед. Поехали, пошли.
0: И все буквально.
1: И все, пошли. Ну, как стадо овец загоняют у вас.
0: Да? Скажите, а вы в каком работаете регионе океаническом?
1: Я в Средиземноморье.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что.
1: Да, да, да.
0: В тепле.
1: В тепле, конечно,
0: в тепле,
1: да.
0: Понимаю вас.
1: В тепле, да.
0: Понимаю. Ох, какая прелесть, Да. Еще такие технические вопросы, которые, конечно, интересуют детей в основном. До какой скорости разгоняется русалка-то под водой?
1: 60 км в час.
0: Ох ты!
1: Да, как хороший. Ну, такой старенький, но хороший еще автомобильчик.
0: Ох ты, боже ты.
1: Нет, ну, многие, вы знаете, многие себе пристраивают двигатели. Ну, сейчас, конечно, век-то уже такой, высоких технологий. Поэтому пристраиваюсь я, ну, я против этого. Я против классических операций, против, потому что они встраивают прямо себе, не буду говорить, куда, моторчик, да.
0: Ага,
1: поэтому могут очень быстро передвигаться.
0: Мне кажется, 60 вполне достаточно.
1: Ну, 60, мне тоже кажется, а куда спешить?
0: А куда спешить?
1: Кажется, да. Рыбку я и так загоняю, и без всяких моторчиков.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, ну, теперь поговорим о оплате, пенсии, вот это.
1: Все есть.
0: Все есть,
1: все есть,
0: да?
1: Знаете, хорошо. А у нас заботится очень...
0: В пароходстве.
1: Да. Нет, и в пароходстве, нет, от пароходства это отдельно. У нас на морских глубинах свои все предприятия, ЖКХ, это все свое есть, да. Ну, потому что у нас есть и жилище, там и все, и коммунальные услуги есть, ну, как, свет, газ, все нормально.
0: Понимаю вас. Ну, в общем, у меня вот какой вопрос. Последний, буквально заключительный.
1: Да.
0: Перед тем, как мы попрощаемся. Сегодня, напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Ираида Кремнева. Профессиональная, урожденная русалка. Вот. Я хочу спросить у вас вот что.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, если вот вдруг, гипотетически,
1: вот,
0: например, вдруг ни с того ни с сего Михаил...
1: Мишка?
0: Да. Русал.
1: Ну да, да, я понимаю.
0: Неожиданно... предложит вам руку, как говорится, и сердце.
1: Нет, но если он оставит своих пятерых, то может быть.
0: Вот что!
1: Да, конечно, я же вам говорю. Ну что, ну у него, и, как называется, и Ольга, и, боже мой, кто там еще, Гераида. Да-да-да, Гера, Ольга. Ну, в общем, это даже, понимаете, ну, я просто не вдаюсь в подробности, потому что это, да, невозможно.
0: Ну, а скажите, а сколько человек, сколько, прошу прощения, русалок работает на, так сказать, на рыбодобычу?
1: Я.
0: Одна?
1: Ну, я одна.
0: То есть вы целиком захватили рынок?
1: Это не фигуры была, а речи. Шершпроты, бычки и так далее. Это я, поэтому привет от Ираиды. На банках скоро будет, покупайте.
0: Ой, Ираидочка, ну огромное вам спасибо, во-первых, за наше питание.
1: Ну это все, понимаете, если бы не вот это вот, если бы не вот эта случайная наша встреча, вряд ли бы я увлеклась рыболовством. Для нас это же пустяк, это же пустячок, но на это тратится время все.
0: Ну, я понимаю, что и доходы приличные.
1: Ну да, у меня неплохой домик.
0: Понимаю вас.
1: Да, к сожалению, не могу вас пригласить, вам
0: там
1: будет тяжело.
0: Я понимаю, конечно, глубоковато, да.
1: Да, глубоковато.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была Ираидочка Кремнева, русалка, которая, так сказать, рассказала немного о своей жизни, о трудностях, но и о радостях работы русалки в Средиземном море. Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку.
2: Русалка. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер. и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним, но не произошло.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным? Аллергия.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
5: Да, здравствуйте.
0: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
5: Да.
0: Это Олег моль-аллергик.
5: В общем, да, в целом, да. Да,
0: ну,
5: да.
0: Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
5: Да, да.
0: Вот,
5: да.
0: И сразу, Олег, для начала, да? Вы потеете?
5: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем. Угу. Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде. Угу. Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
0: Угу.
5: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
0: Все-таки?
5: Да, естественно.
0: А
5: естественно.
0: Мне казалось, что моль вообще не потеет.
5: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
0: в частности
5: потеет.
0: Вот это удивительно.
5: Да, да.
0: Вот, ну я хочу спросить.
5: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
0: Вот это удивительно.
5: Да.
0: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я,
5: да,
0: правильно понимаю, да?
5: Ну, естественно, конечно.
0: Вот такой у меня вопрос.
5: Да.
0: Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
5: Ну да, да.
0: Я,
5: да,
0: хотел бы спросить, вы как моль.
5: Да.
0: Необычная, страдающая аллергией.
5: Да.
0: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли.
5: Ну да, в целом,
0: вы,
5: да,
0: же,
5: хотя... ну,
0: вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль.
5: Да нет, конечно, это гадость.
0: Ага.
5: Я вам больше скажу, это, угу, говно.
0: Ах, вот.
5: Да,
0: как,
5: да.
0: Шерсть,
5: шерсть, мех, это говно,
0: ага,
5: для,
0: ага,
5: нас.
0: А, прекрасно.
5: Вот и все, да.
0: Ну, это новое совершенно направление.
5: Да. Ну, конечно.
0: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
5: Естественно, конечно.
0: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
5: Да.
0: Когда вы поняли?
5: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху,
0: угу,
5: Он принес такие брюки с начесом. Я не,
0: да,
5: знаю, знаете, mm-hmm, наверное, да?
0: Ну, конечно.
5: Влад,
0: я сам и пользуюсь.
5: Влад зовут, да, вас? Влад?
0: Меня Влад, да.
5: Очень приятно.
0: Очень приятно.
5: Олег.
0: Олег.
5: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как сказать вам, сначала он приносил крепдышин.
0: Угу.
5: Вот.
0: Ой, дорогостоящие.
5: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
0: Угу.
5: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
0: Угу.
5: Чесучевые брюки.
0: Угу.
5: И это тоже совсем не пошло. Ну, как-то я срыгнул.
0: Ага.
5: Срыгнул, да.
0: Ага.
5: Но я маленький был еще.
0: Да-да,
5: маленький.
0: Понимаю вас.
5: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно.
0: Ага.
5: Вот а так. Не брюки.
0: Так вы и поняли, да?
5: Конечно, естественно.
0: И я... у вас как бы началась аллергия.
5: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь.
0: Угу,
5: оторопь.
0: Угу.
5: Вот, немножко крылышки.
0: Ага.
5: Крылышки начали потеть. Крылышки.
0: Ага.
5: Сам-то я нормальный,
0: угу.
5: А вот крылышки начали потеть.
0: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, да. Ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перки?
5: Дважды.
0: Ах, вот оно что.
5: Да.
0: Соскоб-сосков?
5: Еще раз?
0: Соскоб-сосков.
5: А, соскоб-сосков.
0: Да.
5: Да, естественно, всем обязательно. Все, всем
0: все-таки
5: молям.
0: Вам делали?
5: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-ОМОН.
0: Ах, вот оно.
5: Да, и всему вот подразделению оно. Делали соскоб-сосков.
0: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
5: Да.
0: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
5: Да,
0: значит, вернемся через минуту.
2: Аллергия. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
6: 101.ru
2: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. «Гамак-3000». ООО «Долгота».

0: умножаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка». Да. Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
2: Ну, я не хочу просто про отца.
1: Не хочу, да?
2: Да.
1: Ладно, значит, хорошо, не будь.
2: Про дядю, про дядю.
1: Давайте про дядю. Да, про дядю. Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить. Да. Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
2: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
1: Степан Берзоев?
2: Да.
1: И он был просто физруком в вашей школе?
2: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
1: Естественно, естественно.
2: Вот.
1: Да.
2: Не, а через, канат, не через а козла, а имеется в виду,
1: да, через коня. Через я коня, понимаю, что совершенно разные вещи. Да. А скажите, а что же вы с канатом, что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
2: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил, просто он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
1: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
2: носили. Я все время с собой его
1: куда
2: таскал.
1: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
2: Туда и канат я беру. Правильно. И вот он мне не случайно, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
1: Григория Замлязова.
2: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
1: Первую котлованную вагонетку.
2: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
1: Метод.
2: Да. Да, да, да. И постепенно я стал организовывать на горе. Есть, вы знаете, это есть.
1: Естественно, да.
2: Известное, так сказать, это предгорье.
1: Да, вот. Да, да.
2: И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
1: Затуманское взгорье, да.
2: Затуманское взгорье.
1: Да.
2: Я применил там впервые рычажный метод уже в полную силу, скажем
1: полную
2: так.
1: Силу. Канатка заработала в полную
2: канатка
1: силу.
2: Канатка заработала в полную
1: Правильно
2: силу.
1: Правильно я понимаю, да. что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
2: да.
1: а вверх.
2: Да, она пошла вверх.
1: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
2: На затуманские склоны на она пошла склон. Наверх.
1: Так, да. значит, канатка идет вверх, да?
2: Да, да,
1: а,
2: да
1: по
2: да.
1: ней, так сказать, туда отправляются люди.
2: Да, естественно, туристов. Вот, очень вот много там, туристов.
1: Да. Вот
2: так
1: самый
2: сказать.
1: Главный вопрос.
2: Да, да, да. да.
1: Острый вопрос.
2: Да, пожалуйста. Да.
1: А где люди? Потому что, как известно,
2: да.
1: Те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был да. отправлен
2: да.
1: на это...
2: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему никто
1: не возвращался?
2: Ага, ну да, я понимаю. Да,
1: никто это, их кстати, больше не видал.
2: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
1: Ну,
2: кстати.
1: Извините, но
2: да,
1: что
2: нет, сделать? Ничего,
1: да.
2: ничего, нормально,
1: да.
2: Ириша.
1: Да.
2: Ириша, я
1: да.
2: могу вас так
1: конечно,
2: называть.
1: Да,
2: Ириша,
1: конечно,
2: да.
1: Конечно, да. да.
2: Вы молоды, вы да. как бы, да, вы да. просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
1: спасибо,
2: даже...
1: Спасибо, спасибо.
2: Это даже не комплимент, это я просто считайте, что я поставил вас перед фактом.
1: Перед фактом.
2: Перед фактом, да.
1: Очень мило, спасибо вам большое.
2: Ну да.
1: Спасибо, Дмитрий.
2: Понимаете, в чем дело?
1: Да.
2: Почему не возвращаются?
1: Почему не возвращаются люди?
2: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
1: Да.
2: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
1: С горой?
2: Да, естественно, да.
1: Затуманские сводки, ведь они как-то поступают
2: сводки,
1: к нам,
2: сводки
1: да?
2: поступают. Людям там хорошо.
1: Хорошо.
2: Я объясню. Угу. Я устроил там рай.
1: Просто?
2: Да.
1: Просто
2: да.
1: рай.
2: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
1: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
2: Там жилища, там люди...
1: Земляночный какой-то там...
2: Там есть землянки, там есть да. и такие домики посолиднее.
1: Посолиднее уже, да?
2: Для солидных, так сказать, людей. Mm-hmm. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься. Вот. Они
1: катаются все-таки.
2: Ну, как бы они все-таки катаются.
1: Катаются. То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
2: Иногда да.
1: Но
2: иногда,
1: внизу
2: да.
1: не сходят.
2: Да, да.
1: Не сходят. Никто
2: не сходят, не... они просто катаются и все.
1: Просто катаются.
2: Да, да. И не сходят.
1: И
2: да,
1: сколько
2: да.
1: там уже народу живет, интересно?
2: Дай бог памяти. 98 человек.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь
2: Давайте.
1: Услышаться и увидеться.
2: Спасибо.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
3: Машаева.
2: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам. К нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
3: Чтобы
2: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
3: Нет, я не знал.
2: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани.
3: На грани.
2: Вы на грани.
3: Я на грани.
2: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да, поднятие малых величин. Вы готовы?
3: Я готова.
2: Хорошо. Вы же в руках держали. Если вы...
3: Если вы в руках держали
2: 37 лет, то, господи,
3: знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
2: Можете, да?
3: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать, и даже не малые величины.
2: Нет, не малые.
3: Мне только работа нужна, понимаете?
2: Да согласен я вам. Да мы поможем вам, господи
3: боже. А начальником что, кто будет?
2: Начальником будет Сусов.
3: Сусов?
2: Конечно, вы же его знаете.
3: Юрий Васильевич.
2: Юрий Васильевич Сусов.
3: Ой, так он же очень хороший человек.
2: Это душка.
3: Он хороший человек.
2: Душка. А он на стеле. Он же тоже висит на стеле.
3: А мы рядом там висим.
2: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
3: Ой, как хорошо.
2: Вот Сусов слева, вот так чуть-чуть.
3: Я не пропаду.
2: Да.
3: Тоже человек.
2: Человек Сусов. А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина.
3: Я прям расплакалась.
2: Не волнуйтесь. Я вас спрашиваю.
3: Неожиданно так.
2: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
3: Я успокоилась.
2: Вы спокойны.
3: Я успокоилась.
2: Вы попили.
3: Я
2: водичка прошла.
3: Прошла.
2: И ушла в самый низ вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
3: Да.
2: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
3: Я на туалет.
2: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень... перед тем, как вы, наконец, начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
3: Да.
2: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай Бог вам, и счастья вам, радости.
3: Спасибо.
2: И бегите спасибо. Уже, наконец.
3: Спасибо.
2: Всего доброго вам. До свидания. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
1: Найди себя.
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках по берегам водоемов.
6: Алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
7: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
6: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चलो करो, 1 2

0: Ювар Букачур.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru

0: Жигало Фигляр.
1: Ну, вот интересно, интересно узнать, чем живет Жигало Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством, да, у Жигало Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его, ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
2: настоящего мужчину.
1: Да.
2: Основное, что заставляет, это желание.
1: Ага.
2: Осчастливить.
1: Как можно больше. Представительниц.
2: Большое представительниц женского.
1: Представительниц. Скажите, а
2: именно вы... осчастливить.
1: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
2: подарить
1: этого...
2: Подарить им радость.
1: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
2: Ну, дорогая моя, это же сезонно.
1: Ну, сезонно, месячник скидок.
2: Да. Ну, это сезонно, сейчас
1: обычно
2: у нас...
1: в зимнее время вы почему-то устраиваете.
2: Ну, потому что... Ну, зимнее время достаточно, ну, закрытые. Закрыты, так сказать,
1: поры.
2: Все чакры, я бы сказал,
1: да,
2: закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
1: Да вы что?
2: До 90%.
1: Да вы что? Ничего себе.
2: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
1: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три третий в подарок. У вас много, я видела там.
2: Есть,
1: да,
2: такое,
1: да.
2: Конечно.
1: Есть такое, да, да.
2: Конечно. Три жигала. У нас есть и групповая работа, конечно. Вот, а когда акции проходят, то, ну вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки, она заоблачная.
1: Заоблачная?
2: Да, я могу сказать тебе, что, ну, тебе, мне кажется, нужно быть смелее.
1: Смелее.
2: Все-таки смелее.
1: Смелее. Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
2: Я
1: может
2: тебе скажу, детка, это
1: техникум,
2: не, это,
1: да,
2: не, это не курсы.
1: А что это?
2: Это генетика.
1: Генетика.
2: Это природа.
1: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете какие-то...
2: Мастер-классы.
1: Есть мастер-классы, да?
2: Да.
1: То есть вы как бы
2: я
1: иногда,
2: да,
1: все-таки...
2: Да,
1: да,
2: я даю,
1: да,
2: иногда
1: скажите,
2: мастер-классы.
1: Где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
2: Он будет проходить 11-го.
1: Mm-hmm.
2: Да, 11-го в 16.
1: 11-го в 16?
2: Mm-hmm.
1: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
2: 25+.
1: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
2: Нет-нет, конечно.
1: Нет-нет.
2: Не
1: а
2: еще.
1: Женщины могут посетить ваш мастер-класс?
2: Нет.
1: Нет.
2: Это дело в том, что это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
1: Конечно,
2: они, так сказать,
1: конечно.
2: Не
1: выяснять, не будем раскрывать тайны, да,
2: нашей,
1: да, да,
2: кухни.
1: Тайны,
2: сказать,
1: тайны, тайны.
0: Жигало Фигляр.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
3: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
8: Разлинуй лист!
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми и с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это, прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
10: Правильно.
9: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
10: Здрасте.
9: Конечно, я думал, вы Виталий, но оказалось,
10: нет,
9: что вы...
10: Нет.
9: Простите,
10: ну,
9: ради
10: что,
9: бога.
10: Ну, что,
9: вот
10: ну,
9: что я хотел спросить
10: да,
9: вас, друг
10: да,
9: мой.
10: Да.
9: Ну, вы
10: да.
9: понимаете прекрасно, что огромное
10: могу,
9: количество
10: могу
9: сейчас
10: говорить, извините,
9: в шоу-бизнесе...
10: Не могу говорить сейчас.
9: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
10: Ну что, во-первых, это не легкий хлеб, не легкий. Это хлеб совсем не легкий. В нашей студии BMG GmbH, студио, естественно, это называется студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
9: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
10: Восемь групп.
9: Восемь групп под вашим началом.
10: Под моим началом.
9: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH Studio, да?
10: Да.
9: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
10: Ну, вот из буквально недавних я их откопал. Вау.
9: Ну и, конечно, заключили контракт.
10: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
9: Тамарочки. Какое интересное название.
10: Да, я сам назвал.
9: Да, «Тамарочки».
10: «Тамарочки». А почему «Тамарочки»? Они близняшки.
9: А сколько их?
10: Их семь.
9: Семь. Удивительно. И
10: вот
9: все они сестры-близняшки,
10: такая
9: да?
10: Такая семья,
9: понимаю,
10: да. Понимаю. Вы знаете, что они на Дону, они хлопкоробы, они занимались хлопком.
9: Раньше. А сейчас они поют.
10: А сейчас поют.
9: Это прекрасно.
10: Все
9: это
10: «Тамарочки».
9: Прекрасно. Скажите, ну это фолк.
10: Как?
9: Это поп-фолк. Поп-фолк.
10: Это поп-фолк.
9: Фолк-поп-арт. Арт-поп-фолк.
10: Арт-поп-фолк.
9: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
10: А это сейчас очень модно, кстати.
9: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну, что мы все это слушаем?
10: Ну,
9: послушайте, я не обижаю, просто не хочу сказать, ну, что вы все время рассказываем на словах о музыке? Ну, это странно, да?
10: Ну, давайте
9: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу монограмму. Зачем нам это? Сначала, так сказать, пускай наш там Тамарочки станут звездами, а потом, вот, как говорится...
10: Вот, вот, вот.
9: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
10: Конечно.
9: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист» тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
10: Долларов хотел сказать.
9: Ну что вы, господи. Ой, какие
10: боже
9: доллары?
10: Мой, мы же, что господи, вы, да что вы, что
9: не
10: вы,
9: надо нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
10: Наши, наши, наши. Поддержим наших.
9: Да, да.
10: Давайте, давайте вопрос. Вопрос.
9: Вопрос я задаю, на 10 тысяч
10: вопрос
9: долларов.
10: Я,
9: да, да, да. Задавайте.
10: Давайте так, давайте так.
9: Я напомню, что вопрос задает Money BMG GmbH Studio, да, продюсер, да, да, Сергей,
10: да,
9: Пупыш.
10: Да, да. Слушайте, знаете, вот... Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
9: Ну, это очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел специально этот клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько,
10: там вообще около сотни было.
9: Да ну какой, ну, по полному впечатлению у меня, что это несколько десятков тысяч. Но, конечно, они размножены, да.
10: Владик, там были зеркальные эти самые.
9: Они размножены, я понимаю, компьютером. Я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Money BMG GmbH Studio. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 856 742 13 11 00 19 643 0 и на конце плюс обязательно.
10: Это в клипе с Долиной, да, это 24.
9: Да, и мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы, в это будем звонить по 24. Да. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 856 724 00 90 37 196 11 2 и минус. Понимаете? Вот. И тогда мы, кстати, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
10: Да.
9: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
10: Да, в клипе с Долиной.
9: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
10: Да.
9: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
8: Разлинуй лист!
6: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
6: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
6: Замахиваемся на бабушку. А иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
10: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
12: Кашу полагорки от Ташакельсель.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Один на один с пони.

0: Клизмование. Здравствуйте вновь, дорогие вы наши дорогие. Очень-очень рады приветствовать мы вас в программе «Летнее клизмование». Напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха». Да. Это Галина Садок. С вами Юрий Бурзон, и я беседую с Галочкой. И вот мы заговорили про то, что есть, оказывается, полный цикл клизмования и сверху, и снизу.
1: Круговая история.
0: Круговая история, или как мы еще можем сказать, круговая порука.
1: Можно и так.
0: Как бы ведь это забота. Это забота сверху и снизу.
1: Ну, естественно, конечно.
0: И человеку
1: с нашими насадками.
0: А ведь в рот ведь тоже насадки.
1: Ну, естественно, это очень сложная насадка, потому что она достаточно должна быть длинная.
0: Да,
1: это,
0: да.
1: Она же прямо в пищевод входит, конечно.
0: Боже мой. Галя и кто?
1: Таня.
0: Таня и Гена.
1: И Гена Пыш. Да.
0: Таня и Гена Пыш – это единственные, вы можете представить, может быть, на всей планете даже, я не знаю.
1: Может быть, и так, вы знаете,
0: Вы только занимаетесь клизмованием, я не знаю, связываетесь ли вы.
1: Но я думаю, что так глубоко клизмуем только мы.
0: Только вы.
1: Да.
0: Так вот, только два пациента, которые клизмуются…
1: Рискнули.
0: И, как говорится, и туда, и сюда.
1: Да.
0: Вот. И это Таня и Гена.
1: Да, они рискнули, и вы бы увидели... Пыш, да, абсолютно. Да, и вы бы видели, как они выглядят теперь.
0: Как?
1: А я могу сказать. Вы знаете, ко мне пришли два очень уже, вот, казалось бы, пожилых, человека.
0: Да.
1: Да. Достаточно таких, вот, знаете, печать уныния на лице.
0: Так.
1: Да. Ну вот, и как это называется? Полегоньку. Сначала с только летними с насадками мы работали.
0: Так.
1: Потом, ну, они как-то втянулись. Во-первых, они пришли, когда брак практически разрушался.
0: Оно в чем. То есть это помогло.
1: Клизмование объединило опять... Возродил, так сказать, семью.
0: То есть, с одной стороны, это глисты, о которых мы с вами говорили, которые наши помощники.
1: Да.
0: Которые дружочки наши практически.
1: Да, потому что они вместе стали клизмовать.
0: Они
1: друг друга стали клизмовать.
0: Боже.
1: Они клизмовали и в анусный кружок, и в рот клизмовали друга.
0: Да.
1: И потом, понимаете, делились впечатлениями.
0: Делились
1: впечатлениями. Конечно.
0: Боже мой.
1: Их это так сплотило, что вот они решились на вот этот наш тогда еще эксперимент.
0: То есть, подождите, и они соединились, получается?
1: Ну, они практически уже были практически на грани развода.
0: Да,
1: ко мне обратились.
0: Но это вновь их сплотило.
1: И вновь это сплотило.
0: Боже мой.
1: Сплотило настолько, что они теперь просто не разли вода, что называется. Вот настоящая прекрасная пара.
0: Настоящая прекрасная пара.
1: А выглядят как?
0: Таня,
1: ну, слушайте,
0: и
1: выглядят.
0: Гена, красавцы.
1: Да, красавцы, румянец появился.
0: Где можно увидеть?
1: Ну, я не знаю, приходите
0: на
1: клинику.
0: К вам
1: клинику приходите, они
0: частые. Я бы очень хотел посмотреть, как они работают с глистами тоже. Они же их выращивают.
1: Они прекрасно работают с глистами. Они, кстати, нашли свой абсолютно, только свой исключительно язык с глистами.
0: Ага,
1: кстати говоря, насадки-кормушки придумали они.
0: Интересно.
1: Это Пыш, это Таня и Гена, да.
0: Это Таня и Гена, Пыш.
1: Да.
0: Все-таки мы поздравляем Таню и Гену. Во-первых, они обрели вновь друг друга.
1: Да,
0: дорогие наши радиослушатели, думайте о том, что если что-то натреснут, то есть какая-то есть в ваших отношениях, то вот это клизмование.
1: Начинайте клизмоваться. Немедленно.
0: Поначалу можно и только снизу, а потом переходите и на полное клизмование.
1: Начинайте постепенно, понимаете, принцип постепенности. Сразу, понимаете, несъемную насадку надевать.
0: Нельзя надевать, естественно.
1: Потихоньку.
0: Загляните как бы внутрь клизмы, почувствуйте, да.
1: Подержите сначала 5 минут.
0: Потом
1: и до 3 месяцев дойдем.
0: И дойдем. Хорошо, мы сделаем паузу, дорогие мои друзья, и вернемся к вам через несколько мгновений.
1: Хорошо.
0: Летнее клизмование. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Харлям. А теперь скажите, велика ли ваша паства?
3: Почитай, все выхино. Оттуда пошло.
2: Самого, так сказать.
3: Самого выхину, да. Да.
2: Я вот что хочу у вас спросить. Вы знаете, что сейчас все стали увлекаться, так сказать, большим количеством разных течений, направлений, движений. Это можно, пожалуйста. Ну вот, ваше течение, власть прополиса. Ну, вы знаете, что есть еще и другие течения?
3: Знамо дело.
2: Скажите, знаете ли вы, например, Игната Рябова, основателя движения «Святые соты»?
3: Игнат. Игнат Истукан. С измальства, как бельмо, со своими окаянными сотами. Анафема ему, прополис ему в дым.
2: Подождите.
3: В дым ему.
2: Подождите. Ну, надо понять просто, ну, чем отличается движение Игната, как вы его называете, Истукана, от власти прополиса, ну?
3: Ох, тяжко. Хорошо.
2: Ну вот, святые соты, чем отличаются от власти?
3: Истукан он. На чем он? В дым ему, и все. Не хочу я про него. Он самый, что и не есть, шершень. Пойми, шершень. Знаешь, что такое шершень? Забирается в самый... Душу мнет.
2: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе, да?
3: Разница огромная. Ну? Прополис — это сила, это вечность.
0: Харлям!
4: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка, пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко, взлетает часто с отрывистым криком, летит прямо, не петляя, чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения. Сегодня они находятся, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия Бубнов,
2: подождите, да. Я вас прошу.
3: Ничего страшного.
2: Виталий, я прошу. Мы же с вами говорили.
4: Да, да.
2: Вот. Сегодня Виталий Бубнов.

0: шоу. И уже сколько было передачи по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря, и вот автор Виталий.
1: Бубнов.
2: Да, я
0: ну,
2: вижу.
0: Подождите, Виталий.
1: Извините, пожалуйста.
0: Виталий, ну, дело в том, что мы просто. Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
0: Как, подожди,
2: потьмах. Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
1: она
2: проект,
1: не дает
2: понимаете?
1: Мне. Она мне не дает.
2: Вы так,
1: же...
2: да.
0: Давайте без личности.
1: Ну все, давайте.
2: Себя.
1: Она же не дает, смотри.
2: Корректно.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
2: Да,
0: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. Но мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
2: Так я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
0: Да, пожалуйста.
2: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
1: она не хочет вообще
2: чтобы
1: ничего.
2: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
1: Никогда
2: все-таки
1: не давала.
2: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
1: не дает
2: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны. В 2010 году?
1: Никогда.
2: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
1: она
2: пожалуйста.
1: Не дает.
2: Выслушайте меня, пожалуйста, видите? Я еще не
1: она
2: закончила.
1: Не
2: а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
1: Вот, кстати,
2: это что-то, дайте мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
1: Она никому не даст.
2: Я не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
1: Хочу, чтобы
2: я бы не смогла надеть фату.
0: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
2: Я бы не смогла надеть
0: фату. Вы замужем, Регина Михайловна,
2: в своем возрасте.
0: В своем возрасте.
4: Парапет времени.
5: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хороша. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: Потому что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик. Вот, расскажите вот все-таки...
1: Ну, а тебя как звать?
0: Меня Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, мужской разговор будет какой-то.
0: Не, ну как? Не, ну я, конечно, ходил на... Ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: это
0: я понимаю.
1: Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну, как Бабыльмандепский.
0: Ага, вот-вот, да.
1: Пролив, да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну
1: там
0: все.
1: Там нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как?
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыльмандепскому проливу.
0: Так, ну...
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну?
1: Ну?
0: И что?
1: Ну, я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель — это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью даже не спится.
0: Ага.
1: Если удалю от него, а так поближе подойдешь, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот и мы так красиво по Бабыльмандепскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Но устал.
0: Ну как устал?
1: Устал.
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну да, я понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай, ну, работай, да, работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не да. Работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все
0: да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское
0: отношение. Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но
0: вы,
1: мне
0: да.
1: Уже непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Понимаете, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это?
1: Это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем.
0: Угу.
1: Совершенно невозможно научиться. А вот... С этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прям в роддоме, понятно.
0: Ну,
1: будет
0: я
1: человек
0: понимаю.
1: На дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как, у Гань. Дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: И сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Уж ничего
0: но все-таки,
1: не поделаешь.
0: Вот вы знаете, вот про Юнг очень хотелось бы. Вы с Юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как вот что там?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает у Юнгу ведь?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому Юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну, начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, ты легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу
1: говорить. Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ты говоришь?
0: Ну вот, я хочу спросить.
1: Ходят.
0: Ходят? Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать. Они не плавают вообще вот в этом смысле?
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что по мне не видно, что
0: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно по вам, по вас, важно настоящий.
1: Борис, какой ты мудреный все-таки, а?
0: Не-не-не, все-таки.
1: Какой ты мудреный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот тоже. Не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да,
0: ну расскажите, вот вы как, вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить, что там с этим грачонком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его...
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. кнехты Отечества.

0: Купи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Бормотушка. Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
3: С нами легко.
2: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: 32-313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
7: Новые технологии.
8: Потом мы думаем, как бы...
9: Сжиженный серый водород.
8: Да, мы думаем серый водород, мы думаем...
9: Это сжиженный запах.
8: Ну, послушайте.
9: Согласитесь.
8: Ну, вы просто... Ну, в первые разы, конечно, когда вы садитесь в машину, у вас немножко текут слезы.
9: Слезятся.
8: Да, глаза слезятся, это естественно. Это естественно.
9: Это нормально.
8: Но потом вы привыкаете, и все. Вы ведете машину некоторое время в слезах.
9: А если вы не один?
8: Давайте договоримся. Вы с дамой, ничего страшного, вы немножко проплачетесь. Потом ведь это... Полные слезы, что такое? Это очищение. Организм очищается.
9: Да и даму тоже может очистить.
8: И там очищаете. Вы с двух сторон. И, так сказать, и снизу очищаетесь, и сверху, как говорится, очищаетесь. Понимаете? Мы вообще за чистоту, понимаете?
9: Я понимаю.
8: И это как бы шаг вперед. Мы одним ударом убиваем 5 зайцев.
9: 5?
8: 5.
9: Господи Боже.
8: Ну, давайте посчитаем.
9: Давайте.
8: Ну, во-первых, мы новый газовый двигатель создали.
9: Так.
8: Газ собираем кишечный.
9: Так.
8: Куры.
9: 2. Куры, коровы.
8: Коровы.
9: Да.
8: Пожалуйста, вам. Мы полиэтиленовые пакеты.
9: Пакеты. Ну, используем.
8: Конечно.
9: Вторично.
8: Вторично, третично, семерично.
9: Семерично.
8: Вот. Ну и, конечно, очищение в слезах.
9: И в слезах, и рабочие места.
8: Конечно. Рабочие места мы не берем.
9: А мы не берем.
8: Хорошо, рабочие места – это само собой.
9: И катарсис. Очищение.
8: Ну, катарсис.
9: Давайте, нет, уж не стесняться. Я вас прошу, Георгий. Ну, понимаете, это ведь, это и путь к катарсису.
8: Ну, да, да, да, да, да. Вся машина в слезах. Вы немножко, так сказать, видите. Запах, конечно,
9: есть.
8: Немножко глаза есть.
9: Он же стойкий.
8: Ну, знаете, он стойкий до поры.
9: До какой?
8: Вот я вам скажу, так? Ведь да, в средние века-то никто же внимания не обращал.
9: Ну, в общем, да. Там, понимаете? Конечно, там уж...
8: Бывало, пойдешь по Парижу или по Москве.
9: Ой!
8: Пойдешь, ох!
9: Ух ты, запашок.
8: Представляете, какой запашок. А коней только 100 тысяч.
9: Да, ну что,
8: понимаете, скачет.
9: С ума сойдешь.
8: Вот, ну, конечно, уже.
9: Сколько кишечного газа, представляете?
8: Вот сколько мы упустили уже. Сколько упустили, понимаете?
9: Если бы в средние века.
8: А сейчас мы думаем, мы прям возьмем лидирующие позиции.
9: Я думаю, да. Конечно. Я думаю, да.
8: То мне кажется, да.
9: Но поэтому, это отечественно все.
8: Да, поэтому, дорогие друзья, следите за развитием событий. Естественно, скоро наша компания «Газкор» и «Газкур»,
9: да?
8: Они, так сказать, займут лидирующее положение, мне кажется. Я вот, думаю, ну, да. И, мы, во-первых, мы, это патент.
9: Да.
8: Это патент.
9: Конечно.
8: И, конечно, ясно, что...
9: Нет, ну тут мы уже, извините, мы будем законодать.
8: Ох, за граница будет знать.
9: Ох, за границей. И мы будем законодать.
8: Конечно.
9: Газкура и вот, Газкора.
8: Да, да, вот да, что да. Такое простые вещи, понимаете?
9: Боже мой. И вот как хочется пожелать вам прямо вот этого...
8: От простоты в технологию.
9: А, да, да, да.
8: Вот
9: да,
8: и все.
9: Да, да. Хочется пожелать вам этого сжиженного, настоящего с запашком... Но нашего газа.
8: Спасибо вам огромное.
9: Спасибо вам
8: спасибо.
9: Огромное.
8: До свидания.
9: От всех нас.
8: Спасибо.
9: И от девушек.
7: Новые технологии.
10: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101.ru.
1: Отчуєм вечірній снідію. Фоменко Фрік Радіо. Сексуальне. Революція.
2: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
3: Да.
2: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
3: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Другой человек. Как бы ко мне это не абсолютно никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
2: То есть фалоимитаторы Крипе?
3: Да.
2: Вагины это не ваши, да?
3: Не ваши. Нет.
2: В смысле, не ваша.
3: Это называется не ваша. Как бы я так сказал. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот. Подождите.
2: А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
3: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин.
2: Вот что.
3: Да, Игорь Пусин
2: он занимается.
3: Конечно.
2: Все-таки он, да, занимается.
3: Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
2: То есть как два инженера-конструктора. Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
3: Да.
2: А другой занимается конструированием фалоимитатора. Это Яков Крипе.
3: И мы не пересекаем.
2: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, выпускаясь уже из Санува.
3: Да,
2: вы уже,
3: из Санува.
2: Да, из университета... Саратовского университета.
3: Саратовского.
2: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать...
3: инженером фалоимитатора.
2: Да. Понимаю.
3: И более того, у меня дипломная работа была.
2: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
3: На третьем курсе, да.
2: Понимаю вас.
3: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
2: Так.
3: Тёма, это Тёма Артемонов.
2: Тёма
3: Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
2: А он, тоже конструктор, да, инженер?
3: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
2: Твердая?
3: Да, твердая и скользящая.
2: Твердое и скользящее в фалоимитации. Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом. Расскажите.
3: Пожалуйста. Ну, вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
2: Как таковому.
3: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
2: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего нужен, как инженер-конструктор. Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Я правильно понимаю, да? Буквально
3: абсолютно.
2: Что же нового в вашем изобретении?
3: В моем изобретении?
2: Да.
3: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
2: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
3: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фал-имитатор, который выжимает сокет.
2: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фал-имитаторе и блендер?
3: Разные.
2: Разные фал-имитаторы.
3: Вот как,
2: то есть я просто что хочу спросить.
3: Да.
2: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как фало...
3: Сможете.
2: Имитатором.
3: Я вам больше скажу, сможете.
2: Нет, обычный я имею в виду.
3: Это блендер. Обычный, да.
2: А вот ваш, все-таки. А ваш все-таки вы можете... То есть, если что, я могу, вот приобретая ваш фало-имитатор, я могу и взбить.
3: И что-то, взбить
2: если
3: что-то.
2: Мне, ну, понадобится
3: ну,
2: это,
3: ну, вдруг вы захотели взбить, что-то приготовить.
2: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
3: Мы занимались как бы с фало-имитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
2: Ну, предположим.
3: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фало-имитатор.
2: То есть вы берете... ничего не нужно, просто
3: ничего.
2: Я беру фало-имитатор и прямо им взбиваю яйцо.
3: Взбиваете яйцо. Легко.
2: Фало-имитатор. Потрясающе. А у вас же, ведь теперь я вот читаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
3: Да.
2: Значит, можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо, взять и отжать прям сок.
3: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
2: Ну, он отдельно приобретается.
3: Он отдельно.
2: Как опция. Стаканчика – это отдельная история.
3: Это отдельно, да.
2: Для выжатого сока.
3: Конечно, сначала вы покупаете фало-имитатор.
2: То есть где-то можно сказать, что фало-имитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
3: Абсолютно.
2: А, удивительно.
3: Вы занимаетесь
2: здоровьем. Удивительно. Да. Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фал-имитатора.
3: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фал-имитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
2: Да ладно.
3: Космос.
2: Ну как же?
3: Представьте себе, вы в темноте.
2: Господи.
3: Боже мой, вы в планетарии.
2: Ах, вот оно что.
3: Вы его представили себе? Вы все же представили себе, я надеюсь, фало-имитатор. Ну, я имею в виду не фало-имитатор, эти самые, планетарий. Как бы я почти не сказал, фало-планетарий.
2: Ох ты.
3: Как красиво. Я буду думать над этим.
2: Фало-планетарий?
3: Фало-планетарий.
2: Очень интересно.
3: Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фало-планетарий. Mm-hmm. То есть вы зашли в этот практически фало-планетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фало-имитатор... Указка.
2: Фало-имитатор и есть указка.
3: Конечно.
2: Лазерная, только лазерная.
3: Конечно.
2: И вот какой у меня сразу...
3: Да, пожалуйста.
2: Что же...
3: Боже мой.
2: Дорогие друзья,
3: ну, вот
2: инженер-конструктор Яков Крепе сегодня у нас в гостях. Инженер-конструктор фало-имитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фало-имитатор — это не только возможность пользоваться им как блендером. Только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил.
3: Да.
2: Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка, и им можно пользоваться в планетарии.
3: Но!
2: Дорогой мой Яков Моисеевич,
3: да.
2: У меня вдруг, вы уж меня простите.
3: Нет, ничего. Мне интересно.
2: Появилась мысль.
3: Так.
2: А давайте представим себе, что наши космонавты...
3: Так.
2: Берут с собой фало-имитатор.
3: Так.
2: Берут фало-имитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фало-имитатором подают лазерные сигналы. Инопланетянам.
3: Это потрясающе.
2: Вполне возможно, дорогие друзья.
3: Можно, дорогие друзья. Я подумаю над этим.
2: Вот.
3: Да.
2: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
3: Да.
2: Нелепые радиосигналы, а настоящие фало...
3: лазерные сигналы.
2: Фалосигналы.
3: Фалосигналы.
2: Да.
3: Вот оно что.
2: Ну, конечно.
3: Здесь мы прерываемся.
2: Да.
3: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция»,
2: да,
3: программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич,
2: да,
3: Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Революция. Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Фоменко Фейк Радио. 101.ру.
1: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Минутка поэзии.
4: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
2: Минутка поэзии.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
7: Найди себя!
8: Мы продолжаем программу.
9: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
10: Подождите, а начальник у меня кто будет?
9: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
10: Нет, я начальник... вот просто с Карен, вот
9: да,
10: даже
9: я
10: не хочу даже смотреть на него.
9: Да,
10: не
9: да,
10: не
9: Кармен,
10: могу смотреть
9: да,
10: даже
9: Карменом,
10: на него.
9: Да.
10: Кармен не хочу
9: да,
10: видеть.
9: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
10: Подымать,
9: да,
10: хорошо.
9: Именно подымать. Вы будете...
10: Я подымать могу?
9: Да,
10: я,
9: это
10: кстати,
9: хорошо.
10: Могу подымать хорошо,
9: да.
10: Очень подымать.
9: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
10: Именно... А ничего, что у меня гипс?
9: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем
10: хорошо.
9: С вами это подъем на малую величину.
10: На только, да, на малую величину.
9: Да, на малую величину, конечно, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
10: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Я
9: можете.
10: Прессовывала несколько раз, конечно.
9: А, ну и очень хорошо, будете прессовывать.
10: Да, могу, спасибо.
9: А скажите, да не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
10: спасибо.
9: Замечательная профессия.
10: Боже,
9: поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
7: Найди себя.
11: Флора и фауна родной планеты.
12: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
0: 101.ru.

Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Olin vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Мы не свекла, не грибы, мы веселые бобы. Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные,
3: с нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 4578-4289-8-4857.
9: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
10: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
11: Быть или не быть в эфире?
12: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
13: Да.
12: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
13: целую
12: те...
13: Целую партию.
12: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
14: Вы даже смешно
12: представляете, какая... Нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
13: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
12: Конечно.
13: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в любую...
12: Кстати, совершенно забытый, ну, продукт,
13: да,
12: понимаете?
13: Да, да, вот. Патиссон.
12: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Мы, кстати, и электронику вы наши.
14: Подождите, ну, а размеры же вы не можете же, как сказать,
13: все,
14: размеры...
13: Все, что влезает в ботик, вот я скажу. Скажу вам, все, что влезает
14: так
13: в ботик...
14: Так это ботик вынашивает или вы?
13: Нет, да, нет,
12: ну что вы говорите? Мы вынашиваем, естественно.
13: Мы, конечно.
12: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
13: Конечно.
12: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть... мужчина весь наполнен
14: то есть он
12: пещеристым
14: полый,
12: телом.
14: Полый,
13: конечно, вы
12: Он внутри полый.
13: Вы у Иволгина, вы же читали, там написано же, живот без зазора. Вот что это у нее? Вот это и называется.
14: Ах, вот в чем
13: без
14: дело.
13: Без зазора.
12: Да, конечно, да, да, да, да, конечно.
13: Как же, конечно.
12: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите,
13: да.
12: Кроме металла.
13: Да, вот единственное, что...
12: Металл пока не вынашивается.
14: Камни, вот интересует меня очень.
12: Камни можем, но декоративные. Декоративный камень можем.
13: Да.
12: Выносить.
14: А полудрагоценные...
13: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
12: Ювелирочка.
13: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
12: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
14: Вот что это такое?
12: Это же обрушение рынка.
14: Это опасное дело.
12: Конечно.
14: Вы
12: это можно ставите, экономику страны обвалить.
14: Сразу ставите и себя
12: обвалить
14: под угрозу, и вашу жизнь,
12: конечно,
14: под угрозу,
12: конечно.
14: И угрозу,
12: конечно,
14: ваших так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
12: Да,
14: плодов.
12: Да. Но вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
14: Почему?
12: А смысл?
14: Какой?
12: Никакого смысла есть молочное.
13: Конечно.
12: Конечно.
14: А мясное?
12: Мясное реже, но тоже не ем.
14: Овощное?
12: Да.
14: правильно?
12: Да. Вот на чем зиждется мужская беременность.
13: Вот.
14: Овощное.
13: Это овощи, конечно. Я почему вам...
12: И, конечно, жидкость.
14: А углеводистую пищу?
12: Не.
13: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае.
14: Зачем?
13: Вы знаете, надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
14: Да хотелось бы,
12: конечно. Увидеть просто, что мы там набеременели, конечно.
13: Что? Что уже, да. Там же много, там уже много всего. Много всего, я вам скажу. Очень много, да?
12: Конечно, да.
10: Быть или не быть?
9: Знаете ли вы что?
15: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
16: Нагально! Улю-нульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыда были гасит. Йо амсварет, черманов сильдиардян. Но хады ты бишо, драка, спунялась.

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Назад в семью.
1: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулену в семью.
2: Да.
1: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
2: Да.
1: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
2: Да.
1: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулену, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
2: да,
1: и
2: да,
1: в этой
2: да.
1: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья
2: да.
1: это святыня, приползает туда, если его Эльвира отпустит.
2: Конечно,
1: вот.
2: Да.
1: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат
2: да.
1: в семью. Вот это удивительно. Вот
2: иногда бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только, отпусти, отпусти, отпусти, дорогая, да? Я говорю, ну давай работай. Идеи. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
1: со мной расплатиться. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
2: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
1: так.
2: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да? А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее. И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила. Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий. Долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что...
1: Пока он не влюбился в вас.
2: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо Коля-Коля. Ну, потом вскрылся. Потом все-таки скрылся.
1: Скрылся?
2: Я прям сразу Оле позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь. А ты сомневалась.
1: И вы потащили его домой к себе?
2: Да, ну я потащил, да.
1: Ну, в рабочую,
2: да,
1: ты, кстати, у вас же офис же.
2: Ну, конечно, у нас несколько квартир рабочих. Потащила, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
1: Понятно.
2: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
1: Ах, вот оно же.
2: Да, несколько бросков.
1: Угу.
2: Да, посуду по голове.
1: Угу.
2: Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл он очень не любит. Любит классику, понимаешь?
1: Понимаю.
2: А я ему шансон.
1: Вот оно что. Я просто хотел узнать,
2: да.
1: узнать, насколько, так сказать, болевые точки,
2: да.
1: Мужские болевые точки,
2: да.
1: насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
2: Жалость?
1: Ну да.
2: Во мне?
1: Да.
2: Да вы что?
1: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
2: Ну, Коль, да.
1: Ну, он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
2: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
1: Ну, я понимаю, так он, может, и ходит даже, неважно.
2: Да, ну, Коль, он и ходит-то неважно, между прочим, да. Да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
1: Ну, что, зарабатываете вы?
2: Рядом и все.
1: Вот так вот, сидеть, лежать, молчать.
2: Да, сидеть, лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
1: Ну, какой? Ну, глава семьи. Глава семьи.
2: Глава семьи, да, да, да, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать без вам чуть-чуть.
1: Ну, что я думаю? Это, может быть, интересная идея попробовать поработать со мной вам.
2: Вы думаете?
1: Да.
2: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы
1: да.
2: знаете, подноготную.
1: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей,
2: да.
1: этих сопутствующих.
2: Да.
1: Как вы отказываете их
2: да.
1: в самом простом сексуальном
2: да.
1: удовольствии.
2: Да.
1: Может быть,
2: Преславу
1: это и интересно.
2: Там,
1: может быть, это и интересно. Вы знаете?
2: Вы знаете, вы думаете, нам, может быть, понравится. Ну, скорее всего.
1: Господи, да. и вот на этой высокой ноте, дорогие
2: да.
1: друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
2: Мы прощаемся?
1: Да,
2: разве?
1: Я даже думаю, что, может быть...
2: Да?
1: Может быть...
2: А, может быть.
1: Ох...

0: Я начинаю понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томину. Это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
1: До свидания.

0: колеблем, непоколебимая. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Дай телу апгрейд.
2: Мы снова в студии. Вот что я хочу у вас спросить.
3: Да.
2: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
3: Да.
2: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
3: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
2: Увеличивают полупопие.
3: Увеличивают полупопие. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
2: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
3: возможно, есть уже
2: трехпопия, например.
3: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
2: Но это мелковато, правильно ведь? Когда пять полупопий, у человека, это мелковато.
3: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь, потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все.
2: Ну как?
3: Ну так, я вам скажу.
2: Ну хорошо,
3: сто кто-то захочет. Кто-то, какой-то, необузданный.
2: Это как мода пойдет.
3: Это это возможно уже мода.
2: Мода на полупопье?
3: На полупопье, да.
2: Понимаю.
3: Помимо полупопья еще предпопье.
2: Невидимые части
3: предпопья. Ох, как этим женщины, они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
2: А что вы используете? Силикон или...
3: Нет, плексиглас.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Неожиданное откровение.
3: Удивительно.
2: То есть плексиглазовые полупопия сегодня гораздо популярнее. Скажите,
3: а
2: экономика?
3: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовых предприятий. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
2: Ага. И вот что я хочу спросить.
3: Да.
2: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературно гнете?
3: Да.
2: Или, так сказать, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
3: Ну да.
2: Например, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья,
3: предположим. Предположим.
2: Не будем замахиваться. На 5, да.
3: Давайте так.
2: И, предположим, у нее есть на это деньги,
3: да,
2: возможности. И я понимаю так. Вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее?
3: Да, есть сначала
2: и
3: то.
2: После этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом? Или как это работа как, так сказать, как вживление? Вот что?
3: Я понимаю вас, Мы работаем с каркасом, конечно.
2: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
3: Тюнинг.
2: Ну, то есть, если где-то, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу, где-то сравнивать, например, полупопье, каркасное полупопье, это, по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
3: Абсолютно.
2: То есть, вы, получается, на правах рекламы здесь, что вы таким вот образом, вы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес. У молодой, предположим, особы.
3: Особи, я бы даже назвал.
2: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
3: И будьте любезны.
2: У нее 4 полупопья.
3: 4 полупопья на каркасе.
2: Обтянутый плексиглаз.
3: А не забудьте предпопье. Предпопье, все развернуто.
1: Дай телу апгрейд.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: Что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы — как переселить юрту. Мы сами не ожидали, сколько вопросов придет нам на эту тему и скольким нашим радиослушателям будет интересен этот вопрос, поэтому пригласили очень известного потомственного юртоведа и юртолога Аркадия Шацкого.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, наконец-то. Здравствуйте. Очень рада, что вы наконец к нам зашли.
3: Да.
2: Итак, как известно, вот, понимаете, нападает на юрты вот этот крупный...
3: Зайранский.
2: Да-да-да. Зайранский клещ, да?
3: Да, да,
2: и
3: да.
2: Он нападает на юрты, и да, это заставляет людей потом как-то перестилать.
3: Да, да, да. Я сейчас расскажу.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Вы знаете, когда зайранский клещ вползает в юрту, это конец вообще.
2: Просто конец, да?
3: Это конец для всех обитателей юрты. И я скажу вам, что он такой, этот клещ.
2: Вот это вот очень интересный,
3: да,
2: вопрос, да-да-да.
3: Зайранский, он здоровый такой, прямо,
2: ну какой величины? Вот можете сказать,
3: да,
2: сантиметров?
3: Кулак.
2: Скула.
3: Скула.
2: То есть это получается сантиметров 6.
3: 6.
2: 6, боже мой.
3: 4-5, где-то 6.
2: Да, вот
3: максимум.
2: Вот это очень интересно будет нашим
3: радиослушателям. Весь заползает, да, со своей задницы, я хочу сказать. У него просто толстая задница. И вот все в этой заднице и зиждется.
2: Подождите, да, вопрос. А скажите, вот эта вот длина 6 сантиметров, это вместе с задницей или без?
3: Это вместе с задницей. Я и сказал, вы невнимательно... 4-5 сантиметров вместе с задницей 6.
2: То есть задница — это сантиметр?
3: Это сантиметр целый. И я вам скажу, что все в этой заднице. Он гадит, во-первых, в юрте.
2: Подождите,
3: гадит.
2: Да. То есть он оставляет фекалии?
3: Он оставляет фекалии. И я вам скажу, они неприятные.
2: Очень важно, какой запах у них?
3: Запах жуткий. Запах жуткий, смешанный с канифолью.
2: Что напоминает?
3: Чувствуете?
2: А, канифоль?
3: Канифоль,
2: да, да, да,
3: жуть.
2: Кстати,
3: понимаете,
2: я...
3: о чем речь?
2: Да. Извините, сейчас,
3: да,
2: мне,
3: да,
2: показалось,
3: да,
2: что после того, как вы зашли в студию,
3: да,
2: какой-то вот есть...
3: Нет, никак, никто тут не залез. Нет, не волнуйся. Не волнуйся, никто не залез сюда.
2: Потому что мне кажется, что, может быть, стоит перестилать.
3: Не волнуйся, перестилать. Не надо ничего перестилать. Тихо, смотри на меня. Смотри на меня. Слышишь звук?
2: Так, Аркадий.
3: Вот, я рассказываю, почему... Этого гада надо моментально изводить,
2: да,
3: методом перестилания. И вот самое главное, чем мы пользуемся, вы знаете, я вам говорил, чем,
2: ну,
3: мы
2: напомните,
3: пользуемся.
2: Напомните, я-то знаю, а
3: Волос
2: вот радиослушатели...
3: Волос лис.
1: Лабиринт Леонардо.
4: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
5: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
7: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
8: А ты, ты,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жаночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите,
1: спасибо,
0: это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам. Я очень тронута.
0: Жаночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну, да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите. Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот, ну, что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная.
0: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушарину, хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю.
1: Многое уже сделано.
0: Да.
1: Вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто бы не фолит пуанта, вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Так, они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то
0: немножечко,
1: смысле.
0: Они подсматривают, конечно.
1: Ну конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом тема. Она стала,
0: она колом. Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и, ну, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да,
1: у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин — это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же?
1: И совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и этот случай, что он упал. Упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказал так, он танцует.

0: поняли.
1: Для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Но это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
2: Ну, да.
1: Ну, да. Но, ну, да. Но, да. Но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
2: ну,
1: можно?
2: Ну, не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, так сказать, в колготы себе закладывает.
1: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
2: мы
1: да,
2: их называем. Называем колготы.
1: Ну, я понимаю, вот, да, да.
2: Ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
1: Вот это ПДД знаменитое, да.
2: Первая
1: часть.
2: И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю, проходит.
1: А фляжка?
2: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
1: Ничего.
2: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
1: Да,
2: и
1: вот
2: проходит
1: это,
2: вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да,
1: вот это вот,
2: понимаете?
1: Да, да,
2: он
1: да,
2: де тро.
1: Да, да, да,
2: ну,
1: да,
2: и
1: да,
2: он,
1: да.
2: И что вы думаете?
1: Да.
2: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
1: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
2: Одновременно в себя сочетается.
1: Все время рядом.
2: А ведь искусство оно такое.
1: Вот.
2: Это и смех, и грех одновременно.
1: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
2: Ну, пожалуйста,
1: побольше.
2: С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
1: Ну, я понимаю,
2: но
1: да.
2: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
1: То есть до какого доходило?
2: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
1: Ага, вот оно в чем дело.
2: Да, да, и заставил
1: все,
2: еще.
1: И все смотрели.
2: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
1: И все.
2: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный станцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
1: Бог, да,
2: бог,
1: действительно.
2: Вы понимаете,
1: бог, как говорится, бог.
2: И
1: бог
2: ничего
1: его...
2: не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
1: да.
2: вот это вот, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
1: да
2: это не ваше дело.
1: Да.
2: Второй
1: согласен.
2: Раз посмотрели, третий.
1: Согласен.
2: И будьте довольны.
1: Вот,
2: как
1: спасибо
2: говорится,
1: вам.
2: Понимаете?
1: Жанна Забавин у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
2: спасибо,
1: угодно
2: спасибо.
1: Перечислить.
2: Спасибо,
1: и мы хотим
2: дорогие друзья.
1: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не приносит нам.
2: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
1: Да.
2: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
1: да.
2: И пусть Шушарин слышит это.
1: Да.
2: Если Волосов только будет выгнан из театра,
1: да.
2: Выгнан будет из театра.
1: Ну да, да, тогда.
2: Я уйду с ним.
1: Боже мой, нет, нет,
2: да.
1: Нет, публика этого не простит,
2: да.
1: Вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
2: Спасибо.
1: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
2: Прощайте.
1: Благодарю вас. Балет в гостях. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
2: На газу готовим вместе.
1: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
3: В каморке. Итальянский, да.
1: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красивое. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, что да. мне бросается в глаза, битая лысьва.
3: Ну, да.
1: Можно поподробнее рассказать?
3: Ну, конечно. Во-первых, скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
1: Да, я понимаю. Все-таки попробуем.
3: Поработать. Значит, смотрите, да. Битая лысьва — это такая...
1: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
3: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
1: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
3: Итальянский ресторан.
1: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
3: Белорусское блюдо.
1: Да, вот это вот удивительное.
3: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
1: Да. А что вскрылось?
3: Потому что белорусские итальянцы...
1: Так, да.
3: Существуют.
1: Правда?
3: Да, и мы узнали.
1: Я не знал этого.
3: Вот и меня же зовут Джованни.
1: Да я вижу, да.
3: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
1: Стоев.
3: Вот.
1: Так,
3: это таким образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
1: Как интересно. Осторожно. Ничего?
3: Не, нормально.
1: Нормально,
3: хорошо. Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
1: Ну, очень хорошо.
3: Да, я очень заинтересовался, как он думает, Джованни Стоев, понимаете?
1: Да.
3: У матери стал спрашивать.
1: У матери, да.
3: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
1: Да, не только Стоев.
3: Не только Стоев.
1: Как
3: еще
1: интересно.
3: Говорит, ты мог бы быть вообще
1: ух ты.
3: И белорусом, как
1: белорусом. Вот, откидывайте сейчас, да, это?
3: Подождите, я порядок-то расскажу.
1: Порядок, да.
3: Ну, в общем, смысл следующий. Да. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
1: Да.
3: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете.
1: Ну, конечно.
3: Да, ну я повар же давно.
1: Вы же уже экстра класс.
3: Ну, дело же не в том, что я экстра класс, просто есть свои условия.
1: Ну, вижу, я понимаю.
3: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
1: Да.
3: Это
1: да.
3: Первое мое было условие,
1: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
3: Ну, подождите, сразу.
1: Что, хорошо.
3: Я еще должен вернуться к тому, да? Почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
1: Вот, пожалуйста.
3: Белорусская, так сказать.
1: Да.
3: А почему?
1: Почему?
3: А потому что итальянцы — это белорусы.
1: Боже мой.
3: Вот. Такой вот у
1: как
3: нас.
1: Интересно.
3: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
1: Да, да,
3: сам,
1: да.
3: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
1: Ну да, да, да, я понимаю.
3: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом мертвым, буквально, может быть, семей 20.
1: Семей 20, да. Где-то.
3: А
1: 20 дворов.
3: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
1: Ну, уже совсем.
3: Ну, совсем, конечно.
1: Ну, вот пробитую лысьву, да.
3: Но
1: вот,
3: да, пришли, они забыли.
1: Что?
3: Пришли, они забыли.
1: Да?
3: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
3: Я же не в курсе. У меня трагическая новость.
4: Подождите.
3: У меня это трагедия.
4: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы?
3: Я же не в курсе. У меня это трагическая новость.
4: Подождите.
3: У меня это трагедия.
4: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
5: Я вот что хотел спросить. Да? Эти тренинги раздетого пчеловода.
4: Конечно.
5: Они будут ли теперь в институте или нет?
4: Потому что я знаю,
5: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
3: Да в том-то и дело, понимаете, да. это все изменит.
5: Хотят научиться ходить голыми.
3: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем не, институт Александра.
4: Не надо так волноваться, не надо.
5: Вы знаете,
4: вы ходите, кажется, в колготах, я видел, так не, ничего
5: подождите,
4: страшного.
5: Подождите, да. минуточку, я да. хотел вот что спросить. Конечно, не про какие, не про колготы, я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, так сказать, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос. Да. Вот эти тренинги знаменитые.
3: Да, знаменитые.
5: Ногой пчеловод называется.
3: Да, да,
5: ногой
3: да.
5: пчеловод.
3: Да, да, да, да.
5: Эти
3: да.
5: знаменитые тренинги.
3: Мой креатив, да.
5: Да, ваш креатив.
3: Да.
5: Они еще пока продолжаются?
3: Ну, конечно,
5: они
3: пока продолжаются. Александр меня спросил.
4: Не волнуйтесь.
3: Александр меня спросил.
4: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
3: Тренинги ногой пчеловод продолжаются. И продолжаются успешно.
5: Ага.
3: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу.
5: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
3: да,
5: да, мы понимаем, что это ноги пчеловоды идут просто, они просто идут с тренингом.
3: Они просто идут с тренингом. Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
5: И вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
4: Конечно.
5: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
4: Обязательно. Обязательно.
3: Это другая стоимость, конечно, естественно.
5: Мы приходим в магазин и видим, да?
3: Да.
5: Ногой пчеловод 2.
4: Два.
3: Да.
4: Или там три, или четыре. Пожалуйста.
3: Да,
4: пожалуйста.
3: Да, да, да, да.
5: То есть эта работа уже ведется.
4: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди.
3: Ну, нас...
4: Да, пожалуйста,
3: да,
4: говорите.
3: У нас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая
4: вот, как сказать,
3: избитая банальная упаковка.
5: Все-таки далеко шагнула наука.
4: Да,
5: далеко
4: да,
5: шагнула.
4: Да.
3: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
5: Да, ну, это был ваш, а теперь,
4: это
5: как говорится, у вас
4: общий, и не волнуйтесь.
5: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог. Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова.
3: Базова, да.
5: И Александр Гайсун.
4: Да.
5: Да, Александр Гайсун.
4: Да,
5: без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
3: Да, странно.
5: А у вас нет отчества, потому что, наверное, мы просто, вы просто не знали своего отца.
4: Я знал его. Я знал, он был потомственный, между прочим, тоже шершавет.
5: Да, шершавет. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу. А именно, нагие пчеловоды — это будущее медостроения.
3: Будущее, да.
4: Будущее — это будущее всего вообще человечества.
5: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед — это основа человечества.
4: Я бы даже сказал, мед — это йод.
3: Александр, а да? можно вас на минутку сейчас?
4: Пожалуйста, да, ничего.
5: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
4: Да, пожалуйста.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Бивень обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
6: Лицензия 4478 6 52 31 87 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4 52 4

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Место питья.
1: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
2: Здравствуйте.
1: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
2: Очень приятно.
1: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
2: Да.
1: Обычное дело.
2: Да.
1: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это скажите?
2: Это неожиданно.
1: Вот. Хотел.
2: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
1: Как
2: образовалась компания «После 10».
1: Да, «После
2: 10». Компания «После 10», ну вы понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
1: Да, вот что.
2: Алкоголь. Давайте разберемся.
1: Давайте.
2: Алкоголь — это же, ну, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
1: А, то есть он как бы оглушает.
2: Он оглушает, конечно.
1: Он замутняет.
2: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
1: Ну да, вот.
2: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
1: Да,
2: расслабиться.
1: Ну, конечно.
2: Понимаете?
1: Ну, конечно.
2: Расслабиться.
1: Так вот, понимаете, я хочу...
2: Вы дадите договориться. Как приятно, вы знаете, когда позвали.
1: Давайте.
2: Объясню. Оглушитель.
1: Да.
2: Алкоголь, оглушитель.
1: Да, да.
2: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
1: Ну, конечно.
2: Некоторые, как вы знаете.
1: Да.
2: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
1: Пренебрегают.
2: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
1: Вот.
2: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
1: Да.
2: Ужасно совершенно дети страдают.
1: Да.
2: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
1: Да.
2: Все на почве алкоголя.
1: Да.
2: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
1: Да, вы
2: правильно. Мы решили от него полностью отказаться.
1: Правильно.
2: Полностью?
1: Правильно.
2: Каким образом? Я вам объясню.
1: Пожалуйста.
2: Человек хочет быть расслабленным.
1: Ну-ка.
2: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
1: ну,
2: не знаю, водку, селедку,
1: да,
2: понимаете,
1: да, да,
2: открывает,
1: да,
2: это,
1: да, да,
2: начинает это пить, понимаете.
1: Да, да, да, да. И что?
2: Как бы вкусно это не было.
1: Как бы вкусно
2: вот,
1: это.
2: Как бы вкусно это не было, он начинает это пить.
1: Да.
2: И через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
1: Ну, то есть это деградация.
2: Человек, полная деградация.
1: Вот.
2: И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
1: Вы же в коммунальной были, да?
2: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
1: Пробовал
2: несколько раз.
1: В одно лицо.
2: Ну, да, конечно.
1: Как говорится, в одно. Две бутылки в одно лицо.
2: Да, оно бывало по-разному.
1: Ну, было.

0: Драться,
1: кусаться,
0: ну, кусаться, ругаться,
1: ну, в общем,
0: унижать,
1: вот
0: что-то такое.
1: Со словом «отца».
0: Да, «отца».
1: Как бы, да,
0: он
1: да.
0: «отца» вообще не способен.
1: И «отца» уже не,
0: так,
1: может.
0: Не может.
1: Не может, это хорошо.
0: Как, подумал я, как?
1: Как? Да, расскажи.
0: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами
1: так.
0: подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
1: Так, так.
0: Ну, она должна быть, конечно, мы в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
1: То есть это регулируемая...
0: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
1: Ну, я вам объясню. Ну, расскажи.
0: Представим себе, заменили алкоголь.
1: Да.
0: Вы приходите домой,
1: да.
0: Садитесь за стол и вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
1: Да.
0: Хочу после работы сегодня прям, ну, в зюзю.
1: Именно во всю.
0: Надраться в зюзю. Ну, вот например.
1: Потом
0: например,
1: мы коснемся с
0: например.
1: Вами разных градаций.
0: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся и
1: коснемся.
0: А да. она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю. Да, да, это компания.
1: Да, у вас же есть замечательные работники.
0: Да. И она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. Корпус 3, квартира 442.
1: И какой заказ, говорит?
0: Вот, пожалуйста.
1: Тариф. Какой тариф?
0: Подождите, про тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
1: Да, да, да.
0: Она говорит, вот я хотела бы... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит, ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
1: Вдвоем, да.
0: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
1: Да.
0: А у нас специальная таблица.
1: Прейскурант.
0: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскурант.
1: Имени газа.
0: Да подождите,
1: мы же
0: имени
1: знаем
0: да подождите, я вас умоляю.
1: Таблицу газа.
0: Умоляю.
1: Господи,
0: конечно, я сделал таблицу, естественно.
1: Альберт Валентинович.
0: А в этой таблице написано, ну, например, да?
1: Ну, например, да.
0: В зюзю.
1: Так, зюзя.
0: В дальше. Муку.
1: В муку. Станция мука имеется в виду.
0: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
1: состояние,
0: человек хочет
1: прийти.
0: Состояние,
1: да, да, да.
0: Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
1: В хлам.
0: В зеленые танки.
1: Зеленые танки есть.
0: В хлам.
1: В хлам.
0: Ну и, в принципе, стоп.
1: О, да, стоп.
0: Стоп.
1: Называется стоп.
0: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
1: Ну, естественно.
0: А можно и проговорить по телефону.
1: И в личном кабинете.
0: И в личном кабинете, конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
1: Да, вы выбираете.
0: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в зюзю.
1: В зюзю, например, да. Хорошо.
0: Дальше пишите. Дистанция 3 часа.
1: Дистанция 3 часа. Это
0: у
1: что
0: нас
1: означает?
0: Уже расчетные характеристики.
1: Ну, естественно, конечно.
0: Сколько друзей?
1: Да.
0: 5 человек.
1: 5 человек, друзья.
0: На выезд выходит 6.
1: 6.
0: Наших работников.
1: 6 работников.
0: На 5 человек 6 работников.
1: Ну да, это нормально.
0: Но на 6 работников уже 8.
1: Ну, естественно.
0: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
2: Вместо питья. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: suihku, jos ei tullu hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
3: Стоп! Гнус!

0: Ус. Вот что я хочу спросить, Алексей Захарович. Скажите, что будет? Ну, давайте, что? Алексей Захарович, уж поправим. Алексей Захарович не вечен.
1: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
0: ну, что ж. Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геологоразведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
1: Понимаю.
0: Страна останется без нефти и газа.
1: Ну, в общем,
0: если вы не, так сказать...
1: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
0: Ну, да? Я понимаю, что она как бы знает предположительно, что где-то там.
1: Да.
0: Но там же гнус, туда не войдешь,
1: вот.
0: А вас нет.
1: Так вот, объясню, я есть.
0: Вот оно в чем.
1: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
0: Вот оно что.
1: Конечно.
0: Удлиняет вашу жизнь.
1: Удлиняет, конечно. Она,
0: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
1: 70-80, я бы сказал.
0: Вот так, да?
1: Да. От 80.
0: От 80.
1: Но ну, если сам Пызев, конечно, еще будет
0: давайте,
1: жив.
0: Давайте да. Сейчас о да. другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
1: Да ладно.
0: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус в
1: да,
0: тайге.
1: Да.
0: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
1: вот.
0: Это?
1: Значит, я довел это до совершенства.
0: Угу.
1: Как я стреноживаю гнуса?
0: Угу.
1: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
0: Угу.
1: Как бы конь – это конь.
0: А гнус – это гнус.
1: Гнус – это гнус.
0: Угу.
1: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
0: Обалдеть.
1: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные как бы вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
0: скажите,
1: беседы.
0: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
1: да.
0: Хорошо ли оплачивается ваш труд?
1: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп Гнус».
0: Mm-hmm.
1: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
0: ну,
1: бы...
0: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, например, ну, скажем, если кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
1: Кровь?
0: Да.
1: Пробовал.
0: Ничего?
1: Ничего. Абсолютно.
0: Гнус не реагирует?
1: Гнус не реагирует никак.
0: На выделенную кровь?
1: На выделенную
0: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с
1: я
0: чем-то?
1: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
0: И не дается, да?
1: Не
0: пока
1: дается.
0: Не дается нашим ученым, не удается.
1: Нет,
0: правильно
1: нет,
0: я понимаю?
1: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
0: Меня вызывают как раз из геологоразведочной экспедиции
1: ага.
0: И спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
1: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
0: На сайте?
1: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
0: А, stopgnus.a.
1: Да, да, точка А.
0: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
1: И как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
0: mm-hmm.
1: понимаете?
0: Так вот, кровососущий.
1: Кровососущий, mm-hmm. конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm. выманить его можно на что? Выманить его можно на...
0: Другого гнуса.
1: Нет, на веточку можжевельника.
0: Вот оно
1: конечно.
0: Что.
1: Конечно.
0: Так примитивно.
1: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
0: И как бы истреноживаете.
1: Истреноживаю.
0: Удивительно.
1: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще с ним можно даже купаться.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
1: Да.
0: Спасибо вам огромное.
1: Конечно.
0: Проблемы гнуса, да, но они полностью, так сказать, нами раскрыты.
1: Абсолютно.
0: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
1: Я вам больше скажу. Те, кто...
0: То есть так, существует, но не кусает.
1: Не кусает.
0: Существует, но не летает.
1: Не летает, да.
0: Совершенно. Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
1: В тряпочку.
0: Молчи, гнус, молчи.
1: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую я хочу выпустить.
0: Да.
1: Первая книга была, вы же знаете, «Железы
0: да,
1: нет».
0: Гнус, да. Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень, очень тяжело, трудно, да, потому что вы все время в экспедиции. Вы все время там. Да. Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о наших месторождениях, работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на Гнуса увеличивался.
1: Спасибо.
0: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
2: Стоп, Гнус! Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Политика. Президент страны призвал правительство ускорить экономику. По его словам, он устал ждать и наблюдать за медленной экономикой. Мы попросили нашего эксперта по экономическим прогнозам Автандила Кубашвили прокомментировать это политическое решение.
2: В истории такое уже случалось, конечно, но мы видим, система достаточно стабильна. А что, давайте попробуем ускорить экономику, это даже интересно. Но она у нас какая-то вялая, знаете, безидейная, не хочет ничего.
1: Здравоохранение.
3: Больница номер один города Катамаранск решила провести чемпионат города по интеллектуальному панкреатиту.
4: Я в конкурс буду проводить среди пьющей элиты. Ученые, врачи, писатели, скульпторы, поэты, художники нашего города. Всего у нас их трое. Первый приз – оплаченный курс лечения от алкогольной зависимости в нашей клинике.
3: Рассказал нам по телефону главный врач больницы Соломон Карась.
1: Культура.
3: Козельский академический симфонический оркестр имени Пахома Хтося не будет в текущем сезоне выступать с гастролями в Лондоне, Париже и Токио. Об этом нашей радиостанции сообщил руководитель коллектива, заслуженный дирижер Козельской республики Пахом Хтось.
5: Очень жаль, что нас снова не услышат наши зрители в Европе и Азии, но нашей вины тут нет. Они не приглашают нас выступать уже 20 лет к себе. Не обогатят душу, увы.
3: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Если вдруг захочешь пива
7: или водки в тот же миг,
6: ты, дружок, не будь ленивым.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио. Закусить у дела.
1: Вы знаете, у меня на хуторе, когда я родился, в общем, это же было у меня, в моей маленькой стране. Вы все ее знаете, конечно.
2: Да-да.
1: Вот. И у нас на хуторе был такой Альгидос. Он был. Только я Альгис, а он был Альгидос. Вот. Дед Альгидос. Что, когда начинала волноваться лошадь, он просто брал удила, да, и очень сильно ее этими удилами вот так на себя так тянул. И она закусывала удила, и как бы и тут же неслась в поле.
2: Ну, и успокаивалась.
1: Она. И она успокаивалась. И, она, и даже дед есть, Альгидос, да, сам успокаивал.
2: Я понимаю так, да, что да, когда да, вы, так сказать, работали над своей методой,
1: да,
2: а метода называется метода Альгидоса.
1: Да, совершенно верно.
2: Значит, вы, работая над своей методой, сразу вспомнили вот эту вот лошадиную историю.
1: Лошадиную.
2: И вы, как бы, ну, мы понимаем, что человек и лошадь, это, так сказать, в принципе, одно...
1: Ну, это же целое из истории. Ну, это же,
2: человек
1: ну,
2: как, и лошадь.
1: Кентавр, да, вы же знаете.
2: Да, да, ну, конечно. Ну, человек и лошадь, это,
1: человек сказать, и лошадь, это единое целое. Это, да, это, и, вы, это миф, и из мифов, еще ну, из
2: то
1: мифологии.
2: Есть, и лошади психуют, как известно, о-хо-хо, точно так, как да, и люди.
1: Лошади и люди психуют одновременно.
2: И лошади психуют.
1: Ну, давайте вспомним Маяковского тогда ну, уже, да.
2: Концов,
1: мы немножко лошади, да?
2: Все мы немножко лошади,
1: все мы немножко писал Владимир Владимирович. Я не побоюсь слова Маяковский.
2: А, ну, значит,
1: да,
2: ну,
1: да,
2: и
1: да,
2: вы, так сказать, считаете, что и лошади психи.
1: Психи.
2: И конечно, и
1: психованные,
2: и люди психи.
1: И люди психи.
2: И даже неизвестно, кто больше псих.
1: И, да. Я вам скажу, больше, когда психует и человек, и лошадь, особенно если это всадник. О-хо-хо, боже мой, вы
2: это
1: знаете,
2: опасно.
1: Это опасно. Очень потому опасно, что начинает всадник психовать, это передается лошади, лошадь передается обратно всаднику. Угу. Ужасная картина. Угу. Ужасная.
2: И вот что я хочу спросить.
1: Да, пожалуйста.
2: И вы предлагаете, так сказать, для человека, который запсиховал
1: да,
2: неожиданно.
1: Да, да, да. Простые.
2: Простые удила.
1: Удила, вот они. Вот они, посмотрите.
2: Покажите,
1: посмотрите. О! И все.
2: Ну, то есть, вот буквально.
1: Да,
2: буквально,
1: вот это.
2: Буквально кто-то запсиховал дома.
1: И дома.
2: Скандали.
1: Подходит жена.
2: Да, и сразу.
1: Или подходит муж к жене.
2: Да.
1: Да, это сказать, да. Или они оба запсиховали, и им вдвоем. О! Друг другу сделали. И все.
2: Конфликт разрешен.
1: Конечно.
2: Полный покой.
1: Люди устроились.
2: Потому что когда да, удила же закусывают.
1: Конечно.
2: Закусывают удила, то есть, да, и, но окусываться при этом прекращают.
1: Окусываться абсолютно прекращают.
2: То есть да, так, окусывались.
1: А да.
2: Идут раз удила.
1: Огрызались и закусили удила.
2: Вот.
1: И вот они даже, надо зафиксировать. А! Вот так. Секунда. Секунда, и вы в полете.
2: И никаких таблеток.
1: И не, вообще.
2: Никакой химии.
1: И вы тут же устроились на тахту.
2: Точка цела.
1: У вас начался внутренний ну,
2: это,
1: какой-то
2: понятно, да,
1: семейный,
2: да,
1: вы понимаете, интим.
2: Но я хочу спросить, а вот да, если да, в автомобиле? Да, да.
1: В автомобиле.
2: От пробки.
1: От пробки, пожалуйста.
2: Запсиховал водитель.
1: С собой. Водитель в бардачке. Очень просто. Именно в бардачке, потому что...
2: А некоторые могли бы повесить и на зеркало.
1: Не надо. Боюсь, это немножко будет, ну как это, подгонять...
2: Демонстративно.
1: Демонстративно, и как бы это будет декларация. Пустая, дешевая декларация. Не
2: хорошо,
1: надо.
2: А может быть, так запсиховал, что забыл про то, что у него удила?
1: Нет. Потому что он, скажем так, у него в телефоне есть приложение же.
2: А вот подожди.
1: Да, пожалуйста.
2: А вот не цифровое решение.
1: Не цифровое.
2: А вот, предположим, вот так вот водитель сидит, да?
1: Да.
2: Не думали о том, чтобы, так сказать, вот ведь мы пристегиваем ремень безопасности.
1: Конечно. И тут
2: а
1: же...
2: и здесь мы могли бы вот так вот...
1: Пристегнуть
2: вот
1: так удила.
2: Опускать, ну, от подголовника вот так через...
1: Удила.
2: Опускать удила.
1: Если
2: да, человек запсиховал неожиданно, вот удила сразу...
1: Вот, и все. Да. Вы знаете,
2: и
1: я...
2: И вот это вот он едет.
1: Я
2: ах ты!
1: Ах ты! И даже мы не расслышали, что он имел в виду, но мы догадались, конечно.
0: Закусить у дела. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды? И всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
2: Я продолжаю, да, историю?
1: Да, продолжайте
2: историю. Так вот, у нас
1: историю.
2: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
1: Ага.
2: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, дезинфицировалась, все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
1: Что такое?
2: Что у меня с пальцами-то происходит?
1: Растопыриваются, в смысле? Или...
2: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный
1: какой?
2: Изюм был.
1: В смысле, засахаренный?
2: Засахаренный, слишком изюм был. А-а-а. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
1: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
2: работать
1: ужасно.
2: Работать невозможно слипшимися пальцами.
1: Ну, ты естественно, конечно,
2: вы
1: да.
2: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
1: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
2: А что вы укладывали?
1: Ну, я не укладывал, это другое это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
2: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
1: Да.
2: Слипшимися пальцами работать невозможно.
1: Да, понимаю вас. Зинаида, скажите...
2: Докторами, понимаете, я разлепляла. До докторами. У меня в крови был, весь изюм в крови потом.
1: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
2: Да это ужас какой-то был, понимаете?
1: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
2: А каком хорошем?
1: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
2: Ну, с Пысиным только и было хорошее. И с девочками.
1: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
2: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
1: поздравляли
2: и
1: его,
2: мальчики
1: да?
2: любили Пысина.
1: И даже мальчики любили.
2: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
1: А он и красавец был.
2: Ну, конечно.
1: Он же еще при оттепели
2: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
1: Ну, да.
2: В отличие
1: ну,
2: от
1: да.
2: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
1: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Он, когда вы...
2: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
1: Ну,
2: у нас
1: да.
2: там был отчетный сбор, и
1: да.
2: всех укладчиков, да.
1: Все
2: конечно.
1: Прям на ледокол...
2: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чуть чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
1: Ага, и по конфетам тоже,
2: по
1: да?
2: По барбарису, да, по лимончику.
1: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
2: Конечно, это очень это совершенно разная укладка. Абсолютно. Как и изюм отличается от яблок и кураги, так и лимончик, понимаете? Но... От стратосферы и так далее. Ледокола.
1: Есть такие названия, да?
2: Конечно.
1: Что,
2: стратосферу не знаете?
1: Нет, я не пробовал. Я просто... Это вкусно?
2: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
1: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
2: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что это укладчица Антонина, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
1: Тонечка.
2: От всех других, да.
1: Я видел ее тоже на доске почета, Тонечка.
2: Конечно, да.
1: Она же тоже с вами висит там, да?
2: Тони, конечно. Тони, да.
1: И уже который тоже. Год висит, по-моему.
2: Который
1: да?
2: год висит вместе со мной рядом, а мы же рядом там висим.
1: Ну, вы рядом прям, практически.
2: Ну, конечно, вы же видели, вы бы заходили к нам.
1: Я
2: вот цех-то у нас.
1: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
2: Значит, зайду, вы же заходили сегодня.
1: Нет,
2: уже.
1: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
2: Фотографии.
1: В красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
2: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите.
1: Ну,
2: и
1: да,
2: в каком зале мы с ним все время встречаемся.
1: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
2: Ледокол Иван Пидов, естественно.
1: Да.
2: Конечно.
1: Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
2: Раз в год у нас там встреча происходит.
1: Раз в год, да. Вы знаете, сделаем...
2: О проблеме мы будем говорить о моей?
1: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
2: Вы мне еще кефир предложите.
1: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
0: веселые сапожата. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
4: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kotuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: губы в сторону. Фоменко фейк-радио.
1: 101.ru

0: Жигало Фигляр.
1: Вот интересно, интересно узнать, чем живет Жигало Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Конечно, в нашей

0: на работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
0: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством, да, у Жигала Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
0: Ну, его, ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
0: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
0: настоящего мужчину.
1: Да.
0: Основное, что заставляет, это желание.
1: Ага.
0: Осчастливить.
1: Как можно больше. Представительниц.
0: Большое, представительниц женского.
1: Представительниц. Скажите, а
0: именно осчастливить.
1: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
0: подарить
1: этого...
0: Подарить им радость.
1: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
0: Ну, дорогая моя, это же сезонно.
1: Ну, сезонно, месячник скидок.
0: Да. Это сезонно, сейчас
1: обычно
0: у нас...
1: Обычно в зимнее время вы почему-то устраиваете.
0: Ну, потому что... Ну, зимнее время достаточно... Ну, закрыты, так сказать,
1: поры.
0: Все чакры, я бы сказал, да, закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
1: Да вы что?
0: До 90%.
1: Да вы что? Ничего себе!
0: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
1: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три третьих подарок. У вас много, я видела там.
0: Есть,
1: да,
0: такое,
1: да. Есть такое, да, да.
0: Конечно. Три жигала у нас есть. И групповая работа, конечно. Вот. А когда акции проходят, то, ну, вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки,
1: да, да, да,
0: она заоблачная.
1: Заоблачная?
0: Да, я могу сказать тебе, что, ну, тебе, мне кажется, нужно быть смелее.
1: Смелее.
0: Все-таки смелее.
1: Смелее. Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
0: Я
1: может
0: тебе
1: быть,
0: скажу, детка, это
1: техникум,
0: не, это,
1: да,
0: не, это не курсы.
1: А что это?
0: Это генетика.
1: Генетика.
0: Это природа.
1: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете
0: мастер-классы.
1: Какие-то...
0: Мастер-классы.
1: Есть мастер-классы, да? То есть вы как бы иногда все-таки...
0: Да,
1: иногда.
0: Я даю иногда,
1: да, скажите,
0: мастер-классы.
1: Где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
0: Он будет проходить 11-го.
1: Mm-hmm.
0: Да, 11-го в 16.
1: 11-го в 16?
0: Mm-hmm.
1: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
0: 25+.
1: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
0: Нет-нет, конечно.
1: Нет-нет. А женщины могут посетить ваш мастер-класс?
0: Нет.
1: Нет.
0: Это дело в том, что мужская... это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
1: Конечно,
0: они, так сказать, не выяснять.
1: Не будем
0: какая
1: раскрывать
0: кухня
1: тайны, да,
0: нашей,
1: да, да,
0: кухни.
1: Тайны,
0: так сказать,
1: тайны, тайны.
2: Жигало Фигляр.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
6: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 4578-4239-88-4857.
9: Минутка поэзии.
10: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
11: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что?
12: Знаете.

0: Зыпирябе.
1: Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, а зыбь?
2: А зыбь, дорогая моя, это уже все. Это конец.
1: То есть, вот, если дело доходит до зыби...
2: Если рябь – это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать, поведение,
1: да,
2: послерябное поведение.
1: Пострябное
2: поведение. Можем прогнозировать. То есть, условно говоря, у нас там события на бирже,
1: да,
2: или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное,
1: да,
2: или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса,
1: да,
2: или поезд не пришел,
1: да, да,
2: или,
1: да,
2: вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас
1: в отделе
2: занимается. Да, углублением процесса.
1: Да,
2: но! Эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
1: Да-да-да, как,
2: понимаете,
1: сказать, предвосхитить.
2: Купировать проблему. Понимаете?
0: Правильно.
2: То зыбь. Это уже все.
1: Это, да, уже все.
2: Это,
1: да,
2: конец.
1: То есть,
2: это последнее. Все кончено.
1: То есть я поняла, что, слава богу, что до зыби мы еще не дожили. Все-таки.
2: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что?
1: Было, да?
2: Ну, конечно.
0: Ну, а как же вы не помните?
1: Зыбное было время.
0: Конечно, что же вы не помните?
2: Ну, она еще молодая.
0: Но... Да,
1: ну, спасибо
0: молодая,
1: большое, конечно, спасибо, но...
2: Она еще девочка.
0: Практически.
1: Ну,
0: да, да.
1: Ну
0: вот
1: совсем
0: теперь,
1: молодой.
0: Теперь воспримите это как.
1: Теперь, да, теперь, да, я вот хотела, да, бы спросить тогда Наума Георгиевича.
0: Да,
1: Наум Георгиевич,
0: да,
1: вот скажите,
0: да,
1: ну вот если столько проблем вообще, да, возникает, да, из-за, да, ряби, да, этого, да, пострябного, да, вот этого, да, процесса,
0: да,
1: то, может быть, все-таки изъять камни?
0: Нет, нет, ни в коем случае.
1: Почему?
0: Камни изымать нельзя.
1: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
0: Нет, ни в коем случае. Люди кидали, кидают
2: и будут кидать.
0: Вот, это написано в нашем труде. Мы с Левтином написали.
2: Но главная,
0: да,
2: история все-таки заключается в,
0: да,
2: том,
0: да,
2: наша задача — научиться купировать.
1: Я поняла.
0: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
2: Не доводить рябь до зыби. Это
0: рябь
2: простые
0: до зыби. Вот
2: вещи.
1: Простые вещи.
0: Это простые.
1: А скажите, но,
0: да,
1: все-таки,
0: да,
1: а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
0: Конечно,
1: правильно понимаю?
0: Конечно, конечно.
1: Правильно,
0: я,
1: да,
0: вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Это зыбь — это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец, начало и конец, и вот он пришел к своему результату, к концу.
1: Зыбный конец,
0: и,
1: да,
0: его берет что?
1: Оторопь.
0: То есть перед зыбью возникает оторопь. Это последнее, что в зрачках, как мы уже знаем, уже наука изучена, в зрачках отражается у человека...
2: Прямоходящего,
0: да, есть, будем так называть.
1: То есть, когда летит камень, и вот он только соприкасается с поверхностью воды, как бы вся, как бы, вода...
2: Ирочка, рябь начинается в момент, когда вы берете камень.
0: Конечно.
2: Вы берете камень, рябь уже началась.
1: А оторопь когда возникает?
2: О, это позже.
0: В самом конце, я же вам столько что...
1: Ну, я,
0: Ирочка,
1: и говорю, я же про оторопь-то и говорю, что когда, значит, когда вот камень только-только приближается к этому пространству,
0: да,
1: воды,
0: да, да,
1: то как бы вода несколько в оторопь впадает.
0: Нет, она никуда ничего не впадает. Вы не путайте, пожалуйста.
1: А человек
2: у воды
1: впадает?
2: Уже записана вся информация.
0: Конечно.
1: Понятно.
0: И читайте книгу «Зыбь и рябь».
3: Зыбь и рябь. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
3: 101.ru Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
5: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
6: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓке бхаг жати е. Куч нуска батайе.
5: Тум жаб пьяр ме бока хоке дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: Ювар Букачур.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
5: Созидатели.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Здравствуйте, Саша.
7: Добрый день.
6: Скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить, в чем прорыв?
7: Прежде всего, свои-сваи. Свои-сваи.
6: Вот оно что,
7: конечно.
6: Да?
7: Мы выращиваем все на месте.
6: Ага.
7: Сваи растут на месте.
6: Вот это удивительное, да? Это новая абсолютно технология. Правильно я понимаю? В строительстве новая технология. Свои-сваи.
7: Практически город растет на глазах.
6: Из чего вы их выращиваете?
7: Объясняю. Это очень просто и в то же время гениально. Как все простое, гениальное, просто. На генетическом уровне строительный бамбук. Вы понимаете?
6: Так.
7: Генетика вмешалась, наконец, в строительство. Мы давно
6: генетика
7: к этому шли.
6: Вмешалась в строительный бизнес.
7: Конечно. Строительный бамбук заложено, соответственно, генетически все в нем. Даже арматура, армирование. Все абсолютно. Первая линия у нас уже готова. Вы можете спокойно посмотреть.
6: Вы сказали, что вы скрестили бамбук. С чем вы его скрестили?
7: Очень просто. Мы просто скрестили бамбук и бамбук.
6: Вот оно же.
7: Да.
6: Взяли бамбук, и скрестили бамбук. Его.
7: Да,
6: и
7: да,
6: получился город, да, кстати, практически на свае.
7: Город на свае. Город на свае.
6: Очень интересно. Да. Вот что я хочу у вас спросить.
7: Да.
6: Скажите, пожалуйста, вот ваша компания, которая называется МРС.
7: Да.
6: Модно.
1: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники. Итак, мы продолжаем нашу программу «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники». У нас в гостях, напомню вам, Валентина Тротова, историк, исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска, долото.
2: Долото.
1: Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно я понимаю?
2: Правильно, абсолютно.
1: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
2: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали
1: чуть обрубанных пальцев.
2: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
1: Ну, что ли, вот когда вот какой-то кровь, пот и слезы.
2: Да, именно так.
1: Понимаю. Ну, так вот, я хотел бы...
2: Они еще друг другу делали.
1: Да ладно.
2: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди. Угу. В жилище. Угу. И друг другу.
1: Господи, делали педикюр.
2: Конечно.
1: Угу. Да. А вот еще что?
2: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия. Угу. Так образовывались семьи. Да.
1: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал это так, что... египтянин, или нет,
2: Древний? Нет, платной услуги не было.

0: Поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если б в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, я часто об этом думаю. Одиночества не будет.
1: Так вот оно в чем дело.
0: Конечно.
1: Педикюр?
0: Конечно, да.
1: Это враг дружбы?
0: Салон педикюрный враг дружбы.
1: А, сам педикюр наоборот.
0: Конечно.
1: Педикюр мог бы стать объединителем.
0: Ну, конечно.
1: Ну, представьте, люди все... Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
0: Нет, есть...
1: Педикюрят вместе, в конце концов.
0: Но вы знаете, есть, и сейчас есть, и это уже началось в Древнем Египте, когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр, они объединялись в более большие группы.
1: Групповой даже.
0: Групповой педикюр, да.
1: То есть правую ногу ты отдаешь одному товарищу, а левую ногу другому.
0: Именно в этих компаниях рождались какие-то, записывались интересные истории, которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
1: Понимаю.
0: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
1: Ага.
0: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут, по одному приходят.
1: По одному.
0: И это печально.
1: И, ну, печально. Вы что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
0: Мечта есть.
1: Да?
0: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат и начнут друг другу
1: удивительно
0: дома делать педикюр.
1: Удивительно.
0: Хотелось бы верить.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
0: До свидания.
1: «Исторические хроники». Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». To the universe.
3: Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
4: Здравствуйте.
3: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
4: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
3: Так.
4: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
3: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
4: К общению.
3: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
4: Конечно.
3: Да, пожалуйста.
4: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
3: Очень хорошо.
4: Первый контакт.
3: Да, пожалуйста.
4: Самый запоминающийся. Это был кальмар-андроидный карлик-хамелеон.
3: Так.
4: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
3: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы когда общались с ним... Во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий. Но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
4: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, угу, остается, угу, растет, угу, перевертывается, угу, а потом выпрыгивает.
3: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали, и действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять, и вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
4: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
3: А вот это...
4: Это нормально.
3: Простите, вот когда...
4: Я
3: вот...
4: даже не обижаюсь.
3: Нет, я просто хотел... Ни в коем случае я вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне? Вот у вас какое-то удивительное такое... Ну, я даже не знаю...
4: Пульсация.
3: Традиция, что?
4: Пульсация.
3: Пульсация. Это все время происходит?
4: Да. Особенно, когда я волнуюсь, начинаю пульсировать.
2: To the universe.
3: Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
4: Я помню все контакты.
3: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
4: Мужчина. Инопланетянин.
3: Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
4: Лиловый шар.
3: Угу. Вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
4: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
3: Пожалуйста, да, поподробнее.
4: Мы провели вместе 7 дней.
3: 7 дней?
4: Безотрывно.
3: Вот что означало, что означает безотрывно?
4: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они цепляются.
3: Угу.
4: И не отлипают.
3: Угу.
4: Но желания освободиться нет.
3: Угу.
4: Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя... И заколыхаться.
3: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами «заколыхаться». Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара. И немножко музыки.
2: Back to the universe.

0: Эхо поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб. Можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бобы так просто не попрессуешь.
0: Угу.
1: Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как? Я вот вам что скажу. Ведь самое важное, вот самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да?
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замутить,
1: я подговорю. Да. Замутить раствор важнее всего. Понимаете?
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочками или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же не только один боб и один боб.
1: Да.
0: Это же вы парочку еще собираете,
1: гоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья
1: конечно.
0: Бобов?
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно, давайте вот что. Для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит, мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовую они потом закваску. Смогут сварить совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный
1: вот
0: вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся большое. С вами, дорогие друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
4: С нами легко.
5: Онлайн-радио. 101 рубль.
2: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
1: Да.
0: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
1: Да.
0: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
1: Нет.
0: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
1: Это вспарывание, я бы сказал, вспарывание.
0: Ну вот сразу перейдем к делу, хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
1: Всегда только
0: да,
1: сам.
0: Собой, как говорится, рискуя и проверяя, и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
1: Чушь.
0: Расскажите нам о Марианской впадине, например.
1: Все это
0: мы знаем,
1: чушь
0: самое
1: собачья.
0: Глубокое место на планете.
1: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать. Она не...
0: Что ж, до самого дна?
1: Ну, конечно, до самого дна.
0: О, боже.
1: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот, я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
0: Тепло держит. А все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
1: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
0: всего,
1: можно.
0: Ну,
1: да, и сапогами можно.
0: А тянули ли вы, так сказать,
1: трос?
0: Шнур, да.
1: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть огромный. Мы тянули-то трос.
0: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой, так сказать, лодку.
1: Лодку, да.
0: Катер, корабль, на котором, так сказать, крепился здоровый
1: барабан. Трос.
0: Да, здоровый трос.
1: Здоровый трос.
0: А получается, это 9 почти километров.
1: 9 километров, да. Ну вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает.
0: А я давайте сразу спрошу, покажите, до алюминия.
1: Я
0: хочу спросить: вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
1: Ну и не впадина, конечно.
0: Ну что это такое?
1: Она, я вам скажу, это какая-то
0: лощина.
1: Выемка.
0: Выемка.
1: Это выемка.
0: А что, глубина выемки не такая уж и. Как говорится.
1: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
0: А вы же сказали, 9 километров.
1: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. Алюминиевые ботинки.
0: А до дна еще не дошли.
1: Не дошло. А алюминиевые ботинки начинают чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
0: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
1: Да, пожалуйста.
0: А ваши ушные раковины, ну, скажем так, давление.
1: Ну, барабанные.
0: Барабанные перепонки.
1: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
0: Конечно.
1: У меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
0: Ну, теперь для самых уже нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем.
1: Давайте галопом,
0: Везде, вы же были.
1: Ну, давайте еще, называйте.
0: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
1: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас просто
0: историю,
1: историю
0: человечества.
1: И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
0: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
1: Понимаю сейчас. Додонские.
0: Да ладно? То есть простые? простые,
1: Датовские микроорганизмы.
0: Обалдеть.
1: Все. Конечно.
0: Но их много.
1: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, да. Вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила, энергия моя.
0: Узнаватели 4-й уровень.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: А, вообще, скажите, в семье Войтюков это... Вообще, вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
0: или
1: первый.
0: Уже, или уже было такое?
1: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего, ничего
0: не
1: больше.
0: Не более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
1: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением есть?
1: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
1: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
1: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
1: ну, я
0: героизма.
1: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
0: Да.
1: 8,5.
0: А в длину?
1: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю. Господи, про нее больше... Господи,
0: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал, шире.
0: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, о чем речь. Тогда
0: за
1: о чем
0: полчаса
1: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: не одни.
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Продолжайте, Анастас.
2: Здравствуйте. Да. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, да. Что вы увидели на осциллографе. Какие-то там сбои начались,
2: да.
1: Вы говорите.
2: В общем, да. Да, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас...
1: Ну, кто не знает, что это, да, такое. Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, это потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлисью, Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где? В принципе, в коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, в пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да,
1: почему? А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинный.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно, ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот нет.
1: А, пока нет.
2: А я объясню, почему, почему. Потому что у нее, она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает и вздает все время слюнявая. Ну, это у нее специальные выделения, а мы их называем слюни Люси. Слюни Люси.
1: Слюни Люси. Ну, вы рассказывали, что это очень какая-то получается огромная польза от слюней, если это... их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому
2: да.
1: что я вот с вами встречалась, да. буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: а
2: был
1: вы выглядите...
2: в слюнях.
1: Да,
2: я
1: вы
2: был
1: были
2: тогда
1: в слюнях.
2: Нет,
1: вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто разгладились морщины.
2: Ну, просто да, наверное.
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: Я в том, что...
1: Да.
2: Что? Так вот, я, значит...
1: Сигнал вы сигнал. Не расшифровали.
2: Нет, нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, а Люся, ну, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам. Где? В тупике.
1: А, да, да, да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусениц?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница, да, да, да, да. Вообще, этимология, вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову «ус». Ус, ага. Понимаете? Вот ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все и четыре фазы. Есть четыре яйца, гусеницы,
1: так,
2: куколки
1: так.
2: и имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит,
1: грандиозно.
2: Вы. Она говорит, вы.
1: Просто
2: имаго.
1: Да. Грандиозно.
2: Люди, имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио.
1: Медики. Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции.
2: Да.
1: Вот они, функции, разделяются. Сконева 6, георегистратура.
2: Да.
1: Вы идете ко мне в кабинет Набокова 37, где
2: пешком,
1: вас
2: да.
1: с талоном электронным способом получено.
2: Да.
1: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас.
2: Так.
1: На ближайшие выходные ко мне на Тучкова 9.
2: Тучкова 9?
1: Да, Тучкова 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем.
2: Угу.
1: Пройдет ли ваше недомогание?
2: Вот, вот скажите, вот такой вопрос.
1: Угу.
2: А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным,
1: угу.
2: Это только в одном ведь городе происходит, получается?
1: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конева, и Бокова,
2: и Тучкова. Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
1: Послушайте меня.
2: Да.
1: Я, конечно же... Почему мы записываем им на выходные?
2: Да, почему?
1: Что... Та запись, которая образовалась на выходные,
2: да.
1: там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
2: В каком городе?
1: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
2: Во всех городах?
1: Я же двигаюсь, конечно.
2: Да вы что?
1: Ну, конечно.
2: То есть, вот скажите, в
1: одни... Самолеты, Милочка, никто не отменял.
2: Да я понимаю, но скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
1: Ну, смотрите,
2: да.
1: как делается,
2: да.
1: когда говорится на ближайшие выходные,
2: да.
1: уже планируем,
2: ага.
1: понимаете?
2: Да.
1: Уже планируем, это же плановая медицина, плановая, повышается плановое качество лечения.
2: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там, и как у нас считается, рабочей недели, что вы делаете?
1: Вы, послушайте меня, мы ждем, когда... Как поведет себя недомогание? Я же доктор-диагност.
2: Вот, вы поймите,
1: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите.
2: Да.
1: Дело в том, что эта новая медицина разносторонняя. Разделение функций
2: да.
1: сегодня очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на
2: да.
1: Конева 9.
2: На Конева 9, да.
1: да. Вы отправили.
2: Да.
1: Во время этого движения недомогание не прошло.
2: К сожалению, не прошло. Да.
1: Вы получили электронным способом талон.
2: Да.
1: И двинулись дальше на Бокова 37.
2: Да, да, да,
1: понимаете?
2: Да.
1: Вы
2: да.
1: приходите на Бокова 37.
2: К младшей медсестре.
1: За это время, неважно, вы за это время
2: да.
1: недомогание не превратилось в домогание.
2: Да.
1: Понимаете? То
2: да,
1: есть
2: да,
1: лучше вам не
2: лучше
1: стало.
2: Лучше не стало, да.
1: А это... К несчастью, да?
2: Да, да.
1: Мы это фиксируем, что это к несчастью.
2: К несчастью. То есть уже даже по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично можете возможности поставить диагноз.
1: Мы уже частично лечим.
2: Да вы что?
1: Конечно.
2: Как?
1: И лимфа, и кровь, все оборачивается. Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и
2: да.
1: в метро,
2: да,
1: и в автобусе, и сидит, и в машине, собственно, и на мото.
2: Да,
1: понимаете,
2: да, да,
1: это
2: да,
1: же
2: да.
1: все, да. так сказать, ну вот.
2: Да.
1: И после того, как он пришел ко мне на Бокова 37,
2: да.
1: а меня там нет, там встречает
2: младшая медсестра. Да, да, да, да, да,
1: понимаете?
2: Да.
1: И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом,
2: да.
1: записывает его на ближайшие выходные.
2: Опять-таки вам информация пошла.
1: Вот, наконец-то
2: да, вот
1: вы
2: поняла,
1: стали понимать.
2: А скажите,
1: ко
2: а
1: мне
2: время...
1: уже на Тучкова 9.
2: На Тучкова 9.
0: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: 31-312-657-2, Минздрава, здраво.
0: Минутка поэзии.
4: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
5: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
1: Про мужчин мы и не говорим.
2: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
1: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
2: Не часто обсуждается, в основном.
1: Приедающийся мужчина.
2: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
1: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
2: Да. Приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются, понимаете?

0: получается, понимаете? Очень часто. Да. Гораздо даже чаще, чем женщина, передающаяся мужчине. Mm-hmm. Диагноз. Mm-hmm. Понимаете, страшный диагноз, mm-hmm. который можно поставить просто практически, буквально на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
1: Сейчас, ты мне приелся.
0: Да, и ты мне приелся уже, все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
1: Но чувствую, приедаешься.
0: Да, уже начинает приедаться, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
1: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
0: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы.
1: Наборы.
0: Кстати говоря, ну, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
1: Да, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
1: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
0: Так вот, ну, например, есть набор «Большой, средний или малый закат».
1: Большой, средний или малый закат.
0: Да.
1: Какое красивое название.
0: Ну, мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
1: Закат, да. А что закат, так сказать, он что?
0: Это задние передние мышцы.
1: О, так это просто накладки.
0: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех как бы штук. Малый, средний и большой. Да.
1: То есть вы всегда можете менять.
0: Могу менять.
1: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
0: Ну, конечно, я в наборе, но в малом.
1: Вы прямо в малом наборе? Да. Вы не могли бы продемонстрировать?
0: Могу, конечно.
1: Ну, пожалуйста, покажите.
0: Можно встать, да?
1: Конечно, конечно.
0: Просто я беру, встаю.
1: Да, берете и встаете.
0: Что, слюна пошла из...
1: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись...
0: Я не знаю, видно там как-то.
1: Я не знаю, там видно...
0: Может это быть... малый.
1: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
0: А, спиной
1: прям,
0: к вам?
1: Спиной ко мне. Это малый?
0: Это малый закат.
1: Малый закат. Малый закат.
0: Поразительно. Видите, как хорошо проработано. Вот
1: хорошо
0: проработано.
1: Эта часть удивительно проработана.
0: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
1: То есть прямо можно прямо... Ой-ой-ой.
0: Да, это прямо, да.
1: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
0: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, ну скажите.
1: Ну, нет.
0: Нет? Ну, слегка.
1: Я увидел, знаете, я увидел малый закат, и я подумал, вот если это малый, то что же так говорить о среднем, а уж о большом я вообще...
0: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
1: Ну, конечно, вы начали мне приедаться.
0: Вот,
1: сразу.
0: Вот. А после малого заката,
1: а
0: извините.
1: После малого заката, все наоборот.
0: А все наоборот, да, да, да.
1: Прямо удив... Вот я что хочу спросить.
0: Да.
1: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
0: и малом закате. Да, да, да, давайте.
1: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
0: Малый закат, да.
1: Потом вы, для того, чтобы, ну, не приедаться своему мужу, предположим, да, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
0: Большой
1: сразу.
0: Закат,
1: из
0: да.
1: малого в большой сразу прыгаете.
0: Да, могу.
1: Потом неожиданно средний.
0: Средний,
1: а
0: да.
1: А вот у меня такой вопрос достаточно, ну, прямой. Скажите, а вот компиляция, например, левая сторона – это большой, предположим, закат. Mm-hmm. А правая сторона, ну, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
0: Да-да-да.
1: Полупопия, значит, левая от большого заката.
0: Да.
1: А правая от малого.
0: Ну, да, да. Вы знаете...
1: Можно же так?
0: Возможно.
1: Ой.
0: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
1: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... Ну, 12, я не боюсь.
0: Вариантов.
1: 12 вариантов.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
0: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
1: Ой, боковины еще.
0: Еще боковины можно есть, и... понимаете?
1: Ну, ох.
0: Да, да, сколько да, всего? Да, да.
2: Накладная любовь. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

101.ru. Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы

0: Нижнее Ухово Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь» и «За и против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер адутловатых лидер Грузьев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный адутловатый Сергей Грузьев надел маску. И он надел маску.
3: Надел маску.
2: Надо сказать, да. Надо
4: это
2: сказать.
4: Хорошо, я очень рада.
5: Тактичность. Тактичность во мне говорит.
2: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с адутловатыми, то адутловатые в любом случае становятся сухими.
3: Да.
5: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что
3: дети
5: ящерица,
3: тоже.
5: Вот эта ящерица двухязыкая. Mm-hmm. Вот, понимаешь? Она будет только с ящерицей
3: спариваться. Прекратите, наконец. Я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. Потому что есть адутловатые животные, есть животные сухие. Если хозяин адутловат, то животное будет адутловат. Естественно.
2: Вот так не будет, что животное сухое, а хозяин
3: адутловатый. Нет.
2: У адутловатого хозяина
3: адутловатое
2: животное. Адутловатый попугай, например, конечно.
5: А у сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
3: Спокойнее.
5: Да. Я тебе давал говорить.
3: Прошу спокойнее вас.
5: Я по зрачкам твоим вижу.
3: Ему маска даже не помогает.
5: У меня глаза победителя, человека. А это что такое? Это ущербность сама, господи.
3: Это не ущербность, это изящество, красота.
5: Где оно, твое изящество? Не ори.
3: И такт. Спокойнее, Сергей.
5: Ну, хорошо.
2: Сереженька, я просто хочу
5: сказать. Да и ради бога.
2: Вы, разнося инфекцию... Вы, разнося, так сказать, вот эту вот клику адутловатых, раздавая по миру ваше вот это вот движение,
5: да.
2: Я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения адутловатых, которым вы руководите?
5: Во-первых, они приобретают навыки.
2: Ах, вот оно.
5: Конечно.
2: Что.
3: Интересно.
2: Интересно.
5: Секунду, я не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку? Понимаете?
2: Ну, это в уже этом... да. Бублик, я бы сказал.
5: Ну, это бублик. Конечно, ну, вот. Это бублик.
2: А такой у меня вопрос сразу, да. Сразу встречный вопрос.
5: Да, да.
2: Если вы, Любовь, как лидер сухих, если вы, так сказать, ну, вы уже так сказать, провели параллели, что и сухие животные бывают у адутловатых, не бывает у сухого человека сухого животного.
3: Не
2: правильно?
3: Нет.
2: Не бывает. Соответственно, у адутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у адутловатого человека тоже животное должно быть адутловатое.
3: Да, правильно? И ребенок будет адутловат.
2: И ребенок будет адутловатых детей.
3: Да. Да.
2: То есть сейчас получается так, что сегодня адутловатость это бич.
3: Бич абсолютно, в том-то и дело. Молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Бич, мы боремся с этим.
2: Ну так по всему получается,
3: ну, конечно.
2: Статистика.
5: Она остановиться не может.
3: Понимаете, сколько слизи.
5: А ты поставь параллель.
3: Сколько слизи в человеке.
5: Тихо, сухая, вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
2: Вот так.
5: Она, да.
2: И так вот, вы
3: всегда
2: вы разговариваете.
5: Это не женщина.
2: У вас выражаются в этом. Я
5: это не
2: понимаю?
5: Женщина.
3: У меня все сфинктеры работают хорошо. Не надо.
5: Сфинктеры? У тебя засоренные сфинктеры.
2: Я хочу прекратить это немедленно.
3: Я сама хотела прекратить это немедленно. Потому что вот эта вот наполненность слизью.
5: А ты еще укуси меня. За помидорку, а?
3: Зачем надо ходить, понимаете? Вы же что, не видите, что он скользкий весь?
2: До какой степени, дорогие друзья? Вот мы видим сейчас, да? Вы видите, до чего доходит сегодня, до чего сегодня доходят наши герои в своих... в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
3: Природа. Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
5: И наоборот.
3: Трудоуборщиц.
5: У сушеного вот человека у него ничего нету.
3: Ничего. Ни пылинки,
5: пустота.
3: Ни соринки.
2: Ну, знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей.
5: Пустое
2: я хотел
5: место.
2: Бы понять, я хотел бы понять, дорогие друзья.
5: Да, пожалуйста.
2: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
5: Легко.
0: За и против. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: Зевуны.
2: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. И, ну и рассказывает о некоторых деталях.
3: Ну, да.
2: Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
3: Кораблестроителя.
2: Конечно.
3: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
2: Разные
3: вещи. Вы что думаете, в космосе не зевают?
2: Еще как.
3: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили
2: так
3: немножечко его к слову «прозевать» все.
2: Да.
3: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Что, я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
2: Я прозевал судьбу.
3: Я прозевал.
2: Я прозевал
3: Байрон
2: судьбу.
3: Да, боже, конечно, вы помните,
2: конечно,
3: Байрон,
2: конечно. Я прозевал
3: я
2: судьбу.
3: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
2: Всегда моя.
3: Всегда моя.
2: Я помню это, да.
3: Струя.
2: Да,
3: конечно, это здорово. Это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевак, ведь он же был зевун. А
2: понимаю.
3: Вы не знаете, да?
2: Понимаю.
3: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
2: Скажите
3: оба
2: мне,
3: зевали,
2: пожалуйста,
3: оба
2: зевали. Я хочу у вас вот что спросить.
3: Да, да, да.
2: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
3: Абсолютно. Абсолютно.
2: То есть слава зевакам.
3: Слава зевакам. Слава вовеки.
2: Ну, и последнее, да, буквально. Да. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
3: Пожалуйста,
2: да?
3: Пожалуйста.
2: И зевком кораблестроителя.
3: Пожалуйста.
2: Давайте.
3: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
2: угу,
3: и он успокоился.
2: И пошло.
3: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
2: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю. Усталость.
3: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
2: Понимаю.
3: Вот он, зевок.
2: Я ведь как никто вас понимаю.
3: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Видите картину?
2: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Наш... Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
3: Ассоциацию
2: секты зевунов.
3: Зевунов.
2: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
3: Конечно.
2: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
3: О.
2: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.
0: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.